мужички такой печали отродясь не видали. Стали думать, догадать, как бы вора соглядать. Наконец себе смекнули, чтоб стоять на карауле, хлеб ночами поберечь, злого вора подстеречь. Вот как стало лишь смеркаться, начал старший брат сбираться. Вынул вилы и топор и отправился в дозор.

Ночь ненастная настала, на него боязнь напала. И со страхов наш мужик закопался под сенник. Стало сызнова смеркаться, средний сын пошел сбираться. Взял и вилы, и топор, и отправился в дозор.

0: ночь холодная настала, дрожь на малого напала, зубы начали плясать, он ударился бежать и всю ночь ходил дозором у соседки под забором.
1: Стало в третий раз смеркаться, надо младшему сбираться.
2: Послушай, побегай в дозор, Ванюша. Я куплю тебе лубков, дам гороху и бобов.

Тут Иван с печи слезает, малахай свой надевает, хлеб за пазуху кладет, караул держать идет. Ночь настала, месяц всходит, поле все Иван обходит, озираючись кругом, и садится под кустом. Звезды на небе считает, да краюшку.

Вдруг о полночь конь заржал. Караульщик наш привстал, посмотрел под рукавицу и увидел кобылицу. Кобылица та была вся, как зимний снег бела, грива в землю золотая, в мелкие кольца завитая. Эхе-хе, так вот какой наш воришка. Но постой, я шутить ведь не умею, разом сяду те на шею. Вишь, какая саранча, и минуту улуча, кобылице подбегает, за волнистый хвост хватает и садится на хребет, только задом наперед.

вода вьется кругом над полями, виснет пластью над рвами, мчится скоком по горам, ходит дыбом по лесам, хочет силой, аль обманом, лишь бы справиться с Иваном.

Наконец она устала. Ну, Иван, ему сказала, коль умел ты усидеть, так тебе мной и владеть. Дай мне место для покою, да ухаживай за мною, сколько смыслишь, да смотри, по три утренней зари выпущай меня на волю погулять по чисту полю. По исходе же трех дней двух рожу тебе коней. Да таких, каких поныне не бывало и в помине. Да еще рожу конька ростом только в три вершка, на спине с двумя горбами да с аршинными ушами. Двух коней, коль хошь, продай, но конька не отдавай. Ни за пояс, ни за шапку, ни за черную, слышь, бабку. На земле и под землей он товарищ будет твой.

Раз Данила, в праздник помнится-то было, натянувшись зельно пьян, затащился в балаган. Что ж он видит? Прекрасивых двух коней золотогривых, да игрушечку конька ростом только в 3 вершка. На спине с 2 горбами, да с оршинными ушами –

0: Теперь-то я узнал, для чего здесь дурень спал.
1: Вот Данила в дом бежит и Гавриле говорит: посмотри, каких красивых двух коней золотогривых наш дурак себе достал. Ты и слыхом не слыхал.
2: И Данила, и Гаврила, что в ногах их мочи было, по крапиве прямиком, так и дует босиком.
0: Спотыкнувшись три раза,
2: починивши оба глаза,
0: потирая здесь и там,
2: входят братья к двум коням. Кони ржали и храпели, очи яхонтом горели,
1: мелкие кольца завитой, хвост струится золотой,
3: и алмазные копыты крупным жемчугом обиты.
1: Любо-дорого смотреть,
2: лишь царю б на них сидеть.
0: Где он это их достал?
2: Но давно уж речь ведется, что лишь дурням клад дается. Ты ж хоть лоб себе разбей, так не выбьешь 2 рублей.
1: Ну, Гаврила, в ту седмицу отведем-ка их в столицу. Там боярам продадим, деньги ровно поделим.
0: Пусть их ищет там и сям.
2: Ну, приятель, по рукам.
4: Вечер к ночи пробирался, на ночлег Иван собрался. Вот он поля достигает, руки в боки подпирает, и с прискочкой, словно пан, боком входит в балаган. Все по-прежнему стояло, но коней как не бывало. Лишь игрушка-горбунок у его вертелся ног. Ой, вы кони буры, сивы, добрые кони златогривы, яль вас, други, не ласкал, да какой вас черт украл!
5: Тут конек ему заржал. Не тужи, Иван, сказал. Велика беда, не спорю, но могу помочь, я говорю. Ты на черта не клепли, братья коников свели. На меня скорей садись, только знай себе держись. Тут конек пред ним ложится, на конька Иван садится, и в 2 мига, коль не в миг, наш Иван.

0: Рано, братья, воровать! Хоть Ивана вы умнее, да Иван-то вас честнее. Он у вас коней не крал.
1: Дорогой наш брат Иваша, что переться? Дело наше. Но возьми же ты в расчет некорыстный наш живот.
2: Да к тому ж старик не может. Работать уже не может.
3: А ведь надо ж мыкать век. Сам ты умный человек.
0: Ну, калеток, так ступайте, говорит Иван. Продайте златогривых два коня. Да возьмите ж и меня.
2: Братья больно покосились. Да нельзя же.
3: Да нельзя же.
2: Да нельзя же.
1: Согласились. Да постой-ка, мне сдается, что дымок там светлый вьется. Видишь, Эва, так и есть. Ах, вот бы курево развесть, чудо было б. А послушай, побегай-ка, брат Ванюша. А признаться, у меня ни огнива, ни кремня.
0: Все пустяк для дурака. Он садится на конька, бьет в крутые бока ногами, теребит его руками, изо всех горланит сил. Конь взвелся и след простыл. Вот уж он перед огнем светит поле, словно днем. Чудный свет кругом струится, но не греет, не дымится.

0: диву дался тут Иван. Что сказал он за шайтан? Шапок спять найдется свету, а тепла и дыму нету.
1: Вот уж есть чему удивиться. Тут лежит перо жар-птицы. Но для счастья своего не бери себе его. Много, много непокою принесет оно с собою.
0: Говори ты, как не так, про себя ворчит дурак. И, подняв перо жар-птицы, завернул его в тряпицы, тряпки в шапку положил и конька поворотил. Вот он к братьям приезжает и на спрос их отвечает. Как туда я доскакал, пень горелый увидал. Уж над ним я бился, так что чуть не надсадился. Раздувал его я сейчас. Нет, ведь, черт возьми, угас.
2: Братья целую ночь не спали. Над Иваном хохотали.
0: А Иван под воз присел, вплоть до утра прохрапел.
2: Тут коней они впрягали и в столицу приезжали. Становились конный ряд, супротив больших палат.

0: Городничий между тем наказал пристрого всем, чтоб коней не покупали, не зевали, не кричали, что он едет ко двору доложить о всем царю.
1: Царь не мог тут усидеть. Надо коней поглядеть, говорит он. Да не худо и завесть такое чудо. Эй, повозку мне!
0: И вот уж повозку у ворот. Царь умылся, нарядился и на рынок покатился. За царем стрельцов отряд.

вот он въехал в конный ряд. Глаз своих с коней не сводит, справа, слева к ним заходит.

0: ребята? Чьи такие жеребята? Кто хозяин?
1: Эта пара, царь, моя, и хозяин тоже я.
0: Ну, я пару покупаю. Продаешь ты?
1: Не, меняю.
0: Что впромен берешь добра?
1: 2-5 шапок серебра.
0: 2-5 шапок серебра? То есть это будет 10?
2: Царь тотчас велел отвесить и по милости своей дал в прибавок 5 рублей. Царь-то был великодушный.
0: Ну, брат, пара нашим не дается. Делать нечего, придется во дворце тебе служить. Будешь в золоте ходить, в красное платье наряжаться, словно в масле сыр кататься. Всю конюшину мою я в приказ тебе даю. Царское слово в том порука. Что, согласен?
1: Эка штука, чудное дело. Так и быть, стану царь тебе служить. Только чур со мной не драться и давать мне высыпаться. А не то я был таков.
2: Тут он кликнул скакунов и пошел вдоль по старице, сам махая рукавицей, и под песню дурака кони пляшут трепака, а конек его горбатка так и ловит в присядку.

0: Вот недели через пять начал спальник примечать. Надо, мол, ведь этот спальник до Ивана был начальник над конюшней надо всей, из боярских слыл детей. Так не диво, что он злился на Ивана и божился хоть пропасть, а пришлица подтурить вон из дворца. Постой-ка, я тебя двину, неумойка.
1: Царь лишь только пробудился, спальник наш к нему явился.
0: Я с повинной головою, царь явился пред тобою. Не вели меня казнить, прикажи мне говорить. Наш Иван, то всякой знает, от тебя отец скрывает. Но не злато, не серебро, жара птицева перо. Да и самую жар птицу во твою отец Светлицу, если б вздумал приказать, похваляется достать.
1: Эй, позвать мне дурака!
2: Вот Иван к царю явился, поклонился, подбодрился, крякнул дважды и спросил.
3: По что меня будил?
1: Я узнал, что ты жар птицу, нашу царскую светлицу, если б вздумал приказать, похваляешься достать. Ну, смотри ж, не отпирайся, и достать ее старайся.
4: Что, Иванушка, не весит? Что головушку повесил?
5: Ох, беда! Беда, конек, царь велит достать жар птицу в государскую светлицу. Что мне делать, горбунок?
4: Велика беда, не спорю, но могу помочь, я горю. Оттого беда твоя, что не слушался меня. Но сказать тебе по дружбе, это службишка не служба. Служба, все, брат, впереди!
2: Вот Иванушка поднялся, в путь дорогу собирался, доставать таё жар птицу. Еду целую седмицу, напоследок в день осьмой приезжают в лес густой.
4: Вот сюда-то до зорницы прилетают жары птицы из ручья воды испить. Тут и будем их ловить.
2: Вот полночную порой свет разлился над горой, будто полдни наступают. Жары птицы налетают.
6: Фу, ты дьявольская сила! Эк, их дряней привалило. Чай их тут десятков с пять. Кабы все переимать, тот-то было бы поживы. Нечему ведь. Страх красивый. Ножки красные у всех, а хвосты-то сущий смех. Чай таких у куриц нету. А уж сколько парень свету, словно батюшкина печь.

0: наш Иван, кряхтя с надсады, вылез кое-как из засады.
1: Хвать одну из птиц за хвост!
2: Ой, конечек-горбуночек, прибегай скорей, дружочек, я ведь птицу-то поймал!
3: Ой, хозяин отличился! Ну, скорей, Гига, в мешок, да завязывай тужее, а мешок привесь на шею. Надо нам в обратный путь.
0: Вот приехали в столицу.

0: Что, достал ли ты жар-птицу?
1: Разумеется, достал.
0: Где же она?
1: Постой немножко. Прикажи сперва окошко в почевальне затворить. Знаешь, чтоб темень сотворить.
2: Вот Иван мешок на стол.
1: Ну-ка, бабушка, пошел!

0: Батюшки! Батюшки! Пожар!
1: Эй! Решеточных сзывайте! Заливайте! Заливайте!
2: Это, слышь ты, не пожар! Это свет от птицы жар! Видишь, знатную потеху я привез тебе, осударь!
1: Вот люблю дружка Ванюшу, взвеселил мою ты душу. И на радости такой будь царской стремельной.
3: Нет, постой, молокосос, не всегда тебе случится так канальски отличиться. Я тебя снова подведу, мой дружочек, подведу.

0: Пред тобою не вели меня казнить, прикажи мне говорить. Вот твой царской стременной поклялся твоей бродой, что он знает царь-девицу. И ее, изволишь знать, похваляется достать.
1: Эй, позвать мне стременного!
0: Стременного! Стременного!

0: Послушай, на тебя донос, Ванюша. Говорят, что вот сейчас похвалялся ты для нас отыскать другую птицу, сирич молвить царь-девицу.
1: Что ты? Бог с тобой! Через просонков я толкую, штуку выкинул такую.
0: Что? Рядиться мне с тобою? Но смотри, если ты недели в три не достанешь царь-девицу в нашу царскую светлицу, то клянусь бородой, где-нибудь хоть под водой посажу тебя я на кол. Вон, холоп!
1: Ох, беда, конек! Царь велит в свою светлицу мне достать, слышь, царь-девицу. Что мне делать, горбунок?
2: Сказать тебе по дружбе, это службишка, не служба. Служба все, брат, впереди. На другой день утром рано разбудил конек Ивана. Гей, хозяин, полно спать! Время дело исправлять!

Вот дорога к океану, и на нем-то круглый год та красавица живет. Два раза она лишь сходит с океана и приводит долгий день на землю к нам. Вот увидишь завтра сам.

Ясний полдень наступает, царь-девица подплывает, входит с гуслями в шатер и садится.

Так вот ты царь-девица. Как же в сказках говорится, что куда красна собой царь-девица, так что диво. И это вовсе некрасиво. И бледна-то, и тонка, чай в обхват-то три вершка. А ножонка-то, ножонка! Фу ты, словно у цыпленка. Пусть полюбится кому, я и даром не возьму.

0: тут в шатер Иван вбегает, косу длинную хватает.
1: Ой, беги, конек, беги, горбунок мой, помоги!
2: Ой, хозяин отличился! Ну, садись же поскорей, да держи ее плотней!
3: Вот столица достигает –

бесподобная девица. Согласись быть царицей. Я тебя едва узрел, сильной страстью воскипел. Соколили твои очи, не дадут мне спать средь ночи. И во время бела дня, ох, измучают меня. Молви ласковое слово. Чем тебя я огорчил? А ли тем, что полюбил? О, судьба моя плачевна.

0: Если хочешь взять меня, то доставь ты мне в 3 дня перстень мой из океана.
1: Ей, позвать ко мне Ивана!
2: Ивана!
1: Иван, поезжай на океан. В океане том хранится перстень, слышь ты, царь девицы. Коль достанешь мне его, задарю тебя всего.
3: Я из первой-то дороги волочу на силу ноги. Ты опять на океан.
1: Как же плут не торопиться. Видишь, я хочу жениться. У меня не отпирайся, а скорее отправляйся.
4: Ну-с, так едет наш Иван за кольцом на океан. Вот въезжает на поляну прямо к морю-океану. Поперек его лежит чудо-юдо рыба-кит.
5: Все бока его изрыты, чистоколы в ребра вбиты. На хвосте сыр-бор шумит, на спине село стоит. Чудо-юдо рыба-кит так проезжим говорит. Путь-дорога, господа, вы откуда и куда?
6: Мы послы от царь-девицы, едем оба из столицы к солнцу прямо на восток.
5: Так нельзя ли, отцы родные, вам у солнышка спросить, долго ли мне в опале быть? И за кои прегрешения я терплю беды и мучения?
6: Чудо-юдо, рыба-кит, от того твои мучения, что безбожие веленья проглотил ты средь морей 30 кораблей. Если дашь ты им свободу, снимет Бог с тебя невзгоду, вмиг все раны заживит, долгим веком наградит.
5: Чудо-кит зашевелился, словно холм поворотился, начал море волновать и из челюстей бросать корабли за кораблями с парусами и гребцами. Волны моря заклубились, корабли из глаз сокрылись.

0: всем вам, други, услужить, тем за службу наградить, надоль крупных жемчугов все достать для вас готов.
1: Лучше перстень нам достань. Перстень, знаешь, царь девицы, нашей будущей царицы.
2: Отыщу я до зарницы перстень красной царь девицы. Кит Ивану отвечал, и как ключ на дно упал.
3: Тихо море-океан. На песке сидит Иван. Тихим пламенем заря развернулась горя.
0: Тут море закипело. Появился чудо-кит. За твое благодеяние я исполнил обещание. С этим словом сундучок брякнул плотно на песок, только берег закачался.
4: Ай да кит Китович, славно! Долг свой выплатил исправно. Ну, Иван, садись скорей. Помни, завтра минет срок, а обратный путь далек.
3: Стал четвертый день зариться. Наш Иван уже в столице.

0: Перстень твой, душа, найден. И теперь примолвить снова нет препятства никакого. Завтра утром, светик мой, обвенчаться мне с тобой.
1: Ну, взгляни-ка, ты ведь сед? Мне 15 только лет. Как же можно нам венчаться? Все цари начнут смеяться. Не растут зимой цветы. Я красавица.

0: Что ж мне делать-то, царица? Страх, как хочется жениться. Ты же ровно на беду. Не пойду, да не пойду.
1: Не пойду я за Седова. Стань, как прежде, молодец. Я тотчас же под венец.
0: Вспомни, матушка царица, ведь нельзя переродиться.
1: Коль себя не пожалеешь, ты опять помолодеешь. Слушай, завтра на заре, на широком на дворе, должен челядь ты заставить три котла больших поставить и костры под них сложить. Первый надобно налить до краев водой студеной, а второй водой вареной, а последний молоком, вскипятя его ключом. Вот, коль хочешь ты жениться и красавцем учениться, ты без платья налегке искупайся в молоке. Тут побудь в воде вареной, а потом еще в студеной, и скажу тебе, отец, будешь знатный молодец.
2: Царь не вымолвил ни слова, кликнул тотчас стременного.
3: Что, опять на океан? Нет уж, дудки, ваша милость, уж и то во мне все сбилось, не поеду ни за что.
0: Нет, Иванушка, не то. Завтра я хочу заставить на дворе котлы поставить и костры под них сложить. Ты же должен постараться пробы ради искупаться в этих трех больших котлах, в молоке и в двух водах.
3: Вишь, откуда подъезжает. Шпарит только поросят, да индюшек, да цыплят.
4: Что? Рядиться мне с тобою? Но смотри, если ты в рассвет зари не исполнишь повеления, я отдам тебя в мученье, прикажу тебя пытать, по кусочкам разрывать. Вон отсюда болесть злая.
3: Тут Иванушка, рыдая, поплелся на сеновал, где конек его лежал.
5: Вот уж служба, так уж служба. Тут нужна моя вся дружба. Ну, не плачь же, Бог с тобой, сладим как-нибудь с бедой. И скорее сам я сгину, чем тебя, Иван, покину.

0: На другой день утром рано разбудил конек Ивана.
1: Гей, хозяин, полно спать, время дело исправлять.
2: Ну, Ванюша, раздевайся и в котлах, брат, покупайся. Что же ты, Ванюша, стал? Исполняй-ка, брат, что должно.
3: Эх, не можно ли, ваша милость, приказать горбунка ко мне послать? Я в последний б с ним простился.
2: Царь, подумав, согласился.

конек хвостом махнул, в те котлы мордой макнул, на Ивана дважды прыснул, громким посвистом присвистнул.

0: Вот он в платье нарядился.
1: Царь Кириллица поклонился.
2: Осмотрелся, подбодрясь, с важным видом, будто князь.
0: Эхо диво!
1: Эхо диво!
0: Все кричали, мы и слыхом не слыхали, чтобы нельзя похорошеть.
3: Царь велел себя раздеть, два раза перекрестился.
0: Бух в котел!
2: И там сварился.
4: Сварился.
5: Царь велел вам долго жить. Я хочу царицей быть. Люба ль я вам? Отвечайте, если люба, то признайте владетелем всего и супруга моего.
6: Тут царица замолчала, на Ивана показала.
0: Пушки с крепости палят, в трубы кованы трубят, все подвалы отворяют, бочки с фряжским выставляют. Сердцу люба! Я там был, мед, вино и пиво пил. По усам хоть и бежала, в рот ни капли не попала.

0: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
2: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
1: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
0: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Ханты-Мансийске переизбрали председателя региональной организации ВОС. Губернатор Югры проинспектировал строительство спортклуба ВОС для детей с инвалидностью. В Иркутске и Белгороде почтили память героев войны. На Ставрополе выпустили альбом о героях специальной военной операции для незрячих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 5 мая в Ханты-Мансийске прошла отчетно-выборная конференция региональной организации ВОС. Делегаты начали работу с возложения цветов к вечному огню в Парке Победы. С отчетом выступил председатель Петр Носов. За 5 лет организация выросла на 200 человек и теперь объединяет 811 членов. Среди них 7 участников специальной военной операции. Главные результаты. Тактильные трехмерные карты для свободы передвижения. Привлечено 5,5 миллионов рублей грантов. 7 миллионов направлено на адресную помощь. 23 делегата единогласно переизбрали Петра Носова на новый срок. Активисты Ханты-Мансийской организации добились поддержки на самом высоком уровне. Губернатор Югры Руслан Кухарук лично проинспектировал строительство спорта.

0: Зал пел стоя. Каждый получил сладкий подарок в виде фронтового письма треугольника. На Ставрополе выпустили уникальный мультимедийный альбом «Награды своих», специально для незрячих и слабовидящих. Альбом о подвигах ставропольцев, участников спецоперации, сделан с использованием брайлевского шрифта, трехмерными моделями наград и аудиоописанием. Презентация пройдет 29 мая в Ессентукской организации ВОС.
1: Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
5: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
4: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единственное

0: Техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
1: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать. Старые знакомые.
2: Авве Майя. Майя Плисецкая смогла вылепить из себя образ настолько волшебный, гармоничный, воздушный, что, глядя на нее, забываешь, что балет – тяжелейший труд. Кажется, что и в жизни Плисецкой не приходилось продираться ни через какие тернии. Как ей удалось создать эту иллюзию?

Есть история, как во время первых гастролей во Франции Плисецкая танцевала «Лебединое озеро», и в антракте к ней в артистическую уборную пришел Серж Лефарь. Стал говорить за жизнь и расточать комплименты. Она стояла, завернутая в полотенце. Ей надо было срочно из черного лебедя переодеваться в белого. А Лефарь все говорил, говорил. И эта история как символ всей жизни Плисецкой. Там черное, тут белое. Там одно, тут прямо противоположное. А рядом грохочет слава, гудят ее медные трубы. А человеку... ему надо во что бы то ни стало железно оставаться самим собой. Иначе конец. И в первую очередь балету.

По рождению ментальности своей я москвичка. С Петербургом родства у меня мало. Хотя мать отца, его сестры и брат Володя изначально ленинградцы. Перед войной я несколько раз гостила у бабушки, у бабули, как я ее называла. Поедала ее фирменный запашистый борщ, румяные картофельные оладьи и черничный кисель. Бабуля заставляла меня много есть. Тужила и охала, что я такая худющая. Вид моих торчащих лопаток вызывал в ней жалость. Она жила в большой коммунальной квартире, где ей принадлежала одна комната. Но дом расположен был замечательно. Подъезд дома выходил на канал Грибоедова, вблизи был Казанский собор, а совсем рядом два берега канала соединял мосток, на котором красовались могучие львы с золотыми крыльями. В Мариинку я тогда не попала. У бабули и тетушек денег в обрез. Да и не до театра в те годы было. Отец и мать были арестованы. Бабуля многое мне прощала, хотя донимала я ее безо всякой меры, характером, непослушливостью и своеволием. Врезалась в память, как бабулина гимназическая подружка, проведя целый день в моем обществе, с сочувствием и укором сказала: «Неужели у Миши такая?»

жизнь способствовала тому, чтобы Плисецкая на жалости к себе не сосредотачивалась. Когда в 37-м посадили ее отца, а мать с грудным братом Майей отправили в лагерь для жен врагов народа, 12-летний ребенок, оказавшись без родителей, был поставлен перед выбором. Это задним числом можно сформулировать «между чем и чем», между тем, чтобы растеряться и потеряться, и тем, чтобы выстоять. А жизнь ведь ничего не спрашивает и не ждет с ответом. Она течет себе дальше. Спустя много лет Плисецкая, уже работавшая в Большом театре, стала невыездной. Ситуация сложилась, может, не такая драматическая, потому что никого не расстреляли и не сослали, но обидная. Почему ее, приму-балерину, не берут на зарубежные гастроли, то есть ставят в положение человека второго сорта? Не было, как вспоминала Плисецкая, ни дня, чтобы она не думала наложить на себя руки, но при этом продолжала выступать. Что-то несгибаемое было в этой внешне такой пластичной женщине, поэтому и сломать ее было трудно. Позднее, когда Плисецкую выпустили за границу, она стала ездить на гастроли и во Францию, а поручилась за нее Надя Леже, французская художница русского происхождения, дружившая с Фурцевой. И вот в письме Лили Брик, еще одной покровительнице Плисецкой, Надя писала, как выступает их подопечная, называя ту ребенком. В Каннах тоже было очень сложно. Поссорились музыканты, зал на 1500 человек нам дали, но надо было или под сухую танцевать, или идти в зал на 700 человек, но с музыкантами и пианино. За нас дрались и не обращали внимания, что нам надо. Сцена была маленькая, грязная, скользкая и неровная. Все было, чтобы получилось плохо. Но прошло все благополучно. Коля мне сказал после спектакля, что накануне он всю ночь бредил, лез на стенку и душился. Он совсем не мог танцевать. И вот я увидела Майю в трудном положении. И что было дальше, если даже немногословный и спокойный Фадеичев во сне на стену кидался? «Будь уверена, что это не ребенок», – написала Надя. «К большому счастью, она моментально забывает плохое. Все у нее интересное. Когда не танцует, но когда работает, все забывает. Бедная. Она так любит жизнь. Любит покушать. Все любит. А ремесло требует великих жертв». Вот она еще, оказывается, откуда эта способность не обращать на себя лишнего внимания. Во-первых, ремесло ждет полной самоотдачи. Во-вторых, жизнь вокруг так хороша, что пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, искренний интерес к этой жизни как-то отвлекает от собственной персоны и самокопания.

0: Плисецкая много писала и рассказывала о своей жизни темпераментно, иногда не выбирая выражений, но все равно немного отстраненно. Так говорит человек, который не делает из пережитого причины ни для гордости, ни для страданий. А там много всего было. Достаточно того, что родина на белую лебедь часто смотрела с прищуром. Вообще у советской власти были свои виды на балет. Чтобы не провалиться под собственной тяжестью всей конструкции, нужна была легчайшая надстройка, которая манила бы в небеса. Когда полстраны ходила в кирзачах, ватниках и костюмах от Москва-швеи, надо было, чтобы кто-нибудь в белой пачке парил в лучах прожекторов или легкой ножкой ножку бил. Поэтому балет был для власти кровным делом, а балетных она считала совсем своими, в жизнь которых вполне можно вмешаться.
1: Вчера, точно за день до своего дня рождения, завтра мой спидометр отобьет цифру 81, я давала мастер-класс в Мюнхенской опере. Центром вечера стали вопросы ко мне. Три мюнхенские балерины станцевали главные эпизоды из партии «Адилии», и разговор шел о черном лебеде или о коварной притворщице дочери злого волшебника Ротбарта. Так кто же она? Лебедь или дьяволица? Я изложила многочисленной аудитории ту информацию, которой владела. Сказала, что еще в 1920 году главную партию в «Лебедином озере» делили между собой две примадонны. Знала я это от двух балерин, танцевавших их, из первых уст. Адетту – Елена Михайловна Илющенко, Адилию – Мария Романовна Рейзен. И лишь позже обе роли стала исполнять одна танцовщица. И в каждой программе тех лет напротив имени балерины обозначалось Адетта – королева лебедей, Адилия – дочь злого гения. Открытие, что Адилия – черный лебедь, пришло к нам с Запада, от французов, когда в Москве состоялись их первые гастроли. И вот вопрос ко мне с легким юмором. Вы танцевали дьяволицу, околдовали принца, а был ли кто заколдован вами в зрительном зале? И я рассказываю историю, которая стала мне известна совсем недавно. Когда в 2004 году на прилавках магазинов появилась книга братьев Медведевых «Неизвестный Сталин», основанная на новых архивных документах, рассекреченных через 50 лет после смерти тирана, несколько человек стали допытываться у меня. Верно ли, что накануне своего смертельного инсульта Сталин видел меня в Лебедином? И, ссылаясь на Медведевых, называли точную дату – 27 февраля 1953 года. Всем им я отвечала отрицательно. Уверенность в моем ответе основывалась на нашем театральном опыте. Каждый приход Сталина в Большой театр сопровождался резчайшим усилением охранных процедур. У всякой двери, в кулисах, у лифта, в репетиционных залах появлялись соглядатые с тупыми, но внимательными лицами. Да и полпартера наводняли почитатели музыкальных представлений в штатском. Участникам вечернего спектакля вручались одноразовые спецпропуска с датой. На спектакле Большого театра Сталин хаживал не раз – и всем в театре о том тотчас же становилось известно. Наш вождь, как мы все знали, особую склонность питал к жанру оперы. Я участвовала в двух головановских оперных постановках, которые лицезрел Сталин – «Персидка в Хованщине» и «Рыба-игла в Садко». Партию «Рыба-иглы» создавал Лавровский. И лейтдвижением моего танца, помимо, естественно, широких прыжков, был многократный резкий жест указательным пальцем правой руки, олицетворявший острую иглу морского чудища. Таких жестов в моем танце было множество. Первый же резкий, словно выстрел, выпад Лавровский срежиссировал в правом горизонтальном направлении. И когда я на премьере после первого широкого ЖТ встаю на арабеск и следующим движением должна выстрелить всем телом в поставленном Лавровским направлении, то вдруг в моем мозгу молнией проносится леденящая спину мысль: ведь мой выстрел приходится точно в правительственную ложу, в глубине которой застыли рыжие усы Сталина. И я пасую, трусливо пасую, и устремляю свой выстрел вверх, на колосники. Все это происходит в доли секунды, абсолютно подсознательно. Мы были все тогда рабами тоталитарного страха. Из балетов Сталин почитал лишь «Пламя Парижа». Он смотрел этот спектакль немалое число раз. Великая французская революция, марширующие революционные толпы народа с развивающимися знаменами, хором поющие призывную революционную мелодию «Сайра», взятие Бастилии, разгром восставшими дворца короля. Это зрелище медом приходилось по душе советскому диктатору. А тут вдруг «Лебединое озеро», да еще инкогнито. Быть такого не могло. Но вернувшись в Мюнхен, я раскрываю свой старый дневник о февральских днях 1953 года и читаю. 28 февраля 1953 года. Вчера танцевала «Лебединое» с Леней Ждановым. Мама сказала мне, что это был один из 5 лучших моих спектаклей. А станцевала я к тому времени уже 55 «Лебединых». В концертах вождь меня видел. Даже совсем вблизи лицезрел мою вариацию из «Дон Кихота» в Георгиевском зале Кремля, когда торжественно отмечали его 70-летие. Но «Лебединое озеро», как я полагала, его ничем не влекло. Что-то Сталина вдруг потянуло на романтику. А может, дьявольские чары мои одели и сгубили лучшего друга трудящихся человечества? Так и ответила я аудитории на своем мастер-классе в Мюнхенской опере. Как пишут в отчетах, было оживление зала. А если взаправду сила искусства столь велика, что может убить и тирана?
0: В одной из американских поездок с Плисецкой познакомился Роберт Кеннеди, тогдашний сенатор и министр юстиции, положивший глаз на Прим. Сопровождающие их органы сразу это заметили и стали подталкивать свою балерину к более тесным отношениям с высокопоставленным американцем, что очень пригодилось бы стране советов. Когда Кеннеди увозил новую знакомую от отеля в ресторан, куда пригласил ее пообедать, за стеклом отельной двери маячила довольная физиономия сопровождающего. Но Плисецкая дружила, как дружила. Поклонник приходил в театр, стоял за кулисами, как-то раз позвал домой, и все. Со мной Роберт Кеннеди был романтичен, возвышен, благороден и совершенно чист. Никаких притязаний, никаких фривольностей. И я ему оснований на то ни разу не дала. И верно, у Кеннеди семья, у Плисецкой Щедрин, с которым они созванивались каждый день, иногда по 2 раза, и еще слали друг другу письма.

0: С Щедриным Плисецкая познакомилась у той же Лили Брик. Точнее, он сначала не увидел Плисецкую, на которую, собственно, надо было смотреть, а услышал ее поющую. Она голосом исполняла музыку из балета Прокофьева «Золушка». Брик собирала голоса знакомых, записала и пение Плисецкой, которое поразило Щедрина. Хозяйка заметила, что талантливая певица еще и рыжеволосая красавица. Потом Щедрин увидел красавицу в том же доме. В тот вечер там еще гостили актер Жерар Филипп, который Фанфан Тюльпан с женой, и Жорж Садуль, французский художественный критик-коммунист. Щедрин после вечера развозил гостей на своей машине, последним по курсу был дом Плисецкой. По дороге она попросила переложить ей на ноты музыку из чаплинского фильма «Огни рампы». Хотела поставить на нее номер. Он просьбу выполнил, но с номером ничего не получилось. Следующие несколько лет виделись мельком, и все. Может, потому что Щедрину было всего 23. И вот спустя 3 года после первой встречи опять вечер у Брик. Плисецкая рассказывала о назначенной на завтра премьере «Спартака», где она танцевала партию Игины, и Щедрин попросил билет. Наутро после премьеры позвонил ей, восхищался и сказал, что пишет музыку для балета, поэтому хочет прийти в класс, посмотреть, как она занимается. От балета он, хоть и сочинял музыку к постановке, был тогда далек. В классе Плисецкая занималась в купленном у дамы, одевавшей в заграничные вещи невыездных артистов, эластичном купальнике, что было тогда неслыханным. Все балерины репетировали в хитонах. И ее точеная, обтянутая купальником фигура не могла не произвести дополнительного впечатления на Щедрина. Пластикой Плисецкой кто только не восхищался. От Коко Шанель, которая увидела советскую балерину в Париже и пригласила в свой бутик, объявив гостье, что она принята к ней манекенщицей. До Марка Шагала и Пьера Кардена, для которого Плисецкая стала музой. Для нее он создавал костюмы по поводу, то есть к спектаклям, и без повода. Так что не мудрено было ей произвести и на Щедрина впечатление. Потом она уехала на гастроли в Чехословакию, а Щедрин в Сортовало, в Дом творчества композиторов. Вернувшись из Праги, Плисецкая отправилась к нему, и когда поезд подходил к перрону, какой-то дядька толкнул ее, сказав, что вон, дескать, вас братик ждет. А Щедрин и впрямь был на нее похож, мастью, тоже рыжий, только светлее. Вскоре было романтическое путешествие в Сочи на машине, да с тайной слежкой позади, органы полуопальную балерину своим вниманием не оставляли. То под окном квартиры дежурили ночами, греясь в машине, то напоминали о своем присутствии тем, что таскали продукты у влюбленных ночью под покровом темноты. Впрочем, Плисецкая вспоминала об этом с юмором. Ну, утащили сумку с жареными цыплятами. Ну, пришлось обедать в привокзальной столовой, есть синюю картошку из плохо помытых тарелок. По возвращении в Москву они расписались. Отметили это у Брик и Катаняна. На совместной фотографии, сделанной после свадьбы, глаза и улыбки у Плисецкой с Щедриным откровенно сияют. Щедрин не дарил ей бриллиантов. Зато он дарил ей музыку каждому дню рождения.
1: Сегодня, когда пишу эти страницы, на календаре 2 октября 2006 года. Ровно 48 лет минуло с того дождливого октябрьского дня, как мы с Щедриным официально соединили наши жизни в ЗАГСе Киевского района Москвы. Сколько же пришлось ему натерпеться вместе со мной от бесчисленных драматических перипетий моей непростой судьбы. Нанервничаться, напереживаться, ночи не спать. Во сколько капканов угодила я за все эти годы по своей беспечности, легковерности, нетерпеливости. Просто от матушки лени. Как часто попадала в них от того лишь, что лень мне было включить свои мозги, заставить их работать не на небесную поэзию, но на западни, на дрязги быта, на прозу повседневного людского общения. Легким характером природа меня не наделила. Это я сама хорошо знаю. Брат мой, Александр, часто с добрым сочувствием говорил Родиону: «Тебе, Замаю, давно пора дать звание Героя Советского Союза». Это еще при советской власти было. Это ведь как давно. И еще вспоминается Василий Абгарович Катанян, последний муж Лили Брик, в шутку, а может, и не такая уж это шутка была, замечал Родиону, что при Мае всегда рядом обязательно милиционер и домоуправитель.

Плесецкая сама говорит о себе как о человеке противоречивом. Может быть, легкой и идилличной, как на той свадебной фотографии, а может упереться и не сворачивать. Плесецкая мечтала станцевать «Кармен», которая словно была написана для нее. Как там у Мериме, то была странная и дикая красота, лицо которое на первый взгляд удивляло, но которое нельзя было забыть. А ведь что-то такое есть и в Плесецкой. Красота необычная. Не скажешь, что это какой-то канон или что ты видел нечто подобное. В роли Кармен есть что играть, поскольку героиня невольно создает вокруг себя огромное поле напряжения. И это совершенно для Плесецкой. Сыграть не столько саму героиню, сколько то, что веет вокруг нее. Опять же потому, что Плесецкая умеет отвлекаться от себя. Режиссера для задуманного спектакля она нашла почти случайно. В морозный зимний день выбралась из дому посмотреть кубинский балет в Лужники, потому что посоветовала мать. Так и познакомилась с хореографом Альберто Алонсо. Переделывать оперную музыку Бизе для балета отказались и Шостакович, и Хачатурян. Пришлось этим заниматься Щедрину. «Я танцевала в нашей тесной кухне прямо посреди обеда», – вспоминала Плесецкая. «С куском курицы во рту, каждый новый эпизод, поставленный Альберто, за себя, за партнеров, Щедрин внимательно всматривался в мои пунктирные движения и выискивал в них некие таинственные акценты». Публика отнеслась к новому балету настороженно. Все было слишком серьезно. Фурцеву, у которой выпросили разрешение на то, чтобы пригласить Алонсо в Москву, сразу после окончания спектакля ушла недовольная. И когда подоспели гастроли в Канаде, выяснилось, что уже заявленный балет «Кармен Сюита» никуда не едет. Тут Плесецкая и бросилась на защиту своего детища. На совещании у Фурцевой, где требовалось осудить то, что у них получилось, и раскаяться, она заявила министру культуры, что без «Кармен» не поедет и вообще уйдет из театра. Спектакль не выпустили, и Плесецкая, хоть большой и не покинула, осталась в Москве. От переживаний у нее пропал голос. –

Со дня выхода из печати моей книги, вплоть до дня сегодняшнего, добрую тысячу раз беседовала я с интервьюерами. Журналисты обстоятельно готовились, листали мою книгу и точно по ней строили свои вопросы. Я обычно сердилась, ответила на них уже письменно, самым обстоятельным образом. Неужто других вопросов у вас, господа, не возникло? Или вы ждете иных ответов? И вдруг задают мне свежий вопрос. С кем олицетворяете вы себя более, с Лебедем или с Кармен? Задумалась. Это серьезно. И отвечаю. Если в единственном числе, то с Кармен. Схожа моя сопротивленная жизнь с вольнолюбивой героиней Мериме. Лебедь – это прежде всего внешний рисунок, пластика. А Кармен – почти революция, свержение устоев, вызов традиции, высвобождение от оков условностей, коррида и много чего еще. Тиражировалась в прессе не раз и сентенция Екатерины Алексеевны Фурцевой. Почти приговор. «Ваша Кармен, Майя, жить не будет. Ваша Кармен умрет». И мой карменсистый резкий ответ. «Кармен умрет тогда, когда умру я».

0: Плисецкую много раз спрашивали, почему она не оставила страну. Бежали Рудольф Нуриев, Михаил Барышников, спасая себя для балета. Если талант у Плисецкой превыше всего, почему было не позаботиться о том, чтобы перенести его в более комфортные условия? Она отвечала, что не могла подвести людей. Да хоть Хрущева, который поверил, выпустил после опалы на гастроли, и так ее воспитали, что уехать она не могла. И Щедрин не мог без России, а Плисецкая без Щедрина. Потом уже, когда рухнул железный занавес, много работала по всему миру. Говорит, что бралась за разные предложения еще и потому, что все заработанное в советские годы в новые времена обесценилось. Повторяет, что последние годы прожила счастливо. Работала с кем хотела и живет где хочет. Сейчас на 3 дома. То в Мюнхене, где они с Щедриным снимают квартиру, точнее, меблированные комнаты. То в Литве, здесь уже в собственном доме, которому 1/4 века. То в московской квартире на Тверской.
1: Мы любим встречать в Литве Новый год. Дома уже без малого 1/4 века. Теперь мы его старательно утеплили, соорудили уютный камин. И когда за двойными теперь уже окнами потрескивает морозец и подвывает метель, мы с нашей дорогой Наташей Калашниковой, хранительницей обители и всей нашей литовской жизни, ее семьей и 2 могучими псами Астой и Шамилем усаживаемся у елки и пируем. Наташа Калашникова – известная спортсменка, чемпионка мира по гребле на байдарке. Ее муж Евгений Соколовский – тоже спортсмен. Наталья – одаренный дизайнер, а Женя – умный мастер, способный воплотить ее замыслы в жизнь. Зимой озеро замерзает, климат в Литве суровый. Остается незамерзшей лишь узкая протока в излучине речки, соединяющей наше озеро с соседским. В Тракайском районе их 300. И лебеди садятся на открытую полоску воды, выходят на лед и косолапо бредут по кромке льда к нашему дому. На запорошенную снегом землю они не выходят. Их променад кончается возле нашей летней, теперь уже вмерзшей в лед купальни. Наши собаки отнюдь не питают к ним моего дружелюбия. Мне приходится отгонять их строгими окриками. Прошлой зимой стая лебедей прилетела очень большая. Я насчитала 14 птиц. Может, лебеди догадались, что 2005 год мой юбилейный, и послали торжественную лебединую депутацию? Обычно я бреду к ним по льду навстречу. Родион тревожится, чтобы я не угодила в припорошенную снегом полынью. Мы неторопливо движемся друг к другу. На льду лебеди теряют свою природную грацию, скользят, сердятся, шипят, но идут вперед. Я навела справки, где зимуют мои лебединые гости. Теперь знаю, что не так уж и далеко. В расположенном вблизи городке Электронай есть незамерзающее озеро, куда впадают теплые воды электростанции. Я вполне реалистична и не предполагаю, что лебединые стаи летят ко мне из Африки или Сицилии. Позапрошлом году Наташа сообщила нам по приезде еще одну лебединую новость. «Майя Михайловна, тут без вас прилетал, не поверите, лебедь совсем рыжей холкой. Подплыл близко, я его сфотографировала. Он с удовольствием позировал мне. Вот фото. На меня смотрел белый лебедь с рыжей головою. Может, он попачкался в ржавчине? Но утром следующего дня рыжий лебедь появился вновь. Мы засняли его несколько крупных планов, и я помещаю цветную фотографию моего нового приятеля в книгу. Этим летом он прилетал вновь. Кстати, в теплое время года вначале я слышу музыку полетов этих прекрасных, сильных птиц. Эту музыку ни с чем не

Плисецкая говорит, что в Германии хорошо жить Щедрину, потому что он сотрудничает с тамошним музыкальным издательством, и он член немецких академий музыки. А ей тоже хорошо, поскольку, признается, в Германии она выступала не так много, и ее там мало кто знает. Можно спокойно, не как в Риме, Токио или Мадриде, гулять по улицам и жить в свое удовольствие. Она приходит в сербский ресторанчик рядом со своим домом, заказывает равиоли, пиво. Оказывается, при своем зверском аппетите Плисецкая садилась на диету только в крайнем случае. А так ела сколько хотела, особенно уважая селедку с черным хлебом. Репетиции и выступления сгоняли калории, хотя, признается, всегда весело чуть больше, чем нужно. Но кто это видел? Все-таки она втихаря любила себе потрафить, но только самую малость.

0: Что произошло с моим искусством балета за последние 13 лет, дарованных мне небом после первой книги? Изменился ли танец, техника танцоров, восприятие публики, репертуар, манера, взаимоотношения с музыкой? Первое, что скажу, техника танца стремительно рванула вперед. Этому здорово помогли спорт и линолеум. Линолеум, которым покрывают теперь сцены театров, повсеместно. На таком покрытии стало возможно исполнять любые мыслимые и немыслимые вращения, растяжки, пируэты, прыжки. Сцена перестала быть скользкой. Она перестала быть твоим врагом. Она стала другом. Конечно, я преувеличиваю. Врагом сцена никогда не была. Но всегда ее надо было задабривать, поливать, канифолить, напрягать взгляд, внимание, чтобы избежать предательской трещины или горбинки. Доски абсолютно ровными быть не могли. Да еще, глядишь, накануне прибивали к ним оперный царский трон или плакучую иву. Мы боялись вращений на полу. Того гляди, зад занозишь. А теперь хореографы вовсю пользуют и этот прием. Ранений не будет. Канифоль подстраховывала, но одновременно и тормозила твое вращение. А теперь бери форс и крути хоть 100 пируэтов, если сможешь. Сцепление балетной туфли с линолеумом ныне оптимально комфортно. Но дело не только в новом покрытии. Спорт, конечно. Спорт оказал неимоверное влияние на балет. Многие, помимо привычного балетного класса, стали разминаться на полу. Кое-кто вообще заменил класс длительным экзерсисом без балетной палки. В танец включились новые группы мышц, которые раньше почти не участвовали. В результате в теле по существу не осталось нетренированных мышц, связок и суставов. Для современных хореографов раздвинулись границы возможностей человеческого тела. Меня корили и корили не раз, что вынимала девлопе выше положенного. Прыгала в столь широкой растяжке, что видела в прыжке свою заднюю ногу. Мне говорили, это цирк. Но сегодня такой цирк стал обыденным явлением. Вертикальные шпагаты зашкалили за 200-250 градусов. Мне это по душе. Легкость женских балетных ног мне нравится. В спорте мировые достижения отмеряют секундомеры и компьютеры. Прыгунья Елена Исинбаева бьет рекорд за рекордом. Доли секунды и сантиметров в спорте достаточно для успеха. Но балет следует мерить иными категориями. Точным измерениям они не поддаются. Хорошо, что нога уперлась в небо. Это красиво. Но красиво тогда, когда опорная нога точно перпендикулярна полу. Когда она бездвижна, как телеграфный столб. Но когда ее магнитом тянет к ноге небесной, красота ломается, и вертикальный шпагат превращается в самоцель, в чисто спортивное представление. Когда смотрю последние годы балетные спектакли, в России или вдали от нее, меня стало часто навещать чувство неудовлетворенности. Танцуют замечательно, тела гнутся, как лозы из вника, хоть корзина из них плети. Но все чаще тревожит мысль, понимает ли артист, зачем он на сцене. Он или она, безразлично. Только лишь для того, чтобы поразить зрителя техническими трюками, запредельным шагом, числом туров. Вот и уходишь из зала, забывая только что увиденное. Навсегда. Хотя вместе с публикой минуты ранее искренне рукоплескала демонстрации технического совершенства. Но техникой сердца не растронешь, не возьмешь за живое. Потому и множится по миру, словно оправдывая эмоциональную пустоту и голый техницизм, современные постановщики симфоний номер 5, 6, 7, 8, до сонат номер 9, 10, 11, 12. Движение, движение, сплошной черед абстрактных движений. Всегда сложных, трудновыполнимых, но совершенно не затрагивающих твою душу. Это ли балет? Мне такого балета мало. Балет сильно засушился. А еще он здорово подрос. Это уж получше будет. Раньше высоких неохотно принимали в труппу, да и школу. Партнера найти трудно. А теперь на кого ни глянь, все высоченные, почти модели. Сама я слыла высокой, хотя рост мой был 165 сантиметров. Сейчас он, увы, слегка уменьшился. Но всегда слышала, на сцене вы такая высокая. Отношу сие к пропорциям своего тела, длине рук и ног. Да и к тому, что всегда пользовала все пространство сцены. Как принято ныне у фигуристов, обкатывающих весь объем ледового стадиона. У них это считается признаком высокого класса. А у нас говорят «танцевать широко», то есть размах, амплитуда танца. Музыкальностью танцоров награждает Бог. или не награждает. Когда вижу танец между музыки, мучаюсь. Дирижеры льстиво тщатся угодить звезде. Темп шатается, словно пьяный. Немножко вперед. Надо попасть под ногу, оттянуть конец. Как вам сегодня дирижировать? Слишком быстро или слишком медленно? Бедный Чайковский и Прокофьев, что с вами только не делают? Сотни раз говорила я всякому. Нужно танцевать музыку, а не под музыку. Музыка сама по себе, балерина сама по себе. Музыка ей не мешает. Столько раз говорила, что набила себе самой оскомину. Но эту простую истину исповедую и сегодня. Программа подготовлена на основе материала Авы Мая журнала «Стори» номер 11 за ноябрь 2011 года, автор Ирина Кравченко, и автобиографической книги Майи Плисецкой «13 лет спустя». Читали Мария Егорская и Дарья Айрапетова.
1: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
2: Переход улицы Усиевича разрешен.
1: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
3: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
1: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
2: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
1: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
4: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению с тростью. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
5: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
6: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
7: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
8: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
9: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее. потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но говорящий город изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
1: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
10: В эфире «Радио ВОС». Мы сердцем видим мир земной, а звезд хотим рукой касаться –

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Давным-давно в далекой-далекой галактике.
2: Ой, тепленькая пошла.
3: Мама всегда говорила, жизнь как коробка шоколадных конфет.
4: Говорящее кино.
5: Может, купим маме?
6: Сколько стоит?
5: 15 лир.
6: Да он не настоящий, это игрушечный торт. Как твой танчик. Идем отсюда, Джозуэ.
5: Евреям и собакам вход запрещен.
6: Идем, Джозуэ.
5: А почему собаки и евреи не могут туда входить, папа?
6: Просто им не нравятся собаки и евреи. Каждый делает, что хочет. Дальше по улице есть лавка с кабиной. Так вот, туда, например, не пускают испанцев и лошадей. А еще дальше есть аптека. Вчера мы пришли туда с другом-китайцем и его кенгуру. Я спросил, можно? Нет, они не хотят видеть ни китайцев, ни кенгуру. Те им не нравятся. Ну, что я могу сказать?
5: А мы вот пускаем в книжную лавку всех.
6: Нет, завтра тоже напишем табличку. Вот тебе кто не нравится?
5: Пауки, а тебе?
6: А мне вестготы. Завтра так и напишем. Паукам и вестготам вход воспрещен. Мне давно надоели вестготы. Хватит с меня.
7: Всем привет. В эфире программа «Говорящее кино». Ольга Хасид, Василий Дрожжин. Всем привет.
8: Привет, Вася. Привет, дорогие радиослушатели.
7: Мы сегодня записываемся в первый рабочий день, можно сказать, после 9 мая. Поздравляем всех с этим прошедшим праздником. И фильм, который мы сегодня будем обсуждать, он в тематике этого дня. Фильм выбрала Оля, и давай, наверное, сразу я тебе передам слово, чтобы ты немножко про него рассказала, о чем эта картина и как ты выбрала именно его.
8: Вообще, у меня было несколько фильмов на выбор. Также мы, вот, Вася, с тобой обсуждали, что все-таки да, фильм должен подходить под тематику этого дня. Это, конечно, страшные годы были, и очень много людей от этого пострадало. И до сих пор мы вспоминаем с содроганием, со слезами, с эмоциями все то, что было. Что происходило тогда. И поэтому я выбрала фильм, который, наверное, отражает все эти ужасы, но отражает в необычном ключе. В необычном ключе. Это трагикомедия.

0: под эту раздачу и оказывается в концентрационном лагере. И о том, как люди проходят эти испытания, как главный герой Гвидо показывает своему ребенку, мальчику, что это может быть представлено не как что-то ужасное, а как игра. И он придумывает для своего ребенка, с которым он попадает в этот лагерь, то, что это на самом деле не страшное место какое-то, а игра, за которую, ну, если выполняешь задание, получаешь очки, и в конце концов ты выиграешь классный приз, целый танк настоящий. И мальчик в это верит, и для него вся эта жизнь проходит как игра. Я смотрела этот фильм первый раз, но была знакома с ним по каким-то коротким фрагментам в различных соцсетях. Мне попадался этот фильм. Я решила, что, ну, почему нет? Давайте посмотрим, что вообще Роберто Бенини наснимал такого интересного. И да, фильм очень впечатлил. Это не какой-то мрачный фильм для меня лично, а что-то такое светлое и позитивное, несмотря на то, в какое время это происходит и что в этом фильме, о чем рассказывается. Вась, я знаю, что ты тоже посмотрел первый раз этот фильм. Вот какие ощущения и как вот просмотр? Удобно ли смотреть этот фильм?
1: Ну, на самом деле, мне кажется, что это один из самых сильных фильмов за последнее время, который мы обсуждали, и потому что тема действительно взята достаточно сложная, тема Холокоста, и подана она действительно в таком необычном ключе, за что фильм часть аудитории критиков, наверное, восприняли неоднозначно. Мне фильм очень понравился. Фильм действительно играет на контрастах. Мы не сразу погружаемся в какие-то зарисовки нацизма и концентрационных лагерей. Мы сначала погружаемся в какую-то комедию, мелодраму, и кажется, что да как-то тут все так весело, воздушно, непринужденно, и, в общем-то, а что тут такого, и где тут вообще Вторая мировая война, все это до поры до времени, чуть ли не половину фильма, даже чуть больше, наверное, мы не понимаем.
2: Ты мог бы хотя бы выйти за мной с зонтом. Ну, где же твое воспитание? Посмотри, во что я превратилась. Да еще этим ужином у префекта меня так ужасно разозлил. Ну вот, так и знала, началась икота. Так всегда, когда меня вынуждают делать то, чего я не хочу. Неужели ты не знаешь, как мало мне надо для счастья? Просто шоколадное мороженое. А лучше два. Потом прогулка вдвоем, и там уже будь что будет. А вместо этого ты...
3: Добрый день, принцесса!
2: Глазам своим не верю. Вы должны объясниться.
3: Нет, это вы должны объясниться. Простите. Но только я стал под крышу, как вы свалились мне в руки. Падаю с велосипеда и снова в ваши объятия. Приехал с инспекции в школу, а вы и там умудрились меня найти. Вы являетесь мне даже во сне. Почему вы не даете мне прохода? Очень похоже, что вы в меня влюбились. Я, конечно, могу вас понять, однако... Ладно, все, я сдаюсь. Ваша взяла. Куда поедем, принцесса? Может, на море? Вы любите море?
2: Люблю, но меня ждут возле театра. Верните меня назад. Что происходит?
3: Простите, принцесса, вы не знаете, как включить дворники?
2: О, боже, тормозите! Боже!
3: Принцесса!
2: Тормозите!
3: Ничего не бойтесь! Держитесь за меня!
1: И на этом вот контрасте тоже, наверное, как раз и сыграл режиссер, он же и главный актер Бенини. Мне кажется, что стоит упомянуть, для конца 20 века это один из самых популярных комедийных актеров Италии. Ну и здесь его талант именно как актера, наверное, раскрылся в большей степени. Я, честно, не так часто встречал фильмы, где актер является одновременно и режиссером. Вот. Но здесь мы как раз видим подобный вариант. Что касается восприятия на слух, скажу, что здесь много есть моментов, где линия не откомментирована, сюжет.

0: относительно, ну, общую канву, скорее всего, вы не потеряете, да, по смыслу многие элементы встают на места, когда герои начинают все-таки между собой общаться, и ты так или иначе, ну, в сюжете не запутаешься. Я не нашел варианта с полным дубляжом. Вот те фрагменты, которые вы услышите в нашем эфире, это, ну, соответственно, двухголосый или, как принято считать, многоголосый перевод, наложенный на оригинальный звук. Ну, в целом, вот этот оригинальный звук, он классно дополняет, наверное, перевод, особенно в некоторых фрагментах, о которых, может быть, мы чуть попозже скажем. Вот, поэтому воспринимать его на слух можно, без тифлокомментария, которого тоже, соответственно, к этому фильму пока, я думаю, что нет на русском языке, и это, опять же, повод, возможно, сделать к такой картине. Ну и, наверное, один из таких главных вопросов, когда речь заходит про этот фильм, здесь действительно тема фашизма, тема Холокоста, гонения на еврейское население, в частности, в фашистской Италии, она преподносится через юмор, да, которого в фильме достаточно много, и вот эта вторая часть, которая уже повествует, как Гвидо и его сын попадают в этот лагерь, и супруга Гвидо, которая еврейкой не является сама по своей воле, вместе с ними и дядя Гвидо отправляется тоже на этом же поезде. Дальше мы видим вот, собственно, ну, какие-то зарисовки этого концлагеря. Наверное, они не показаны вот в каком-то традиционном стиле ужаса и кошмара, но когда мы наблюдаем за этим через призму этой недавней комедии, это выглядит как будто бы еще более жутко и страшно, особенно если мы понимаем, что вот здесь маленький ребенок находится, и папа разыгрывает для него вот этот спектакль, и делать ему это, безусловно, очень сложно. И, наверное, вот как раз здесь очень классно сыграно на эмоциях. Да? Ты постепенно погружаешься вот от этой легкости, где-то там наивности, воздушности, в, ну, такую тревогу, страх и так далее и тому подобное, ты прям все больше начинаешь сопереживать героям, не понимая, что же их дальше ждет.
1: Третий класс начальной школы. Я в шоке, какие задачи они решают. Задача. Сумасшедший обходится государству в 4 марки в день. Калека в 4,5 марки. Эпилептик в 3,5 марки. Учитывая, что средняя стоимость содержания 4 марки в день, а иждивенцев 300 тысяч, сколько сэкономит государство, если их всех устранить? Представляете?
2: Боже мой, да это невозможно.
1: У меня была такая же реакция. Боже, это невозможно. 7-летний ребенок не может решить подобную задачу. Это сложные вычисления. Пропорции, проценты. А у детей только начальные знания математики. Это задача для старших классов.
3: Да нет же, это просто умножение. Сколько там иждивенцев? 300 тысяч?
1: Да.
3: 300 тысяч на 4. Значит, если их убить, то сэкономим 1 200 000 марок в день.
4: Это же легко.
1: Верно. Молодец. Но ты уже взрослый, а в Германии эту задачу задают 7-леткам.
2: Воистину другая раса.
0: Прежде чем мы, наверное, расскажем весь сюжет, давай немножко поговорим про визуал и главных действующих лиц. Ну и, может быть, вот как внешне выглядят эти два мира, условная там мирная жизнь, да, и вот этот концентрационный лагерь, который здесь представлен.
5: Ну, в начале фильма, да, мы видим двух друзей, таких двух шутников, которые один работает на производстве обоев, а другой работает официантом. И, в общем-то, они живут свою жизнь, радуются жизни и даже находят любовь, как в случае Гвидо, да. Очень смешные, классные сцены, когда на него вываливается из окна девушка, и он говорит: «Здравствуй, принцесса!» И это настолько мило и хочется как бы узнать продолжение, ну что же они будут, потому что что же с ними будет, потому что мы понимаем потом, что она учительница работает, что она из хорошей семьи, и как же вот он такой простой официант, такой раздолбай немножко, как же он с ней будет вместе. Но в конце концов мы понимаем, что они будут вместе, все хорошо, и, казалось бы, жизнь прекрасна. Но тут приходит война, и всех их собирает поезд, и неизвестно, куда этот поезд едет. Их набивают под завязку эти вагоны людьми, и эти люди не знают, куда они едут. И Гвидо тоже не знает. Он едет со своим сыном. Он не знает, где его жена, знает ли она об этом, обо всем. Но он старается это мальчику преподнести так, что все нормально, все хорошо.
4: А который час?
6: О, мы отбываем точно по расписанию. Как все организовано, а? Ты ведь не ездил на поездах?
7: Нет, а там хорошо?
6: Просто прекрасно. Это надо видеть. Внутри все деревянное, сидений нет, все стоят.
7: Там совсем нет сидений?
6: Шутишь, что ли? Сиденья в поезде. Сразу видно, что ты никогда не ездил. Там все стоят. Очень тесно. Шутишь, что ли? Посмотри. Видишь, какая очередь? Я с трудом урвал билеты. Просто чудом урвал. Дядя, продвигайся. Не то опоздаем. Все места займут. И тогда придется возвращаться домой. О, погодите, у нас есть бронь. Оставьте нам местечко. Видал, какая очередь? Давай, Джузуэ, поднимайся. Вот так. У нас с ним есть бронь. Спасибо. Ну что, поехали?
5: Как они выглядят? Ну, Гвидо такой худощавый мужчина лет 40, такой немножко залысинный, с вечной вот этой улыбкой на лице. Мальчик тоже темненький, с большими глазами, карими, и тоже все время улыбается, потому что папа не дает ему скучать никогда со своими шутками, с какими-то играми. И тут тоже Гвидо понимает, что ну, что-то не так, что здесь ну, точно никакой не санаторий, никакое не увеселительное место, что это действительно страшное место. И ребенку маленькому ему нужно это преподнести так, что, чтобы он не боялся и желательно остался жив в этой ситуации, самое главное. Его жена Дора, она такая вот, ну, я таких называю тургеневская девушка, то есть она такая с кудряшками, она такая, да, воздушная, но с грустными глазами женщина, которая все прекрасно понимает, и ей страшно за свою семью, которую она обрела и жила счастливо столько времени. И единственное верное решение, которое она принимает, ехать за ними, несмотря на то, что офицер СС ей говорит, идите домой, вас в списке нет. Но она все равно садится в этот поезд и едет в концлагерь вместе со своей семьей. И тоже очень забавный момент, когда их распределяют, ну, женщин в один барак, значит, Гвидо с сыном в другой барак, естественно, их сразу же отправляют работать, надевают на них эти полосатые робы. И когда Гвидо с мальчиком, он везет его на тачке, и они видят, что офицер СС вышел из комнаты, где стоит такой мегафон большой, в который передается звук на весь лагерь. И он прибегает, говорит, смотри, что я сейчас сделаю. И да, говорит, здравствуй, принцесса, какой прекрасный день. Он говорит, вот папа не умеет водить тачку, и мы уже столько очков заработали. И она подходит, вот это очень такая яркая картина из этого фильма, прям вот яркий кадр такой, когда она бросает работу, которую она делала, ну, что-то там, они шитьем каким-то занимались, и подходит к окну и настолько вот у нее надежда такая в глазах появляется, что все будет хорошо, что с ее семьей все хорошо. И прям вот это до мурашек просто эта сцена. Ну, таких сцен на самом деле много в фильме, несмотря на то, что много и улыбаешься во время просмотра, но вот здесь пересекается вот это и мурашки, и слезы, и улыбки. Ну, в общем, действительно очень сильный фильм. Вот какая твоя любимая сцена, может быть, что-то запомнилось?
0: Слушай, их много на самом деле. Начиная еще как в первой части, в условно-мирное время, Гвида под видом ревизора, да, или чиновника попадает в школу, да, и должен выступить на тему как раз элитарности их расы, и он тоже это высмеивает, показывает, что теория весьма абсурдна.
5: Я лучший представитель.
0: Да, это карикатурная история достаточно получается, и... Наверное, самые сильные моменты как раз происходят в общении с сыном, с Джозуэ, когда он ему объясняет, почему там надпись «Не принимаем собак и евреев», да, или когда он доказывает, что нет, это игра, и что никого там не сжигают и не превращают в мыло и пуговицы. Ну и, наверное, вот этот момент, когда он просит его из ящика не вылезать, да, потому что остается совсем немножко тех самых очков, которые позволят им выиграть в игру.
7: Папа, меня чуть не хватил удар от испуга.
6: Джозуэ, дай мне одеяло. Тебе не холодно?
7: Нет.
6: Тогда давай свитер тоже. Снимай, я его использую, чтобы сбить их со следа. Ты только посмотри, как тебя ищут. Все орут, где Джозуэ? Даже ругательства выкрикивают. Они очень разозлились, но тебя никто не найдет. Ладно, пока, скоро вернусь. Послушай, Джозуэ, если я сильно задержусь с возвращением, никуда не уходи. Ты не должен выходить из ящика, это очень важно. Ты не должен выходить, пока не станет совершенно тихо и никого не будет видно рядом. Повтори.
7: Я не выйду, пока рядом кто-то есть.
6: Молодец, светлая головушка. Ну все, пока, мне пора.
0: Ты знаешь, на самом деле, мне кажется, здесь еще есть такой интересный персонаж. Он, с одной стороны, второстепенный. С другой стороны, он очень характерный. Это доктор Лессинг, который есть в обеих частях. Это вот как раз немецкий интеллигент, любитель загадок. И он такой вежливый, утонченный и никак не ассоциирующийся с какими-то злодействами. И когда мы его видим в первой части, ну, то есть он вполне себе в нее вписывается. Когда он оказывается в этом лагере и узнает Гвида и хочет вызвать его на какой-то разговор, это зрителю дает надежду, да, как будто бы он сейчас, может быть, чем-то им поможет. Вдруг это как раз тот путь к спасению, ну или как минимум он, может быть, просто его выслушает и как-то попробует с ним поговорить, как с человеком из своей жизни, к которому он хорошо относился. А в итоге оказывается, что его заботит просто загадка, которую Гвида хорошо умел разгадывать. И вот это, наверное, как раз вот эти мелочи, они создают дополнительный ужас ситуации, да, когда ты понимаешь, что вот эту систему карательную, жестокую, кошмарную создавали вот такие люди. Да, обычные люди, которые никак не ассоциируются со злодействами, с чем-то нечеловеческим. Но вот в этом, наверное, как раз один из парадоксов. И здесь как раз, мне кажется, вот очень классно это показано. И Бенини это делает довольно талантливо. Ну, стоит, наверное, также сказать, что Николета Браски, которая играет Дору, это в реальности жена Роберта Бенини, так что их химия на экране, если она есть, она вполне себе реалистичная. Вот, так что здесь много таких нюансов, да, и одновременное использование двух ролей, да, режиссера и актера, и в том числе вот семейственность в исполнении этих же ролей. Нужно сказать, что несмотря на критику, которой фильм подвергся, и по поводу романтизации истории фашизма, хотя мне кажется, что ее здесь нет, и по поводу нереальности изображения концлагеря, и по поводу в целом недопустимости использования юмора в контексте темы Холокоста, мне кажется, что все равно фильм оценили по достоинству. Это Гран-при Каннского фестиваля, это 3 премии «Оскар» 1998 года за лучшую мужскую роль, лучший саундтрек и лучший фильм на иностранном языке. И в целом, мне кажется, это все вполне заслуженно. До недавнего времени это вообще был самый кассовый итальянский фильм. 20 миллионов долларов было затрачено, и 230 он собрал в мировом прокате для фильма 30-летней давности почти, мне кажется, это очень хороший результат. Вот. Ну и для себя я отмечаю, что, наверное, это очень редкая история, когда команда прошла по этой тонкой грани. Действительно, нужно иметь большую смелость именно в этом жанре попробовать рассказывать вот эту историю. И мы действительно погружаемся в тему ужасов Второй мировой войны, тему Холокоста, не через историю всего этого процесса, а через историю конкретной семьи, где вот этот Гвидо, в каком-то смысле клоун, шут, да, такой весельчак, он смехом выражает этот протест против ужаса, против бесчеловечности. Ну и, по сути, этот смех — это победа и над страхом. Ну и это то, что позволяет ему сохранить некую человечность в этом аду и защитить, прежде всего, психику своего ребенка, который только, наверное, уже впоследствии поймет, что сделал его отец, да, каким образом ему это удалось, какой ценой. Ну и, наверное, вот это все имело место быть. Может быть, конечно, эта история сама по себе немножко романтичная, и, наверное, здесь она никак не претендует на какую-то достоверность. Ну, насколько это эмоционально, насколько это в целом играет на контрастах, повторюсь, мне кажется, это очень история и добрая, и вдохновляющая, и, ну, наверное, с теми смыслами, которые вне времени, вне контекста. Поэтому со своей стороны я рекомендую этот фильм посмотреть. Если вы его не смотрели, наверное, его будет сложно пересматривать, да, потому что мне кажется, что это вот как раз из тех фильмов, которые можно посмотреть один раз, но не потому, что фильм какой-то некачественный, а наоборот, просто вы понимаете, что второй раз это будет сделать сложно. Ну и здесь я умолкаю. Оль, давай тебе тоже дам слово для какого-то финального вердикта.
5: Да, я когда смотрела этот фильм, он мне показался очень светлым, очень поучительным. То, что в любой даже самой страшной ситуации, когда ты понимаешь, что, ну, выхода особо нет, все равно можно относиться к ней с позитивом, с юмором, и тогда тебе действительно будет легче, и, возможно, выход найдется. Поэтому у меня не осталось после этого фильма какого-то плохого, сложного, гнетущего послевкусия. У меня только светлое ощущение, и я надеюсь, что когда вы посмотрите этот фильм, а вы его посмотрите обязательно, потому что, ну, он культовый, он должен быть посмотрен каждым, мне кажется. И тоже для себя решите, что же он оставляет в вашей душе, а он обязательно что-нибудь дооставит. Поэтому смотрите хорошее кино вместе с нами, пишите нам, что вы об этом думаете, и что еще сказать.
0: Услышимся в новом эфире. Всем пока.
5: Да, пока-пока.
6: Начинаем игру. Кто здесь, тот в игре. Кто нет, тот нет. Кто первый наберет 1000 очков, выиграет приз «Настоящий танк». Вот счастливчик.
8: Jeder Versuch der Sabotage wird mit dem sofortigen Tode bestraft.
6: Каждый день мы будем объявлять счет по этому репродуктору. Последнему в таблице придется носить плакат с надписью «Осел». Вот тут, на спине. Мы играем роль злодеев, которые орут. Кто будет бояться, тому снимут очки.
8: Drei Grundregeln solltet ihr nie vergessen. Erstens, versuche nicht zu fliehen. Zweitens, folge jedem Befehl ohne Fragen. Drittens, jeder Versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erhängen bestraft. Ist das klar?
6: Очки можно потерять в трех случаях. Перечисляю. Первый. Если будете плакать. Второй. Если будете проситься к маме. Третий. Если будете просить перекуса. Забудьте о них.
9: Hasta la vista, baby.
10: Вы слушаете Радио ВОС.
11: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
12: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
11: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
10: Беседка на Радио ВОС.
13: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Цандыма Бойко, а на связи с нами Ася Кузнецова из Томска. Мама трех очаровательных девочек, медсестра по массажу и творческий человек, который озвучивает сказки, поет на сцене. Да, главное, что я не сказала, это участница народной телепрограммы «Песня от всей души» с Андреем Малаховым. Здравствуйте, Ася.
14: Здравствуйте.
13: И начнем с конца. Ася, нам очень интересно, как вы попали на эту программу.
14: Для меня это тоже было неожиданностью, если честно. Не так давно начала вести свой блог о незрячем родительстве. В общем-то, с этого и все и началось. Мои подписчики отправили записи в редакцию программы. И в середине декабря со мной связалась редактор программы и предложила у них поучаствовать. А в январе 23-го уже состоялись съемки программы. 8 февраля вышел выпуск.
13: А что вы там исполняли?
14: Я участвовала там с песней из репертуара Анны Герман «Когда цвели сады». Это основная песня, с которой участник выступает именно на сцене. Еще вторая песня была из репертуара Людмилы Сенчиной «Золушка». Вторая песня исполняется за столом всеми участниками. Все участники подпевают друг другу.
13: Да, это очень интересно. То есть репертуар они предлагали вам, да?
14: Редактор у меня спросила, есть ли еще какие-то записи. Я еще отправила много как авторские композиции, так и интерпретации на известные уже композиции. Была выбрана песня «Когда цвели сады». Вторая песня тоже согласовывалась. Я предложила песню из репертуара Анны Герман, тоже песня «Надежда», потом «Колыбельная Умки» и «Золушка». И выбрали «Золушку».
13: Вот этот, который «Хрустальный башмачок», да?
14: Да, именно вот это «Хоть поверьте, хоть проверьте». Да, это
13: да,
14: песня.
13: Да. Я ее очень в детстве любила. А давайте мы послушаем песню, которую вы исполняли на конкурсе.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Скажите, пожалуйста, Анастасия, вот вы ездили, а с кем оставались ваши девочки?
2: Я ездила со всеми тремя детьми. Мне, к сожалению, их не с кем было оставлять. Ну, потому что у нас нет родственников. Есть только вот тетя у меня, но она работает всегда. Я с редактором об этом тоже поговорила. Возможно ли с собой детей взять, потому что мне не на кого их оставить. И этот вопрос как-то разрешился быстро. Принято было решение, что да, можно. И получилось так, что вообще 21 января к нам приехала съемочная группа домой. Они снимали 5 часов сюжет для 3-минутного промо-ролика. А 22 января мы уже отправились в Москву. Но, к сожалению, в этот день не было прямого рейса на самолет. Мы сначала из Томска до Новосибирска уехали на поезде. Нас уже ждал там трансфер, то есть сопровождение. Службы сопровождения проводили нас до машины, и уже на трансфере мы отправились в аэропорт. И уже потом только в Москву. То есть такой был путь туда, непростой.
1: Как девочки перенесли дорогу? Как у них впечатление?
2: Девочкам непросто было, на самом деле. Мы когда уже в Москве уже прилетели, нужно было сразу ехать в студию звукозаписи, потому что каждый участник предварительно записывает свой плюс песни, с которой он участвует. На тот случай, если вдруг по каким-то причинам голос не звучит в день записи программы. Но вот у меня, например, першило горло. Из аэропорта сразу, то есть после такого многочасового пути, мы сразу поехали в студию звукозаписи. То есть там это было, например, 7 час вечера, а у нас на 4 часа больше, чем в Москве. И у нас уже было 10 вечера, грубо говоря. И, конечно, они устали, они плакали, другой часовой пояс и плюс вот эта долгая дорога. Но там с ними был папа наш, он сейчас в Москве. Мы, к сожалению, живем раздельно. И туда приехал папа девочек, он с ними был, пока шла запись песни.
1: Ну, это еще была возможность девочкам увидеть папу, так что вдвойне, наверное, все-таки приятной была поездка, да?
2: Ну да, когда они его увидели, они обрадовались, разыгрались даже. И на запись съемки тоже, в общем-то, дети были с папой. Со мной была только старшая дочка на программе.
1: Ну вот у нас все-таки Радио ВОС, поэтому нам очень интересно, вот с какого возраста вы плохо видите? И вообще расскажите, пожалуйста, о себе с самого детства.
2: Так получилось, что, как мне рассказывала моя тетя, она пришла однажды в гости. Мне было 3 месяца, она увидела, что что-то с глазами. Заметила, что я не реагирую на погремушки, на игрушки, не поворачиваю голову, не фиксирую взгляд. Подумали, что я плохо слышу. С этого начались мои обследования, и к 3 годам вот уже оформили инвалидность. Оказалось, это атрофия зрительного нерва с обеих сторон. В 7 лет я пошла в 1-й класс, так же, как и все незрячие, слабовидящие люди, в школу-интернат для слабовидящих и незрячих. Там начался мой творческий путь.
1: То есть уже в школе вы начали заниматься музыкой, да?
2: Да, но это было в подростковом возрасте, когда поступила в 1-й класс, там была какая-то музыкальная школа, но она недолго, там как-то ее быстро закрыли. И до 14 лет я как-то вот не пела. А в 14 лет мы с одноклассницей пошли прогуляться. Как раз около интерната находился центр детского творчества. И почему-то мы решили, что мы, наверное, можем петь. Нас прослушали и записали на вокал. Ну вот к концу уже обучения в школе осталась я одна заниматься в этой студии. Ну и параллельно с этим вот как-то зрение падало. Я поступила после школы в музыкальный колледж имени Эдисона Денисова в Томске. Это обычный музыкальный колледж для обычных зрячих здоровых людей. И, конечно же, там нет опыта работы. У педагогов нет такого опыта с незрячими людьми работать. Но в школе я училась по Брайлю. Но в музыкальном колледже я бы тоже могла, если бы я знала, как ноты писать по Брайлю. Я пыталась как-то там через лупу что-то читать, писать диктанты тоже через лупу. Но у меня не получалось. В общем, я забрала документы. Я опаздывала, не успевала диктанты писать музыкальные. В общем, у меня накопилось очень много долгов по теоретическим предметам. Я забрала документы. Так грустно, конечно, мне было. Я на тот момент не знала, к сожалению, что есть в Курске музыкальный колледж. Я узнала уже о нем, когда поступила в медико-фармацевтический колледж на массажиста. Ну, к тому моменту у меня уже была старшая дочь, ей было 2,5 года, когда я поступила в медицинский колледж. Ну, я все равно продолжала петь, брала частные уроки по вокалу. Поступила я в 2015 году, а в 2016 году мне уже дали бессрочно первую группу, хотя у меня до этого была вторая группа бессрочно. Ну, то есть снова зрение упало, и к 2023 году у меня от зрения остались силуэты и светоощущения.
1: Ну, я вам могу сказать, что это тоже много. Когда совсем оно исчезает, то ты думаешь, оказывается, когда ты видел силуэты и контрасты, то как это много было, оказывается.
2: Да, я соглашусь. Даже вот сейчас я думаю, когда свет, там, силуэты, но я думаю, как же я много имела, когда я могла ходить, допустим, без трости, когда я могла даже через лупу там фотографии какие-то посмотреть. Это было много, на самом деле.
1: А вот согласитесь, когда вот были слабовидящие, я тоже весь этот путь прошла ваш, и вот мне всегда казалось, что я такая бедная, несчастная, я такая слабовидящая. Потом уже, когда ты все это теряешь, кажется, оказывается, чего я тогда страдала?
2: Ну да, как это говорится, что имеем не храним, потерявши плачем, наверное, так.
1: Не ценим все того, что есть, да.
2: Не ценим, да, к сожалению.
1: И вот вы окончили медицинский колледж, получили специальность медсестры по массажу, да?
2: Да, я с красным дипломом окончила медико-фармацевтический колледж. Тогда получилось так, что я уехала на 10 месяцев в Курск. Так вот, со старшей дочкой мы пожили в Курске. Я устроилась там на работу, в инфекционную больницу, в детскую. Но не понравилось нам там как-то. Вот все-таки домой хотелось, в родные края. И мы вернулись в Томск. И я уже здесь устроилась в детскую поликлинику массажистом. Взяла квартиру в ипотеку. Потом в моей жизни появился папа девочек, вот супруг второй. Он тоже незрячий.
1: Ну и, к сожалению, я так понимаю, что жизнь-то уже не сложилась, хотя появились две девочки, да?
2: К сожалению, так, да, сложилось. Ну, дети, да, есть у нас дети. Не знаю, на самом деле мы как-то вот общались. Может быть, еще все впереди, как-то так.
1: Скажите, а возраст девочек? Мы не сказали, сколько лет вашим детям.
2: Старшей дочке уже в начале апреля будет 13 лет, средней дочке 4,5 года. И младшей дочке 2,9. Они дома, я вот потихонечку ушла в другую комнату, пока они тихонько смотрят мультик. Они дома, потому что приболели немного. Старшая дочь в школе.
1: Вот скажите, а вы ничего не говорите о родителях? Извините, такой нескромный вопрос. Вот, может, это больно?
2: У меня родителей нет. Мама у меня погибла в пожаре 3 года назад. В мае будет уже 3 года, как ее не стало. Она не смогла просто выбраться из собственного дома. Она жила в деревне, 30 километров от города. И, к сожалению, случился пожар. У нее не получилось выйти. Поздно поняла, что пожар. А папу я не знаю совсем. Ну, то есть они с мамой развелись, когда мне было 1,5 года. И все, в общем-то, его в моей жизни не было никогда.
1: Поддержка мамы всегда была, наверное, да, когда девочки росли?
2: На самом деле у нас с мамой были достаточно непростые как-то отношения. Мы как-то с мужем вдвоем справлялись все время.
1: Мне всегда кажется, что это просто настоящий подвиг растить детей, будучи незрячими людьми. Можете поделиться этим своим опытом?
2: Если говорить про бытовые какие-то моменты, ну, например, как приготовить кушать, допустим. Мы когда переехали в новую квартиру, мы же выбираем для себя технику, чтобы она была не сенсорная, там, с механическим управлением. А здесь вот была такая варочная панель, она обычная, сенсорная. И мы тоже придумали такой лайфхак, наверное, чтобы пользоваться этой плитой. У меня старшая дочка приклеила стразы около кнопочек. Но эти стразы очень быстро отваливаются, когда моешь плиту. И потом она... У нас были такие крючки над окном, на которые там гирлянду вешают. Какие-то вот такие пластиковые крючочки, у них очень липкий слой такой, основа очень крепкая. И вот она их прилепила, с помощью них я пользуюсь плитой.
1: Знаете, у дочери моей тоже такая плита, и пользоваться было сложно, то есть невозможно. Есть в магазинах тифлотоваров такие наклейки, тактильные такие точки буквально, да? Я эти точки наклеила, и они достаточно надежные и уже 2 года держатся.
2: Да, я слышала и даже думаю, что их купить. Мне хотелось бы услышать, вот какой у них там вот липкий вот этот слой.
1: Ну, он, видимо, надежный слой, так понимаю, потому что вот Там, получается, сама точечка, вокруг нее по кругу прозрачная тоже пленка, но она с очень хорошим слоем клея, видимо, так. Поэтому вот эти точки держатся хорошо. Я их наклеила между точками, то есть, получается, у меня две слева, две справа точки, и от этих точек, ну вот от левых точек слева кнопки, от правых справа кнопки, ну, которые нажимают сам сенсор. Таким вот образом я для себя, по крайней мере, отметила.
2: Да, ну вот как-то возможно все-таки пользоваться, если найти какой-то вот для себя вариант. Хотя зрячие люди все равно не понимают. Я показываю, например, как справляться с бытом.
1: Для них очень трудно, конечно, представить, что они закрыли глаза и что они могут делать. Да ничего. А мы в этом состоянии живем, поэтому можем.
2: А что касается прогулок с детьми тоже, мы покупали такие брелочки. Искатель.
1: Угу.
2: Их в комплекте 6 брелочков, и цепляли мы их на одежду, там, на рюкзачок. И когда ребенок, ну вот у нас у средней дочки было такое, что она, например, просто не хотела. Заиграется, не хочет там говорить, где она. Вот, нажимаешь на этот брелочек, он пищит, и слышно. Но сейчас вот у младшей дочки такого нет. Она сразу сама говорит, я здесь. Вот сейчас этими брелочками не пользуемся, и просто ходим за ручку. Допустим, я одна, как с детьми хожу. В правой руке трость, в левой руке у меня младшая дочка. И младшая дочка держится со средней дочкой за руку. Так мы ходим. И тоже людей это удивляет. Они удивляются тому, насколько дети в этом возрасте такие способны понимать и осознавать как-то. Какую-то ответственность даже, что ли.
1: Но вы еще говорили, что озвучиваете аудиосказки. Это, наверное, для девочек, да?
2: На самом деле я состояла в творческой группе, в общем, сообщества театральной студии «Премьера». Вот. И там просто предложили начитать, озвучить сказки, сделать сборник. Мне понравилась эта идея. Я записала сказку, мне понравилось. Я записала вторую сказку. Ну вот думаю еще какие-то сказки поозвучивать. То есть это просто идея пошла даже не от меня, а вот в группе вот вы это предложили, я озвучила, и мне понравилось, как звучит. И понравилось вообще другим людям вот в интернете. Подписчики слышали. И я поняла, что мне это тоже нравится. Не только петь, но и сказки озвучивать. И девчонкам, естественно, я тоже их включаю.
1: А можно и для нас их включить?
2: Да, конечно.
3: Елена Ульева. Светлячок. Жил-был зайчик. Всех на свете боялся. Волка боялся, лисы боялся. Даже собаки и той боялся. А больше всего боялся он темноты. Как наступала ночь, начинал зайчик плакать и кричать, темноту прогонять. Мучился сам, мама зайчиха переживала. Все звери лесные заснуть не могли. Задумались они, что же делать. Позвали медведя, чтоб он малыша успокоил. А зайчик спрашивает, можешь темноту прогнать? Попробую, отвечает медведь. И как зарычит, не ушла темнота. Позвали зверя волка. Стал он темноту прогонять и завыл протяжно. Не ушла темнота. На третью ночь пришел маленький жучок. Я темноту прогоню, говорит он маме зайчихе. Как же ты ее прогонишь? Удивилась та. Медведь не справился. Волк не смог, а ты сможешь? Попробую. Хитро прищурился жучок и достал из своего маленького чемоданчика фонарик. Засверкал тот фонарик ярким светом. Съежилась темнота, испугалась и по углам спряталась. Улыбнулся зайчик, зажмурился и заснул. Настали в лесу тишина и покой. Обрадовалась зайчиха. А жучок-светлячок сказал: «Я теперь каждую ночь приходить буду и фонариком светить». Так и ходит он по ночам, прогоняет темноту, чтобы спали малыши спокойно и сладко.
0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Спасибо большое, спасибо, это просто замечательно. Ася, скажите, пожалуйста, вы продолжаете заниматься вокалом?
2: Да, я продолжаю заниматься вокалом, но, к сожалению, так как девочки очень много болеют часто, у меня не получается посещать занятия. Но когда они в саду, я посещаю занятия по вокалу и посещаю занятия по фортепиано раз в неделю, потому что это для меня тоже как незакрытый, наверное, гештальт какой-то. Когда я поступала в музыкальный колледж, мне нравилось играть на фортепиано. В августе, вот в 2025 году, я поняла совершенно точно, что я хочу играть дальше на инструменте. Конечно, я уже к этому моменту уже ничего не помнила, но посетив два занятия, я вспомнила все. И сейчас по возможности тоже посещаю. Приобрели инструмент домой, играем.
1: Как девочки относятся к музыке?
2: Положительно. Средняя дочка Дарина, она посещает школу искусств по субботам. Она ходит в группу раннего эстетического развития. Блок занятий состоит из нескольких занятий. Там длится 1,5 часа. Это рисование, музыка и хореография. Ей нравится и рисовать, и заниматься хореографией, и музыкой. Но дело в том, что у нее врожденный порок сердца, и на физическую активность какую-то у нее стоит ограничение от кардиолога, поэтому на следующий учебный год мы будем выбирать направление, куда она дальше пойдет. Скорее всего, либо вокал, либо фортепиано. Ей и то нравится. Ну и танцевать ей тоже нравится, но нельзя, в общем, к сожалению. Старшая дочь, она тоже играет на гитаре, ходит на занятия. Когда она была маленькая, она выступала со мной на концертах, но потом, когда поступила в первый класс, сказала, что ей это не нравится, в общем, музыка ей не нравится, и пошла заниматься профессионально плаванием. Посещала 5 лет спортивную школу, и в этом учебном году она сказала, что: «Мама, я устала от спорта, я хочу играть на гитаре». И теперь снова играет на гитаре и поет под нее.
1: Ну, это здорово. Возможно, у вас когда-то будет уже и семейный ансамбль.
2: Возможно, да. Когда она маленькая была, мы выступали с ней тоже, вот и дуэтом пели. Думаю, что если девчонки будут тоже петь, будем как-то тоже выступать, наверное. У меня многое спрашивают, допустим, как, например, отличить одежду, грязная она там или чистая, как понять? Почему вы такая опрятная, у меня спрашивают, почему у вас дети аккуратные? Ну, я говорю, что вот как раз-таки старшая дочь очень много в этом плане помогает. И в плане стирки я всегда, вот, допустим, с вечера приготовить вещи в садик детям. Постирала, спрашиваю, есть ли какие-то пятна там, например. Нет, мам, все чисто, все чисто. Я глажу одежду, складываю ее, все. Ну, то есть в этом плане, конечно, нет проблем. Ну и в плане того, что я говорю, если бы даже не старшая дочка, то есть сейчас приложение, есть тот же Be My Eyes, тот же Robin Online. Можно позвонить, спросить.
1: Так что, в принципе, вы прекрасно справляетесь как мама с тремя девочками, да?
2: Справляюсь, да. Это непросто, конечно. В принципе, непросто в целом быть многодетным родителем.
1: А тем более еще одинокая и незрячая.
2: Да, тем более. Ну, как бы, но тем не менее, это возможно. И я не единственная такая, нас много. Много таких семей, много таких родителей. Но людям, которые видят, например, вот мой блог, им все равно непонятно, все равно сложно в это поверить, что так вообще бывает. Многие люди только узнали, что, например, смартфон — это не просто какая-то безделушка, с которой можно там поговорить, музыку послушать и там что-то еще в соцсетях посидеть. Но это целый там многофункциональный помощник. Многие люди узнали про приложения, которые помогают нам.
1: А в каких сетях вас можно найти?
2: Я блог веду ВКонтакте и в Телеграме. Но в Телеграме я его почти не развиваю как-то. А ВКонтакте, да, он как-то быстро развился. И много родителей незрячих детей, и сами незрячие взрослые люди уже писали мне. Недавно мне написала одна женщина, сказала, что ее муж весной в марте попал под обстрел на СВО и потерял зрение. Вот. И спрашивала у меня, как настроить толкбэк. Вот мы, говорит, пытаемся, но он психует, не получается. В общем, кому-то блог несет пользу, и мне от этого радостно, что люди видят и понимают, что все-таки можно жить дальше. У меня там девчонки чего-то ругаются.
1: А можно их позвать к нам? Можно пойти к ним и познакомиться с ними?
2: Дарюш, ты что кричишь?
4: Я за мной ходит. Новый чехол приехал.
1: Здравствуйте, девочки. Давайте с вами познакомимся.
2: Хочешь познакомиться,
4: Ира?
2: Я стесняюсь говорить.
4: Я спряталась.
2: Я спряталась.
1: Ты спряталась. Весело как стало.
2: Да, вот так у нас весело. Верочка, ты будешь помидорку?
4: Да, буду. Мама.
2: Вот поет Верочка. Что даришь? Ну ты же растешь, Дарюш. Конечно, ты растешь с каждым годом. Становишься старше. Ну, старше Веры, но и Верочка тоже растет, на, Дарюш. Вот Вере скоро 3 годика будет, а тебе уже 5 будет. Ну, не скоро, правда, но все равно.
1: Да, конечно же, Анастасия, чувствуется волнение, тем более, что дети там без присмотра.
0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
5: В Ханты-Мансийске переизбрали председателя региональной организации ВОС. Губернатор Югры проинспектировал строительство спортклуба ВОС для детей с инвалидностью. В Иркутске и Белгороде почтили память героев войны. На Ставрополе выпустили альбом о героях специальной военной операции для незрячих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 5 мая в Ханты-Мансийске прошла отчетно-выборная конференция региональной организации ВОС. Делегаты начали работу с возложения цветов к вечному огню в Парке Победы. С отчетом выступил председатель Петр Носов. За 5 лет организация выросла на 200 человек и теперь объединяет 811 членов. Среди них 7 участников специальной военной операции. Главные результаты. Тактильные трехмерные карты для свободы передвижения. Привлечено 5,5 миллионов рублей грантов. 7 миллионов направлено на адресную помощь. 23 делегата единогласно переизбрали Петра Носова на новый срок. Активисты Ханты-Мансийской организации добились поддержки на самом высоком уровне. Губернатор Югры Руслан Кухарук лично проинспектировал строительство спортивного клуба для детей с инвалидностью в Нефтеюганске. Объект готов на 90%. Губернатор поручил главе города взять под личный контроль обустройство подъездных путей и спортивной площадки рядом со школой. В преддверии Дня Победы активисты Белгородской организации ВОС возложили цветы к мемориалу в Парке Памяти, а в Иркутске 7 мая прошло торжественное мероприятие. Члены общества возложили цветы к вечному огню, а затем в актовом зале организации звучали песни военных лет. Завершилось все общим исполнением песни «День Победы». Зал пел стоя. Каждый получил сладкий подарок в виде фронтового письма-треугольника. На Ставрополе выпустили уникальный мультимедийный альбом «Награды своих», специально для незрячих и слабовидящих. Альбом о подвигах ставропольцев, участников спецоперации, сделан с использованием брайлевского шрифта, трехмерными моделями наград и аудиоописанием. Презентация пройдет 29 мая в Ессентукской организации ВОС. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
6: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
7: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
8: Система «Говорящий город». Тема «Говорящий город».

0: специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с вице-президентом Всероссийского общества слепых Коняевым Александром Ивановичем. Александр Иванович, расскажите, пожалуйста, об участии Всероссийского общества слепых в международной юбилейной 10-й выставке «Интеграция».
2: Выставка «Интеграция» проходит в Москве, Тимирязев центр с 21 по 23 апреля 2023 года. У нас представлен стенд Всероссийского общества слепых. На этом стенде мы представили наше учреждение. Это центр реабилитации слепых, культурно-спортивно-революционный комплекс, институт РИАКОМП и наше предприятие «Логос ВОС». Стенд, который притягивает к себе многих посетителей, вот за два дня работы выставки посетило достаточно много людей, с интересом рассматривали. Ну и, конечно, прежде всего, неподкупный интерес вызывает Российская школа подготовки собак-проводников, представленная здесь и тренерами, и их питомцами, которые показывают то, на что они способны, то, чему научились, и в дальнейшем, которые будут помогать незрячим на практике передвигаться, иметь доступность ко многим тем сервисам, ко многим направлениям жизнедеятельности, учреждениям, организациям, куда собака-проводник незрячего может его проводить.
1: Александр Иванович, также сегодня в рамках конференции прошел круглый стол Всероссийского общества слепых, и посвящен он был тифлокомментированию. Скажите, пожалуйста, почему именно эта тема была выбрана для обсуждения, и как вы оцениваете результаты этого круглого стола?
2: Мы выбрали тему тифлокомментирования, которая одна из насущных тем. Мы посчитали, что ее необходимо озвучить, необходимо продвигать еще на законодательном уровне те инициативы, которые на сегодняшний день не закреплены в нашем законодательстве. Поэтому была выбрана тема тифлокомментирования. Это опыт, практика и перспективы развития. Такая тема. Скажу то, что опыт тифлокомментирования большой. Открыл круглый стол директор института РИАКОМП Ваншин Сергей Николаевич, который стоял у первоистоков создания тифлокомментирования. И на сегодняшний день достаточно много специалистов, которые были обучены в институте РИАКОМП, которые имеют практику тифлокомментирования, поделились своим опытом. Известный тифлокомментатор Исаечкина Янина, человек, который, она сама актриса, сама знает вот эту вот театральную кухню, так ее назовем. И в то же время человек, который умеет преподнести через визуальные образы, обрисовать их так, чтобы незрячий человек мог представить то, что происходит на сцене. И, конечно, многие направления, которые требуют тифлокомментирования, например, та же посещение музеев, Третьяковская галерея. Я хорошо помню то время, когда для незрячего человека прийти в музей, где выставлены картины, и насколько можно их обрисовать, насколько донести можно, ну, не было представления. Сейчас это практика, большая практика, и то, что есть специалисты, которые об этом говорят и преподносят вот это все в актуальном, в хорошем качестве.
1: Александр Иванович, вы вице-президент Всероссийского общества слепых. На площадках выставки какие встречи вам удалось провести? С кем обменяться опытом? И, в принципе, как вы считаете, подобные площадки – это хорошая возможность для взаимодействия организаций, работающих в сфере реабилитации?
2: Ну, прежде всего, мы общаемся со своими коллегами Всероссийского общества инвалидов, Всероссийского общества глухих, так как наши направления деятельности, они очень тесно переплетаются. Мы были на круглом столе, который 21 апреля проводило общество инвалидов, послушали тематику о трудоустройстве инвалидов, это и для нас актуально. И те организации, учреждения, которые представляют интерес по выпуску технических средств реабилитации для инвалидов по зрению, мы также с ними проводили ряд встреч, и были наши пожелания, и здесь тесно взаимодействуем, сотрудничаем. И я уверен, то, что вот эта вот площадка, объединяющая организации, которые являются потребителями тех услуг, тех средств, технических средств реабилитации и тех производителей, которые все это производят, это большая практика и большой плюс тому, чтобы реабилитационная индустрия развивалась, а те, кто получает эти услуги, эти средства, понимали, насколько они могут повлиять на то качество, которое они, то есть инвалид по зрению, получая технические средства, может сказать, что да, я хотел получить более совершенные средства. И здесь в этом отношении большая практика, большая возможность вот иметь эти наши такое взаимообогащение.
1: Какие рекомендации вы могли бы дать организаторам выставки, что еще пока не удается на этой площадке сделать?
2: Со стороны Всероссийского общества слепых мы готовы представить наши творческие коллективы, наших исполнителей замечательных. Могли продемонстрировать и наши спортивные достижения, те дисциплины спорта слепых, которые мы могли продемонстрировать, я думаю, могли бы пользоваться большим успехом здесь, на этих площадках. Ну и, конечно, хотелось бы, чтобы площадей было побольше для демонстрации, и мы могли все-таки показать то, что хотелось бы, а не те условия, ну, на которых мы вот работаем. И получается, что мы можем больше и имеем такие возможности, но вот, к сожалению, на тех площадях, которые нам были предоставлены, мы работаем в скромных условиях.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю. В эфире «Радио ВОЗ» вы прослушали интервью с Коняевым Александром Ивановичем, вице-президентом Всероссийского общества слепых. Оставайтесь в эфире «Радио ВОЗ».
3: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве в районе станции метро «Аэропорт» на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
4: Переход улицы Усиевича разрешен.
3: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
5: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
3: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
4: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
3: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
6: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению стройстью. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
7: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
8: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
9: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
10: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
11: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
3: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
0: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым.
1: Привет, это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Непригодные условия для жизни во многих странах и континентах принуждают большинство птиц осуществлять перелеты на территории более благоприятные, богатые кормовой зоной и теплым климатом. 14 мая, в этом году дата падает на этот день, отмечается Всемирный день мигрирующих птиц. Праздник создан для того, чтобы обратить внимание правительства и всей общественности на внушительные изменения в экологии планеты, которые нарушают природно-оптимальную зону проживания птиц. Данное обращение выбрано не случайно, ведь человек является первым фактором, который не всегда осознанно нарушает природные процессы миграции пернатых. Мигрирующие птицы выступают как незаменимый элемент биоразнообразия. Они влияют на здоровье экосистемы планеты. Благодаря тому, что птицы своевременно мигрируют, сохраняется баланс в мире. К примеру, определенные цветочные растения опыляют именно перелетные птицы. Инициатором праздника выступила лаборатория Корнелла в Америке. Профессора, изучающие птиц и их взаимоотношения с природой, сделали вывод, что необходимо обратить внимание правительственных органов всех стран на проблемы миграции перелетных пернатых. Каждый год тема праздника меняется. Темы эти обращены на проблемы пернатых во время перелета. К примеру, один из дней празднования обращал внимание инженеров на создание такого оконного стекла, которое могли бы видеть перелетные птицы. Как известно, птицы не воспринимают стекло как преграду, и по этой причине ежегодно погибает около 300 миллионов представителей пернатых. Все мероприятия в этот день направлены на расширение базы знаний у людей во всем мире о мигрирующих птицах, их местах обитания и путях передвижения. Ну а мы теперь расширим нашу базу знаний о музыкальных датах и событиях второй недели мая.
0: Муз-события.
1: 10 мая 1981 года немецкий электронный проект Kraftwerk выпустил 8-й студийный альбом Computer World. По-немецки диск называется Computer Welt — «Компьютерный мир». Это 5-й, начиная с Autobahn 1974 года, концептуальный альбом группы, посвященный на этот раз миру компьютеров, калькуляторов и цифр. Первоначально Kraftwerk была рок-группой и исполняла экспериментальный немецкий крауд-рок. С середины 70-х годов она стала играть исключительно электронную музыку, став пионером жанра техно. Их музыка становилась все более и более компьютеризированной, и даже голос вокалистов, пропущенный через вокодер, был как бы роботизирован. Да и название песен говорит о многом. Радиоленд, антенна, транзистор, роботы и так далее. И вот в 1981 году Kraftwerk выпускает альбом, где проводится мысль, что все мы, поглощаясь незаметно компьютерным миром, постепенно оказываемся под колпаком, и вся наша жизнь может быть доступной как на ладони. Цитата «Интерпол и Deutsche Bank, ФБР и Скотланд-Ярд». Как в воду глядели, ты подумай. Ко времени выхода «Computer Welt» поп-музыка насчитывала уже десятки добившихся успеха электронных коллективов, которые, взяв на вооружение предыдущие идеи Kraftwerk, вывели их на следующий уровень. На этом фоне альбом основоположников был не настолько революционным. В аспекте творчества коллектива пластинка, тем не менее, считается сильной, не в последнюю очередь благодаря новаторским ритмам. Год спустя ритм песни «Numen», «Numbers», «Числа» и мелодия «Trans-Europa Express» из одноименного альбома были использованы в композиции Африки Бамбата «Planet Rock», которая оказала большое влияние на дальнейшее развитие хип-хопа и электронной музыки. Альбом был записан в классическом для группы составе — Ральф Хютер, Флориан Шнайдер, Карл Бартас и Вольфганг Флюр. Обложка пластинки выглядит достаточно минималистично. На лицевой стороне помещено черно-желтое изображение компьютерного терминала Hazeltine 1500 с четырьмя портретами участников коллектива. А на радиовоз — одноименный открывающий трек коллектива Kraftwerk с альбома Computer World.

0: Муз-именинник.
1: 12 мая 1948 года родился Стив Уинвуд, британский рок-музыкант, мультиинструменталист и автор песен. Помимо вполне успешной сольной работы, в молодости он участвовал в рок-группах Spencer Davis Group, Traffic, Go и Blind Faith. Стивен Лоуренс Уинвуд родился в Бирмингеме и дух своей родины впитал с детства. Семья Уинвудов жила на самой окраине Бирмингема, и окна их дома выходили на поля и пруды. Она привила ему и любовь к музыке. Уже в 6 лет он пытался играть на пианино, так что мальчику наняли учителя, который так и не смог заставить своего ученика читать ноты. Тот, лишь однажды услышав мелодию, тут же был способен повторить ее. В отличие от преподавателя, талант Стива по достоинству оценил старший брат Мервин Уинвуд по прозвищу Мафф, который быстро подсадил того на рок-н-ролл. Вскоре братья Уинвуд исполняли популярные шлягеры в составе ансамбля, в котором их отец играл на саксофоне, пока Мафф не пристроился в джаз-бэнд и не уволок 11-летнего брата с собой. Группа нуждалась в пианисте, и Стив со своим слухом оказался как нельзя кстати. В Британии дети не допускались в пабы, так что Уинвуда-младшего приходилось протаскивать через кухню, а за инструментом его, видно, не было. Свою первую композицию «It Hurts Me So», которую позже записали The Spencer Davis Group, юный Стив сочинил в 12 лет. В то время он впервые услышал Рэя Чарльза. Уинвуд с детства аккомпанировал заезжим звездам ритм-н-блюза Биби Кингу, Мадди Уотерсу, Джону Ли Хукеру, Бо Дидли и Чаку Берри. Во время работы в группе Traffic Стив крепко подружился с Джимми Хендриксом, с которым они записали первый вариант его знаменитой версии песни «All Along the Watchtower» Боба Дилана. При записи хендриксовской «Voodoo Child» Уинвуд играл на органе Хаммонда, равно как и на записанной Джо Кокером в 1969 году версии «With a little help from my friends». В том же году Уинвуд создал с Эриком Клэптоном коллектив Blind Faith. В 70-е и 80-е годы музыкант занимался преимущественно сольной карьерой. Однако широкую популярность обрел только во второй половине 80-х с синглами «Higher Love» и «Roll With It», которые возглавили американский хит-парад продаж Billboard Hot 100. Он также играл в качестве приглашенного музыканта на некоторых записях Дэвида Гилмора, Лу Рида и Кристины Агилеры. Крупнейший танцевальный хит 2004-2005 годов «Call On Me» от Эрика Притца основан на сэмпле из композиции «Valerie», записанной Уинвудом в 1982 году. Причем, когда Притц представил песню Стиву, тот настолько впечатлился, что перезаписал вокальные партии, чтобы сделать трек еще лучше. В период с 1978 по 1986 Стив был женат на своей бэк-вокалистке Николь Уир, а в 1987 он женился на Юджинии Крафтон. У пары есть 4 детей и несколько внуков. Стиву Уинвуду 73 года, а на радио ВОС трек под названием «Valerie».

И, конечно же, спецрубрика. На этот раз в ней гостит легендарная метал-группа Rage. Rage, с английского «гнев», «ярость», коллектив из Германии, основанный в 1983 году под именем Avenger, под которым и выпустил свои первые два альбома. Музыканты вскоре вынуждены были сменить название, обнаружив, что оно совпадает с названием уже существовавшего коллектива. Основателями группы являются Петер Вагнер, он же Пиви, вокал и бас, Йохан Шредер, гитара, Йорк Михаэль, ударные, и Томас Грюнин, гитара, которого вскоре сменил Руди Граф из группы Warlock. В то время коллектив играл спид-метал и пауэр-метал со значительной долей трэш-металла. В 1988 году коллектив покинули Руди Граф и Йорк Михаэль, разочарованные неудачным турне по США. На их места приходят гитарист Манни Шмидт и барабанщик Крис Эфтимиадис. С выходом альбома Perfect Man группа начала набирать популярность, гастролируя с Saxon, Running Wild, UDO и Motorhead. Записанный в 90-м году альбом Reflections of a Shadow интересен тем, что группа пригласила гостевого клавишника Ули Кельнера, тем самым сделав уклон в более мелодичный материал. Rage посетили Японию, исполнив акустический сет из лучших своих песен. Популярность группы набирает обороты. В 94-м году выходит юбилейный альбом, состоящий из песен, которые не вошли в предыдущие пластинки. Он получил название «Ten Years in Rage». В его записи приняли участие музыканты, прежде игравшие в коллективе. В середине 90-х группа в очередной раз сменила состав и музыкальный стиль, экспериментируя с трэш-металом. В этот период в состав входили Пиви Вагнер, гитаристы Спирос Эфтимиадис и Свен Фишер и ударник Крис Эфтимиадис. В 1996 году начались эксперименты с оркестром, что в 98-м привело к записи новаторского альбома «13», все песни которого сочинялись при непосредственном участии музыкантов Пражского симфонического оркестра. В 1999 году группа полностью распалась после постепенного ухода из нее почти всех музыкантов, кроме Пиви Вагнера. Тот, однако, не стал сворачивать проект и продолжил его с новым составом, в который вошли известный белорусский гитарист-виртуоз Виктор Смольский и ударник Майк Тирана. С их участием записан альбом «Welcome to the Other Side» 2001 года, который сделал группу одним из самых почитаемых коллективов Германии. Следующий альбом «Unity» был выпущен в 2002-м. Его звучание тяготело к музыке, исполняемой группой в 90-х, с поправкой на виртуозные гитарные пассажи Смольского, усложненные аранжировки и прекрасные мелодические линии. Композиция «Down» с этого диска стала визитной карточкой коллектива. Одним из самых успешных творений стал концептуальный альбом 2003 года «Sound Chaser», в котором рассказывается мистическая история в духе книг Говарда Лавкрафта. Rage часто выступали в России вместе с группой «Кипелов», где параллельно работал Виктор Смольский. В 2007 году за барабанами Тирану сменил Андре Хильгерс. Группа продолжила эксперименты, смешивая хэви-метал, пауэр-метал и иногда трэш. 4 февраля 2015 года Rage опубликовали обращение к поклонникам на своем официальном сайте, в котором говорилось, что Смольский и Хильгерс покидают коллектив. Вагнер набрал новый состав и успел с тех пор записать еще 3 полноценных альбома, последний из которых вышел в прошлом году. Ну а мы послушаем Rage и их песню с диска Sound Chaser под названием War of Worlds.

0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым.
1: Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес zona@yandex.ru. А на сегодня все. Счастливо!
2: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. На примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
3: Трамвай Низкопольный с Парелью 6 в направлении метро Сокол. Двери закрыты.
2: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
3: Выход из транспорта. Кнопка.
4: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
2: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
5: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
2: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
0: Вы слушаете «Радио ВОС».
6: Великие слепые. Джордж Ширинг. От лондонского паба до Букингемского дворца. Джордж Ширинг – слепой музыкант, композитор и виртуоз фортепиано. Один из героев той легендарной блестящей плеяды, сотворившей одно из чудес 20 века – джаз. Мы вряд ли осознаем в полной мере, насколько эта музыка сделала нас раскрепощеннее и счастливее. А ведь новое веяние в музыке появилось во многом благодаря виртуозной игре Джорджа Ширинга. Его полное имя – Джордж Альберт Ширинг. Он появился на свет 13 августа 1919 года в бедном пригороде Лондона – Беттерси. С рождения Джордж потерял зрение. Возможности его вылечить у семьи не было. Отец развозил уголь по домам, мать в ночное время мыла поезда на железной дороге. Денег, что они зарабатывали, еле-еле хватало на еду. Но родители Джорджа не отчаивались, хотя и воспитывали 9 детей. Джордж был из них самым младшим. С одной стороны, ему доставалось от старших братьев, а с другой он был любимчиком в семье. Родители говорили, что его ждет счастливое будущее. Они пророчили ему славу и не ошиблись. В 3 Джорджа заинтересовало пианино, что стояло в доме у соседей. Но для того, чтобы играть, он был еще мал. Его скорее привлек внешний вид инструмента. Мальчик обожал садиться на крутящийся стул, открывать тяжелую крышку пианино и не впопад нажимать клавиши. В 5 Джордж уже мог играть простые композиции. Его первым учителем был слепой музыкант. «Я ему очень благодарен. Он научил меня дисциплине», — вспоминал спустя годы Джордж. Конечно, он не читал ноты, но зато отлично импровизировал. Получить профессиональное образование Джордж так и не сумел. Он закончил несколько классов музыкальной школы для слепых. За особые успехи преподаватели были готовы выделить ему стипендию на образование. Но семья нуждалась в деньгах, поэтому в 16 Джордж бросил школу и начал подрабатывать топером в лондонских пабах. За неделю он получал всего $5. Всю зарплату Джордж отдавал родителям. Вскоре его стали приглашать в клубы и отели. Мало кто знает, но Ширинг играл не только на пианино, но и на аккордеоне. Через какое-то время он создал собственную группу из слепых музыкантов. Затем познакомился с критиком Леонардом Фезером. С его помощью Ширинг сделал свою первую профессиональную запись. В эфире радиостанции BBC она прозвучала в 1937 году.

Джордж стал звездой Англии и начал выступать на BBC уже регулярно. Он был столь популярен, что занимал первое место в списке лучших британских пианистов 7 лет подряд. Но Ширинг понимал, что лишь США откроют для него дорогу на мировую сцену. На решение Джорджа покинуть Туманный Альбион повлияли слова одного из знакомых лондонских музыкантов. Он как-то сказал Ширингу: «Парень, тебе надо двигать в Нью-Йорк». И Джордж отправился покорять Америку. Да так там и остался. По молодости я копировал многих музыкантов. В США мне даже дали прозвище английский Тедди Уилсон, но особенно я любил повторять за уже знаменитым слепым музыкантом Тейтумом. Мне всегда казалось, что такие звезды не сходят к нам, простым обывателям. Но однажды я встретил Тейтума в пабе. Я не мог скрыть восхищение и признался, что давно являюсь его поклонником. А он мне ответил просто: «Давай я закажу тебе пиво». Так я подружился со своим кумиром.

1946-м Ширинг записал пластинку вместе со скрипачом Стефаном Граппелли, благодаря чему стал популярен среди любителей джаза. Ширинг работал пианистом антракта, то есть заполнял паузы в концертах, а спустя 3 года собрал квинтет. За ударными сидел Дензел Бест, на гитаре играл Чак Уэйн, на контрабасе Джон Ливи, а на вибрафоне Мерджи Хаймс. Вместе они записали «September in the Rain». Мелодии, которые сочинили еще в 1937 году, Ширинг дал новое звучание. Пластинки расходились сотнями тысяч копий, а Джордж стал постоянным гостем популярных телепрограмм.

правда ли, название этой композиции «Дождливый сентябрь» соответствует ее настроению? С подачи Ширинга эту композицию полюбили и другие знаменитые музыканты. В их исполнении она зазвучала совершенно по-другому. К примеру, так ее исполнили в 1962-м Битлы, наложив на мелодию слова. One, two, two.

Но вернемся в 30-е. Наибольшую известность квинтету Ширинга принесла композиция «Lullaby of Birdland» или «Колыбельная птичьего острова».

Она посвящена легендарному саксофонисту Чарли Паркеру по кличке Берт, что переводится как «птица». А Берланд – это ночной клуб, названный в его честь. Запись стала настолько популярной, что по всему миру разлетелось более 900 тысяч ее копий. С тех пор о Шеринге знал весь мир. Впоследствии песню исполняли многие выдающиеся вокалисты, в частности Элла Фицджеральд.

Сам Ширинг утверждал, что успех «Lullaby of Barland» – поразительная случайность. Сочинил он ее в своем доме в Нью-Джерси за обеденным столом. Джордж вспоминает, что он настолько был увлечен, что поданный на стол бифштекс совсем остыл. А когда к нему на огонек заглянул друг-музыкант, Ширинг продиктовал ему готовую мелодию, которая и была занесена на нотный лист. О том, как появилась на свет колыбельная «Птичьего острова», Ширинг мог вспоминать часами. К примеру, он рассказывал такую мелочь. Сразу после того, как композиция была готова, ему пришлось идти в магазин за новым бифштексом, но мясная лавка уже была закрыта. Дом, в котором родилась колыбельная, Джорджу пришлось продать в 1961 году. Спустя 15 лет адвокат, который в нем поселился, подошел к Ширингу на концерте. «Вы помните меня?» – спросил он. «Каждый вечер, когда я ужинаю, я думаю о том, что за этим столом вы написали колыбельную». Ширинг ответил: «Я рад, что вы подошли поздороваться. У меня есть для вас работа. Я хочу, чтобы вы провели переговоры с хозяином квартиры в Нью-Йорке, которую я хочу купить». В итоге адвокат помог Джорджу приобрести квартиру, в которой пианист прожил 35 лет. Свой успех Ширинг объяснял просто. Наш квинтет появился в конце бурной эры бибопа, джазового стиля 40-х. В то время музыканты брали простую мелодию и делали из нее сложную версию. Импровизировали на ходу. А тут появляемся мы и играем на гитаре, вибрафоне. У нашей музыки был порядок, которого не хватало мелодиям бибопа. Конечно, это было намного легче для слуха.

Непревзойденного совершенства пианист достиг, используя технику связанных рук. Этот прием подразумевает параллельное движение рук по клавишам, при котором левая рука повторяет мелодию, исполняемую правой рукой, только на октаву ниже.

до 1967 года квинтет Ширинга оставался одним из самых популярных джазовых групп. Он выступал на многих фестивалях, записывал популярные мелодии со струнными группами. Вместе с ребятами Джорджа пели знаменитые в то время Кармен Макрей и Пайгели.

сказка скоро подошла к концу. В 1978 году квинтет распался. Однако карьера Ширинга на этом не завершилась. 2,5 десятилетия он выступал соло, в дуэте с контрабасистами или в трио. Джордж изредка собирал временный состав квинтета, вовсе не обязательно с теми же инструментами, что в классический период. Пожалуй, лучшими его записями этого периода следует считать 2 альбома с вокалистом Мелом Торме, записанные в начале 80-х.

Оба альбома, в записи которых участвовал Мел Торме, были отмечены премией Грэмми. Но Торме набросился на Национальную академию звукозаписи США с горькими упреками за то, что на премию был номинирован только он сам. «Они забыли о Ширинге», – негодовал артист. Когда Торме ушел из жизни в 1999-м, Ширинг во всех интервью неизменно прославлял его. Джордж подчеркивал, что певец был его лучшим музыкальным партнером за всю жизнь. «Мел был одним из немногих людей, о ком я могу сказать, что я работал вместе с ним, а не на него», утверждал Джордж. Всего на счету Ширинга более 300 произведений. С этой цифрой связан один интересный случай из биографии Джорджа. Англичанин был уже известен, даже знаменит, когда владельцы клуба «Бёрдланд» Моррис и Ирвинг Ли попросили его написать пьесу. Она стала музыкальным анонсом клуба, когда из него велись прямые радиотрансляции. Джордж вышел на сцену, и его подвели к роялю. Он сказал: «Говорят, что я сочинил 300 мелодий. 299 практически канули в неизвестность. Вот 300-е». Согласитесь, Джордж был скромным парнем.

Воспоминания о Ширинге оставил американский писатель Джек Керуак. В романе «На дороге» есть такие строчки. «Мы пошли смотреть Ширинга в Бёрнам. В зале никого не было. Мы оказались первыми посетителями. 10 часов. Вышел Ширинг, слепой. Его за руки подвели к пианино. Это был такого солидного вида англичанин с тугим белым воротничком, полноватый, светловолосый. Вокруг него витал мягкий дух английской летней ночи. Он исходил от первой журчащей нежной темы, которую тот играл. Басист почтительно склонялся к нему и бубнил свой бит. Барабанщик Дензел Бесс сидел неподвижно, и только кисти его рук шевелились, отщелкивая щетками ритм, а Ширинг стал качаться. Его лицо раздвинулось в улыбке. Он начал раскачиваться на своем стульчике взад и вперед, сперва медленно, потом бит взмыл вверх, и он стал качаться быстрее. С каждым ударом его левая нога подпрыгивала. Головой он качал тоже, как-то вбок. Он опустил лицо к самым клавишам, отбросил назад волосы, и вся его прическа развалилась. Он был весь в испарине. Музыка пошла. Басист сгорбился и вбирал ее в себя быстрее и быстрее. Просто казалось, оно само идет быстрее и быстрее. Вот и все. Ширинг начал брать свои аккорды. Они выкатывались из пианино сильными полноводными потоками. Становилось страшно, что у человека не хватит времени, чтобы справиться с ними всеми. Они все катились и катились, как море. Толпа орала ему: «Давай!» Мой друг произнес: «Вот он. Это он, старый боже, старый бог Ширинг! Да, да, да!» И Ширинг чувствовал у себя за спиной этого безумца. Мог расслышать, как мой знакомый хватает ртом воздух и причитает. Он ощущал это, хоть и не видел. Вот он поднялся от пианино. Пот лил с него ручьями. То были его великие дни 1949 года. Когда он ушел, я посмотрел на опустевший стульчик и произнес: «Пустой престол Бога». На пианино лежала труба. Ее золотая тень бросала странные блики на бредущий по пустыне караван, нарисованный на стене за барабанами. Бог ушел, и теперь стояло молчание его ухода. Ширинг никогда не забывал о родине. Моя связь с Англией не прервалась. Я часто там бываю и вспоминаю прежние годы. Я отлично помню некоторые телефонные номера Лондона. К примеру, в моей памяти отпечатался номер Королевского национального института для слепых. Он, к слову, остался прежним, вспоминал музыкант. Хотел встретиться со своим старым учителем музыки. Когда он вышел ко мне навстречу, я сказал ему: «Господин Ньюэлл, когда мне было всего 16 лет, вы убедили моих родителей, что я должен стать джазовым пианистом. А джаз не подразумевал изучение азбуки Брайля и классической музыки. Вы говорили, что это пустая трата времени для меня. Однако я снова принялся изучать классические произведения, так как часто играю симфоническими оркестрами. Но учитель мне на это ответил, что популярность мне принес именно джаз, как он и говорил. Я с ним не мог не согласиться». В ноябре 2006 года к Джорджу пришло письмо от британского премьер-министра. «Мы хотим сообщить вам, что Ее Величество Королева Елизавета хотела бы вас возвести в рыцари». Когда письмо было прочитано Ширингу, он сказал: «Я не знаю, почему удостоился этой чести. Я просто делаю то, что мне нравится». А на вопросы прессы по этому поводу Джордж отвечал: «Согласитесь, я проделал неплохой путь от лондонского паба, где работал за $5 в неделю, до Букингемского дворца. Это история о том, как простой парень стал рыцарем, и она может многих молодых людей подстегнуть следовать своей мечте. И это здорово». 13 июня 2007 года Джордж был представлен королеве. Посвящая музыканта в рыцари, Елизавета II прикоснулась к плечам Джорджа мечом, а затем крепко пожала ему руку. Говорят, в этот момент на глазах Джорджа были слезы. С этого времени к музыканту надо было обращаться не иначе, как «Сэр Джордж Ширинг». Джордж Ширинг никогда не жаловался на возраст, хотя и не скрывал его. Он не скрывал и своей слепоты, которая, однако, никогда не привлекал специального внимания.
Еще в 1953-м он сказал в интервью агентству Associated Press, что хочет быть в глазах публики человеком, а не слепым. Свою книгу воспоминаний, предсказуемо названную «Lullaby of Burland», он, например, не диктовал. Печатал сам, на клавиатуре со шрифтом Брайля. Надо сказать, что в личной жизни у Джорджа тоже не было проблем. Впервые он женился в 1941-м на некой Трикси Бейс. От нее у музыканта на свет появилась дочь Венди. Обе вместе за Джорджем перебрались в США в 1947-м, но брак распался спустя 26 лет. 2 года спустя 53-летний пианист женился на певице Элли Геффорд, с которой прожил до самой смерти. Концертную деятельность Ширинг не прекращал вплоть до 2000-х. Последняя его пластинка вышла в 2006 году. После своего 80-летия, отмеченного в 99-м на сцене Карнеги-Холла, на публике Ширинг появлялся уже довольно редко. В марте 2004-го он упал у себя дома, был госпитализирован, месяц приходил в себя и с тех пор уже не выступал публично. Впрочем, его менеджер утверждал, что дома Ширинг периодически играл на фортепиано. Известие о том, что Джордж скончался, прозвучало как гром среди ясного неба. Пианист умер от сердечной недостаточности 14 февраля в собственной квартире в Нью-Йорке на 92-м году жизни.

течение жизни Джордж Ширинг успел поработать с такими легендарными музыкантами, как Нэт Кинг Коул и Билли Экстайн. На его концерты приходили Джимми Картер, Рональд Рейган, Джеральд Форд и королева Елизавета II. Музыка Джорджа оказала большое влияние на творчество других пианистов, к примеру, на Билла Эванса. Пьесу Джорджа Ширинга, которую мы сейчас послушаем, Эванс впоследствии переработал и записал.

Известный пианист Дэйв Брубек как-то сказал о Ширинге: «Я считаю его одним из величайших музыкальных умов». И он был прав. Несмотря на отсутствие музыкального образования, Ширинг дважды удостоился премии Грэмми. Друзья и знакомые Джорджа любили его за «вкусное чувство юмора», как они сами выражались, и за «бесконечное любопытство». Мы же запомним его как необыкновенно талантливого композитора и превосходного пианиста.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Ханты-Мансийске переизбрали председателя региональной организации ВОС. Губернатор Югры проинспектировал строительство спортклуба ВОС для детей с инвалидностью. В Иркутске и Белгороде почтили память героев войны. На Ставрополе выпустили альбом о героях специальной военной операции для незрячих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 5 мая в Ханты-Мансийске прошла отчетно-выборная конференция региональной организации ВОС. Делегаты начали работу с возложения цветов к вечному огню в Парке Победы. С отчетом выступил председатель Петр Носов. За 5 лет организация выросла на 200 человек и теперь объединяет 811 членов. Среди них 7 участников специальной военной операции. Главные результаты. Тактильные трехмерные карты для свободы передвижения. Привлечено 5,5 миллионов рублей грантов. 7 миллионов направлено на адресную помощь. 23 делегата единогласно переизбрали Петра Носова на новый срок. Активисты Ханты-Мансийской организации добились поддержки на самом высоком уровне. Губернатор Югры Руслан Кухарук лично проинспектировал строительство спортивного клуба для детей с инвалидностью в Нефтеюганске. Объект готов на 90%. Губернатор поручил главе города взять под личный контроль обустройство подъездных путей и спортивной площадки рядом со школой. В преддверии Дня Победы активисты Белгородской организации ВОС возложили цветы к мемориалу в Парке Памяти, а в Иркутске 7 мая прошло торжественное мероприятие. Члены общества возложили цветы к вечному огню, а затем в актовом зале организации звучали песни военных лет. Завершилось все общим исполнением песни «День Победы». Зал пел стоя. Каждый получил сладкий подарок в виде фронтового письма-треугольника. На Ставрополе выпустили уникальный мультимедийный альбом «Награды своих», специально для незрячих и слабовидящих. Альбом о подвигах ставропольцев, участников спецоперации, сделан с использованием брайлевского шрифта, трехмерными моделями наград и аудиоописанием. Презентация пройдет 29 мая в Ессентукской организации ВОС. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие

0: номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
1: Трамвай Низкопольный, спарелью 6, направление метро Сокол. Двери закрыты.
0: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке.
1: Посадка разрешена.
0: А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
1: Выход из транспорта. Кнопка.
2: В соответствии с инструкцией при получении звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
0: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
3: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня с вами в студии Виктор Татанов. И сегодня у меня гости не простые, не с улицы, можно сказать, не гости, а свои люди. Это Геннадий Карцев со своей супругой Ларисой.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
2: Всем привет, дорогие друзья.
0: Уже 6 лет вместе эти люди, о которых, можно сказать, друзья, прекрасен ваш союз. Вот, занимаются, значит, театральный дуэт у вас, да, вы говорите?
1: Театрально-музыкальный дуэт «Совпадение».
0: «Совпадение». Ну, совпадений не бывает, наверное. А в данном случае звезды совпали, что встретились такие творческие люди вместе, да, Гена?
1: Ну да.
0: А вот, сейчас, прежде чем мы что-то послушаем из ваших произведений, расскажи, пожалуйста, когда вот вы... Потом мы о вашей встрече поговорим отдельно, но а как пришла идея делать радиоспектакль? Или какие-то вот такие постановки? Когда вы к этому пришли и как начали реализовывать?
1: Мы с Ларисой сначала реализовывали конферанс сборных концертов, потом нам оказалось скучно. Мы начали делать уже совместные творческие номера с ней вместе. Потом все это дело переросло в сольные программы. Но сольные программы и творческие номера, они все-таки ограничивают в своем, как бы, ну, имеют рамки, которые нам тоже оказались тесны. К тому же Лариса, она является не только, как говорится, прекрасным исполнителем стихов, актрисой, она еще и имеет возможность писать.
0: Такой сценарист. Вот,
1: да, сценарист. Она пишет статьи, то есть до этого она писала статьи, а после всего также она писала сценарий к концертам. И мы решили замахнуться на спектакли, уже на сольные спектакли, на дуэтные спектакли. И все спектакли, которые вот у нас уже вышли к настоящему времени, они принадлежат ее перу.
0: Здорово. Скажите, пожалуйста, вот, Лариса, скажи, как у тебя вот этот вот дар сценариста проявился? То есть ты когда почувствовала, что ты можешь писать? Потому что не каждый сможет написать сценарий, например, для спектакля или для какого-то события написать сценарий. То есть это очень ответственно, очень важно. И когда ты почувствовала в себе силы и интерес к этому, можно вспомнить?
2: Ну, на самом деле, у меня интерес и, ну, некоторая возможность, способности проявлялись еще в школе. Просто проявить возможности эти в полной мере, ну, обстоятельства так складывались, что не получалось. А вот я, насколько помню, я еще в школе, ну, нужно сделать там монтаж, композицию какую-то к празднику, к определенному. У меня это начало проявляться где-то в 6-7 классе. Я там компоную стихи. Вот когда была возможность, я этим занималась. Но потом были другие задачи, учеба, там жизненные задачи другие. Как-то вот не было обстоятельств. Потом этих обстоятельств стало чуть больше, они стали чуть более благоприятны, но все равно такие вот ограничивающие рамки были. А вот когда мы встретились с Геной, это действительно было совпадение. Вот здесь вот, наверное, способности наши каждого вот проявились в более полной мере, в том, что мы могли заниматься этим вдвоем и дополнять друг друга. То есть у меня такую литературная часть, сценарная часть и театральная часть, у него вокальная часть в большей мере. Хотя мы сейчас уже немного проникаем, заходим на территорию друг друга, но у нас это теперь общая территория. То есть я подпеваю где-то.
0: Здорово.
2: Он читает тоже. И читает, и, ну, как актер.
0: Ну, у Геннадия давно был хороший голос.
2: Он как именно вокалист.
0: Нет, я имею в виду, что он всегда говорил красиво. Он же мероприятия проводил, мне приходилось присутствовать. Вот когда какие-то в КСРК проходили мероприятия, Геннадий был ведущим, да, несколько раз, Геннадий?
1: Да, у меня это было, но тоже, когда мы начали вместе вести, я понял, что вместе-то вести удобнее. И сейчас я, например, как ведущий один на сцене, да, я себя не представляю, потому что, когда мы находимся вместе на сцене, мы чувствуем поддержку и подстраховку друг друга, потому что на сцене бывает разное, то слова забудешь, то еще какие-то непредвиденные обстоятельства происходят. И у нас как-то получается так на интуитивном уровне друг друга ловить и выручать в каких-то ситуациях. Кстати говоря, поделюсь, вот эта вот сценарная работа Ларисы, она сочетает в себе не сценарная работа, а Лариса, она сочетает в себе несовместимые, на мой взгляд, да, потому что по профессии она, по первой профессии она медик, и отработала практически до нашей совместной творческой деятельности массажистом, и сейчас, слава богу, вот у нас все совпадает.
3: Да, я вот слушаю и радуюсь за вас, и как все наши радиослушатели. Давайте послушаем что-нибудь из ваших совместных работ.
1: Я думаю, Лариса со мной согласится, потому что одна из наших первых программ называлась «Два крыла», и вот эту композицию, наверное, сейчас мы и послушаем.
3: Слушаем эту композицию в исполнении наших гостей на волнах радио.
4: Слова любви всегда бессвязны, они дрожат, они алмазны, как час предутренней звезда, они журчат, как ключ в пустыне, с начала мира и до ныне, и будут первыми всегда. Всегда дробясь, повсюду цельны, как свет, как воздух беспредельный, легки, как всплески в тростниках, как взмахи птицы объединенной, с другою птицей сплетенной, в летучем беге, в облаках.
5: Пришла любовь ко мне,

0: душа замирает внутри. За спиной у них появляются невесомые крылья любви. Всех влюбленных хранят от падения, сплетены, как ажурная нить. Очень важно, набравшись терпения, эти крылья навек сохранить.
1: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
2: Дорогие радиослушатели, Геннадий Карцев и Лариса, его супруга, сегодня в гостях у
3: Лариса
2: нас.
3: Лариса Овцинова.
2: Овцинова, да?
4: Да.
2: Угу, я думал, да-да. Значит, что хочу спросить. Вот мы сейчас прослушали вот музыкальная часть, какая-то драматургия, какая-то вот игровые моменты. То есть вот, Гена, как вот одно дело, ты певец, действительно, и ведущий, а другое дело уже, когда ты вживаешься в какие-то роли, да, и когда ты читаешь стихи и так далее. Вот тебе сложно было войти немножко в другой образ для тебя ранее, может быть, где-то закрыты как-то же на другую территорию, вот как вы правильно сказали.
3: Я до сих пор себя чувствую немного неуверенно. И, ну, на самом деле, образование, оно сказывается. Я по профессии вокалист, и актерская работа, как чтение стихов, драматические роли всегда были для меня далеки. И с помощью как раз вот нашего театрально-музыкального дуэта «Совпадение» я смог открыть для себя вот эту новую сферу жизни, да, в которую меня пустила Лариса, и реализовать себя не только как вокалист, но и как актер.
2: Я хочу у Ларисы теперь спросить. Лариса, вот трудно приходится, допустим, работать с Геной? Сначала, может быть, приходилось, были какие-то споры? Или он все-таки слушает здесь тебя, когда ты говоришь, вот это вот надо так, это так? Потому что, на самом деле, в какой-то степени на одно и то же произведение может быть разный взгляд немножечко. Бывают какие-то вот такие споры, которые приводят к истине? Или все-таки у вас как-то вот все-таки больше ты руководишь, наверное, как режиссер, как сценарист?
4: Однозначного ответа на этот вопрос нет. Ну, начну с первого самого вопроса. Трудно или нет? Нет, не трудно. На самом деле, с первого нашего концерта мы почувствовали вот это какое-то единение, какую-то поддержку, какое-то вот действительно совпадение. Почему мы так
2: притяжение
4: дуэт назвали?
2: Да?
4: Ну и притяжение человеческое, и вот совпадение творческое. Так что совершенно не трудно. Разумеется, нет полного согласия, чтобы вот все было однозначно, вот совсем оба согласны. Бывают, но это не разногласия и не споры, это просто обсуждение. И, конечно же, нельзя сказать, что кто-то кого-то слушается, кто-то руководит. У нас действительно равноправие. Я соглашаюсь, если вижу действительно, что предложение Геннадия более
2: уместно,
4: творческие,
2: обоснованно, да,
4: да? Выражают творческую составляющую, он тоже со мной соглашается. Или как-то обсуждаем и приходим к какому-то третьему решению. Поэтому вот все это вот так происходит. И работать интересно, и работать не трудно совершенно. И работа может происходить на самом деле круглые сутки. Мы можем и вечером, и даже ночью о чем-то говорить, что-то обсуждать. И это, конечно,
2: дорогого
4: плюс
2: стоит, когда люди вот в семейной жизни, в жизни друг с другом, когда такое и понимание, и общность интересов, самое главное, общность интересов, к сожалению, не всегда встречается, потому что бывает, вот каждый творческий человек немножко тянет одеяло на себя. Когда у вас такое, вот, как вы говорите, равноправие, это действительно уникально и очень дорого. Значит, все-таки, ну, как говорится, еще раз повторюсь, звезды совпали, что ваша встреча, вот это она во благо, и уже прошла испытание временем. Давайте сейчас еще послушаем какую-то вашу совместную работу, а потом вы расскажете нам о вашем знакомстве.
3: Ну, сейчас мы послушаем одну из первых наших совместных композиций. Она простенькая, как вы сейчас услышите. Это композиция на стихи Михаила Лермонтова и романс Дорогомышского «Мне грустно», и называется композиция «Портрет».
5: Как мальчик кудрявый резва, нарядно, как бабочка летом. Ничтожно пустые слова в устах ее полны приветом. Ей нравится долго нельзя, как цепь ей несносна привычка. Она уползет, как змея, спорхнет и умчится, как птичка. Таит молодое чело по воле и радость, и горе. В глазах, как на небе светло, в душе ее темно, как в море. То истиной дышит в ней все, то все в ней притворно и ложно. Понять невозможно ее, зато не любить невозможно.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова. Дорогие радиослушатели, вот наши гости очень глубокие, очень любящие настоящее искусство. Сегодня нужно возвращаться к истокам настоящей литературы, потому что вот как раз и романсы, и то, что касается классической литературы и поэзии. Сегодня, к сожалению, общество уходит куда-то, да, нас бросает в какие-то крайности, а вот Лермонтов, Пушкин, наверное, и многие другие классические, то, что раньше у нас было в классической программе, нужно к этому возвращаться. Я хотел бы, знаешь, вот, Гена, чтобы ты рассказал еще вот как раз сначала с твоей точки зрения, как мужчины, да? Потому что все равно мужчина, наверное, делает где-то первый шаг. Как произошло ваше знакомство? Нашим радиослушателям наверняка этот момент очень интересен.
1: Познакомились мы гораздо задолго до того, как поняли, что как бы, ну, нам вместе хорошо, да? А первый шаг, наверное, был... До сих пор мне Лариса его простить не может, напоминает. Когда проходил конкурс «Салют Победы», я сидел в жюри, Лариса как раз в это время выступала, мы еще не были как бы вот так вот близко знакомы, даже не общались по этому поводу. И у нее второе место было, но оно было первое, на мой взгляд, и, ну, в общем-то, и по мнению жюри, но, как говорится, участников всегда много, и участники из разных регионов. Нужно, чтобы справедливость, несправедливость, ну, как бы вот такое равноправие состоялось, ну, так получилось, что у нее второе место. Ну, ничего, потом-то у нее уже было первое место. Вот, поэтому я прошу прощения, что так получилось, да, надеюсь, что ты больше...
0: Ну, не от тебя же все зависело тоже.
2: Очередной и раз тогда, просит прощения.
1: Да, и тогда я понял, что вот мне нравится тембр, мне нравится человек, а я хочу что-то с ней провести, да. И после этого звонок мой первый был, да. Я позвонил и говорю, ну, давай что-то вместе проведем, попробуем, пойдет, не пойдет. Лариса говорит, да, давай. И вот этот первый концерт мы до сих пор празднуем день рождения совпадения 2 ноября 2019 года. Я помню, даже концерт назывался «Я лечу над Россией». Концерт Народного театра звука «Русская рапсодия». Этот концерт для меня, наверное, прошел... Это первый концерт, который в моей жизни, который я вел, да, прошел на одном дыхании. Мне настолько вот...
0: Окрылен был, да, чем-то?
1: Да, потому что конферанс работы меня никогда не прельщало особо, да.
0: Хотя хочу сказать, что у тебя от природы есть определенный талант в этой области. Без всяких вот... Давай не будем скромными, потому что я слушал со стороны... Ты всегда не используешь какие-то слова-паразиты, очень грамотно, очень четко, очень эффектно представляешь, говоришь, доносишь. Это у тебя, мне кажется, от природы тоже заложено, есть такой талант.
1: Ну, с речитативами, да, но вот со стихами у меня всегда были проблемы.
0: Ну, это немножко другое же, да,
1: да,
0: художественное чтение.
1: Да, художественное чтение, а в подводках, как правило, мы используем поэтические моменты тоже. И здесь мы разделились. Я говорю, давай, официальная информация моя, а вот поэтическая твоя. О, замечательно, сказала Лариса, потому что ей вот эта вот творческая линия больше нравится. И вот с того момента мы начали теснее знакомиться. И уже к пандемии, а пандемия настала у нас 2020 году, 14 марта. Это, я помню, наш не следующий концерт, но очередной концерт. Мы уже поняли, что друг без друга не можем.
0: Лариса, теперь с твоей стороны, как это было? Вспомни, пожалуйста, ваша встреча.
1: Даже интересно.
2: А то ты не знаешь.
0: А может быть, и не все знает. Давай секрет раскрывай нам, пожалуйста.
2: Ну, собственно, такая деятельность мне была близка всегда, творческая, и хотелось ею заниматься. Ну, а тут такое предложение.
0: Тем более от члена жюри.
2: Да, да, вот как Геннадий, да, уже сказал, я принимал участие в конкурсах художественного слова, вот «Салют Победы» и так далее, «Живое слово». Ну, тут такое предложение, конечно, я согласна, да.
0: Клюнула на приманку. Вот. А вообще вот что-то дрогнуло в сердце сразу или не было ничего такого?
2: Нет.
0: Нет.
2: Честно говоря, нет. До концерта нет. Хотя мы, конечно, были знакомы так, ну, формально. Но вот нет. Но Перед концертом, естественно, у нас было несколько репетиций, тем более я первый раз выходила в паре и как ведущая концерта. Уже где-то это с репетицией, конечно, почувствовалось, но концерт просто однозначно упрочил это ощущение, это чувство, что настолько приятно работать. Первое, что возникло, очень приятно с одной стороны работать, с другой стороны почувствовалось такое человеческое, бережное такое отношение, какое-то очень трепетное и...
3: Душевное тепло какое-то.
2: Да. И это, конечно, сыграло решающую роль. Второй концерт был почти сразу, то есть 2 ноября был первый концерт, 16 ноября был второй концерт. Так случилось.
3: Как же вы так быстро успевали подготовиться с одного концерта, один концерт, другой концерт?
2: Вот так случилось. Такая была программа, это не от нас зависело. Угу. Но это еще одна наша сторона, мы умеем быстро готовиться.
3: Молодцы, да.
2: Могу сказать.
3: Я очень думаю, что наши радиослушатели услышали вот это. Дорогие друзья, не бойтесь идти друг на друга навстречу, потому что много существует таких моментов, когда люди где-то боятся, а вдруг меня человек отвергнет, а вдруг что такое? Геннадий, он понятно, что у нас герой, певец и человек очень активный, образ жизни, который ведет, и много проводил программы здесь на радиостанции, и концертов, и так далее. Поэтому он человек смелый. А есть люди, которые боятся немножко, поэтому я говорю, не бойтесь, спешите навстречу, может быть, к своей судьбе, к своему счастью. Я предлагаю послушать следующее произведение.
1: Я хочу предложить эту композицию объявить самой Ларисе, потому что я не знаю, как она называется. Но поскольку свидетель рождения нашего дуэта, нашей пары практически был коллектив, с которым мы 16 числа также выступали.
3: Отработали.
1: Да, НТЗ «Русская рапсодия». И мы сейчас как раз услышим этот тандем Ларисы Овцинова и Народный театр звука «Русская рапсодия».
2: На самом деле тандем случился чуть позже, 19-20 года. Но, тем не менее, это произошло. И композиция посвящена памяти павших в Великой Отечественной войне 41-45 годов. Но написал стихи уже современный поэт Влад Маленко. Современный взгляд на эти события. А музыка композитора Кирилла Молчанова.
3: Слушаем это произведение на волнах Радио ВОС.
4: Мы весной поднимаемся в полный рост, головою касаясь горячих звезд, и сражаемся снова с полночной тьмой, чтобы птицы вернулись сквозь нас домой, чтобы солнце вставало в заветный час.

мы косые дожди и ручьи во рвах. Наших писем обрывки, как те скворцы, мы медовые травы в следах пыльцы. Нас в болотах небес не один миллион, и в кармане у каждого медальон. Это зерна весны, это горе край, 45-й настырный пасхальный май. Паша, Вася, Сережа, Егор, Рашид, среднерусской равнины пейзаж расшит нами в землю, упавшими на бегу, в небеса мы завернуты, как фольгу. Только вот что, не плачьте теперь о нас, это мы поминаем вас в горький

горят обелиски, огни горят. Пусть же каменных гладят ветра солдат. Но важнее, ребята, на этот раз, чтобы не было стыдно и вам за нас, за вас. Вам труднее потомки в засаде дней. Наша битва с врагами была честнее.

лет нам в советской шинели являлся Бог. Наши братские кладбища, как упрек ваши, почти отрезали от корней. Вам труднее, наши правнуки, вам труднее. Мы носили за пазухой красный флаг. Был у нас Талалихин, Чуйков, Ковпак и таких миллион еще сыновей. Вам труднее, прекрасные, вам трудней. Произносим молитву мы нараспев. Пусть приедет последний из нас в Оржев.

0: тьмом сидит. Не кричите про родину и любовь. 45-й когда-нибудь будет вновь. С головы своей снимет планета шлем. Вот и все. Дальше сами. Спасибо всем.
1: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие друзья, вот сегодняшние гости делают то дело, которое надо делать. Гена, скажи, пожалуйста, вот у тебя сейчас такие воспоминания, наверное, светлые остались. Как вот эти первые концерты восприняла аудитория, публика? Вот потом, наверное, кто-то подходил, говорил «молодцы» там и так далее. Что-то такое было, обратная связь.
2: Я никогда не забуду отзыва одного из бывших главных редакторов «Радио ВОС», Ивана Онищенко. Он ко мне подошел после концерта 2 ноября и спросил: «Где ты нашел это чудо?»
1: Такой вопрос.
2: Вот, то есть то, что там я был на сцене, ты ему, ладно, как это...
1: Где взял Ларису?
2: Ты где ее нашел?
1: Лариса, а к тебе кто-то подходил, вот благодарил?
3: Да, Иван тоже подходил и ко мне. Правда, про чудо он мне не говорил.
1: Ну, комплименты какие-то делал.
3: Просто говорил, ну да, что очень получилось, все получилось, очень свежо прозвучало, и, ну, в общем, здорово.
1: Я думаю, что после этого еще больше мотивировало вас к такой деятельности. Вот пандемию все по-разному переживали, да? А у вас получается, что в пандемии вы продолжали заниматься творчеством.
2: Работали, да. В пандемию, наверное, родилась идея создания радиоспектаклей, потому что тогда еще невозможно было не выступать, ничего, а творчество хотелось не только нам, но и нашим друзьям. И Лариса начала писать как раз сценарии. И как раз в пандемию родился сценарий одного из спектаклей, первого нашего спектакля. Их было двое. Спектакль посвящен взаимоотношениям Анны Ахматовой и Николая Гумилева. Да. И день рождения спектакля мы будем праздновать 25 октября. 5 лет со дня выхода спектакля уже на сцену.
1: Здорово. Скажи, пожалуйста, а где-то в записи, в каких-то сетях или где может наш радиослушатель послушать вот побольше ваших произведений, совместных работ?
2: Мы очень мало выкладываемся, потому что ни я, ни Лариса не страдаем излишним уверенным пользованием социальными сетями.
1: Ну, знаешь, мне кажется, надо обязательно, чтобы это и звучало на волнах Радио ВОС. Может быть, поговорить с нашей редакцией обязательно. И все-таки, чтобы как-то донести, надо эти спектакли все-таки распространять.
3: Ну, а кроме того, на самом деле у нас очень много текущих дел,
1: текущей
3: работы, потому что у нас же есть еще наш доступный туризм, которым мы занимаемся, как именно работа и любимая работа.
1: Вот об этом, пожалуйста, расскажите немножечко.
3: Вот, секундочку. И вот поэтому у нас просто нет времени сделать хорошие, достойные записи. Mm-hmm. Но, тем не менее, записи эти есть. Они есть в библиотеке АВ-3715. Есть как раз этот спектакль в аудиоверсии. Их было двое. И несколько именно радиоспектаклей, но не именно наших, а совместных с другими актерами. Записи эти, конечно, нас уже сейчас не устраивают. Мы бы их переписали. Но что сделано, то сделано. Уже они ушли.
2: Эти записи как раз радиоспектакль по книге Леонида Авксентьева «Вехи памяти». Нет?
3: По рассказам писателя из Карелии, незрячего писателя Леонида Авксентьева. Книга рассказов называется «Исключительный случай», также называется и сборник стихов, но он не единственный у Леонида Борисовича. Но вот по нескольким рассказам, по мотивам этих рассказов у нас сделан радиоспектакль, один из наших радиоспектаклей. Были радиоспектакли, говорят, под Новый год, и «А любовь-то есть, оказывается». Угу. Они вот все есть в библиотеке.
2: Также композиция по стихам Владимира Бухтиярова.
3: «Вехи памяти».
4: В общем, огромная работа была проделана и продолжается делать. Я предлагаю послушать что-нибудь еще.
3: А сейчас радиослушатели услышат романс из тоже спектакля нашего, который называется «Воспоминания Люксембургского сада». Это о поэтах Серебряного века, нам очень близок Серебряный век, о тех историях, любовных историях, которые происходили с ними в Париже. Все наши поэты Серебряного века практически побывали в этом городе. Вот такой спектакль, как всегда, он музыкально-поэтический, и один из романсов на стихи Максимилиана Волошина «Обманите меня».
4: Поет Геннадий Карцев. Слушаем это произведение на волнах радио ВОС.

обманите меня насовсем навсегда, чтоб не думать зачем, чтоб не помнить когда.

0: Поверьте в обман, обманите меня насовсем навсегда, чтоб не думать зачем и не помнить.
1: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
2: Дорогие мои гости, вот время программы прилетает незаметно, но мне хотелось бы еще вот о чем спросить. Сейчас вы немножко обмолвились о том, чем вы занимаетесь, доступный туризм. Ведь это очень важно, это важная миссия, то, что вы делаете, да, рассказываете, наверное, о тех местах, которые доступны для незрячих людей, да?
3: Ну да, то есть доступны и в которые могут поехать люди с нарушением зрительных функций без сопровождения, потому что, ну вот мы, например, да, оба не видим. Брать с собой сопровождающего для нас это называется третий лишний.
2: Вот. Согласен.
3: И мы начали думать, а как вот мы можем съездить туда. А оказывается, уже есть определенные туроператоры, люди, занимающиеся турами для незрячих и слабовидящих людей. И мы подумали, а почему бы не заняться этим делом и не раскручивать. На этой почве как раз Лариса поменяла свой род деятельности, перешла на работу в КСРК ВОС и уже занялась развитием доступного туризма.
4: Ну, доступный туризм состоит из двух частей. Одна часть — это действительно, можно сказать, просветительская. То есть мы рассказываем, в том числе и в нашей передаче «Туристоскоп», также звучащий на волнах радио ВОС, о тех музеях, которые адаптированы для восприятия людей с нарушением зрения, и о тех турах по стране, и не только, и за ее пределы тоже, в которые могут люди поехать самостоятельно. А вторая часть — это практическая. То есть я сама разрабатываю экскурсии, адаптированные для людей с нарушением зрения. Ну и не только, собственно, экскурсии могут проводиться для абсолютно любой категории туристов, но упор делается, конечно, на адаптацию для наших людей.
2: Ну, они могут быть и сопровождающими, и конечно, могут быть одни.
4: Могут быть сопровождающими, но одна из опций — это то, что мы делаем маршруты, маршрутизаторы к экскурсии, к основной экскурсии, именно как экскурсии. Мы делаем дополнительно маршрутизатор, пользуясь которым человек незрячий может пройти самостоятельно, предварительно изучив его, послушав, может пройти по маршруту самостоятельно.
2: Ну что ж, это очень благое и важное дело, потому что действительно иногда человек хочется остаться одному, побыть одному, потому что мы все время сопровождающие, мы все время где-то нуждаемся в какой-то помощи. То там в метро понятно, что нам понятно, что там опасно, да, допустим, человеку одному незрячему ходить. А когда он сопровождает, а вот именно то, что касается музеев, допустим, да, я знаю, что музей современного искусства, Пушкинский музей, еще многие другие музеи готовы принимать незрячую аудиторию. А скажи, пожалуйста, Ларис, вот вы с Геной где побывали, в каких-то, может быть, турах? Было уже в вашей практике такое?
4: Побывали мы уже достаточно много где. Мы сами предпочитаем ездить без сопровождающего. И это не только адаптированные туры, именно туры, это и самостоятельные путешествия. То есть мы формируем себе программу. Ну, это достаточно легко сейчас с помощью интернета сделать. И мы пришли к выводу в последнее время, что мы даже не хотим ездить в туры, где уже за нас решено, куда нам идти, когда нам идти, в какой
2: музей. Пошли дальше, решайте сами.
4: Да-да, мы хотим решать это сами, то, что нам интересно.
2: Вот этим опытом обязательно надо делиться, обязательно.
4: Да, так что формируем себе программу и, собственно, простраиваем маршрут и едем. Ну, здесь, как сказал достаточно давно, правда, по другому поводу, мой одноклассник, главное не бояться. Это действительно так, потому что есть такси, есть служба сопровождения по вокзалам и аэропортам. Это облегчает дело. То есть ты приезжаешь в незнакомый город.
2: Мы все это уже знаем, да.
4: Вот, да. Потом есть...
3: Есть прохожие, которых можно спросить.
4: Да, вокруг люди.
2: Мир, кажется, не без добрых людей, да?
4: Да, поэтому в гостиницах сейчас, кстати, сервис изменился. Сотрудники не смотрят на тебя как на какую-то диковинку, которой не знаешь, как подойти и как с ней разговаривать. Вот. Все, в общем-то, адаптированы, ну, практически все адаптированы.
2: К принятию если таких гостей, да,
4: да. Да, если попросить, то все покажут, все расскажут. Надо только действительно не бояться и не стесняться делать.
3: А по перемещению сейчас более продвинутые пользователи телефонов, смартфоны, iPhone, они ставят себе на телефон приложение, о чем, кстати говоря, тоже говорят, мы говорили в программе «Туристоскоп», и по этим приложениям уже осваивают новые
2: какие-то
3: места.
2: Приложения, можешь сказать?
3: Ну, туристические вот экскурсии, они практически многие загружены на приложение...
2: По умолчанию, да?
3: Easy Travel, да. Uh-huh. Вот, очень много приложений есть, но я в них не разбираюсь, именно пошаговых. Ну, у нас здесь в КСРК, кстати говоря, тоже ими учат пользоваться.
2: Дорогие друзья, я напомню, что наши гости — это Геннадий Карцев и его супруга. Вот фамилию я с первого раза не запомнил.
3: Овцинова,
2: да. Вы знаете, вот слушая вас, я верю в то, что есть на свете любовь, есть объединение сердец, единство такое, да, потому что вы во всех делах вместе. Вот я хочу пожелать вам, чтобы так продолжалось по вашей жизни, чтобы у вас всегда была гармония, мир, добро, любовь царили в вашей семье. Много было новых открытий, путешествий, много новых творческих успехов. А сейчас я хотел бы, прежде чем мы послушаем еще какое-то произведение в конце нашей передачи в вашем исполнении, от вас услышать пожелания в адрес наших радиослушателей. Вот сейчас многие слушают и думают, глянь, какие активные незрячие люди. Мы тоже хотим такими стать. Вот какой совет по очереди, пожалуйста, вкратце вы дадите? Сначала Лариса.
4: Ну, собственно, во-первых, спасибо большое за пожелание. Мы действительно в первую очередь хотим, чтобы в нашей жизни, да, так все оставалось. И пожелание, собственно, радиослушателям именно того же самого. Ну и, то есть, это этой гармонии, гармонии с собой, гармонии с близкими и гармонии с окружающим миром. Ну и по поводу второй части, ну, если ты хочешь, то если ты хочешь счастливым, будь им. Была когда-то такая книга психологическая. Ну и действительно, если чего-то хочешь, то делай это. Сейчас мне вспоминается из мультфильма песенка. Но если сомневаешься и сделать не решаешься, то надо же когда-нибудь начать. Так что начинайте.
2: Вот начинайте прямо после нашей программы. Вот такие люди, которые служат для всех примером, должны вы тоже быть чуть-чуть похожими на них. Если они смогли, вы тоже чего-то обязательно добьетесь. Геннадий.
3: Знаете, я полностью потерял зрение не так давно, но Лариса меня вернула к жизни, практически научила заново жить вот в том мире, в котором, как говорится, сейчас я уже нахожусь, когда не вижу, да. Поначалу мне казалось, что все, жизнь кончена, но с помощью ее я понял, что жизнь прекрасна. И пожелать нашим радиослушателям, да всем хочу пожелать, всем от всего сердца. Дорогие друзья, любите жизнь, любите друг друга, радуйтесь жизни, ведь она такая замечательная, в ней столько красок, столько удовольствия и столько еще не сделанного нами, что еще жить нам всем, жить и жить. Играть на скрипке души, скрипке судьбы нашей, да, и я вам всем желаю, чтобы вот кто уже обрел свою половину, играйте на этой скрипке, и чтобы эти струны вы брали бережно, и они звучали, смеялись вместе, пели вместе, где-то плакали вместе, радовались, огорчались, но всегда, чтобы вы всегда были вместе.
2: Спасибо большое. Слушаем последнюю нашу программу произведения. Но я вам не говорю прощайте. Я вам говорю до свидания, до новых встреч нашим гостям. Радиослушателям тоже желаю здоровья. Гена, объяви, пожалуйста, последнее произведение.
3: Это произведение называется «Скрипка Страдивари». И вот как раз мое пожелание, наверное, относится к этому произведению.
4: Стихи Владимира Бухтиярова, музыка Риммы Яковлевой. Оба автора незрячие.
2: Слушаем это произведение на волнах Радио ВОС.

заплачь, замирая в чувственном угаре, свой смычок занес седой скрип.

0: засмейся
1: и заплачь.
2: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОС, авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
3: Вы слушаете Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и я, ее ведущий Максим Петров. Сегодня у меня в студии два гостя. Один, вернее, гость в студии, Роман Яналиев, и с нами на связи по телефону Игорь Конищев. Тема у нас сегодня необычная, наверное, немного необычная все-таки для незрячих людей. Это рыбалка. У нас лето практически в разгаре, да, ну, по крайней мере, первая половина подходит к концу. И очень интересно, можно ли, будучи незрячим, ловить рыбу? Ребят, как вы думаете? У меня такое ощущение, что вы в этом уверены, да, уверены, что можно это делать.
3: Безусловно.
4: Конечно, конечно, можно. И не только можно, но и нужно.
2: А как? Вот я хочу кого-нибудь на что-нибудь поймать. Я, например, совершенно не разбираюсь в вопросе и вообще не представляю, как я пойду, не имея зрения, там, куда-то на реку или куда-то еще, и буду там кого-то ловить. Игорь, поделись своим опытом и, пожалуйста, расскажи, с чего мне начать, вот как рядовому такому совершенно ничего не знающему человеку.
3: Ну, первым делом необходимо выбрать водоем, на котором ты хочешь ловить. То есть, будь то река Подмосковья, Дальнего Урала и так далее, либо пруд, либо озеро, либо уже что-нибудь посерьезное, типа морские рыбалки. Ну, о них, наверное, сегодня не будем затрагивать речь. Поэтому, прежде всего, водоем. От него зависит то, на что ты будешь ловить и что ты будешь ловить. То есть, для тихой воды, то есть для озера, необходимы одни снасти, для быстрой реки, соответственно, другие. Давай остановимся более так на речной рыбалке, потому что она более интересна, потому что это более разнообразная рыба и так далее. Озерная рыба, я не беру такие озера, как Валдай или Селигер, потому что там, конечно, водится все, это все же огромные такие водоемы. Вот. Но именно в маленьких прудиках ловится там не хищная рыба, которая ловится на удочку и так далее. Хотя, конечно, встречаются и там, и щуку встретить можно. И...
2: То есть что-то покрупнее, да.
3: Если есть необходимость и желание просто чего-нибудь поймать, конечно, это путь на платную рыбалку, на карпа. Подозрение, конечно, есть, что там водолазы сидят, но, наверное, это не так. Вот, то есть в любом случае чего-нибудь допоймаешь. На рыбалке на открытом водоеме, скажем так, без платников, без подкормки и так далее, конечно, все зависит от тебя, от твоего умения, от удачи и так далее. В общем, с водоемом мы определились. Допустим, это будет река. Угу. Дальше нам необходимо выбрать удилище. Ловить на удочку на реке можно, но тяжело, потому что нужна заводь, чтобы просто банально не сносило поплавок. Хотя на ту же донку без проблем можно закинуть и сиди, жди, колокольчик повесил, зазвенил.
2: Что такое донка? Сразу вопрос такой вот.
3: Скажем так, донка — это может быть как палка с леской, так и просто леска, на которую на конце привязана какой-то, ну, крючок, наживка, то есть там будет только кормушка или там блесна какая-нибудь и так далее, либо живец и так далее. Ты закидываешь и сидишь, ждешь. Обычно привешивают на эту леску колокольчик, чтобы когда пошла поклевка, ты понял и побежал и дергаешь ее.
4: Игорь, можно я добавлю? Еще обязательно должен быть грузил. Вот почему она называется донка.
3: Да, соответственно, чтобы на дне лежала у тебя твоя вот эта приманка и так далее.
2: То есть приманка вот это ложится все на грунт, да? И...
3: Да. Угу.
2: Поплавок здесь используется или не используется? Как его?
3: Нет, не используется. Если на донку, то поплавок не используется. Поплавок используется только в стоячей воде.
2: Угу.
3: Потому что, ну что, ты поплавок закинул, через 2 минуты, через там 2 минуты, 10 секунд он у тебя на 5 метров отплыл уже, то есть от тебя перезакидывать и так далее. На самом деле, на донку мне лично самому мне не нравится ловить, потому что утомительно. Закинул, сиди, жди. То есть, ну, ни фантазии, ни разнообразия, ни умения, ну, приплыла рыбка, съела и так далее. Лучше, конечно, спиннинг. Спиннинг — это твоя работа, потому что ты... Спиннинг нельзя закинуть и сидеть. То есть ты закинул, протянул как бы леску, то есть вывел ее назад, ну, катушкой подмотал, опять закинул и так далее. На спиннинг ловят как с берега, так с лодки, откуда угодно, в общем.
2: А как это выглядит, Игорь? Что это такое за устройство?
3: Спиннинг — это удилище, то есть палка, состоящая, как правило, там из двух колен, чтобы можно было ее удобнее переносить. Хотя бывают и телескопические, и что угодно. На котором прикреплена катушка. В основании там, где держат рукой.
2: Uh-huh.
3: Его, то есть ручка, как правило, деревянная, чтобы ее было удобно держать. Соответственно, чем легче спиннинг, тем его удобнее с ним работать, потому что не напрягается рука. То есть я вот свой спиннинг держу на вытянутой руке,

0: разной толщины бывает, но выдерживает намного больше, чем обычная леска. То есть, ну, акутка тоже можно, конечно, порвать и так далее. Угу. Ну, как правило, это тяжело достаточно сделать.
1: То есть начинающему рыбаку все-таки сразу обращаться, наверное, к плетенке, да?
0: А к плетенке просто вероятность того, что куда-то, когда приходишь на водоем, особенно незнакомый, ты не знаешь, что на дне. Ты закидываешь свою снасть, коряга, у тебя зацеп, у тебя все срывается, это безусловно. С плетенкой больше шансов, что ты достанешь назад свой крючок, свою там наживочку, блесну и так далее.
1: Угу. Так, и что же происходит во время ловли спиннингом дальше? Вот это как закидывается или как это все?
0: Да, закидывается, как правило, через голову. Желательно, чтобы сзади никого не было. То есть уже вокруг себя на вытянутой руке с так спиннингом. То есть, ну, в 2 метрах по радиусу от себя, чтобы никого не было. Потому что, ну, вероятность того, что кого-нибудь за ухо поймать, это очень легко можно сделать. Угу. Притом с таким рывком просто выдернется все, и ну, неприятное это ощущение, рыбалка закончится. Поэтому, конечно, за безопасностью следить надо в первую очередь. Если стоишь на берегу, то понятно, где у тебя река. Единственное, конечно, если ты не один, чтобы все же сказали тебе, какая вероятность длины твоего заброса. Потому что если река у тебя 3 метра, то ты забросишь сразу метров на 30 вперед и будешь ловить на другом берегу кого-нибудь.
1: Так нужно далеко забрасывать? Можно это вообще?
0: Чем дальше, в общем-то, заброс идет, тем лучше, в связи с тем, что ты потом начинаешь вести, как бы заматывать катушку. Угу. То есть вести свою наживку по дну реки или по поверхности воды. И то есть чем дальше у тебя провод, скажем так, тем больше вероятность того, что ты кого-то, кто-то начнет клевать.
1: Вот эта штука, Игорь, в том, что вот это вот блестящее, я так понимаю, приспособление движется, да, и на него реагируют просто рыбы на движение и на блеск, да, поэтому они...
0: Движение на блеск, да, но это если ловить по поверхности воды.
1: Угу.
0: То есть есть несколько способов ловли на спиннинг. То есть это по поверхности воды, это берется, как правило, или вертушка, так она и называется, ну или блесна, либо космастер, тоже такое блестящее специальное приспособление, скажем так, выглядит на таком, знаешь, овальчик такой плоский, металлический, на конце его такой тройной крючочек привязан. Вот, то есть когда вытягиваешь катушку, то рыба думает, по поверхности воды у тебя эта штучка барахтается, рыба хищная думает, что это какой-то малек наверху как бы, и пытается его съесть, соответственно.
1: Угу.
0: Поэтому происходит твоя ловля.
1: Так.
0: Если ловить на большой воде, особенно где чайки есть, то есть когда чайки начинают просто нырять в воду, это означает то, что крупная рыба хищная подогнала наверх малька. И можно смело кидать вот прям в эту вот воронку из этих чаек, швыряешь свой космастер или блесну и начинаешь просто вытягивать. Хищная рыба путает твою штуку с мальком и, естественно, клюет на это. То есть это очень легко поймать. Туда, как бы, правило, судак приходит, жерех приходит, то есть и вот... Есть шанс,
1: что... То есть это слышно, да, что там где-то чайки, да, есть, и туда можно...
0: Чайки, да, и прям швыряешь туда-да в это. Угу. Также есть способ ловли со дна. Уже приманка называется джиг-головка, такой грузик. Разный бывает по тяжести своей, просто от течения реки зависит. Но чем больше течение, тем больше груз. Железный шарик свинцовый, из которого торчит достаточно длинный крюк. На него, на этот крюк сверху нанизывается так называемый виброхвост. Это такая силиконовая рыбка, которую ты, когда ведешь по дну, просто за счет течения барахтает хвостиком своим, ну, сама по себе, то есть она просто силиконовая такая. И рыба чувствует эти вибрации, тоже видит, что то або что-то барахтается, это надо есть. И поэтому тоже ее хватает. Другой способ ловли, то есть если на космастера ловить, это просто закинул и тянешь на себя, то здесь закинул, дождался того, как тебя твой грузик лег на дно. Это ты почувствуешь потому, как твой спиннинг толкнет тебя чуть-чуть в локоть. Конечно, словами это не описать, это надо чувствовать. То есть, ну, чем вот лучше удилище, тем это все более чувствительно. То есть я закинул, я понимаю, когда оно у меня легло на дно. Когда груз упал на дно, этот делаешь, 2 раза прокручиваешь катушку, этим самым ты отрываешь от дна свой груз, и он опять у тебя падает. И такими как бы волнами, условно говоря, ты начинаешь под себя его потихоньку подтягивать. И вот, например, та же щука, она берет не со дна, вот в момент вот этого прыжка твоего вот этого грузика, когда ты 2 раза мотнул, у тебя прыгает, скажем так. С каждой, когда раз она ложится на дно, то ты чувствуешь, что у тебя идет удар по спиннингу, то есть визуально, если вот это представить, то кончик спиннинга, когда ты прокручиваешь, он нагибается, а когда ложится, то выпрямляется.
1: Угу.
0: Ну, я говорю, поскольку глазами это не увидишь, но это все ощущается просто руками очень хорошо.
1: То есть для незрячих это очень хороший вариант, да, ловли на спиннинг?
0: Да, на самом деле это оптимальный способ ловли на спиннинг, потому что, честно говоря, опять же, на поплавок можно нацепить, если ловить на удочку, ну, с колокольчик, но, я говорю, это... на любителя. Так поплавок мы никто не увидим, и поклевки эти легко пропускаются. Здесь же поклевку ты не пропустишь, потому что ты почувствуешь, это, если началась поклевка, ты действительно чувствуешь этот удар по своему локтю, или, например, когда ты, ну, удар может

0: непосредственно, плавно взяла рыба твою приманку и сидит себе спокойно, никуда не плывет, то можно почувствовать, что когда начинаешь подтягивать, что у тебя явно спиннинг выгибается, что тяжело становится.
1: Так.
0: Конечно, так же легко это перепутать с зацепом, потому что зацеп точно ты же ощущаешь, о, поймал. Начинаешь тянуть, тянуть, тянуть, а там какое-нибудь бревнышко приплывает.
1: Так, так, так, сейчас про зацеп мы еще отдельно поговорим. Рома, а у тебя может быть другое мнение на этот счет? Вот. Твоя привычка ловить, что с чем работаешь и что посоветуешь тем, кто начинает?
2: Ну, во-первых, я, наверное, тоже люблю активный лов на спиннинг, потому что когда клюет хищная рыба, даже окунь, это просто непередаваемое ощущение, это очень, ну, захватывает, что ли. Вот ты сосредоточишься только на рыбалке, и ты в конечном итоге, когда ты приходишь на рыбалку, ты просто отвлекаешься от всей посторонней жизни. Ты вот только вот живешь как бы вот на данный момент только этой рыбалкой. Значит, что хочу сказать. Да, мой собеседник правильно говорит. То есть проводки вот эти, когда на хищника ловишь, на донку, вот на виброхвост, совершенно верно. То есть еще зависит от рельефа дна очень много. Если, значит, рельеф дна идет как бы ступенечками, то, естественно, когда подпрыгивает, вот джиголовка, да?
0: Да-да-да.
2: Вот, вот, она подпрыгивает, и в это время хватает хищники. На таких больших ступеньках ловится также еще судак. Тоже очень интересно клюет. Своеобразно щука, судак.
1: Подождите, подождите. Ну, так откуда, вот, допустим, вы узнаете, что там ступеньки, не ступеньки там?
2: А это чувствуется, когда вы мотаете, значит, катушку, вы же чувствуете, у вас на дне лежит, ну, в зависимости от течения, лежит вот этот грузик, который круглый, джиголовка, она может от 5 грамм быть до 50, может и больше быть. Вот, и вы когда мотаете, вы это все прочувствуете прям через удилище, через леску. Это все чувствуется.
1: Да, разговор меня по-настоящему захватил. Уже хочется что-то взять в руки и пойти кого-то ловить. И мы обязательно его продолжим, но через небольшую паузу.
3: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Итак, я напоминаю, что мы сегодня говорим о рыбалке. Это «Бытовой вопрос». И Петров Максим, в студии Роман Яналиев. И с нами на связи Игорь Ганищев. Давайте продолжим, да, закончили мы на том, что рельеф дна и, как я понял, рыба на разном рельефе разная, да, или нет, я что-то перепутал.
2: Ну, в зависимости, опять же, от места, какое место, вот правильно, Верхняя Волга, Нижняя Волга, Средняя Волга, озеро это или там большое, маленькое озеро.
1: Ну, а вот вы, вот Игорь, допустим, если я тебе говорю, что вот здесь, там, допустим, ступенчатое дно, ты сразу понимаешь, да, что здесь вот такая рыба будет?
0: Да, скорее всего, нет. Во-первых, когда, если просто ступенчатая, тут может быть непонятно, какая может быть здесь рыба. Если ты говоришь, что здесь там яма метров 18, там 15, я не знаю, то вот там явно может присутствовать сом, щука, которые просто любят вот это вот места, скажем так, именно в ямах сидеть и ожидать.
1: Uh-huh.
0: Если скажешь здесь мелко, там, ну, как бы, например, видишь чайки, то это явно там может быть, там, ну, не знаю, тот же и судак будет, и жерех, и будет берж, может быть, окунь, может быть, который просто вверху, скажем так, реки охотится не вверху, в смысле, наверху поверхности воды.
2: Толще воды, да.
0: Да, а охотится на просто мелкую рыбу,
1: uh-huh.
0: То есть на мальта. То есть, конечно, может быть, что здесь быть яма, но там может быть действительно не быть ничего вообще. То есть это тоже безусловно. Конечно, если есть в компании кто-нибудь опытный рыбак, обычно там приходится холотами и так далее, и тогда, конечно, можно посмотреть и рельеф и сразу понять, на что здесь стоит ловить и стоит ли вообще конкретно в этом месте ловить. То есть прийти так вот на неизведанное место и сразу стать супер рыбаком, это, конечно, возможно, но маловероятно, потому что все же основные все места изведанные рыбаками, особенно если где-то на озере, где там вокруг есть какие-нибудь поселки, то это, ну, все знают уже, что здесь ловить и как.
1: Uh-huh.
0: Вот, можно, то есть, последить за тем, что делают твои соседи, и попытаться делать то же самое. Такой тоже, ну, неплохой способ, скажем так. Либо же, если приходишь и никого нету, ну, если есть возможности, кто-то есть в компании зрящий, то действительно это эхолот, и сразу можешь будет понять, стоит ли здесь останавливаться на этом месте или стоит перейти на другое.
1: Ну вот перед тем, как началась запись нашей сегодняшней программы, ты озвучил ужасную цифру, да, в 25 тысяч рублей за спиннинг, если я правильно понял, да?
0: Да.
1: Мне, например, совершенно неинтересно, да, тратить такие деньги, чтобы просто банально попробовать, гожусь я в рыбаки или не гожусь, будет мне это интересно или не будет. Вот я хотел бы ваши комментарии услышать, с чего все-таки мне стоит начать попроще, да, чтобы мне так не разорять собственный бюджет. Вот что вы по этому поводу думаете, что взять с собой, какую удочку или не удочку, или действительно попробовать просто там леска, колокольчик, да, и во что мне это примерно обойдется, и какие, главное, там, какое грузило брать, я не знаю, колокольчик какой там. То есть ваши советы по этому поводу. Вот я хочу попробовать просто.
2: Ну, давайте я начну. Чем проще, тем лучше. Это я сторонник такого. Значит, берете обычную леску. Я вот представляю так. Берете недорогой спиннинг, катушку. Можно подороже взять блесну. Значит, если вы пошли на рыбалку на хищника. Если вы, например, ловите так называемую травоядную рыбу, там, воблу, сазан, там, что там еще?
1: Вот из этого ряда,
2: да. Да. Тогда вы просто-напросто берете леску, небольшой грузил, вот, крючки, там, десяток, два навязывают, делаете два поводка, два крючка, насаживаете червячка и ловите. То есть это совершенно недорого. Сазана, если вы будете на рыбалку ходить, то там немножко посложнее. Там надо еще будет обязательно жмых покупать, который одевается на петли определенные. Это тоже нужно навык. Ну, там ничего сложного нет. И самое главное, там заброс. И, естественно, ждать. Естественно, надо знать, где места, которые любят сазан. И, естественно, вы забрасываете и ждете.
1: Ну, это вот на терпение, да, тот самый вариант?
2: Ну, конечно, конечно. И мне больше, конечно, нравится активный образ рыбалки. Вот, например, даже если взять зимнюю рыбалку, многие считают, что зимняя рыбалка — это пробурил лунку, сел и сидишь.
1: Ром, сейчас мы поговорим про зимнюю рыбалку. А пока, Игорь, вот твои соображения по поводу совсем уж таких начинающих рыбаков вроде меня. Вот я хочу эти летом вот сейчас чего-нибудь поймать. С чего мне начать, чтобы не разоряться?
0: Ну, на самом деле, наверное, действительно в чем-то Рома прав, что если именно попробовать, то либо это спиннинг, либо удочка, скажем так, и просто пойти на озеро, не реку, и пробовать просто посмотреть, что из этого получится, понравится это или нет. Не совсем соглашусь я с тем, что брать дорогую блесну. Зацеп — это бич рыбака, и бывает обидно купить какую-нибудь супер модную, дорогущую в лесну там или что-то, и хоп, у тебя ее нет.
1: Простите, а в чем мода может выражаться? Вот блесна, ну что это такое вообще, как это выглядит? Тоже вот хотелось бы поподробнее, да, я думаю, не все знают, ну в том числе и я, к сожалению. Как это выглядит и в чем здесь может быть мода и крутизна, скажем так?
0: Часто становимся мы жертвами рекламы, где рекламируют какие-то супер-пупер вещи для рыболовов, что типа вот ты закинул и все это, но это все на самом деле ерунда. А само по себе блесна это просто, я даже не знаю, как это словами описать, это примитивнейшая железячка с крючками. Вот, но на самом деле, которая благодаря тому, что ее тянут, там такая плоская железячка присутствует, овальная, которая просто бултыхается, встает, и движение просто блеска от солнца, от света, от солнца, неважно. То есть вот на самом деле она выглядит примитивнейшей. Вот. Но просто дальше будет, может зависеть немножко от материалов, из которых она сделана, потому что бывает, что и крючки разгинаются, то есть если это совсем некачественное. То есть, ну, все по-разному, да. Сложнее дело с воблерами, но это мы чуть попозже, я думаю, перейдем к вопросу, что такое троллинг и вообще как работать с воблерами. В общем-то, ну, я говорю, здесь не надо изначально брать что-то дорогое, прям мега, потому что, ну, не знаю, может не понравится, и все, как бы, зачем я буду на это тратить деньги. Еще вариант, можно прийти, действительно, на многие водоемы предоставляют просто в аренду снасти. Может быть, это обойдется чуть даже дороже, чем просто купить самую дешевую снасть. Но, во-первых, в руки вы получите более-менее уже нормальную снасть, скажем так, и есть шанс понравится, опять же, не понравится. Если понравится, тогда действительно имеет смысл к этому приобщаться.
1: Я слышал такую вещь, что кто-то из незрячих ловил на резинку, то есть используя резинку. Вы не пробовали? Ни Рома, ни Игорь, вы не пробовали?
2: Я пробовал.
1: Вот как это происходит, Рома?
2: Это, значит, примерно выглядит так. Значит, леска. На леске на конце большой груз. И, естественно, для того, чтобы резинка работала, чтобы крючки ходили, естественно, там между грузом и определенным где-то, ну, метра 3-4 завязывается веревка, а леска как бы свободна. И когда вы натягиваете леску, тянете, дергаете, то у вас резинка вот работает, и у вас стоит несколько крючков. То есть крючки с поролоном, такие в виде рыбок. И когда вы дергаете удочку, эти поролоновые рыбки, они
1: шевелятся, да?
2: Толще воды шевелятся, да. И, естественно, хищник набрасывается и клюет. У меня был случай, когда я вот щел щуку, килограмма на 2-3. И она шипела у меня. Я первый раз такую рыбу видел, которая шипела. Видать, она уже старая была, она переливалась у нее даже, этот, чешуя. Ну, вообще было зрелище интересное.
1: Да, ну это вот очень сильно все привлекает. И у нас в начале передачи начался разговор о зацепах. Вот вы можете как-то прокомментировать эту ситуацию? Вы не видите, да? Понимаете, что вы зацепились. Что делать в этом случае? Как аккуратнее поступить, чтобы не испортить снасть? Или приходится снасть терять в таком случае?
0: Неважно, на чем ты находишься, на лодке или на берегу. То есть, в первую очередь, это твоя задача, если ты понял, что это действительно зацеп, что это небольшая рыба, кладешь спиннинг просто на землю, чтобы просто его не сломать, ничего и так далее. Дальше желательно взять какую-нибудь перчатку и уже непосредственно вытягивать свой зацеп за леску. За леску, за плетенку, это не, ну, смотря на что ловишь. И просто потихоньку тащить. Ни резких движений, ничего. Когда совсем упираться начинает, то приходится тянуть сильнее, как бы в итоге оно либо оторвется, либо оно оторвется. Оторвется в смысле, либо сам зацеп оторвется, либо потеряешь саму снасть, я это имею в виду.
1: Да-да-да.
0: То есть, ну, это делать именно только в перчатке, потому что что леска, что плетенка, тончайшие вещи, просто порежешь себе руку. Вот, а так просто плавно вытягиваешь. Очень часто бывает, что даже вытягиваешь огромные бревна снизу, за которые там, ну, по дну вел, зацепилось. Действительно, ты потаскиваешь вот ко дну, ну, как правило, еще оно, ну, слезть может на самом деле. Вот, то есть, ну, честно говоря, не всегда. Бывает, что ловишь, вытягиваешь, у тебя за крючок прицеплена чья-то старая, тоже смотришь, леска там, вот, думаешь, а мне пригодится эта наживочка теперь там, ну.
2: Или кусок сетки, да?
0: Ну, сетку, не, противник сетей, как бы, ну, тоже часто бывает, что, ну, сеть, как правило, видно, конечно, если она стоит. Если она на дне лежит, утонула, то действительно тоже такие мусор. Вытягиваешь, очищаешь водоем.
1: Так, это вообще интересный момент. А сетью незрячий может ловить или нет? Вот прокомментировать просто коротко. Как вы думаете?
0: Может, но не надо. В любом случае незаконно. И не то, что даже незаконно, просто задача порыбачить или поймать рыбу.
1: Ага.
0: То есть я получаю удовольствие непосредственно от рыбалки. Даже если я не поймаю ничего, но я сегодня приду, и вот я понимаю, что я целый день провел на рыбалке, я ловил. Мне это хорошо. Да, поймал, это, конечно, дополнительный бонус. А так сеть закинул, через 2 дня пришел, ее снял. О, у меня есть там 20 килограмм рыбы. Какой я молодец. А в чем ты молодец, что ты только сеть поставил, и все, ну... Это тоже, конечно, способ ловли, но нечестный. Я понимаю, что промысловый улов, он как раз делается сеть, но там не для удовольствия, там для добычи, скажем так. В нашем же случае, конечно, надо рассматривать другой вариант удовольствия.
2: Максим, я тоже большой противник сетей, потому что, ну, мы прекрасно видим, что получается у нас, если люди ловят сетями. Мы, значит, зацепы делаем, мы теряем блесна. Это еще цветочки.
1: Да, я понял, о чем вы говорите. Да, это разница между процессом таким интересным, увлекательным, и даже, может быть, где-то отдыхом, и просто ловлей пищи, да, для себя. То есть набором пищи, грубо говоря, технично, ну,
0: да,
1: весьма. И последний у меня вопрос к вам. Какие места вы посоветуете? Ну, давайте вот, понимаете, какая ситуация у нас сложилась, да? Как всегда, мы говорим о собаках, мы никак не можем договорить о собаках, мы начали говорить о рыбалке, и, видимо, эта тема такая же бесконечная, как и тема собачья, поэтому наше время, к сожалению, ограничено, и последний вопрос будет связан именно с местом летней ловли, да, я подчеркиваю. Назовите какие-то места, где действительно не зря человек может прийти и попробовать себя в качестве рыбака. Ну, я так понимаю, вы фанаты Астрахани, да? Ну, может быть, вот что-то вам в голову еще придет. Ну, а если нет, то астраханские какие-то места посоветуйте.
2: В Астрахани, значит, места есть интересные, очень интересные. И внизу, в низовьях самые Волги, и чуть повыше, в Волго-Ахтубинской пойме. Прекраснейшие места там есть. Я люблю ловить в низовьях чуть ниже Астрахани. Мы там ловим сазанов, вот, и щук, и судаков ловим. Ну, то, что вот, наверное, вот таким образом.
1: Окей, конкретные географические названия, может быть, вот.
2: Есть поселок такой СРЗ, судоремонтный завод, поселок городского типа. Там, значит, стоит судоремонтный завод, и там от него 20 километров еще по острову в глубину.
1: А еще что-нибудь, например?
2: Еще есть Волго-Ахтубинская пойма, места Харабали, деревня, поселок Харабали. Еще есть места очень хорошие, значит, есть такая деревня Пологое Займище. Там есть, значит, речка Подстёпка, это приток Ахтубы. Там тоже замечательная речка. Там есть, значит, и песочный плавный берег, и обрывистые берега. Там разнообразная рыба есть, и судак, и щука.
1: Так, Игорь, а ты?
0: Ну, если касаемо самой Астрахани, то для меня, для моей компании, скажем так, нет принципиального географического значения, потому что здесь можно просто поехать по берегу, найти удобное место для лагеря, потому что, как правило, мы большим лагерем едем. И, конечно, останавливаемся не в поселке, как бы, ну, нигде, а просто в палатках дикарями, скажем.
1: Отлично, так.
0: Ну, единственное, что на Волге, конечно, желательно иметь лодку, потому что с берега иногда получается, но действительно, ты когда приезжаешь на это место, каждый год меняется берег абсолютно. Из-за зимних этих паводков и так далее. То есть
1: да-да-да.
0: Вода все меняется действительно, поскольку песчаная, все намывается или размывается. Вот. Поэтому желательно лодку. На лодке, конечно, уже можешь отплывать. Плюс-минус 20 километров туда-обратно от своего места можно и больше.
1: Так.
0: Как-то так. Если говорить про Подмосковье, то можно, во-первых, на Кеп, практически то же самое, что на Волге, ну, с меньшим как бы количеством рыбы и так далее, но тоже интересно. То есть, в общем-то, вся протяженность реки, где она попадется. Именно маленькие озера, которые в Подмосковье, я про них ничего не могу сказать, могу только которые вот под Питером, да, то есть Селигер или Валдай, там тоже ловил, там тоже хорошо. Ближе, чем Астрахань, значительно находится. Вот, и также можно просто поехать в палатках дикарями, то есть это и, помимо того, что это как походный отдых, так еще и совместить с рыбалкой можно. Если касаемо именно вот на выходные там или просто с утра уехал, вечером вернулся, конечно, от Москвы ближе всего получается Ока, либо какие-то платные водоемы, которые действительно изобилуют наше Подмосковье. Конкретных географических точек не назову, сам ни разу не был.
1: Ну, это можно, видимо, посмотреть просто в интернете, да, что-то такое, знаете.
0: В интернете, да, платная рыбалка, там карпа поймаете, безусловно. То есть.
1: Супер, отлично. Спасибо вам большое за такую интересную встречу, интересную беседу. Я надеюсь, что эту тему мы продолжим, потому что у нас еще зимняя рыбалка осталась неосвещенной. На сегодня все. Мы прощаемся с вами. В студии были Максим Петров и Роман Яналиев. По телефону с нами на связи был Игорь Конищев. Если у вас вдруг возникли вопросы, пишите нам по адресу radiosobaka.radiovoz.ru. Всего доброго и до новых встреч.
3: Бытовой вопрос. Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя. Ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично через 2 метра. Далее небольшой холл. Окно кассы через 5 метров слева.
3: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
5: Актуальное интервью на Радио ВОС.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с генеральным директором Российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых Останиным Артемом Анатольевичем.
7: Артем Анатольевич, расскажите, пожалуйста, о сегодняшнем мероприятии, что происходит и кто приехал.
8: Сегодня в Российской школе подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых начинает свою работу впервые в нашей истории Всероссийский реабилитационный конкурс ВОС для участников СВО и их собак-проводников рядом с героем. Этот конкурс, его идею проведения подсказали нам сами владельцы собак-проводников из числа ветеранов специальной военной операции. Они мотивировали необходимость проведения такого мероприятия возможностью встретиться друг с другом, поговорить, обсудить какие-то совместные вопросы, может быть, наметить какие-то планы сотрудничества. Поэтому это очень важный такой конкурс. Мы его поняли, что нам необходимо обязательно его провести. Тем более, что начиная с 2022 года мы выдали 16 ветеранам СВО собак-проводников. Двое из них, к сожалению, по различным семейным обстоятельствам вернули собак в школу. Мы их переподготовили и повторно передали, в том числе также участникам специальной военной операции. Но в любом случае 14 человек – это большая выборка, да, и это как раз тот предел, который вот обычно в нашем конкурсе мы с хозяином вдвоем мы приглашаем. К сожалению, не все смогли в силу, опять же, различных обстоятельств приехать сегодня к нам в школу на конкурс, но тем не менее мы рады тому, что все-таки мероприятие состоится. В рамках конкурса у нас проходит серия различных активностей, и вот сегодня мы плавно, постепенно начинаем работу с нетворкинг-сессии. Это полуформальное мероприятие, знакомство, общение с участниками конкурса, с приглашенными гостями. А это у нас и филиал Московской области фонда «Защитники Отечества», это у нас представители культурно-спортивно-реабилитационного комплекса, института РИАКОМП, другие гости. Конечно же, мы очень рады, что к нам присоединился Союз незрячих и слабовидящих ветеранов боевых действий в лице руководителя Миронова Александра Ивановича. Вот. этот союз, он объединяет как раз ветеранов боевых действий, не только специальной военной операции, но и других локальных военных конфликтов. И это очень важно, потому что мы с прошлым году начали выстраивать взаимодействие с этим союзом, и оно показало себя очень эффективным, потому что, собственно, наша целевая аудитория, молодые, активные, незрячие люди, которые готовы трудиться, готовы развиваться, и мы понимаем, что собака-проводник им в этом очень сильно поможет. Завтра мы планомерно увеличиваем, да, интенсивность наших активностей и проводим конференцию рядом с героем. Она у нас пройдет на выезде в 37-м павильоне ВДНХ. Мы благодарны руководству павильона «Феникс» за то, что у нас есть возможность уже второй раз проводить мероприятие в этом прекрасном, абсолютно доступном для людей с инвалидностью здании. Здесь у нас пройдет выставка реабилитационных технологий, у нас пройдет конференция, на которой представители Минтруда России, Федерального бюро медико-социальной экспертизы, всех реабилитационных учреждений Всероссийского общества слепых и других, другие наши партнеры смогут рассказать и показать, в том числе на примере своих услуг и активностей, то, как они уже сейчас помогают, помогали и будут помогать ветеранам специальной военной операции, потерявшим зрение в результате боевых действий. Ну и закончится наш конкурс в среду таким уже грандиозным событием на территории нашей школы. Это, собственно, сам конкурс. Он всегда важен для нас, специалистов школы, инструкторов, методистов, которые подготавливали этих собак, воспитателей питомника, которые, когда эти собаки еще были щенками, занимались их социализацией, и всех сотрудников нашей школы, которые вкладывают душу в подготовку вот этого во многом незаменимого и, конечно, уникального средства реабилитации собаки-проводника. Благодаря нашим партнерам этот праздник состоится, он будет сопровождаться, помимо поздравлений, еще большим количеством различных подарков для наших участников и победителей конкурса. Я, если честно, уже опасаюсь, смогут ли они все эти подарки увезти с собой домой, потому что хоть их и немного у нас участников, но приехали действительно со всей России, от Хабаровского края до вот ближайшего Москвы и Московской области. Это очень радует. Я надеюсь, что этот конкурс будет хорошей традицией, да, и станет в определенной степени проводиться нашей школой регулярно.
6: Для наших радиослушателей я напоминаю. Вы прослушали интервью со Станиным Артемом Анатольевичем, генеральным директором Российской школы подготовки собак-проводников ВОС. Слушайте Радио ВОС.
9: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Программа «Популярная классика» на Радио ВОС. На прекрасном голубом Дунае. Иоганн Штраус, сын. Благодаря вальсу об Иоганне Штраусе стали говорить и писать. Его произведения разлетались миллионными тиражами, как в виде нотных экземпляров, так и на пластинках. Вся биография композитора напоминает изящное кружение в трехдольном ритме. Его вальсы – это его жизнь, его печали и радости, победы и неудачи. История сохранила каждый из них. Вальсы Штрауса – это бриллианты, сверкающие вне зависимости от мастерства дирижера. Сам автор обожал собственные сочинения, но были среди них те, которые особенно нравились маэстро. Давайте познакомимся с историей одного из них поближе. 8 декабря 1866 года Иоганн Штраус, сын, закончил работать над вальсом, который он написал по заказу Венского хорового общества. Произведение задумывалось как романтическая, мелодичная, вокально-инструментальная композиция, которая должна была стать основой для совместного выступления симфонического оркестра, большого хора и танцоров. Причем, согласно техническому заданию, музыка должна была витать в эфире легче воздуха, голоса хора трепетать в облаках над водами Дуная, а вальсирующие парить над паркетом, словно над речными водами. В 1863-1870-х годах Штраус – дирижер придворных балов в Вене. В эти годы им были созданы лучшие вальсы «Жизнь артиста», «Сказки венского леса», «Радуйтесь жизни» и другие. Композитору к тому времени исполнился 41 год. Он находился в зените славы и в лучшей творческой форме. Он справился с задачей и создал безусловный шедевр, который не только признается самым знаменитым венским вальсом и считается неофициальным гимном Австрии, но служит олицетворением самой культуры вальса, своего рода идеальным образцом вальса во всем его великолепии. На прекрасном голубом Дунае – одно из самых известных классических музыкальных произведений. Оно является в некотором роде неофициальным гимном Австрии и традиционно исполняется на бис в новогоднем венском концерте. Его премьера состоялась 13 февраля 1867 года во дворце Думбы. Слова, написанные поэтом хорового общества Йозефом Вайлем, исполнялись только в день премьеры. Причем при первом исполнении этот вальс не произвел на взыскательную венскую публику особого впечатления. Возможно, лишним были именно вокал и текст, несколько высокопарный и не совсем соответствующий романтическому характеру прекрасного голубого Дуная. После концерта Штраус сказал: «Черт с ним, с вальсом, а вот Коду мне жаль, я бы хотел ее успеха». Зато когда в том же 1867 году на Всемирной выставке в Париже была представлена инструментальная версия произведения, вальс имел феноменальный успех, а после нескольких допечаток тиража его ноты разошлись рекордным тиражом в миллион экземпляров. Парижский триумф Штрауса сына затмил успех его отца. Композитора приветствуют Флобер, Теофиль Готье, Дюма сын, Амброаз Тома, Иван Сергеевич Тургенев. Из Парижа слава голубого Дуная докатилась, наконец, и до неблагодарной Вены. Теперь это любимейший вальс венцев. Под него даже не принято танцевать, ведь нельзя же плясать под гимн в самом деле. Уже с первых тактов музыка вальса чарует и захватывает свой мир, словно волшебное и переменчивое течение реки. Настроение мелодии нежное, будто мелкая и волнующая водная рябь. Сегодня это произведение признанного короля вальсов служит одним из двух обязательных элементов, завершающих самое известное ежегодное музыкальное действо – новогодний концерт Венского филармонического оркестра. Вальс на прекрасном голубом Дунае неизменно стоит предпоследним номером концертной программы, и после первых нежнейших звуков дирижер оборачивается к залу и произносит короткую поздравительную реплику, заключительные слова которой говорят все музыканты вместе. Затем исполняется вальс. И миллионы телезрителей во всем мире не представляют себе 1 января без этих минут и без этой замечательной традиции.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Ханты-Мансийске переизбрали председателя региональной организации ВОС. Губернатор Югры проинспектировал строительство спортклуба ВОС для детей с инвалидностью. В Иркутске и Белгороде почтили память героев войны. На Ставрополе выпустили альбом о героях специальной военной операции для незрячих. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 5 мая в Ханты-Мансийске прошла отчетно-выборная конференция региональной организации ВОС. Делегаты начали работу с возложения цветов к вечному огню в Парке Победы. С отчетом выступил председатель Петр Носов. За 5 лет организация выросла на 200 человек и теперь объединяет 811 членов. Среди них 7 участников специальной военной операции. Главные результаты. Тактильные трехмерные карты для свободы передвижения. Привлечено 5,5 миллионов рублей грантов. 7 миллионов направлено на адресную помощь. 23 делегата единогласно переизбрали Петра Носова на новый срок. Активисты Ханты-Мансийской организации добились поддержки на самом высоком уровне. Губернатор Югры Руслан Кухарук лично проинспектировал строительство спортивного клуба для детей с инвалидностью в Нефтеюганске. Объект готов на 90%. Губернатор поручил главе города взять под личный контроль обустройство подъездных путей и спортивной площадки рядом со школой. В преддверии Дня Победы активисты Белгородской организации ВОС возложили цветы к мемориалу в Парке Памяти, а в Иркутске 7 мая прошло торжественное мероприятие. Члены общества возложили цветы к вечному огню, а затем в актовом зале организации звучали песни военных лет. Завершилось все общим исполнением песни «День Победы». Зал пел стоя. Каждый получил сладкий подарок в виде фронтового письма-треугольника. На Ставрополе выпустили уникальный мультимедийный альбом «Награды своих», специально для незрячих и слабовидящих. Альбом о подвигах ставропольцев, участников спецоперации, сделан с использованием брайлевского шрифта, трехмерными моделями наград и аудиоописанием. Презентация пройдет 29 мая в Ессентукской организации ВОС. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.

0: Вариант второй. Инсценировка по одноименному рассказу Даниила Гранина.
1: Попрошу внимания. Потише, пожалуйста. Продолжайте, товарищ Савицкий.
2: У нас в институте некоторые любят говорить, что, мол, научная работа – это творчество, требующее вдохновенных порывов. А тех, кто скрупулезно изучает факты, влезает в черновую работу, пренебрежительно называют старателями. Дескать, трудолюбие – удел бесталанных.
3: Вы скажите лучше, на что у нас время тратится.
2: Скажу. Скажу, обязательно скажу. Я вот подсчитал. Примерно 2/3 рабочего времени аспиранты расходуют впустую.
3: Вот это верно.
2: На поиски приборов, проталкивание заказов в мастерской, на бесконечные совещания при кафедрах. Мы работаем, как паровые машины времен Ползунова. Коэффициент полезного действия 0,2. Николай Островский считал, что человек должен жить так, чтобы ему не было стыдно за свою жизнь. По-моему, сегодня этого мало. Надо жить так, чтобы не было стыдно ни за один бесполезно растраченный или загубленный день.
4: Нельзя же быть педантом, сухарем.
5: И потом человек ведь не машина.
3: Прав,
5: ведь не машина.
3: Прав,

0: звездных часов. Известны часы откровения, породившие таблицу Менделеева, догадку Пастера, открытие Фарадея. История науки полна прекрасных легенд, начиная от Архимеда, от его победного крика «Эврика», с которым он мчался по улицам Сиракуз. Порой приукрашенные легенды эти венчают долгие скрытые усилия, невидимую никому цепь разочарований, неудач и тысячи отвергнутых вариантов. Кропотливый каждодневный труд предшествует открытию истины, добываемой по крупицам. Думаю, что правильно здесь выступал аспирант Савицкий, призывая своих коллег эффективно использовать время. Правда, мне приходилось сталкиваться с людьми, которые тоже спешили. В погоне за учеными степенями стряпали свои диссертации наспех. Да-да, с помощью ножниц и клея спешили остепениться, возвестись в степень, достичь степеней или как там еще.
1: Ученым можешь ты не быть, но кандидатом быть обязан.
0: Вот именно это я и хотел сказать. Савицкого же я знаю как весьма добросовестного аспиранта, у которого быстрота сочетается с максимальной научной щепетильностью. Те вот, кто работает с ним в лаборатории, просто удивляются тщательности его экспериментов. Он берет на учет все мелочи, старается исключить возможность малейшей ошибки. Иначе и не должно быть, если ты приходишь в науку не гастролером, а серьезным исследователем.
2: Да, слово у Александра не расходилось с делом. После 4 лет, проведенных на войне, время приобрело для него высшую ценность. Он дал себе обещание наверстать эти годы. Он занимался в трамвае, по дороге в институт, за обедом, даже на совещаниях украдкой. Экономя время, Александр отказывал себе во многом, но себе, а не работе. Кандидатские экзамены он сдал на 4 месяца раньше срока. И вот закончил диссертацию, на полгода обогнав товарищей.
3: Алло?
4: Это квартира Савицкого?
3: Да, это я, Савицкий.
4: Здравствуйте, Александр Ильич.
3: Добрый день.
4: С вами говорит профессор Сазонов.
3: Дмитрий Сергеевич. Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич.
4: Я прочел вашу диссертацию и готов дать на нее отзыв. Приезжайте ко мне прямо сейчас. Знаете, где я живу?
3: Да, знаю.
4: Ну, большой одинокий дом на краю институтского парка.
3: Дмитрий Сергеевич, спасибо, но...
4: Что, что?
3: Ну, вы же больны, Дмитрий Сергеевич.
4: Ничего,
3: я знаю, что вам...
4: Ничего, я вам говорю, приезжайте. Жду.
3: Хорошо. Хорошо, я еду.
2: Александр застал профессора в кабинете. Последний раз они виделись зимой, и он испугался перемены, которая произошла с Дмитрием Сергеевичем. Перед ним в глубоком кресле сидел высохший старик, обложенный подушками.
0: А, Александр Ильич!
5: Я, Дмитрий.
0: Прошу вас. Извините, голубчик, что не могу встать, как видите, сплоховал. Ну-ну, не смущайтесь. Однако не будем терять времени. Для меня оно теперь весьма подорожало. Что у вас сделано?
3: Значит так, ну, схема выпрямителя, в общем, готова.
0: Так.
3: Еще раз проверил все расчеты.
0: Ну?
3: Ну, остается ждать защиты.
0: Ну, продолжайте, продолжайте. Не смотрите на меня так жалостливо.
2: Александр упрекал себя за то, что обременил больного своими заботами и соображал, как бы замять разговор, уйти. Но Дмитрий Сергеевич расспрашивал и расспрашивал, и Александр незаметно разговорился. Он откровенно высказал профессору неудовлетворенность своей работой.
3: Понимаете, Дмитрий Сергеевич, вот теперь, когда работа закончена, Я вдруг вижу все недостатки созданного прибора. Выпрямитель получил.

0: Получился маломощный. И кривая выпрямленного тока имеет частые пики.
1: Дайте-ка сюда диссертацию.
0: Сейчас. Прошу вас.
1: Так. Слушайте. Сомнения ваши, скажу вам. Сущий вздор.
0: Дмитрий Сергеевич.
1: Прибор не лишен оригинальности. И достигнутые результаты уже имеют некоторую практическую ценность.
0: Некоторую?
1: Да. А вы не находите, что мы с вами поменялись ролями? Мне, как будущему оппоненту, приходится защищать работу перед автором. Слушайте, Александр Ильич.
0: Да.
1: Мне помнится, перед войной один аспирант работал над схожей темой. Мне говорил это... Ага, не как покойный Борис Алексеевич. Он был у него руководителем.
0: Так.
1: Судьбы этой работы не знаю. Наверное, неудача. Иначе бы мы с вами что-нибудь знали об этом.
0: Не
1: знаю. Как же его фамилия? Подождите-ка. Вроде Николаев.
0: Николаев?
1: Да. Вам эта фамилия ничего не говорит?
0: Нет, ничего не говорит. Нет, первый раз слышу. А где он работал?
1: В научно-исследовательском институте на Петроградской. Вы бы заглянули туда, поинтересовались.
0: Дмитрий Сергеевич, я думаю, что мне теперь это ни к чему.
1: Ну, как же.
0: Ну, чего копаться в забытых набросках, бумагах.
1: А вы все же разузнаете, чем черт не шутит. Еще найдете что-нибудь полезное. Напрасно вы так. Время у вас есть. Пока оппоненты читают вам что? Ждать да мучиться?
0: Да, ждать да мучиться.

0: Николаев. Ну что ж, если этот Николаев работал над той же темой, что и я, можно будет сказать при защите, что вот, ну, еще такой-то пытался. Чем больше предшественников, тем лучше. Николаев.
1: Однако он под всякими предлогами откладывал поиски. В то утро, неожиданно для себя, Савицкий, отправляясь на кафедру, вдруг поехал в НИИ, на Петроградскую.
2: Николаев, говорите?
0: Николаев.
2: Да, здесь, в этой лаборатории, он когда-то работал. Осенью 41-го ушел добровольцем на фронт и вскоре погиб где-то под Синявиным.
0: Скажите, вы ничего не слышали о его исследовании?
3: Вы знаете, он, кажется, занимался разработкой нового типа выпрямителя.
0: Именно выпрямителя?
3: Да, добился каких-то результатов.
2: Да, но война прервала его работу.
0: Понятно. А вы не знаете, документация хоть какая-нибудь сохранилась?
2: Ну, вряд ли. С началом войны институт перешел на новую тематику. И никаких бумаг и отчетов по прежним программам не стали держать.
0: Ясно. Ну, извините. До свидания.
3: Товарищ. Да? Товарищ, постойте минуточку. Вам бы поговорить с Галиной Сергеевной. Она, пожалуй, единственная, кто может что-нибудь знать. Ну, то есть, ну, конечно, знает. В общем, обратитесь к ней.
0: А где мне ее искать?
3: А вот выйдите по коридору направо, дверь с табличкой. Посторонним вход воспрещен.
0: Ясно. Спасибо.
3: Пожалуйста, пожалуйста.
1: Галина Сергеевна, молодая женщина с гладко зачесанными черными волосами, выглянула из дверей, строго посмотрела на Александра, попросила подождать. Галина Сергеевна вышла, на ходу опуская засученные рукава белого халатика. Александр рассказал, что его привело к ней. При имени Николаева лицо ее вспыхнуло и тотчас потухло.
4: К сожалению, я плохо разбиралась в теме Анатолия. Я по специальности химик. Все его записки находятся у него дома, у матери.
0: Вы уверены, что материалы сохранились?
4: Уверена. А что, ваша диссертация закончена?
0: Да, закончена. Закончена и издана. Вы знаете, работа Николаева представляет для меня, пожалуй, исторический интерес. Но если я найду в ней что-нибудь существенное, я не воспользуюсь без ссылки на имя автора. Угу. Ну, понимаете, мне, собственно, это уже, ну, вроде ни к чему. Мой оппонент просил меня.
4: Ну, хорошо. Я могу дать вам адрес его матери. Вот, пожалуйста.
0: Благодарю вас.
1: Раздосадованный этим разговором, Александр хотел было покончить на этом. Но привычка доводить до конца начатое дело взяла верх. Он ехал по адресу, который дала ему эта неприветливая, неделикатная особа, и сам себе доказывал, что вся эта затея ни к чему. До тех пор, пока Александр не увидел Марию Тимофеевну Николаеву, он ни разу не подумал об Анатолии Николаеве как о человеке, который когда-то жил здесь, в этом доме. Еще минуту назад, уже находясь в этой тесно заставленной мебелью комнате, он не представлял, что Николаев может спал на этой потертой плюшевой кушетке. Николаев для него был мертв с самого начала. Ему не приходило в голову, что для Марии Тимофеевны ее сын еще продолжал жить в неубывающем материнском горе. Густой, накопленный годами осадок этого горя лежал в ее полинялых глазах, в мелкой ряби морщин, в навсегда усталых движениях.
0: Я по поводу разработок диссертации вашего сына.
4: Как?
0: Вашего сына, он когда-то занимался, исследовал.
4: Да.
0: Ну, словом, у нас с ним так. Родственная тема, понимаете?
5: А, вы знали Толю? Пожалуйста, проходите. Проходите, садитесь.
0: Спасибо, спасибо. Я не был знаком с ним.
4: А.
0: Вы знаете, я хотел бы посмотреть материалы его диссертации. Мне сказали, что они у вас сохранились.
5: Да, да, сохранились. Целый чемодан бумаг. Батюшки, наконец-то про него вспомнили. Я ж сейчас достану. Угу. Они у меня тут, под кроватью, в чемодане. Знаете, когда меня эвакуировали, я возила их с собой всю войну. Вот, я сейчас оботру пыль.
1: Александр осмотрелся. Над столом висела фотография. Узкое, слегка угрюмое мальчишеское лицо, очень похожее на лицо Марии Тимофеевны, с откинутыми на бок светлыми волосами, смотрело на него. На столе подле чернильного прибора с давно высохшими чернилами стоял портрет Галины Сергеевны. Александр сразу узнал ее, хотя тут она выглядела совсем молоденькой девушкой, и все было другое. Прическа, даже черты лица мягче, нежнее. Она так приветливо улыбалась Александру, что от его свежей обиды не осталось и следа.
0: Ага, книги. Почти те же, что и у меня в шкафу. Так, курс электромашин, ионные выпрямители, техника высоких напряжений, все правильно. Не хватает только нескольких новых послевоенных изданий.
5: Это его, Толины книги.
0: Угу.
5: Некоторые я раздала товарищам, а эти оставила. Здесь много пометок его. А вот, вот вам и бумаги. Берите.
1: Со странным и все растущим тревожным и грустным любопытством прочитал Александр вводную часть. Отчеты первых лабораторных опытов он просмотрел без особого интереса. Подготовка аппаратуры, накопление исходных данных. Потом началось главное – поиски. Нащупывание новой схемы выпрямителя. Все шло так же. Кончилась протаренная дорожка существующих приборов. Рубеж. Предел. Уже нечего дальше менять, дополнять. Дальше начинается свое.
0: Так, так, так, все это нам знакомо. Через это мы прошли. Ага. Здесь по-другому двигался. Но тут снова наши дороги сошлись. Странно, как будто я свои мысли читаю, только искаженные чужим почерком и чужим слогом. О, скажи, пожалуйста, у него сразу без лишних звеньев найдено то, над чем я столько ломал голову, а? Так, стоп. Что это? Здесь развилка. Есть вариант А и вариант Б. Пойду по наиболее очевидной дороге варианта А. Мне кажется, тут получатся худшие результаты. Но я хочу полной ясности. Интересно. Интересно. В свое время я избрал этот путь без колебаний, как единственно правильный. А он...
5: Вам смешно?
0: Интересно.
5: Почему смешно?
0: Вы о чем?
5: Ну да, вам смешно, как это он, мол, таких простых вещей не знал. Но ведь прошло 7 лет. Если б Толя был жив, он добился бы своего. Ему профессор говорил, что он уже тогда больших успехов достиг. У Толи столько радостей было в этой работе.
0: Мария Тимофеевна, что вы, я не о том, поймите, не о том совсем.
5: Вот вам смешно, молодой человек. А я все думаю. Думаю о том, как тяжело ему было умирать. Ни трудов своих не закончил. Ни войны не закончил. Хоть бы про победу знать. А вот теперь... И работа его смешной стала.
0: Да.
5: Лучше не читайте, молодой человек. Конечно, вы меня простите.
0: Марья Тимофеевна, но... Марья Тимофеевна, вы простите меня ради бога, но вы не так меня поняли. Вы понимаете, для меня тут, ну, у нас с ним...
1: Не слушая его, она вышла из комнаты, давая ему понять, что просит его уйти.
0: Вот черт. Вот дурак. Дурак, дурак, дурак. Посмотреть хотя бы конечный результат. Так, вот она, основная характеристика выпрямителя. Что такое? Почти правильный четырехугольник. То, что на всех моих кривых остается нерешенным и обозначается пунктиром недостигнутого идеала, здесь прочерчено жирной, почти прямой линией. Нет. Не может быть. Ну-ка проверим масштаб. Так, а ну-ка просчитаем таблицу, по которой он строил кривую. Невероятно. Все правильно. Вот она, осциллограмма выпрямленного тока. Это же невероятно. Марья Тимофеевна! Марья Тимофеевна!
5: Еще.
0: Марья Тимофеевна, а вы знаете, что вот это такое? Это же идеальное выпрямление. Ну вот взгляните сюда. Взгляните.
5: Ну
0: разве эта линия вам кажется кривой?
5: Нет.
0: Марья Тимофеевна, делайте со мной что хотите. Я не уйду.
5: Ой, вот Толя тоже прибежал домой с этой карточкой. Стал рассказывать. Поднял на руки, закружил, а потом...
0: Понятно, понятно, все понятно. Понятно, Мария Тимофеевна. Понятно, так? Так, а ну-ка. Теперь проследим все по порядку. Круг сужается. Вот. Вот, подошел к моей схеме. Предел того, что можно достичь этим методом. Так, а здесь что? Ого, не отработав схемы, даже не осуществив ее, он отказался от нее. И вот пишет. Не годится. Необходимо вернуться к варианту Б. Да. А может оставить это все, а? Потом... Вернуться сюда после защиты. Через месяц. Через два. Чем позже, тем лучше. Ну, что вы смотрите на меня со своих фотографий? Смотрят. Что в самом деле, думаете, испугался, да? Ладно. Пусть будет вариант Б. Посмотрим.
1: Придирчиво читал Александр, до хруста ломая под столом пальцы. Все ждал, все надеялся вот-вот найти ошибку. Робкая лабораторная схема варианта Б день ото дня становилась яснее, обрастала. С ней происходило то же, что происходит с каждым новым прибором. Сначала она усложнялась, приобретала множество вспомогательных узлов. Надежность и простота появились позже. Так бывает с выстроенным зданием. Освобождаясь от громоздкой неразберихи лесов, оно постепенно обнаруживается в стройном замысле архитектора.
0: Вот она запись. Вариант «Б» сравнялся по мощности с вариантом «А», но это только этап. Так, теперь пошло по нарастающей, как на гонках. Разница 0,2, 0,3. Ага, здесь он заменил конденсатор, выиграно еще 0,1. Так, а вот и окончательный результат варианта «Б». Ого. В два раза превзошел вариант «А». И как экономно и красиво схема по сравнению с моей.
1: Неслышно входила в комнату Мария Тимофеевна. Он не оборачивался на ее шаги. Она зажгла лампу на столе, а он и не заметил, что уже ночь и светит лампа. Со стены смотрело уже знакомое ему до последней черточки мальчишеское лицо. Смотрело настороженно, выжидающе. Странно, что, думая о Николаеве, Александр не испытывал больше ни ревности, ни горечи. Он только понимал, что произошло непоправимое. Наверное, не нужно было заниматься этими поисками до защиты. Но теперь жалеть об этом бессмысленно. С упорством отчаяния он стал ходить к Марии Тимофеевне. Заставил себя перечитать наново все расчетные таблицы варианта «Б». Проверил все коэффициенты. С полдня уезжал в лабораторию и испытывал некоторые узлы схемы Николаева. Так прошла неделя. Он осунулся, избегал встреч, расспросов на работе, дома и даже с Наташей не разговаривал. Настал день, когда он захлопнул последнюю папку. Рукопись Николаева обрывалась на полуслове, но, по сути дела, работа была закончена. Оставалось только сделать выводы и литературно обработать.
0: Мария Тимофеевна.
4: Ага.
0: Мария Тимофеевна, разрешите, я возьму с собой вот эту папку. Последнюю. Я верну ее вам через неделю.
5: Да бери, пожалуйста, Саша. Бери все, что тебе надо.
0: Я беру ее для того, чтобы подготовить Толину работу к печати.
5: Саш, ну а как же твоя диссертация?
0: Моя диссертация. И мне теперь защищать вариант А. Впрочем, уже получены отзывы. Достоин присвоения ученой степени.
1: С сумятицей в душе пришел Александр к своему руководителю, профессору Мажанову.
6: А, Александр Ильич, здравствуйте.
0: Добрый день, Николай.
6: Здравствуйте, голубчик Александр Ильич. Здравствуйте. Что такое? Что с вами? Что с вами, батенька? А, ну, понимаю. Проклятое ожидание. Я вам скажу по правде, я тоже когда-то очень волновался перед своей защитой. Но вы что-то уж чересчур. Ну, садитесь, дорогой.
0: Спасибо.
6: Прошу.
0: Спасибо.
6: Да, я знаю. Тут во всем виноват наш брат-ученый. Ну, представляете, принесут что-нибудь на отзыв. И спрашивают, срок. Срок? 2-3 недели. Ну, а зачем? Да нет, серьезно, зачем, спрашивается, 2-3 недели? Один вечер больше не потратишь. Но надо же показать, что ты человек занятой, и так далее. И, кстати сказать, я тоже это очень люблю.
0: Николай Степанович.
6: Уверяю вас.
0: Николай Степанович.
6: Да?
0: Николай Степанович.
6: Ну-ка.
0: Посмотрите вот эту схему.
6: Что-нибудь новое?
0: Да, новое. Ее разработал аспирант Николаев, погибший на фронте. Смотрите, вот здесь.
6: Так.
0: Здесь кончается мой вариант А.
6: Да, понимаю, ну.
0: И дальше вариант Б.
6: Кстати, ну-ка, а вот. А. Ух ты, да. Скажи, пожалуйста. А вот это? В сущности, еще одно преимущество, правда?
0: Взгляните здесь.
6: А здесь снова выигрыш. Так.
7: В общем, великолепно. Вот это фокус, а? Дорогой мой, а какой черт вас дернул перед самой защитой заниматься вот этими вот раскопками?
3: Я не знаю.
7: Что не знаю? Послушайте, идите сюда. Ни вы, ни я до конца в этом еще не разобрались. Верно?
3: Верно.
7: Значит, все остается по-прежнему. Защищайте нормально и нечего упоминать. А потом, мы обработаем рукопись этого, как вы назвали?
0: Николаев.
7: Николаева.
0: Николаев.
7: И напечатаем, разумеется, за его подписью в трудах института. Ну что, прекрасно. Кстати сказать, при наших издательских темпах как раз пройдет полгодика.
0: Николай Степанович, признаться, я думал об этом.
7: Ну?
0: Думал.
7: Ну?
0: Ну, неохота защищать то, что уже не является оригиналом.
7: Вот это чепуха. Вот это уж чепуха. Диссертация вовсе не обязана быть каким-то откровением.
0: То есть?
7: Она должна показать способности аспиранта к самостоятельной научной работе.
0: Николай Степанович.
7: И все, дорогой мой.
0: Николай Степанович, поставьте себя на мое место. Ведь это же уловка какая-то. Сделка с совестью. Причем сделка просто прикрывающая желание заработать степень.
7: Да, вот где-нибудь на Западе вот такой Савицкий не упустил бы счастливый случай. Воспользовался бы трудами вот этого Николаева. Как же находка, повезло. А у нас он мучается. Мучается проблема, катастрофа.
0: Дело не в этом.
7: Все правильно, дорогой мой, да? Но с другой стороны, вы же не присваиваете себе чужого. Вы защищаете свое, добытое трудом, выстраданное, верно? Так вот, бросьте все ваши сомнения.
1: Однако разговор с профессором ясности не внес. Занятый глухой своей тоской, он зашел в лабораторию.
8: О, наконец-то!
9: Что это ты, а? Вы посмотрите на Савицкого. На нем лица нет.
10: Ну, известно, человек волнуется. Защитная лихорадка.
11: Брагин, перестань, тебе бы все насмешки.
10: Да нет, я не смеюсь и не осуждаю вовсе Натешенко. Но просто мне любопытно на примере Александра разобрать природу мужества.
12: Давай.
10: Ну, как, товарищи, согласовать? Фронтовик, прошедший войну в танке.
9: Ну, при чем тут фронтовик?
10: Привычный к смертям, к опасностям. И вдруг волнуется и трусит какой-то защиты. Ну, часовой процедуры, где не стреляют, не бомбят, где вполне интеллигентно.
0: Слушай, Брагин, по-моему, это глупо сравнивать.
13: Ну да, успокойся, Александр.
0: Ничего. Ничего со мной, ничего. Да я.
13: Да ну. Да что
0: ну ты... что, уставились-то? Сидите, вы все знаете,
13: Александр! Смеяться, ну что смеяться?
9: Саша, ну как тебе не стыдно? Ну, Саша, ну что за истерика? Давай вот сядем вот на эту скамейку.
0: Давай сядем вот на эту скамейку.
9: Ну, а теперь говори, что случилось?
1: Наташа по-хозяйски разглядывала его. От нее всегда исходило успокаивающее чувство уверенности. Мучая себя подробностями, он рассказал ей все.
0: Вот так. Теперь ты понимаешь, Наташ, возможны два решения. Первое, то, которое предложил Можанов. Защищать мою диссертацию, ну, а потом напечатать работу Николаева. Второе, отказаться от защиты и напечатать Николаева.
9: А с какой стати отказаться? Ты-то чем виноват?
0: Ничем. Ничем абсолютно. Но от этого не легче. Все равно, в любом случае, я должен выбирать вариант А, либо вариант Б.
9: Ну, а почему же так уж железно? Представь себя на месте Николаева. Тебе было бы приятно знать, что твоя работа даром не пропадает. Кто-то использует ее.
0: То есть как использует?
9: Да нет, не в смысле присвоить. Но и жертвы ни к чему. Ты представь.
0: Нет, представлять нечего, ты просто не понимаешь. Ну, другой счет тут. Солдатский. Фронтовой. Он погиб. У него больше прав, ты понимаешь?
9: Да мне это все равно. Лишь бы ты потом не грыз себя.
0: Так, значит, не защищать.
9: Саша, ты хочешь, чтобы я согласилась. Но ты можешь объяснить, кому нужно, чтобы ты не защищал? Ну, кому ты сделаешь добро этим? Я боюсь, что никому. Даже матери Николаева это будет неприятно.
0: Мне уже 29 лет. Вот теперь оказалось, что ничего не сделано. Все на смарт. Ну, допустим, возьму я другую тему. Так это же еще год. Два. Экономил каждую минуту. Нет, это невозможно.
9: Саша, перестань. А знание же, а опыт у тебя накопился. Ну что ты себя топчешь? Ну, да как тебе не стыдно? Послушаешь тебя и выходит, что человек начинается с кандидата. Ну чего ты такое значение придаешь защите?
0: Да, придаю. Придаю, ты понимаешь, стыдно. Хуже того, я ужасно хочу стать кандидатом, получить самостоятельную работу. Да-да, только вот об этом и мечтаю, о самостоятельной работе.
9: В этом нет ничего плохого.
0: Нет ничего плохого. И какой я не ученый. И не место мне в науке.
9: Ну вот.
0: Ты понимаешь, что я не сумел сделать того, к чему Николаев пришел 6 лет назад. А сейчас оправдываю себя, изворачиваюсь, что-то придумываю. Вот Можанов меня подкрепил, пожалуйста. Теперь Сазонов оценил. Они же не работу, не выпрямитель оценили, они меня оценили.
9: Что же им со стороны виднее? Ты же не сомневаешься в их честности?
0: Подожди, Наташа. Ты понимаешь, я же не для них защищаю. Перед всеми я могу быть прав, да. Да, могу быть прав. А перед собой? Ну, перед своей совестью. Вот если по совести, казалось бы, чего проще? Откажись! А я не могу. Ну, не могу. Потому что потом какой-нибудь фертик начнет посмеиваться. Да у него, наверное, ничего не вышло. Нашел повод, выискал Николаева, чтобы увильнуть. И пойдет. Мелко, конечно, мелко. А стоит подумать про такое. И все мое мужество в трубу.
9: Ой, как все неудачно сложилось. Неудачно, говорю, все сложилось.
0: Да. Неудачно. Знаешь, ты права. Именно неудачно. Точно. Точно-то, я неудачник. И зря ты вообще связалась.
9: Что?
0: Я говорю, не состоявшийся кандидат. Я понимаю твое самолюбие и все прочее.
9: А, это ты верно. Такой чудесный повод отделаться от тебя. Но, с другой стороны, ведь скажут, ага, она бросила его из-за того, что он провалился. Оставила в несчастье. Кандидат ей нужен, а не человек. Так что, видишь, я тоже в безвыходном положении.
0: Давай, болтай. Извини, мне неохота говорить. Ты прости, я хочу побыть один.

0: Да.
1: Наташа?
0: Да.
1: Наташа, это я.
0: Я плохо слышу, кто?
1: Это я, Наташа.
0: А, Саша?
1: Да-да.
0: Ты откуда? Что случилось?
1: Наташа, я буду. Буду
0: что?
1: Защищать. Защищать буду, понимаешь? Только по-другому.
0: Саша.
1: Ты ни о чем не спрашивай. Все, что я наговорил тебе, ты не обращай внимания. Я буду защищать, ты понимаешь? Буду защищать.
2: Товарищи, здесь должен был выступить еще один официальный оппонент, профессор Сазонов. Но, как вы знаете, Дмитрий Сергеевич болен. У него сейчас крайне тяжелое, можно сказать, безнадежное состояние. Однако свой отзыв он написал, и я позволю себе его зачитать. Схема выпрямителя, разработанная диссертантом Савицким, привлекает оригинальностью замысла. А осциллограмма выпрямленного тока позволяет судить о том, что...
3: В конце Дмитрий Сергеевич распекал Александра за недостатки схемы, придирался к отдельным формулам, но даже сквозь упреки просвечивало довольство учителя, уверенного в способностях ученика.
2: Товарищи, сейчас я зачитаю заключительные строки отзыва. Есть старомодное метафорическое выражение «возложить на алтарь науки». Это очень хорошо, пишет Сазонов, но и ответственно, когда молодой ученый кладет свой первый труд на рабочий стол науки. Вот так. А теперь слово главному конструктору.
4: Товарищи, диссертация Савицкого представляется нам нужной и полезной для заводской практики. Очень похвально, что молодежь берется за такие актуальные темы. Но вы поймите нас, заказчики наши форменные обжоры, им подавай мощность, надежность, экономичность. Нам нужен большой комплекс исследований. Трудно назвать более животрепещущую, актуальную проблему, чем разработка выпрямителя тока. Если все кафедры и лаборатории вашего института займутся всерьез такими исследованиями, то, я уверен, успех будет обеспечен. И я призываю всех студентов, да-да, студентов, ну и, разумеется, аспирантов, включиться в решение этой неотложной задачи.
5: Когда же это кончится? Скорее бы заключительное слово. Народу собралось много. Он в первом ряду Мажанов, Брагин, наш из курса. Он повыше Наташи. О, в новом платье. Наверное, специально сшила к этому дню. Рядом мама. Я же ее не звал, соврал, что нельзя. Не надо было ей приходить. Ничего не знает, а все же слишком волнуется. Ведь через час... О, Мария Тимофеевна и Галина. Странно, что сидят как раз на том месте, где я слушал лекции в студенческое время. Обе печальные, тихие.
2: Итак, заключительное слово предоставляется соискателю.
6: Товарищи, наилучшим ответом на вопросы оппонентов будут вот эти схемы. Эти схемы были разработаны покойным аспирантом Анатолием Николаевым к 1941 году. В своей диссертации Николаеву удалось добиться лучших результатов и полностью избежать многих недостатков, которые справедливо были отмечены в моей работе. Обратите внимание на принцип действия его выпрямителя.
3: Время было ограничено. В считанные минуты, которыми располагал Александр, нужно было охарактеризовать надежность, качество прибора, его мощность и простоту изготовления. Ему не хватало дыхания. Он глотал концы фраз, но теперь-то он говорил своим настоящим голосом. Только один раз он взглянул в зал, и словно при вспышке магния отпечатались подпрыгивающие очки на потном носу Мажанова, гримаса и растерянность друзей-сокурсников, любопытство студентов, пылающее лицо Наташи, испуг матери, смущение Галины. Мария Тимофеевна сидела, закрыв лицо руками, плечи ее вздрагивали. Главный конструктор лег грудью на парту, приставив ладонь к уху. Вот у кого радость в глазах.
6: О работе Николаева мне стало известно уже после того, как я представил к защите свою диссертацию. Рукопись хранилась у его матери, Марии Тимофеевны, в фанерном сундучке под кроватью. Что же касается моей диссертации, то она таким образом не имеет никакой ценности, и стало быть, я не могу претендовать на звание кандидата технических наук. Произошла нелепая случайность, в которой никого нельзя винить. Но, может быть, благодаря этому мы получили возможность обнаружить действительно ценную работу, большое и нужное стране открытие.
2: Разрешите узнать, почему же вы, молодой человек, не сообщили об этом в ученый совет до вашей защиты?
7: Позвольте мне.
2: Пожалуйста, товарищ Мажанов.
7: Савицкий тут ни при чем. Он рассказал мне все как научному руководителю, и я уговорил его защищать, поскольку я считаю,
6: простите,
7: что его
6: Николай
7: работа...
6: Простите, Николай Степанович, простите. Я хотел защищать. Я должен был защищать. Я должен был доказать, что я честно работал в течение 3 лет аспирантуры.
2: Понятно. Понятно. Я попрошу членов совета пройти в соседнюю комнату.
8: Идут члены ученого совета. Тише, тише.
2: Ученый совет постановил, поскольку диссертация аспиранта Савицкого, выдвинутая к защите, не является оригинальной, воздержаться от присвоения ему ученой степени кандидата технических наук. В то же время, отмечая несомненные способности Савицкого к самостоятельной научной работе, А главное, что представленная им диссертация заслужила бы присвоение степени кандидата технических наук, если бы не обнаруженная тем же Савицким работа Николаева, просить министерство о продлении срока аспирантуры на год. Одновременно ученый совет рекомендует работу Николаева для немедленного опубликования. Александр Ильич, вы совершили благородный поступок. И мне кажется, что он лучше всякой защиты доказывает, что вы будете настоящим ученым. Здравствуйте.

0: В вестибюле Александра окружила толпа друзей, знакомых, однокурсников. Все стояли несколько смущенные, не зная, как вести себя, что сказать. Все только смотрели и улыбались. Вдруг толпа раздалась, освобождая проход. Галина под руку с Марией Тимофеевной подошла к Александру.
1: Поздравляем. Поздравляем вас, Александр Ильич. И примите от нас этот букет.
2: С чем вы меня поздравляете? С чем?
1: Вы защитили мою веру в человека. Спасибо вам.
3: Саша! Саша! Я так и знала. Ты такой молодец.
2: Ой, Наташка, только тебе сейчас я ему могу все это сказать.
4: Александр Ильич, минуточку.
2: Ну, в чем дело, товарищ минуточку. Главный конструктор?
4: Александр Ильич, дорогой, машина ждет. Едемте на завод. Я хочу, чтобы мы с вами поподробнее рассмотрели проект.
2: Какая машина? Какой завод? Какой проект? Послушайте.
4: Все понятно, все понятно. Извините. Извините. Убирайтесь к черту, как говорится, да? Ну, что вы... Хорошо, я ухожу. Но имейте в виду, завтра с утра я заеду за вами.
3: Ты что? Ой.
4: Нет, извините меня, я не могу. Извините, как хотите, дорогой, не могу. Ну дайте-ка хоть еще разок посмотреть мне на чертежи.
2: Послушайте,
4: ну,
2: вы можете хотя бы сегодня оставить меня в покое.
4: Я прошу вас дать мне чертежи, в конце концов, и все. Давайте. Вот так вот, подержите, пожалуйста, вот так вот. Очень хорошо. Сейчас, я одну минуту. Сейчас, вот тут вот одно место. Вот здесь. Ага, ясно. Пойдет. Это пойдет вполне. Вполне, как раз. Только вот так ли это, да?
2: Да.
4: Это мало. Мало.
2: Что мало?
4: Мощностей! Мощностей мало! Завтрашних мощностей ваша штука уже не обеспечит. Ну что вы так уставились на меня? Поехали в КП. Я вам покажу, что от вас требует. Взгляните своими глазами. Посмотрите, какие проекты приходится обеспечивать. Разве это мощность? Это мало. А, Б, это все хорошо, превосходно. Но нам же придется искать вариант В. Вариант Г, черт возьми. Или это предел?
2: Мало? Мало мощности. Мощности, ну да. Это же вариант В. Точно. Вариант В.
5: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Давным-давно в далекой-далекой галактике.
2: Ой, тепленькая пошла.
3: А мама ой, всегда ой, говорила, жизнь как коробка шоколадных конфет.
4: Говорящее кино.
5: Может, купим маме?
6: Сколько стоит?
5: 15 лир.
6: Да он не настоящий, это игрушечный торт. Как твой танчик. Идем отсюда, Джузуэ.
5: Евреям и собакам вход запрещен.
6: Идем, идем, Джузуэ.
5: А почему собаки и евреи не могут туда входить, папа?
6: Просто им не нравятся собаки и евреи. Каждый делает, что хочет. Дальше по улице есть лавка скобяная. Так вот, туда, например, не пускают испанцев и лошадей. А еще дальше есть аптека. Вчера мы пришли туда с другом-китайцем и его кенгуру. Я спросил, можно? Нет, они не хотят видеть ни китайцев, ни кенгуру. Те им не нравятся. Ну, что я могу сказать?
5: А мы вот пускаем в книжную лавку всех.
6: Нет, завтра тоже напишем табличку. Вот тебе кто не нравится?
5: Пауки, а тебе?
6: А мне вестготы. Завтра так и напишем. Паукам и вестготам вход воспрещен. Мне давно надоели вестготы. Хватит с меня.
7: Всем привет. В эфире программа «Говорящее кино». Ольга Хасид, Василий Дрожжин. Всем привет.
8: Привет, Вася. Привет, дорогие радиослушатели.
7: Мы сегодня записываемся в первый рабочий день, можно сказать, после 9 мая. Поздравляем всех с этим прошедшим праздником. И фильм, который мы сегодня будем обсуждать, он в тематике этого дня. Фильм выбрала Оля, и давай, наверное, сразу я тебе передам слово, чтобы ты немножко про него рассказала, о чем эта картина и как ты выбрала именно его.
8: Вообще, у меня было несколько фильмов на выбор. Также мы вот, Вася, с тобой обсуждали, что все-таки да, фильм должен подходить под тематику этого дня. Это, конечно, страшные годы были, и очень много людей от этого пострадало. И до сих пор мы вспоминаем с содроганием, со слезами, с эмоциями все то, что было. Что происходило тогда. И поэтому я выбрала фильм, который, наверное, отражает все эти ужасы, но отражает в необычном ключе. Это трагикомедия «Жизнь прекрасна» 1997 года. Ее снял Роберто Бенини, итальянский режиссер. Он же сыграл главную роль. Фильм повествует о том, что война, да, началась, и мы прекрасно знаем, как относились к евреям в эти годы и вообще в последующие. И, собственно, это семья евреев, еврейская семья, которая, собственно, попадает под эту раздачу и оказывается в концентрационном лагере. И о том, как люди проходят эти испытания, как главный герой Гвидо показывает своему ребенку, мальчику, что это может быть представлено не как что-то ужасное, а как игра. И он придумывает для своего ребенка, с которым он попадает в этот лагерь, то, что это на самом деле не страшное место какое-то, а игра, за которую, ну, если выполняешь задание, получаешь очки, и в конце концов ты выиграешь классный приз, целый танк настоящий. И мальчик в это верит, и для него вся эта жизнь проходит как игра. Я смотрела этот фильм первый раз, но была знакома с ним по каким-то коротким фрагментам в различных соцсетях. Мне попадался этот фильм, я решила, что, ну, почему нет, давайте посмотрим, что вообще Роберто Бенини наснимал такого интересного. И да, фильм очень впечатлил. Это не какой-то мрачный фильм для меня лично, а что-то такое светлое и позитивное, несмотря на то, в какое время это происходит и что в этом фильме о чем рассказывается. Вася, я знаю, что ты тоже посмотрел первый раз этот фильм. Вот какие ощущения и как вот просмотр? Удобно ли смотреть этот фильм?
7: Ну, на самом деле, мне кажется, что это один из самых сильных фильмов за последнее время, который мы обсуждали, и потому что тема действительно взята достаточно сложная, тема Холокоста, и подана она действительно в таком необычном ключе, за что

0: же твое воспитание. Посмотри, во что я превратилась. Да еще этим ужином у префекта меня так ужасно разозлил. Ну вот, так и знала, началась икота. Так всегда, когда меня вынуждают делать то, чего я не хочу. Неужели ты не знаешь, как мало мне надо для счастья? Просто шоколадное мороженое. А лучше два. Потом прогулка вдвоем, и там уже будь что будет. А вместо этого ты...
1: Добрый день, принцесса!
0: Глазам своим не верю. Вы должны объясниться.
1: Нет, это вы должны объясниться. Простите. Но только я стал под крышу, как вы свалились мне в руки. Падаю с велосипеда и снова в ваши объятия. Приехал с инспекции в школу, а вы и там умудрились меня найти. Вы являетесь мне даже во сне. Почему вы не даете мне прохода? Очень похоже, что вы в меня влюбились. Я, конечно, могу вас понять, однако... Ладно, все, я сдаюсь. Ваша взяла. Куда поедем, принцесса? Может, на море? Вы любите море?
0: Люблю, но меня ждут возле театра. Верните меня назад. Что происходит?
1: Простите, принцесса, вы не знаете, как включить дворники?
0: О, боже, тормозите! Боже!
1: Принцесса!
0: Тормозите!
1: Ничего не бойтесь! Держитесь за меня!
2: И на этом вот контрасте тоже, наверное, как раз и сыграл режиссер, он же и главный актер Бенини. Мне кажется, что стоит упомянуть, для конца 20 века это один из самых популярных комедийных актеров Италии. Ну и здесь его талант именно как актера, наверное, раскрылся в большей степени. Я, честно, не так часто встречал фильмы, где актер является одновременно и режиссером. Вот. Но здесь мы как раз видим подобный вариант. Что касается восприятия на слух, скажу, что здесь много есть моментов, где линия не откомментирована, сюжетная. Но общую канву, скорее всего, вы не потеряете. Да, по смыслу многие элементы встают на места, когда герои начинают все-таки между собой общаться, и ты так или иначе в сюжете не запутаешься. Я не нашел варианта с полным дубляжом. Вот те фрагменты, которые вы услышите в нашем эфире, это, соответственно... двухголосый, или, как принято считать, многоголосый перевод, наложенный на оригинальный звук. Ну, в целом, вот этот оригинальный звук, он классно дополняет, наверное, перевод, особенно в некоторых фрагментах, о которых, может быть, мы чуть попозже скажем. Вот, поэтому воспринимать его на слух можно, без тифлокомментария, которого тоже, соответственно, к этому фильму пока, я думаю, что нет на русском языке, и это, опять же, повод, возможно, сделать к такой картине. Ну и, наверное, один из таких главных вопросов, когда речь заходит про этот фильм, здесь действительно тема фашизма, тема Холокоста, гонения на еврейское население, в частности, в фашистской Италии, она преподносится через юмор, да, которого в фильме достаточно много, и вот эта вторая часть, которая уже повествует, как Гвидо и его сын попадают в этот лагерь, и супруга Гвидо, которая еврейкой не является сама по своей воле, вместе с ними и дядей Гвидо отправляется тоже на этом же поезде. Дальше мы видим вот, собственно, какие-то зарисовки этого концлагеря. Наверное, они не показаны вот в каком-то традиционном стиле ужаса и кошмара, но когда мы наблюдаем за этим через призму этой недавней комедии, это выглядит как будто бы еще более жутко и страшно, особенно если мы понимаем, что вот здесь маленький ребенок находится, и папа разыгрывает для него вот этот спектакль, и делать ему это, безусловно, очень сложно. И, наверное, вот как раз здесь очень классно сыграно на эмоциях. Да? Ты постепенно погружаешься вот от этой легкости, где-то там наивности, воздушности, в такую тревогу, страх и так далее и тому подобное, ты прям все больше начинаешь сопереживать героям, не понимая, что же их дальше ждет.
3: Третий класс начальной школы. Я в шоке, какие задания.

0: А чьи они решают? Задача. Сумасшедшие обходятся государству в 4 марки в день. Калека в 4,5 марки. Эпилептик в 3,5 марки. Учитывая, что средняя стоимость содержания 4 марки в день, а иждивенцев 300 тысяч, сколько сэкономит государство, если их всех устранить? Представляете?
1: Боже мой, да это невозможно.
0: У меня была такая же реакция. Боже, это невозможно. 7-летний ребенок не может решить подобную задачу. Это сложные вычисления. Пропорции, проценты. А у детей только начальные знания математики. Это задача для старших классов.
2: Да нет же, это просто умножение. Сколько там иждивенцев? 300 тысяч?
0: Да.
2: 300 тысяч на 4. Значит, если их убить, то сэкономим 1 200 000 марок в день. Это же легко.
0: Верно. Молодец. Но ты уже взрослый, а в Германии эту задачу задают 7-леткам. Воистину другая раса.
3: Прежде чем мы, наверное, расскажем весь сюжет, давай немножко поговорим про визуал и главных действующих лиц. Ну и, может быть, вот как внешне выглядят эти два мира, условная там мирная жизнь, да, и вот этот концентрационный лагерь, который здесь представлен.
4: Ну, в начале фильма, да, мы видим двух друзей, таких двух шутников, которые один работает на производстве обоев, а другой работает официантом. И, в общем-то, они живут свою жизнь, радуются жизни и даже находят любовь, как в случае Гвида, да. Очень смешные, классные сцены, когда на него вываливается из окна девушка, и он говорит: «Здравствуй, принцесса!» И это настолько мило, и хочется как бы узнать продолжение, ну что же они будут, потому что что же с ними будет? Потому что мы понимаем потом, что она учительницей работает, что она из хорошей семьи. Как же вот он, такой простой официант, такой раздолбай немножко, как же он с ней будет вместе? Но в конце концов мы понимаем, что они будут вместе, все хорошо, и, казалось бы, жизнь прекрасна. Но тут приходит война, и всех их собирает поезд, и неизвестно, куда этот поезд едет. Их набивают под завязку эти вагоны людьми, и эти люди не знают, куда они едут. И Гвида тоже не знает. Он едет со своим сыном. Он не знает, где его жена, знает ли она об этом, обо всем. Но он старается это мальчику преподнести так, что все нормально, все хорошо.
5: А который час?
6: О, мы отбываем точно по расписанию. Как все организовано, а? Ты ведь не ездил на поездах?
7: Нет, а там хорошо?
6: Просто прекрасно. Это надо видеть. Внутри все деревянное, сидений нет, все стоят.
7: Там совсем нет сидений?
6: Шутишь, что ли? Сиденья в поезде. Сразу видно, что ты никогда не ездил. Там все стоят. Очень тесно. Шутишь, что ли? Посмотри. Видишь, какая очередь? Я с трудом урвал билеты. Просто чудом урвал. Дядя, продвигайся. Не то опоздаем. Все места займут. И тогда придется возвращаться домой. Погодите, у нас есть бронь. Оставьте нам местечко. Видал, какая очередь? Давай, Джозуэ, поднимайся. Вот так. У нас с ним есть бронь. Спасибо. Ну что, поехали?
4: Как они выглядят? Ну, Гвида такой худощавый мужчина лет 40, такой немножко залысинный, с вечной вот этой улыбкой на лице. Мальчик тоже темненький, с большими глазами, карими, и тоже все время улыбается, потому что папа не дает ему скучать никогда со своими шутками, с какими-то играми. И тут тоже Гвида понимает, что что-то не так, что здесь точно никакой не санаторий, никакое не увеселительное место, что это действительно страшное место. И ребенку маленькому, ему нужно это преподнести так, что, чтобы он не боялся и желательно остался жив в этой ситуации, самое главное. Его жена Дора, она такая вот ну, я таких называю, тургеневская девушка, то есть она такая с кудряшками, она такая, да, воздушная, но с грустными глазами женщина, которая все прекрасно понимает, и ей страшно за свою семью, которую она обрела и жила счастливо столько времени. И единственное верное решение, которое она принимает, ехать за ними, несмотря на то, что офицер СС ей говорит, идите домой, вас в списке нет. Но она все равно садится в этот поезд и едет в концлагерь вместе со своей семьей. И тоже очень забавный момент, когда их распределяют, ну, женщин в один барак, значит, Гвидо со сыном в другой барак, естественно, их сразу же отправляют работать, надевают на них эти полосатые робы. И когда Гвидо с мальчиком, он везет его на тачке, и они видят, что офицер СС вышел из комнаты, где стоит такой мегафон большой, в который передается звук на весь лагерь. И он прибегает, говорит, смотри, что я сейчас сделаю. И да, говорит, здравствуй, принцесса, какой прекрасный день. Сын говорит, вот папа не умеет водить тачку, и мы уже столько очков заработали. И она подходит, вот это очень такая яркая картина из этого фильма, прям вот яркий кадр такой, когда она бросает работу, которую она делала, ну, что-то там, они шитьём каким-то занимались, и подходит к окну, и настолько вот у нее надежда такая в глазах появляется, что все будет хорошо, что с ее семьей все хорошо. И прям вот это до мурашек просто эта сцена. Ну, таких сцен на самом деле много в фильме, несмотря на то, что много и улыбаешься во время просмотра, но вот здесь пересекается вот это и мурашки, и слезы, и улыбки. Ну, в общем, действительно очень сильный фильм. Вот какая твоя любимая сцена, может быть, что-то запомнилось?
3: Слушай, их много на самом деле. Начиная еще как в первой части, в условно-мирное время, Гвидо под видом ревизора, да, или чиновника попадает в школу, да, и должен выступить на тему как раз элитарности их расы, и он тоже это высмеивает, показывает, что теория весьма абсурдна.
4: Я лучший представитель.
3: Да, это карикатурная история достаточно получается, и... Наверное, самые сильные моменты как раз происходят в общении с сыном, с Джозуэ, когда он ему объясняет, почему там надпись «Не принимаем собак и евреев», да, или когда он доказывает, что нет, это игра, и что никого там не сжигают и не превращают в мыло и пуговицы. Ну и, наверное, вот этот момент, когда он просит его из ящика не вылезать, да, потому что остается совсем немножко тех самых очков, которые позволят им выиграть в игру.
7: Папа, меня чуть не хватил удар от испуга.
6: Джозуэ, дай мне одеяло. Тебе не холодно?
7: Нет.
6: Тогда давай свитер тоже. Снимай, я его использую, чтобы сбить их со следа. Ты только посмотри, как тебя ищут. Все орут, где Джозуэ, где Джозуэ? Даже ругательства выкрикивают. Они очень разозлились, но тебя никто не найдет. Ладно, пока, скоро вернусь. Послушай, Джозуэ, если я сильно задержусь с возвращением, никуда не уходи. Ты не должен выходить из ящика, это очень важно. Ты не должен выходить, пока не станет совершенно тихо и никого не будет видно рядом. Повтори.
7: Я не выйду, пока рядом кто-то есть.
6: Молодец, светлая головушка. Ну все, пока, мне пора.
3: Ты знаешь, на самом деле, мне кажется, здесь еще есть такой интересный персонаж. Он, с одной стороны, второстепенный, С другой стороны, он очень характерный. Это доктор Лессинг, который есть в обеих частях. Это вот как раз немецкий интеллигент, любитель загадок. И он такой вежливый, утонченный и никак не ассоциирующийся с какими-то злодействами. И когда мы его видим в первой части, ну, то есть он вполне себе в нее вписывается. Когда он оказывается в этом лагере и узнает Гвида и хочет вызвать его на какой-то разговор, это зрителю дает надежду, да, как будто бы он сейчас, может быть, с чем-то им поможет. Вдруг это как раз тот путь к спасению, ну или как минимум он, может быть, просто его выслушает и как-то попробует с ним поговорить, как с человеком из своей жизни, к которому он хорошо относился. А в итоге оказывается, что его заботит просто загадка, которую Гвида хорошо умел разгадывать. И вот это, наверное, как раз вот эти мелочи, они создают дополнительный ужас ситуации, да, когда ты понимаешь, что вот эту систему карательную, жестокую, кошмарную создавали вот такие люди. Да, обычные люди, которые никак не ассоциируются со злодействами, с чем-то нечеловеческим. Но вот в этом, наверное, как раз один из парадоксов. И здесь как раз, мне кажется, вот очень классно это показано. И Бенини это делает довольно талантливо. Ну, стоит, наверное, также сказать, что Николета Браски, которая играет Дору, это в реальности жена Роберта Бенини, так что их химия на экране, если она есть, она вполне себе реалистичная. Вот, так что здесь много таких нюансов, да, и одновременное использование двух ролей, да, режиссера и актера, и в том числе вот семейственность в исполнении этих же ролей. Нужно сказать, что несмотря на критику, которой фильм подвергся, и по поводу романтизации истории фашизма, хотя мне кажется, что ее здесь нет, и по поводу нереальности изображения концлагеря, и по поводу в целом недопустимости использования юмора в контексте темы Холокоста, мне кажется, что все равно фильм оценили по достоинству. Это Гран-при Каннского фестиваля, это 3 премии «Оскар» 1998 года за лучшую мужскую роль, лучший саундтрек и лучший фильм на иностранном языке. И в целом, мне кажется, это все вполне заслуженно. До недавнего времени это вообще был самый кассовый итальянский фильм. 20 миллионов долларов было затрачено, и 230 он собрал в мировом прокате для фильма 30-летней давности почти, мне кажется, это очень хороший результат. Вот. Ну и для себя я отмечаю, что, наверное, это очень редкая история, когда команда прошла по этой тонкой грани. Действительно, нужно иметь большую смелость именно в этом жанре попробовать рассказывать вот эту историю. И мы действительно погружаемся в тему ужасов Второй мировой войны, тему Холокоста, не через историю всего этого процесса, а через историю конкретной семьи, где вот этот Гвида, в каком-то смысле клоун, шут, да, такой весельчак, он смехом выражает этот протест против ужаса, против бесчеловечности. Ну и, по сути, этот смех — это победа и над страхом. Ну и это то, что позволяет ему сохранить некую человечность в этом аду и защитить прежде всего психику своего ребенка, который только, наверное, уже впоследствии поймет, что сделал его отец, да, каким образом ему это удалось, какой ценой. Ну и, наверное, вот это все имело место быть. Может быть, конечно, эта история сама по себе немножко романтичная, и, наверное, здесь она никак не претендует на какую-то достоверность. Ну, насколько это эмоционально, насколько это в целом играет на контрастах, повторюсь, мне кажется, это очень история и добрая, и вдохновляющая, и, ну, наверное, с теми смыслами, которые вне времени, вне контекста. Поэтому со своей стороны я рекомендую этот фильм посмотреть. Если вы его не смотрели, наверное, его будет сложно пересматривать, да, потому что мне кажется, что это вот как раз из тех фильмов, которые можно посмотреть один раз, но не потому, что фильм какой-то некачественный, а наоборот, просто вы понимаете, что второй раз это будет сделать сложно. Ну и здесь я умолкаю. Оль, давай тебе тоже дам слово для какого-то финального вердикта.
4: Да, я когда смотрела этот фильм, он мне показался очень светлым, очень поучительным. То, что в любой даже самой страшной ситуации, когда ты понимаешь, что выхода особо нет, все равно можно относиться к ней с позитивом, с юмором, и тогда тебе действительно будет легче, и, возможно, выход найдется. Поэтому у меня не осталось после этого фильма какого-то плохого, сложного, гнетущего послевкусия. У меня только светлое ощущение, и я надеюсь, что когда вы посмотрите этот фильм, а вы его посмотрите обязательно, потому что он культовый, он должен быть посмотрен каждым, мне кажется. И тоже для себя решите, что же он оставляет в вашей душе, а он обязательно что-нибудь оставит. Поэтому смотрите хорошее кино вместе с нами, пишите нам, что вы об этом думаете, и что еще сказать?
3: Услышимся в новом эфире. Всем пока.
4: Да, пока-пока.
6: Начинаем игру. Кто здесь, тот в игре. Кто нет, тот нет. Кто первый наберет 1000 очков, выиграет приз «Настоящий танк». Вот счастливчик. Каждый день мы будем объявлять счет по этому репродуктору. Последнему в таблице придется носить плакат с надписью «Осел». Вот тут, на спине.
8: Ihr habt die Ehre, für unser großes deutsches Vaterland arbeiten zu dürfen und am Bau des Großdeutschen Reiches teilzunehmen.
6: Мы играем роль злодеев, которые орут. Кто будет бояться, тому снимут очки.
8: Drei Grundregeln solltet ihr nie vergessen. Erstens, versuche nicht zu fliehen. Zweitens, folge jedem Befehl ohne Fragen. Drittens, jeder Versuch eines Aufstandes wird mit dem Tod durch Erhängen bestraft. Ist das klar?
6: Очки можно потерять в трех случаях. Перечисляю. Первый. Если будете плакать. Второй. Если будете проситься к маме. Третий. Если будете просить перекуса. Забудьте о них.
9: Hasta la vista, baby.
10: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
11: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
10: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
12: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
10: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
13: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
10: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
14: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
15: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. И сегодня у нас вторая передача, вторая часть про транзактный анализ с Аленой Неженцевой, психологом, кандидатом психологических наук, членом Европейской и Санкт-Петербургской ассоциации транзактного анализа. Здравствуйте, Алена.
16: Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, слушатели. Рада снова быть с вами.
15: Да, мы тоже очень рады снова вас слушать. Про какие игры и сценарии вы могли бы нам сегодня рассказать для того, чтобы каждый радиослушатель смог в своей жизни тоже проанализировать, да, и осознать немножечко вот эти моменты, чтобы вести более гармоничные отношения?
16: Ну, для начала можно классифицировать игры как игры между двумя людьми, игры, где есть несколько человек, то есть индивидуальные и групповые игры. Мы сегодня становимся с вами большую часть на индивидуальных играх. Почему? Потому что групповые встречаются гораздо реже, чем индивидуальные. Наиболее распространенная сфера, где встречаются игры, это межличностные отношения. Мы все строим отношения настолько, насколько можем, приближаемся в этих отношениях к партнеру, к друзьям, к родственникам, к близким, родным и так далее, коллегам, начальникам и так далее. Поэтому в зависимости от того, как мы выстраиваем отношения, будут и выбираются определенные игры. Они выбираются бессознательно, поэтому сегодня вы сможете отчасти параллельно нашему обсуждению проанализировать и, возможно, определить, что кто-то из вас использует ту или иную игру. Не хочется вас заранее успокоить, если вы обнаружите в себе симптомы игры, это не значит, что это как-то очень опасно и ненормально. Все люди играют в игры, так называется книга Эрика Берна, и поэтому невозможно избежать игр. То, что вы можете сделать, это осознать то, что вы играете в игру, если вы это осознаете и заметите. И, возможно, найдете способ, как можно выстроить отношения по-другому. Например, мы можем с вами обсудить игру «Ах, бедняжка». Мне нравится, как Эрик Берн называет эти игры. Это яркое и в то же время заметное название, которое сразу наводит на мысли. И сразу понятно, о чем идет речь в этой игре. «Ах, бедняжка» — это игра, в которую чаще всего играют люди с какими-нибудь особенностями личностными, психическими, физическими. Например, человек, выбирающий игру «Ах, бедняжка», склонен думать, что с ним что-то не так. «Я бедный, я нуждаюсь в какой-то особенной помощи, я не способен справиться самостоятельно, и мне нужен кто-то, кто будет делать это за меня». Например, «Ах, бедняжку» часто играют женщины, которым с детства рассказывали, что лучше быть красивой, чем умной. И поэтому любые вопросы, требующие обдумывания и принятия решения, вызывают ступор. И тогда человек впадает вот в эту игру «Ах, бедняжка, кто же подумает за меня? Кто же примет за меня решение?» У бедняжки всегда есть спасатель и преследователь. Потому что еще одна книга Эрика Берна, очень известная, называется «Что вы говорите после того, как говорите «здравствуйте»?». И яркий пример в этой книге был про то, как человек всегда найдет себе соучастника в игру. Ну, например, если взять красную шапочку, и она знакомится и говорит: «Здравствуйте, я красная шапочка, здравствуйте, я Буратино», то им не суждено встретиться. Они поздороваются и пойдут дальше. Но если красная шапочка скажет: «Здравствуйте, я красная шапочка, здравствуйте, я серый волк», то вот тут вот все сложилось, игра началась. «Ах, бедняжка» всегда найдет своего преследователя. Если брать совсем патологическую историю, то, например, это женщины, которые подвергаются насилию, подвергаются физическому или сексуальному насилию. Женщины, которые как бы заигрывают в эту игру. Эрик Берн выделял три уровня игры. И игры первого уровня — это игры, которые приводят к неприятным ощущениям в конце, как расплата. Игры второго уровня приводят к каким-то физическим последствиям или последствиям со здоровьем. И игры третьего уровня — это самые опасные игры, которые, как он говорил, игры со смертью. Они могут действительно привести человека либо к смерти, либо к сумасшествию, как такой ментальной смерти, либо к тюрьме, как социальной смерти. Вот почему анализировать игры очень важно, для того, чтобы они не закреплялись. Еще один яркий пример игры «Ах, бедняжка» — это человек, который набирает кредиты в большом количестве, а потом не может их выплатить и как будто подставляет себя сам, не способен разрулить эту ситуацию, не способен спрогнозировать, насколько он сможет выплатить эти кредиты или он попадет в эту долговую яму. И тогда это уже игры третьего уровня, игры с законом, игры с тюрьмой и так далее.
15: Каким образом распределяется, кто играет в игры первого уровня, кто второго, кто третьего? То есть как, какими чертами человек обладает, да, или по какой причине он попадает на вот игры второго и третьего уровня?
16: Это зависит от сценария. Чем более трагичный сценарий у человека, тем выше уровень игры. Если мы берем игры третьего уровня, игры с жизнью, там человек может подвергать себя опасности, например, садясь нетрезвым за руль. Это тоже игровое поведение, где человек как будто бы приглашает другого позаботиться о нем. Тоже, как правило, из детского эго-состояния. Ответ на ваш вопрос — все зависит от уровня осознанности. Чем более осознанна личность, тем ниже уровень игр. Чем менее осознанна личность, чем меньше у нее эго-состояние взрослого, тем выше уровень игр.
15: То есть нельзя говорить, что там в игры третьего уровня играют люди, у которых какое-то пограничное состояние или какая-то патология. То есть это может быть человек в совершенной норме, да?
16: Человек может быть психически нормальным и играть в игры третьего уровня. И одновременно с этим, если мы посмотрим более глобально, то психотическим людям с психотическими чертами или даже с психиатрическим диагнозом чаще всего играют именно в игры третьего уровня, потому что их история жизни, как правило, очень трагична, и восприятие мира искажено. Из-за этого им трудно использовать вот это взрослое эго-состояние, им трудно руководствоваться своим критическим мышлением, что приводит вот к такой путанице. И эмоциональной путанице, им трудно понимать свои чувства, и вот к такой игровой путанице. Они как будто бы сами попадают в эту ловушку, в эту паутину.
15: Вот вы затронули понятие сценария, который очень тесно переплетается, да, с играми. Давайте немножко разберем именно, что такое сценарий и откуда он берется.
16: Согласно Эрику Берну, человек пишет свой сценарий до 7 лет. Как он это делает? Бессознательно, конечно. Ребенок не осознает, что он пишет Сценарий — это совокупность убеждений о себе, о других людях и о мире в целом. К этим убеждениям ребенок приходит, исходя из опыта. Под опытом мы понимаем контакты не только с близкими людьми, хотя мама и папа, родители или сиблинги являются для ребенка наиболее близкими, оказывают наибольшее влияние на формирование сценария. Но это может быть и любой другой опыт. Например, воспитательница в детском саду или даже лес, в который попал ребенок и заблудился, и там шелестят от ветра листья, которых он пугается и фантазирует себе о каких-то ужасах ужасных. То есть опыт — это то, что влияет на написание сценария. Когда ребенок сталкивается с каким-то жизненным опытом, эмоционально заряженным и не способен его переварить условно, то это откладывается как непереваренная, непроработанная часть, которая формирует убеждения. Убеждения о себе, например, как «я плохой», или убеждения о другом, как «другие плохие», или «другие хорошие», или «другие страшные», «опасные», или убеждения о мире в целом. Мир небезопасный, мир несправедливый, мир такой, как сикой и еще какой угодно, исходя из того опыта, с которым столкнулся ребенок. И, конечно, ребенок до 7 лет сталкивается с огромным количеством опыта. Поэтому сценарий — это совокупность этих убеждений, которые в дальнейшем как будто подтверждаются. Эрик Берн говорил о том, что мы бессознательно притягиваем к себе какие-то ситуации, которые подтверждают нам сценарные убеждения. Ну, например, женщина с убеждением, сценарным убеждением, мужчинам нельзя доверять, бессознательно выбирает себе мужчин, которые склонны к изменам, которые боятся близких отношений. И таким образом она каждый раз подтверждает себе, что «ну вот, я так и знала, мужчинам нельзя доверять, ну вот, я так и знала, все мужчины изменяют». Вот так вот устроен сценарий. Это бессознательно. Но опять же, в кабинете у психотерапевта, у транзактно-аналитического психотерапевта, человек начинает понимать свой сценарий. Он начинает думать, так как у него есть способность думать, и принимает новые решения, что не все мужчины изменяют, что не всем людям нельзя доверять, что можно проверять, что можно выбирать кого-то, кому можно доверять, и исключать из своего окружения того, кому доверять нельзя.
15: То есть как раз увидев эти установки и изменив их, можно в некотором роде переписать этот сценарий?
16: Можно, да. Как считают современные транзактные аналитики, изменить сценарий полностью невозможно. И я придерживаюсь этой философии, потому что изменить сценарий — это все равно, что изменить свое прошлое. Это невозможно. Мы не можем родиться в другой семье, иметь другой опыт и сложить другие установки. Поэтому совсем сценарий изменить невозможно. Но мы можем изменить некоторое восприятие. Например, мы можем смотреть на жизнь не глазами 7-летнего ребенка, которого, например, не назначили снегурочкой на новогоднем утреннике в детском саду или в школе, а глазами взрослого человека, у которого был такой опыт. Этот опыт не определяет наше настоящее.
15: Угу. А вот вы упомянули по поводу притягивания, да? Помню, эксперимент вроде такой был, когда женщина неоднократно выходила замуж за алкоголика. И проводили эксперимент, то есть в какой-то аудитории было там порядка 15 или 20 мужчин, если я не ошибаюсь, и просто пообщавшись с каждым, она должна была выбрать человека, который ей близок, с которым она хотела бы встречаться. И она выбрала тоже человека с зависимостью алкогольной. Вот, правильно я помню ли этот эксперимент, и что может здесь транзактный анализ?
16: Да, да, Наталья, вы верно помните этот эксперимент, и это подтверждение того, что человек притягивает ситуации, подтверждающие его сценарий. И, скорее всего, я, честно говоря, не помню, что это была за история у этой женщины, которая участвовала в эксперименте, но я предполагаю, что кто-то в ее собственной истории страдал алкогольной зависимостью. Возможно, папа, возможно, мама. И это было подтверждением. Мне нравится пример, который приводит Эрик Берн про женщину, у которой было два близнеца, два сына. И она им с детства говорила, когда они плохо себя вели, что вы закончите в психушке, если будете себя так вести. И так и получилось парадоксальным образом, что оба они попали в психиатрическую больницу, один как пациент, а другой как врач. И это доказательство того, что человек сам принимает решение, сам пишет свой сценарий, независимо от того, кто и как на него воздействует. Это его личный выбор.
15: Это вот то, что они оказались по две разные стороны, да? А вот то, что...
16: Они оба оказались в психиатрической больнице. Сценарий сработал.
15: Да, сценарий сработал.
16: Как он сработает? Выбор за каждым отдельным человеком.
15: Угу. Получается, что она их как бы запрограммировала, да? Это, правда, термин уже из другой области.
16: На самом деле в транзактном анализе тоже есть такой термин, как сценарные программы. Это как синоним сценарным установкам. Да, в некоторых направлениях терминология пересекается. И вообще во многом психология говорит разным языком об одном и том же. Вот кто-то выбирает один термин, кто-то выбирает другой термин. Поэтому ваш термин тоже подходит.
15: То есть получается, что вот эта женщина, она же каким образом выбрала вот этого совершенно незнакомого мужчину, но который тоже страдал тем же. По общению она выбрала. То есть ей почему-то комфортно именно общаться с таким человеком, при том, что там, бывшие мужья ее раздражали. Да? То есть вот как вообще сочетается... Естественно, ее негативное отношение к человеку, который пьет, да, при этом по общению она выбирает такого человека. То есть это, получается, ее какие-то собственные особенности, которые требуют именно такого общения. Да?
16: Вы говорите о сознательном непринятии. Сознательно, конечно, она не хочет строить отношения с мужем-алкоголиком и вступать в эти созависимые отношения. И одновременно с этим бессознательно. Это ее паттерн поведения, это ей понятно и близко. И тогда мы сталкиваемся с конфликтом, внутренним конфликтом сознательного и бессознательного. Зачастую люди приходят к психологу именно с каким-то внутренним конфликтом сознательного и бессознательного. И специалист помогает помочь человеку увидеть, как его бессознательное влияет на тот или иной выбор, на ту или иную ситуацию, которая складывается в его жизни. Поэтому эта женщина не специально выбирает этих мужчин. Это ей близко, это помнит ее опыт, помнит ее тело, ее мышечная память, потому что мы помним даже то, чего мы не помним. Все воспоминания хранятся в нашем теле через ощущения. Потому что когда ребенок развивается, и у него еще нет самосознания, то есть осознания себя как отдельной личности, большую часть информации в этом мире и в контакте с другими людьми он воспринимает через ощущения. Ощущения в своем теле, которые хранятся. И вот через запахи, например, через взгляды, еще каким-то другим способом, немыслительным. И, например, эта женщина может уловить похожий наклон головы. И это отзовется в ее ощущениях, которые были когда-то в детстве ей приятны, когда она сидела на коленках у отца, который был не очень трезвый, но был очень добр к ней, когда был нетрезв. И был одновременно с этим холодный, отстраненный, когда был трезвый. Угу. Ощущения, которые хранятся в теле, они бессознательные. Человек может не понимать эти ощущения и становится заложником этого сценарного убеждения.
15: То есть получается, что нас притягивает к чему-то знакомому и привычному, даже если у нас был с этим негативный опыт.
16: Притягивает к чему-то привычному и знакомому, которое одновременно было приятным. Ведь там были воспоминания у этого ребенка, когда папа был хороший, когда мама была хорошая, потому что у ребенка есть безусловная лояльность к родительской фигуре. Ребенок любит своих родителей и принимает их безусловно такими, какие они есть, и делает вывод, опять же сценарный, о том, что любовь она вот такая. Значит, если у меня будет здоровое отношение, это не совсем нормальная любовь. Сознательно он понимает, что да, это нездоровые созависимые отношения, но бессознательно в своем детском сценарном убеждении он верит, что это проявление любви. что отношения хорошие, добрые, теплые, они вот такие, с алкоголиком.
15: И, наверное, действительно, вот в такой ситуации, только попав к психотерапевту, да, можно вот осознать, посмотреть на это со стороны и попробовать какие-то установки поменять.
16: Я думаю, что осознание — это 50% решения ситуации, а остальные 50% касаются высвобождения вот этих ощущений, то есть проживания чувств, которые были там и тогда в детстве, и это помогает человеку изменить свое восприятие сейчас, потому что только осознание, к сожалению, недостаточно. Я часто в своем кабинете сталкиваюсь с людьми, которые много чего прочитали, много кого послушали, благо сейчас психология популярна, и есть огромный выбор литературы, и можно знакомиться и знакомиться самостоятельно с психологией. Но это не помогает людям, потому что они делают только 50% работы.
15: У нас осталось не так много времени, но хотелось бы еще услышать какую-нибудь игру.
16: Угу.
15: Расскажите нам еще что-нибудь интересное.
16: «Почему бы вам не» называется игра, и с другой стороны собеседник отвечает «да, но». Очень распространенная игра в нашей жизни, когда спасатель, человек, который находится в роли в эго-состоянии спасателя, предлагает какие-то варианты другому, который находится в жертве. Ну, например, человек потерял работу, и его коллега предлагает: «Почему бы тебе не выложить резюме в интернет? А почему бы тебе не попробовать написать какую-то статью в интернете, которую заметят? А почему бы тебе не посмотреть какие-то видеоролики умных коучей, которые тебе помогут найти работу? А почему бы тебе не…» А другой сопротивляется этим предложениям, не может открыто сказать: «Я злюсь на твои предложения. Мне не это надо сейчас от тебя, мне не нужна такая поддержка, это вообще никак меня не поддерживает». И он начинает играть в «да-но». Если вы слышите у вашего собеседника «да-но», это признак того, что вы в игре. И как можно остановить игру? Спросить: «А что ты хочешь?» Если вы заметили, что ваш собеседник приглашает вас в игру или уже играет с вами в игру, вы можете спросить: «А что ты хочешь?» И это поможет вам выйти на более близкий уровень контакта, чем игровой.
15: Я думаю, что у человека будет ступор, когда его спросят, что он хочет.
16: О, да. О, да. Ему придется войти в свое взрослое эго-состояние и осознать, что он не говорит о том, что он хочет. Он хочет, чтобы его пожалели. Как ты хочешь, чтобы тебя пожалели? То, что я тебе предлагаю, тебе не подходит. Что ты хочешь? Если вы заметили, что идет игра, или если вы заметили, что вас приглашают в игру, вы можете осознать это и остановить эту игру. Выйти, чтобы не получить расплату, чтобы не остаться потом с этим сценарным убеждением, что либо я опять сделал что-то не так, я столько вариантов предложил, и ни один не подошел, значит, я какой-то не такой. Либо сценарное убеждение о другом, что сколько ему не предлагай, ему все недостаточно, ему все не так, и вообще он какой-то не такой.
15: И тоже еще для наших слушателей такой практический момент. Расскажите, как правильно взаимодействовать, если к тебе обращаются из той или другой позиции. Просто я, ну, очень давно читала эту книгу. По-моему, там идет, что если, например, из позиции родителя, например, да, с тобой пытаются очень нехорошо общаться, скажем так, то ты отвечаешь из какой-то определенной позиции, а потом переводишь на взрослую позицию. Нет? Вот, вот там какая-то вот такая игра есть с этими
16: транзакциями. Вы говорите об анализе транзакций.
15: Да.
16: Это еще один блок транзактного анализа, которому, наверное, можно посвятить отдельную передачу. Транзакции — это единицы коммуникации. И как коммуницировать, чтобы поддерживать или останавливать коммуникацию, ну, вот действительно большой, обширный блок.
15: Да, тогда, наверное, про вот эти прям транзакции нужно будет как-нибудь отдельной передачи записать.
16: О, там потрясающие, интересные примеры. У меня есть опыт, я проводила один мастер-класс по одному виду транзакций. Не все, их там больше 50, а только один взяла. И это был полуторачасовой мастер-класс, где мы просто ухахатывались от того, как мы анализировали просто один вид транзакций.
15: Алена, спасибо вам большое. Мы обязательно продолжим еще тему транзактного анализа. Спасибо, что снова были с нами.
16: Спасибо, что пригласили. Я очень рада была быть с вами.
15: Будем рады снова вас услышать. До новых встреч.
16: До свидания.
15: До свидания. Напомню, что у нас сегодня на связи была Алена Неженцева, психолог, кандидат психологических наук, член Европейской и Санкт-Петербургской ассоциации транзактного анализа. И я тоже прощаюсь с вами. До новых встреч. С вами была ведущая Наталья Сидельникова.
14: Разговор с психологом. Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
11: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
14: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может...
17: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
18: На мордовском предприятии «Искра» прошли соревнования по дартсу среди незрячих. В Ростове-на-Дону незрячие актеры готовят премьеру спектакля о Серебряном веке. В Санкт-Петербурге собак-проводников учили ориентироваться в метро. Нижегородские сотрудники ВОС осваивают грамотное ведение соцсетей. В Москве анонсирован фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Спортивные новости. 27 апреля на мордовском предприятии «Искра» прошли соревнования по дартсу среди работников, приуроченные к годовщине Победы. В группе инвалидов по зрению первое место завоевала Наталья Краснова, второй стала Олеся Лискина, третьим – Николай Миронов. Призеры получили грамоты и денежные подарки. Все участники – поощрительные призы от спонсора. В Ростове-на-Дону реализуется уникальный проект «Отражение» при поддержке фонда президентских грантов. В театральной лаборатории занимаются члены местных организаций ВОС. Незрячие и слабовидящие актеры под руководством профессионалов готовят спектакль «Вокзал Серебряного века» о выдающихся женщинах начала 20 века. Премьера запланирована на начало лета. Приглашаются все желающие. В Санкт-Петербурге на станции метро «Достоевская» прошли необычные учения. Собак-проводников, овчарок и впервые пуделей учили сопровождать хозяев через турникет, спускаться на эскалаторе, не бояться шума поездов и ездить в вагонах. 23 апреля на загородной базе Дубки для сотрудников Нижегородской организации ВОС прошел обучающий семинар по ведению социальных сетей. Специалист по связям с общественностью Дарья Свешникова рассказала, как делать качественные фото, как вежливо попросить людей снимать головные уборы на снимках и как создавать удачные групповые портреты. И анонс. 14 мая в Москве в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС состоится фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Выступят дети с нарушением зрения из Москвы, Подмосковья, Владимира и Рязани. Будут мастер-классы по настольным играм, шоу-дауну и стрельбе. Концерт сопроводят тифлокомментарием. Начало прямой трансляции в 14:30 в группе «Молодежное движение ВОС». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях

0: Пойте на наш адрес radiosobaka.radiovoz.ru. До встречи в эфире Радио ВОЗ.
1: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
4: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл. Окно кассы через 5 метров слева.
3: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется.

0: и начинающими блогерами, их контентом и мотивацией к этому занятию. Григорий Канзалаев – один из немногих белорусов-блогеров, который в своем телеграм-канале мотивирует подписчиков к самостоятельности. Каждый его пост просматривают не меньше 100 человек при общем количестве подписчиков – 185. Давайте знакомиться с Григорием.
1: Я незрячий с рождения, родился и живу в Минске. Профессия у меня самая банальная, основная – массажист. А вторая профессия связана с тестированием сайтов и приложений на доступность для незрячих. Ну, то есть это как фрилансерство. На заказах основано. Тестировал, в частности, ВК, Cloud Mail.ru и разные всякие фонды благотворительные тоже бывают, дают нам на тестирование, на доступность. Бывают и приложения под Android, но лично мне больше выпадает сайт.
0: Как давно вы стали увлекаться технологиями, да, ведь через вас другие люди могут получить более качественный продукт?
1: Как в 2002 году появился компьютер, так и начал увлекаться.
0: Сколько вам было лет?
1: 9. Я, в принципе, сам по себе очень любознательным ребенком был всегда. Мне все было интересно, что меня окружает. И немаловажной мотивацией было то, что у меня компьютер был довольно старый, особо не поиграешь в игры. Нужно было как-то его оптимизировать так, чтобы он хотя бы не глючил. И естественно, с такой вот мотивацией я и начал, а вот как вот это сделать, а как то сделать? Ну и так и получилось. Поэтому опыт я набирал сам. У меня просто была цель, мне интересна была профессия тестировщика, и я изучал также программирование, также изучал тестирование, писал для ВК статьи для внутреннего пользования, и в частности и на доступность, и на общие темы, и плюс как общие баги выявлял, так и баги доступности. Ну и меня заметили в другой организация уже Эверланд, питерская такая организация, некоммерческая, взяли меня в команду. Уже я как внештатный такой сотрудник.
0: Но, однако, у вас медицинское образование. Почему так получилось?
1: Потому что все-таки для полномасштабных проектов меня не хватает на программирование, на полный рабочий день, чтобы делать прям какие-то очень-очень большие приложения. И я реалист, а сделать это своим хобби, почему бы и нет.
0: Григорий, расскажите нам о своем блоге подробнее.
1: Это телеграм-канал «Навигаторская Григория». Он так и называется. А началось все потому, что нигде нету в одном месте собранной информации про навигаторы для незрячих. Нету никакой такой единой базы знаний. Есть, конечно, канал КСРКшный российских Tech for Blind, где есть целый плейлист спутниковая навигация. Но также у меня были на тот момент знания, которые выходят за рамки этого плейлиста и более актуальные, так скажем. И думаю, ну почему бы не объединить все в одно. И я в этом канале как своими знаниями делюсь, так и знаниями других коллег по цеху. И все получается собрано в одном месте. И люди как базу знаний используют.
2: Почему это именно по навигаторам решили вы сделать канал?
1: Я стал ходить, по-моему, с года 17-го самостоятельно используя навигатор. И я смотрю, что не так уж много незрячих людей используют навигаторы. Все либо с тростью по знакомым маршрутам ходят, а это ж не так интересно. Либо еще с собаками-поводырями, которые тоже ходят только по знакомым маршрутам.
0: По передвижению неоднократно выдавали семинары еще раньше. Где проходили эти семинары?
1: В центральном правлении БелТИС, вот где музей БелТИС.
0: Но этого тоже, я так понимаю, не хватало в свое время, чтобы вот делиться полноценно своими знаниями.
1: Семинары, они больше про общие возможности незрячих в технологиях. То есть просто, что вот незрячие могут в телефоне пользоваться всякими приложениями для того, чтобы распознавать продукты, надписи на продуктах. Даже в магазин ходить можно, самостоятельно набирать в корзину товары и так далее, и так далее. Ну, то есть такие вот бытовые, прикладные вещи. Про навигаторы я там говорил поскольку-постольку.
0: И впоследствии все-таки, да, решили завести свой канал по навигаторам в Телеграме.
1: Ну да, который уже на СНГ.
0: Среднестатистический подписчик вашего канала. Каким вы его задумывали, когда создавали свой канал, и каким он является реально? Что это за человек?
1: Я ориентируюсь на незрячую аудиторию. То есть это человек, который полностью не видит, либо видит очень-очень слабо, который умеет ходить с тростью и который хотя бы на базовом уровне знает и понимает работу с компьютером, с телефонами. Потому что если человек полностью нулевой по знаниям, он не поймет контент моего канала. Хотя

0: Мне на этот канал пишут и люди, которые совершенно нулевого опыта, и я стараюсь отвечать им на вопросы.
1: Информация, которой вы делитесь, это информация разной степени сложности, или это в целом, ну, как бы просто подборка каких-то тематических блоков?
0: Это в основном подборка. То есть где-то информация посложнее, где-то информация просто специфическая, пару постов, как сделать то-то, то-то, то-то. Где-то это может быть целый подкаст о том, как пользоваться приложением прям подробнейшим образом. Где-то это просто ссылка на какой-то полезный ресурс. То есть это разноплановая информация.
1: Подкасты вы записываете самостоятельно. Наверное, не с первого дубля это получается, или, может быть, с первого, вот как вы организовываете свою деятельность?
0: С первого, не с первого, просто вырезаю какие-то свои запинки и так далее.
1: Монтировать умеете, да?
0: Монтировать, конечно, Reaper, и все это прекрасно умею делать.
1: А немножко погрузите нас вот в эту атмосферу, да, то есть как записываете вы свои подкасты, где вы это делаете, есть ли у вас какие-то там, не знаю, заметочки, на которые вы ориентируетесь?
0: Заметки обычно у меня в голове все зреет. Ага, думаю, вот эту вот информацию надо подать. День-два вызревает у меня это в голове, а как это мне лучше сделать? А потом раз и записываю. Если это теоретическая часть, записываю дома, прямо на телефон, чтобы было слышно и синтезатор и речи, и свой голос. Если это практическая какая-то часть, естественно, на улице записываю. Я прям иду по маршруту, и все тоже в виде такого репортажа, подкаста. Даже, помню, видео записывал, как переходить дорогу на обычный светофор с кнопкой, и объяснил, что вот трость нужно держать в течение 5 секунд перед собой, чтобы машины видели, что ты собираешься идти через дорогу. И слушаешь движение машин. Ну, то есть это совершенно далеко от технологий, но близко к передвижению в пространстве. То есть этот канал у меня ориентирован на абсолютно все, что связано с передвижением, с ориентированием.
1: Какие темы освещены на вашем канале? О чем уже успели рассказать своим подписчикам?
0: Есть такое приложение, я в основном сейчас про него, но также и про другие навигаторы, про другие лайфхаки рассказываю. Но в основном сейчас приложение Sync Assistant Go обозреваю. Это польский такой навигатор для незрячих. Появился недавно молодой такой проект. Я же приложил руку к переводу его на русский язык, его программной части, его учебника. И обозреваю, какие кнопки есть, что значит, что для чего нужно. Практические какие-то лайфхаки рассказываю, как это все подружить с Яндекс.Картами. В общем, целый комплекс подкастов. И основой, конечно, служит вот именно этот навигатор Sync Assistant Go. А далее уже либо ссылки на другие источники по навигаторам типа Osmond, Dotwalker и так далее, либо если в каких-то источниках информации нет, что-то свое.
1: Как быстро канал стал набирать подписчиков, потому что, да, вот такая проблема некоторых блогеров начинающих. Как это шло у вас?
0: Я сразу уже знал, к кому обращаться. Есть некоторые блогеры, которые собирают контент, каталогизируют каналы, рассылки для незрячих. И я к ним обращался для того, чтобы они мой канал немножко пропиарили.
1: Что это за блогеры?
0: Проект Тифломир, каталог, и Раида Латкина ведет. Это из Санкт-Петербурга. Также есть Маргарита Мельникова. Не помню, с какого она города, если честно. Тоже довольно-таки активный участник. Она и с нейросетями хорошо дружит и обозревает всякие тоже такие технологии. И она тоже мой канал пропиарила. Это сразу привело мне очень много подписчиков.
1: Есть ли какой-то хронометраж, да, вот максимальное количество времени, в рамках которого вы должны вот уложиться в своем рассказе о чем-либо?
0: Да нету. Тем более я публикую подкасты и других участников, и даже не только подкасты. Вот пост у меня был, я пересылал с Новосибирской библиотеки встреча с читателями, и там вообще где-то час с чем-то встреча шла, тоже по этот навигатор Sync Assistant Go. Ну, там все было очень подробно описано, поэтому почему бы нет, я переслал себе это.
1: База в навигации, которую должны знать все. Что бы вы выделили на основе, наверное, того навигатора, который вы активно рассматриваете, да, в своем канале?
0: База навигации, в принципе, не зависящая от каких-либо приложений, это все-таки умение ходить с тростью и хоть какое-то базоориентирование.
1: Где вас этому, кстати, научили и кто?
0: Я сам научился. Где-то с мамой проходили маршрут, где-то сам.
1: Не в школе это было,
0: не
1: да?
0: Не в школе. У меня было надомное обучение. обучение, поэтому единственное с незрячих техник, что я знаю, это Брайль. Просто ко мне приходил тифлопедагог, мы с ним занимались дома, потому что я очень болеющим ребенком был. И, собственно, сейчас трость. Когда уже стал сам активно ходить, уже был интернет, и я в интернете брал информацию. Каждый незрячий должен понимать, что навигатор — это все-таки не замена собаки, поводыря, либо не замена трости. Где-то он может ошибаться. Некоторые сразу думают, что вот, возьму в руки телефон, и все, он меня доведет прям как человек зрячим. Нет, такого не бывает. Он где-то может и ошибиться, он где-то может не точно привести, он где-то может даже поворот не точно указать.
1: Любой навигатор, да?
0: Да, любой навигатор, абсолютно любой. И поэтому всегда нужно подвергать критике все инструкции навигатора, которые есть на данный момент. Потому что всегда есть разная точность, разные погодные условия и так далее. И какие-то базовые коммуникативные навыки, чтобы спросить, а вот где я сейчас нахожусь, какой адрес там, какой там ближайший метро. А все остальное — это уже дополнение.
1: А какими, кстати, вот Даня спросила в целом, вот в разные периоды своей жизни вы пользовались навигаторами?
0: Есть Osmond, которым я с 14 года начал пользоваться. Он мне сейчас нравится, но вот этот польский молодой навигатор Sync Assistant Go, он мне нравится больше.
1: Что там каких... учли, да, разработчики?
0: Они учли хождение по перекресткам, которых нету нормально в никаком другом навигаторе. То есть, если тебе нужно перейти улицу Есенина и улицу Космонавтов, то есть два перехода на перекрестке перейти, то какой-нибудь Osmond, он мог просто по диагонали тебя повести. Ну, а что, типа так, короче, и он не учитывал вот эти вот переходы, и тут нужно было соображать самому. А вот этот навигатор Sync Assistant Go, он сначала проведет тебя через один переход, причем он тебе скажет, что перейдите улицу Космонавтов, а потом через другой. То есть он учитывает перекрестки. Это первый навигатор, в котором я такое увидел. Все остальные, они так не особо хотят подробно вести.
1: Давайте что-нибудь, может быть, продемонстрируем интересное в навигаторе, о чем можно было бы рассказать, показать вот, да, всем тем, кто сегодня нас слушает.
0: Ну вот я уже в своем канале это демонстрировал, могу продемонстрировать и здесь. Вот, например, мы хотим узнать расписание подъезжающего транспорта к определенной остановке. Для этого мы будем пользоваться несколькими навигаторами. Если мы не знаем вообще, на какой мы остановке стоим, нам нужно это узнать. Можем зайти в Sync Assistant Go.
2: Sync Assistant Go, Dev.
0: Вот оно.
2: Где я, точность? 2, местность, 5 километров, кнопка. Завод. Вулца, Якубовска, 52, 1 имени СК.
0: Вот, он мне рассказывает, что я на заводе Якубовского, 52.
1: Адрес нашей студии, да.
0: Да, он как раз... все это рассказал. Мы нажимаем местность.
1: Двойным касанием, да?
0: Да, двойным касанием. И нажимаем общественный транспорт.
2: Пешеходные адреса, местные магазины, местный общественный транспорт.
0: Вот он, местный общественный транспорт. И мы смотрим, какие ближайшие к нам остановки. Предполагается, что я уже стою на остановке какой-нибудь и жду транспорт. И я не знаю, на какой я остановке. И
2: фильтр-редактор. Запад 4, 911. Автобусная остановка. Платформа 75 метров на восток.
0: Вот Запад 4 остановка. А теперь мне нужно узнать, какие автобусы и во сколько от этой остановки будут ехать. Для этого мы отсюда уходим из этого навигатора и заходим в Яндекс.Карты.
2: Карты. Поиск-карта. Поиск и выбор мест. Кнопка.
0: Здесь мы пишем Запад 4 остановка.
2: Russian Grade 1 загружен. Юнфайдинг Grade 1 Russian загружен. Z, A, B, A, B, Запад 4, 4, O, S, P, A, N, O, V, K, A.
1: Интересное у вас приложение, да, вроде по Брайлю как-то набираете, но на смартфоне. Как оно называется?
0: Это Advanced Braille Keyboard. Также есть для толкбека встроенная функция. И поэтому очень даже быстро можно набирать текст. Для тех, кто умеет печатать на печатной машинке по Брайлю.
1: Ну и Яндекс.Картами тоже все-таки пользуетесь, да?
0: Вы? Конечно. Для каких-то таких справочных целей я пользуюсь ими чуть ли не каждый день. Проложить куда-то маршрут на общественном транспорте, посмотреть расписание, это да. И находим наш остановку Запад 4, то есть я ее написал, Запад 4 остановка, теперь...
2: Запад 4, 76, остановка общественного транспорта, улица Якубовского.
0: Вот, там было 75, и тут 76 метров, ну, плюс-минус точность плавает, потому что мы в здании. Вот мы нажимаем, и
2: Запад 4.
0: Ощупыванием примерно середина и низ экрана мы будем видеть, какие автобусы проезжают на этой остановке.
2: Расписание, вкладка, автобус 121, до автостоянка, ближайший 3 минуты.
0: Вот, ближайший 121 автобус через 3 минуты прибудет на эту остановку. Причем зачастую он показывает реальное время. То есть на автобусах стоят GPS-трекеры. Вот когда я Яндекс.Карты открывает зрячий человек, он видит движущийся транспорт. Мы такого увидеть не можем, но мы можем зайти в карточку остановки на Яндекс.Картах и там посмотреть расписание автобусов, и он точно так же ближайшие автобусы по реальному времени тоже нам расскажут.
2: Автобус 116, до Малиновка 8, ближайшие 4 минуты.
0: Вот 116 через 4 минуты прибудет. И это все меняется в зависимости от пробок, от того, где автобус застрял, где-то может быть светофор какой-то или еще что. И таким образом мы можем даже не каждый раз спрашивать у прохожих какой это номер транспорта, а спросить только тогда, когда он уже, скажем, в минуте от остановки. Это очень удобно, это очень мобилизирует нас. Об этом я тоже делал подкаст на своем канале.
1: Расширенный подкаст, который можно зайти и послушать, да? Да. Абсолютно любому человеку.
0: Да. Точно так же можно посмотреть, например, в том же Sync Assistant Go, что рядом с нами находится. Либо по категориям, либо все.
1: А почему не пользуетесь вы Яндекс.Картами, да? Казалось бы, тоже ведь там вот такое популярное приложение, и тоже можно, наверное, что-то было бы посмотреть, что вокруг. Или это уже дело вкуса такое?
0: Тут дело удобства. Скажем так. Яндекс.Карты для незрячих не очень-то удобно сделаны, и поэтому я пользуюсь только теми функциями, которые более-менее удобны просто как справочная информация. Если я сейчас залезу в Яндекс.Карты, я не могу посмотреть, например, ближайшие остановки. Я могу посмотреть только то, что они нам предлагают. Где поесть, какие-нибудь банкоматы, заправки и так далее, и так далее. И там нету индикации направления. То есть, когда ты крутишь телефон, навигаторы такие, как Osmond или Sync Assistant Go, когда ты крутишь телефон, они при совпадении направления, куда нужно идти, вот эти вот навигаторы, они издают звуковой сигнал. А Яндекс.Карты, они показывают визуально только стрелочку. Естественно, мы этого не видим, и поэтому тут нужно играть в игру тепло-холодно. Да, там можно посмотреть до поворота, сколько метров. Когда вот это количество метров уменьшается, значит, вроде как ты идешь правильно к этому повороту. Но ты же не знаешь, куда тебе нужно идти изначально. И поэтому нужно походить сначала в одну сторону, ага, увеличивается расстояние, в другую сторону, ага, уменьшается. Значит, вот вроде как туда нам надо. И Яндекс.Карты они не доводят до конечной точки. Они тебе скажут, вы на месте, а по факту там еще 10-20 метров точно до пункта назначения нужно идти. Особенно это неудобно, когда ты где-то во дворах и в какому-то подъезду идешь.
1: Ну вот такие нюансы.
0: Поэтому нужно комбинировать. Я всегда призываю в канале комбинировать приложения. Бывало даже такое, что я иду по маршруту с помощью, скажем, Osmond'а, когда еще вот этого навигатора не было, Sync Assistant Go, а мониторил окружающую обстановку с помощью DotWalker. И все это у меня одновременно было включено, и все это прекрасно я обрабатывал на ходу и шел.
1: Хорошо. Ну и давайте вот еще что-нибудь такое из интересного посмотрим, да? Покажите нам, вот как вы смотрите, что вокруг.
0: Могу показать, допустим, на примере программы Osmond. Это более наглядно даже будет.
2: Osmond.
0: Osmond.
2: Карта привязана к местоположению, кнопка.
0: И вот у нас
2: голоса «Осмотреться вокруг».
0: Кнопка «Осмотреться вокруг».
1: Где вы ее нашли, расскажите, да, чтобы это было
0: сверху
1: понятно?
0: Сверху справа. Ну, примерно вот. Мы на нее нажимаем.
1: Двойным касанием.
0: Двойным касанием. Ну, обычно всегда, если дело идет о скринридере, мы всегда двойным касанием активируем какие-то элементы. Вот у нас в списке появились куча-куча точек.
2: Промышленная зона вытворчее подприемства светлоприбор 37.
0: Промышленная зона вытворчее подприемства светоприбора. Показывает. Причем я могу узнать даже направление на эту точку, где оно находится. Если я начинаю крутить телефоном, расположенным горизонтально, вокруг собственной оси начинаю крутить.
1: Как компас, да?
0: Как компас, как будто бы. И вот он мне показывает правую границу этого объекта и левую границу. Причем у меня как вибрации, так и звуком. И вот между вот этим и вот этим звуком, примерно середина этого направления, это и есть прямое направление без учета маршрутной инструкции. Просто как получу, скажем так, как в самолете вот стрелочки вот бывают в компасе там, или просто вот так вот можно ориентироваться, что вокруг. И так вот мы можем листать объекты и смотреть, где что находится. Примерно то же самое мы можем сделать и через Sync Assistant Go, через этот польский навигатор, но там немножко посложнее увеличение будет количества действий.
1: А как вы вообще в целом узнаете о навигаторах, которые появляются?
0: Постоянно слежу, у меня же постоянно и общаюсь со многими ребятами незрячими, как из России, так и из западных стран. Также и в интернете много сайтов отслеживаю, много тематических каналов. И все, что касается навигаторов, я публикую в этом канале. Также и полезные ресурсы. Я даже хэштег сделал «Полезные ресурсы».
1: Григорий, самый длинный маршрут, который был вами составлен и пройден когда-либо, где-либо. Расскажите о нем и в котором помог, вот, да, наверное, навигатор.
0: Кто знает Минск, получилось так, что я свою девушку учил навигатором пользоваться, и мы вместе шли от друга, как раз-таки где-то вот примерно здесь, в этом районе, на Якубовского, мы шли от друга ночью пешком до Малиновки, вот до Есенина.
1: Это разные совершенно концы города, да, вот чтобы понимали нас люди не из Минска.
0: Если по дорогам смотреть, это примерно 6 километров, вот, и мы прошли этот маршрут примерно за часа 4 или за 5. Вот.
1: Ну, очень романтично идти, ночью очень, под звездами. Да.
0: Нет, расстояние. На самом деле очень круто, потому что только в Минске такое спокойное движение ночью, больше нигде такого не было.
1: И никаких проблем, казусов, не знаю, каких-то неожиданностей не возникало по пути?
0: Может быть, тропинки нужно где-то было и вручную искать, но что касается переходов, всегда было все очень четко, потому что за что я люблю Минск, за то, что всегда переходы можно узнать по низким бордюрам. Такое встречается редко в каких городах, но вот в Минске это есть.
1: И комбинация каких приложений вам помогла на пути?
0: Тогда еще Sync Assistant Go не было, поэтому был Sync Assistant Move, на основе которого появился вот этот молодой навигатор Sync Assistant Go. Ну и, собственно, вот по этому навигатору мы и шли.
1: На кого подписаны вы лично, да, вот как незрячий молодой человек, за кем вам интересно наблюдать, чьи посты читать, чьи обзоры смотреть?
0: Вообще, на самом деле, у меня очень много каналов. Вот то, что я упоминал, вот Маргарита Мельникова, также проект «Тифломир», в частности, канал «Философия незрячих», Ираида Латкина ведет. Там очень много интересного и про быт незрячих, и где-то про технологии. Также «IT на ощупь», Равина Доул, ник у него сетевой. Максим Спиридонов, тоже про быт, питерский тоже такой незрячий. И есть такой Александр Яшин, из Новосибирска. Он больше про фольклор, он преподаватель истории, такой довольно активный человек. Он также еще работает в парфюмерной лаборатории, смешивает формулы всякие. Короче, очень разносторонний человек, и у него тоже есть свой канал. CO называется.
1: И это все каналы в Телеграме, да?
0: Это все каналы Телеграма, но та же Маргарита Мельникова, у нее есть Тифломир, прям целый сайт.
1: Вот если обобщить все то, о чем мы поговорили, давайте выделим главные плюсы тех людей, кто пользуется навигаторами.
0: Самый большой жирный плюс – то, что ты не зависишь от изученных тобой маршрутов. Ты можешь ходить везде, где угодно. Хочешь – иди едь, хоть на общественном транспорте, хоть на такси, а потом пешком. Короче, ты не стеснен в передвижениях. А второй плюс в таких навигаторах, как DotWalker или Sync Assistant Go, есть режим мониторинга, его еще называют режим гида. Даже когда ты прогуливаешься в каких-то незнакомых местах, он тебе рассказывает, мимо чего ты проходишь. Там, например, впереди справа салон красоты такой-то, такой-то. Слева, допустим, на 9 часов Беларусьбанк. Ну, естественно, если это нанесено на карту. Если ты где-то заблудился, ты всегда можешь поделиться местоположением, отправить его близкому человеку или другу. Он тебе может сориентировать, либо человек может за тобой приехать. Это немаловажный факт, потому что ты всегда нигде не потеряешься, даже в сельской местности.
1: И маршрут дома можно, да, свой построить заранее с помощью навигатора, вот если человек куда-то собирается.
0: Дома нежелательно строить маршрут, потому что если мы внутри помещения, точность стартовой позиции, она может варьироваться от 100 метров и выше. Поэтому маршрут-то построишь, но когда ты выйдешь на улицу, его все равно перестраивать надо. Поэтому лучше сразу на улице строить маршрут.
1: Почему для вас сегодня важно не только завести было, да, но и развивать дальше свой канал и делиться своими знаниями с другими?
0: Мне, в принципе, всегда нравилась какая-то преподавательская деятельность, вот, учить людей. И когда учишь людей, иногда сам с такой стороны можешь посмотреть на проблему какую-то, на ситуацию, которую сам бы не догадался, когда с человеком проходишь этот путь. И думаешь, о, а что, так можно было? И, естественно, получается, когда ты учишь, ты сам поширяешь свой кругозор.
1: И это важно, правда?
0: Это важно. А если это еще и на пользу кому-то, ну так почему бы и нет?
1: И я так понимаю, пока финансов как бы канал не приносит, но это вас не останавливает, чтобы дальше его развивать.
0: Ну, у меня же есть основная профессия, поэтому и ладно. Я просто делаю и все. Просто чувствую нужным поделиться. И никогда не задумывался о каких-то деньгах. Да, когда я уже тестирую сайты на доступность, это уже полномасштабная работа. За это я беру деньги, потому что я действительно работу там проделываю. Или вот, например, я участвую тоже как благотворительность, монтирую книжку. Вот есть сообщество людей, которые прям обожают Крапивина. Писатель такой детский. Многие-многие люди там начитывают главы. Каждый человек начитывает какой-то свой участок книги. Я потом это все свожу, где-то очищаю голоса от каких-то запинок, от шумов, прямо звукомонтаж такой. И я это делаю тоже бесплатно, но если вот люди решают меня как-то поблагодарить финансово, то мне как бы за это и не стыдно, не зазорно, потому что я тоже действительно делаю такую работу. А в навигаторской я брать деньги особо не буду никакие, потому что это не занимает мое какое-то большое количество времени, и я работаю именно в своем ритме. И от меня никто ничего не ждет, то есть у меня нет никаких обязательств, потому что это мой канал, мой контент, когда хочу, тогда делаю.
1: Ну и давайте напомним, да, как вас найти?
0: Телеграм-канал «Навигаторская Григория», подписывайтесь. Расширяйте кругозор, ходите разными маршрутами, чувствуйте свободу путешествий, чувствуйте независимость от кого бы то ни было, и будете уверенными в себе, и будет вам счастье.
1: Друзья, рассказывайте нам о своих любимых блогерах с инвалидностью, на которых вы подписаны, и интервью с которыми хотели бы услышать в эфире нашего издания. Информацию присылайте на электронную почту radio@beltis.by или в мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp по номеру 8025 502 6208.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
2: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
1: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
2: Выход из транспорта. Кнопка.
3: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
1: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
4: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открыть им двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
1: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
5: В
0: блог президента Всероссийского общества слепых Владимира Сипкина.
5: Здравствуйте! Сегодня 12 мая 2026 года. Как всегда, в аппарате управления Всероссийского общества слепых прошла утренняя планерка, как мы ее называем, или утреннее совещание, которое выставило задачи на следующую неделю. Ну, а прошедшей неделе я могу сказать только то, что неделя – это, конечно, предпраздничная. Конечно, мне очень радостно, что от Владивостока и до Калининграда наши местные организации, региональные организации, вся практически Россия, все Всероссийское общество слепых встречало великий праздник Победы. И это, наверное, главное. То, что мы нашу акцию «Честь имею» превратили действительно в российскую акцию памяти жертвам Великой Отечественной войны, памяти участникам войны, блокадникам, всем тем, кто отдали свое здоровье и жизни на благо нашего государства. Дорогие друзья, я очень благодарен всем вам. Я вижу, сколько сделано мероприятий, сколько делается еще. Многие акции сделаны совместно с партией «Единая Россия». Очень правильный подход к тому, что мы с вами понимаем, что все, что мы за эти 5 лет с вами, наверное, реально приобрели как инвалиды по зрению Российской Федерации, сделано президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, правительством Российской Федерации и, конечно, нашим куратором, руководителем комиссии при президенте Татьяной Алексеевной Голиковой. И я не могу не отметить здесь огромную заслугу Михаила Борисовича Терентьева, председателя ВАИ и зампредседателя Комитета Государственной Думы, Ольги Николаевны Занко, которые, в принципе, делали огромное количество различных дел на то, чтобы наша организация с вами принимала в этом участие и, в общем-то, получила, наверное, ту достойную оценку и те возможности, которые мы с вами сегодня имеем. Наш курирующий министр Катюков Антон Олегович, ну, сами понимаете, всегда мы у него на определенном счету, на контроле, и нам, конечно, наши запросы, наши вопросы, идут ответы, четкие, понятные, в какие-то сроки. Мы сегодня работаем и по цифровой доступности, и сделаны дополнительные варианты в этом плане. Я думаю, то, что у нас сегодня есть вопросы частично доступных каких-то мессенджеров российских и других вариантов, к осени этого года будут отработаны. Все те замечания, которые мы ставим, вопросы, принимаются людьми, которые занимаются вот этой цифровой доступностью и конкретно определенными жизневажными сайтами для Всероссийского общества слепых. Прошедшая неделя началась прежде всего с того, Всемирный альянс инвалидов обратился к Всемирному союзу слепых, к нашему президенту Всемирного союза слепых Рунта по поводу вхождения России и ряда центральноазиатских стран в этот альянс. Альянс возглавляет на ВАФ Кабара. Мы, в общем-то, обсуждали, и Михаил Борисович Терентьев, я и общество глухих обсуждали возможность такого вхождения. Ну, альянсу было предложено представить варианты устава, так как они его называют Конституцией, ну и свои стратегические планы для того, чтобы мы могли понять, каким образом строится эта организация, каким образом она функционирует, и главное, ее задачи и финансирование из каких источников, потому что у них нет членских взносов. Ну, будем разбираться. Есть вопросы, но при получении документов мы все эти вопросы, я думаю, также совместно три организации обсудим со своими юристами, со своими финансистами, с представителем Министерства иностранных дел. И то, если такая необходимость будет, в общем-то, мы, конечно, рады принять любое приглашение и работать на благо, так сказать, России и в этой организации, в которую входят, как говорят, 189 альянсов из вот 189 стран. Неделя предпраздничная Победы, Дня Победы, она была вот этим всем и пронизана. И, конечно, отношение к участникам СВО, вот эти теплые, прекрасные моменты, которых было очень много в наших организациях, ну, это просто очень трогает сердце. И, наверное, это правильно, что мы отдаем должное вот этим людям, которые не пожалели своего здоровья, жизни для того, чтобы мы с вами, в общем-то, могли спокойно жить и работать. Естественно, отчет на выборной конференции Дальнего Востока, прежде всего, конференция Приморского края, региональной организации Приморского края, возглавляемым Дмитрием Вячеславовичем Поташовым, моим полномочным представителем по Дальневосточному округу Всероссийского общества слепых. Это посещение Сахалинской организации, самой восточной, и тоже присутствие на отчетно-выборной конференции. Это и Хабаровская краевая межрегиональная организация, потому что несколько регионов в нее входят. И Елена Анатольевна Зенкина давно работает, она прекрасно умеет ориентироваться во всех тех перипетиях и моментах работы Всероссийского общества слепых, член Центрального управления Всероссийского общества слепых. Я думаю, что все эти конференции очень неплохо подготовлены, документы есть, и, конечно, проведены все отчетно-выборные конференции в местных организациях. Это главное. Довольно устойчиво работает предприятие Благовещенска города, Михаил Анатольевич Сизых, ну и наш Владимир Алексеевич Титов, я думаю, что достойно, так сказать, проведет отчетно-выборную конференцию в Амурской области. Ну и мы будем ждать результатов. Я держу на контроле, так сказать, все те письма, вопросы, которые будут возникать в течение вот этого времени. И я думаю, мы будем очень конкретно и четко отрабатывать всю ситуацию. То есть отчетно-выборная кампания в ВОС продолжается. Продолжается спокойно. Есть вопросы. Да, бывают и критические замечания, бывают и, наверное, какое-то определенное предложение, которое идут вразрез нашей организации. Но это выборы. И выборы, которые мы с вами, так сказать, должны выигрывать в четкой парламентской борьбе и в правовом поле. И есть еще одно мероприятие, которое вот получает очень хорошее, так сказать, развитие. Это наш проект, который возглавляет Александр Саныч Карелин, наш великий борец именно классического стиля, который, в общем-то, зарекомендовал себя как победитель. И мы в этой программе «Единой России» очень четко участвуем, работаем. Есть даже предложения великих спортсменов, которые хотят побывать на наших мероприятиях, участвовать их, покурировать, рассказать о тех моментах жизни, наверное, возможностях, которые дает партия «Единая Россия». Проект идет, проект продолжается. В проекте участвуют очень многие наши организации. Спортивных успехов в нашем проекте «Сила России». И, конечно, хорошего настроения, весеннего, прекрасного, в цветущую, замечательную пору весны. И солнца и мира нам. Работаем на благо ВОЗ.

Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Фантазия экспромт. Фридрих Шопен. У слова «экспромт» есть несколько значений. Экспромт в музыке – это музыкальное произведение, написанное, как правило, для фортепиано, сочиненное сразу, без предварительной подготовки. Как правило, это небольшая пьеса порывистого и импровизационного характера. Фридрих Шопен принадлежит к числу наиболее известных композиторов, сочинявших в этом жанре. Композитор написал 4 экспромта. Один из них, опус 66, до диез минор, назван «Фантазия экспромт». Эти произведения относят к гибридному жанру – этюд плюс ноктюрн. Истоками экспромтов Шопена считаются экспромты Франца Шуберта. Обычно экспромт характеризуется ярким лиризмом, свободой музыкального развития, порывистостью. По идее, он должен производить впечатление импровизации под влиянием определенного настроения или переживания данной минуты, данной ситуации. То есть композитор выражает то, что в данный момент на душе и на сердце, но на самом деле так происходит не всегда. Процесс сочинения Шопеном произведений был порой очень мучительным. Об этом свидетельствует в своих воспоминаниях писательница Жорж Санд. Шопен без конца искал и перебирал варианты, часто впадал в отчаяние, безуспешно пытаясь достичь какого-то ему одному ведомого, недостижимого, непостижимого совершенства. Он рвал ноты, ломал перья и нередко после долгих мучительных поисков возвращался к первоначальному варианту. Шопен очень пристально и заинтересованно следил за изданием своих произведений. Он знал им цену. Это видно, например, по его вниманию к тщательному редактированию замечательного цикла своих прелюдий, по его письмам, содержащим упоминания о его автографах «Не потеряй, не запачкай, не порви мои ноты». Возникает вопрос, почему же при таком заинтересованном отношении к своим сочинениям Шопен не издал эту фантазию экспромт, которую, наверное, все музыканты единодушно считают гениальной. Исследователи из Польского института Шопена предполагают, что, возможно, композитор не издал это произведение из-за его сходства с экспромтом Игнаца Машелеса, известного, уважаемого композитора и пианиста, ученика самого Бетховена, а в дальнейшем, между прочим, учителя Эдварда Грига. Шопен хорошо знал Машелеса и иногда выступал вместе с ним на концертах. Эта чудесная фантазия экспромт Шопена озарена сиянием шопеновского гения. Другие, менее банальные слова трудно подобрать, и, конечно, ее никак нельзя считать плагиатом. Это озарение. Этот вдохновенный шедевр заставляют вспомнить слова Генриха Гейне. Музыка возвращает нам то, что забирает жизнь. С самого начала фантазии экспромта Шопена, после призывной октавы, слушателя подхватывает и несет волшебный, завораживающий, стремительный и трепетный хрустальный вихрь. Шопен переносит нас в пленительный, неведомый мир грез. Сверкающий водопад звуков приводит к средней части, где, наконец, наступает успокоение, и мы слышим одну из самых проникновенных шопеновских мелодий. Наверное, о таких мелодиях говорил его друг Ференц Лист, когда внушал своим ученикам: «Каждая нота Шопена – это жемчужина, упавшая с неба». Иногда кажется, что в средней части этой мелодии чуть-чуть имитируется шипение и щелканье, характерное для бесконечно близкого и родного автору польского языка. Пианист Генрих Нейгаус, знавший несколько европейских языков, писал, что многое в музыке Шопена
можно выразить одним коротким, но трудно переводимым польским словом «зал». Об этом писали, кстати, и Лист, и сам Шопен. В этом слове «жаль» и «сожаление», и «сочувствие», и «чарующая меланхолия», и «любовь». По завещанию автора, фантазия «Экспромт» вместе с другими неизданными сочинениями подлежала уничтожению. Но близкий друг Шопена, польский композитор и пианист Юлиус Фонтана, нашел в себе мужество нарушить посмертную волю Шопена и сохранить это бессмертное творение. В 1855 году, через 6 лет после смерти автора, Фонтана опубликовал это произведение, добавив к шопеновскому названию «экспромт» слово «фантазия». И стоит, наверное, еще раз упомянуть тот факт, что это гениальное произведение никто и никогда не считал плагиатом, кроме самого автора.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Из регионов.
2: В преддверии празднования Великой Победы особенно важно поговорить с теми, кто еще помнит те далекие военные годы. Мы немало знаем о Великой Отечественной войне из фильмов и книг, и тем интереснее пообщаться с живыми свидетелями исторических событий. Нам очень важно сохранить историческую память и понять для себя, совпадают ли наши книжные представления о войне с той реальностью, которую пришлось пережить людям старшего поколения. Наша сегодняшняя программа посвящается военному детству. Своими детскими воспоминаниями с радиослушателями поделятся члены Ставропольской краевой организации Всероссийского общества слепых. Герои нашей программы – это люди очень почтенного возраста. Многим из них глубоко за 80, а кто-то уже перешагнул за 90. Они не просто дети войны. Они незрячие дети войны. Одни были незрячими с рождения, другие потеряли зрение во время войны. Одни родились в Ставропольском крае, а других привела сюда слепота. Многим из наших героев пришлось пережить немецкую оккупацию. Ставропольский край находился в оккупации с августа 1942 года по январь 1943, а Краснодарский край – с августа 1942 по февраль 1943 года. Давайте поближе познакомимся с незрячими детьми войны и послушаем их истории. Невероятно трудным было военное детство Валентины Александровны Морозовой, ныне члена Георгиевской местной организации Всероссийского общества слепых. Невозможно себе представить, что столько испытаний может выпасть на долю одной маленькой девочки. Военное детство, голод, потеря зрения и сиротство.
3: Валентина Александровна, расскажите, пожалуйста, сколько вам было лет, когда началась Великая Отечественная война?
4: Ну, тогда в 41-м году же она началась. Тогда мне было 5 лет. 4-5 лет.
3: Скажите, пожалуйста, где вы проживали с семьей в то время?
4: Так, это станица Славянская, Краснодарский край. Ныне там город Славянск. Сейчас.
3: У вас большая семья была? Сколько детей было?
4: У меня было нас двое, меня и сестричка.
3: Старшая?
4: Старше, на один годик старше. Во время войны папа погиб, а мама получила известие, что... Вы знаете, в Краснодарском... В это лето, в июле, были у нас эти... Краснодар брали немцы. Краснодар. И была война. Папа отпросился нас навестить маму. Попросился, ну, приехал. Приехал, его отпустили через военкомат.

чин-чином. Вот. И он у нас пробыл. Сказали, что утром как штык был на месте. И вот он у нас был ночь и уехал. И вот после этого, через сколько-то времени, мама получила весточку, что он пропал без вести. Вот. На задание пошел. Я видела немца. Немцы, когда были, брали Краснодар, мы все, люди все, взрослые, все попрятались в подвал. В подвал залезли и сидели там. А я взялась и выглядываю. Подошла ближе к двери и выглядываю. На меня тетки: «А ну-ка на место, ты куда выглядываешь?» А я увидела, лежит на кровати во дворе немец в кальсонах белых. Я его увидела. И ну, как меня сразу дернули, я ушла, опять опустилась в подвал, и там сидела уже, не выходила. А мама работала в этом, сушила фрукты в этом. Ну, где там она? Тоже в каком-то помещении подвальном. Сушила фрукты для войны. Яблоки там, ну все. И отправляли на фронт это. И мама даже не могла... Вот ей давали раз в неделю 1 килограмм, потому что она работала. И давали нам, когда она шла на субботу, шла домой. Мы ее утром не видели и вечером не видели. Мы считали, что одни. А голодные же, голодные. Чем я питалась? Я бегала и, значит, вот, очень любила абрикосы. Как гляну, абрикоска. Это еще зрячая была. Абрикоска. Я так хочу, не достану. Ладно, пойду я. Где-то по всей станице бегала. Уже все заприметила, где что можно стащить, съесть. Вот яблочки райские были. Такие зелено-красные. Вот я 3 штучки сорву. Быстренько и бегом оттуда, чтобы не отобрали, не заругали. Вот так вот, так я питалась. А в субботу мама приходила, приносила, пышки пекла. Муку приносила, мука у нее была, она пекла пышки. И на субботу и у нас были пышки. И один раз случай, какой помню, мы, значит, ночью я на печке сплю, а сестра... У нас такая была одна комната, перегороженная, отгороженная печка. И топчан там. Вот печка, а тут топчан, допустим. Слева печка, справа топчан. Вот я у себя на печке, они меня на печку. А сестра пришла с подружкой. Подружка к ней школьница, она в школу уже ходила первый год, первый класс. Сестра, она на год постарше. И она, сидят они, едят пышки. А я проснулась, вижу, у них лампа же бензиновая, горит. Я лежу, слушаю, молчу. Она говорит, подружка говорит: «Да, Вальке, ты оставь пышки». «Да, я скажу, что мыши изъели». Я молчу, потому что она меня часто била, сестра моя. Ну, старшая, чувствую, не так, это я виновата, меня лупить надо. Но я промолчала. А утром проснулась, она несет меня кормить, кушать несет. «Валь, на, держи». И подает мне яблоки вареные из компота. И все. А я говорю: «Не хочу». Я слышала же. Я говорю: «Не хочу». «Да чего ты ешь? Это ж яблоки вареные». А я кажу: «Не хочу». Так и не взяла. Я такая вредная была. Бывало, печечка топилась. У кого корова есть, молоко, варят молочную кашу. Лапшу варят молочную. И на печечке на улице. Я уже унюхала, это еще зрячая была. Я унюхаю, где? Уже узнала, надо сюда бегать. Прихожу, а у них девочка маленькая и качели. Я говорю: «Можно я вашу Машеньку покачаю?» Я хитрила. Покатай. Я ее катаю, накатаю, как верёвку.

0: проходило хорошо. А тут вдруг я решила, вздумала, что я зажгу. Взяла, да я сейчас зажгу, я зажгу. И соль кинула прямо при них же, но видно мало. И она вспыхнула. Как вспыхнула, я загорелась, я кручусь, кричусь, я ослепла. Вот в этот день я потеряла зрение, я же ведь ослепла. Все, потом я пошла, побежала, мне же больно. Я побежала к бассейну у нас был во дворе. Я пошла к нему, открыла, а сама думаю, кручусь возле него, бегаю, а туда боюсь спуститься, потому что как я спущусь, я же утону там. И бегала и упала, потеряла сознание. А мама узнала, что я ослепла, и схватила приступ, и она умерла. Тут же на месте. Вот так. От сердца умерла. И осталась я одна. Ну а кому? Кому я нужна? Меня хотели оставить с опекуном, а была в сельсовете, была женщина такая, говорит, слушайте, для чего будете с опекуном ее оставлять? Опекун хочет, приедет летом, ее зовет. Отправьте ее в школу слепых детей. Школа слепых детей открылась в Кисловодске. В 43-м году только что открылась. Это было в 43-м году, все было. Отправляйте ее. Ну, меня отправили. Да, как меня отправить? Они меня посадили в поезд и поручили проводнице, чтобы она меня высадила в Армавире. В Армавире пересадка видна была. Я почему помню? Я помню, что Армавир-2, я это запомнила. Кричали на остановке. Значит, на Армавире, а потом оттуда был. Она меня пересадила на Кисловодский маршрут какой-то. Сама проводница. Я дальше поехала. Дальше без никого. Ехала. Напротив меня сидит парочка. Молодые люди. Разговаривают. Я сижу, не евши, не пивши, не прошу, ничего мне не надо. А она говорит. Девочка, бери, покушай. И взяли, меня накормили. Вчера я целый день не ела. Голодная, со мной беда случится. Ну и когда меня уже высадили в Кисловодске, проводница тоже высадила. Оставила меня на перроне. Я стою, я присела на корточки, сижу и плачу. Плачу, вслух прям плачу. Женщина подходит. Девочка, ты чего плачешь? Да я писать хочу. Она сразу подошла к милиционеру и сказала, вот девочка едет, она не видит, а хочет пописать, а куда ей деваться, как ей помочь. И они сразу подошли, менты, взяли меня и повезли в школу слепых детей. Прямо поздно вечером, к ночи я приехала.
1: Кисловодская школа-интернат для слепых и слабовидящих детей была открыта в 1943 году. Валентина Александровна стала одной из первых ее учениц. Своей родной школе, своему второму дому она посвящает проникновенные стихи.
0: Наверное, лучше нет на свете той школы, где училась я. Военных лет мы были дети и жили, как одна семья. Когда война вокруг кружила, нам школа заменила дом. Она поила и кормила, и согревала нас теплом. Весной к себе манила горка, и мы ходили погулять. Цветов на горке было столько, и я сама могла их рвать. Казалось бы, какая малость пойти самой цветов нарвать. Но горку ту детство радость не хочет память отпускать. И если б вновь вернулось детство, я бы не стала выбирать, а руку, положа на сердце, в свою шагнула бы опять.
1: Школа-интернат стала для незрячей девочки Вали настоящим спасением. С теплом и любовью вспоминает она своих первых учителей.
0: Марина Ефимовна была у нас такая учительница. Она, когда у меня спрашивают, какой ваш любимый предмет? А я говорю, физкультура. Смеются. А что смеяться? Если у меня по физкультуре одни пятерочки, если я и в акробатике занималась, я в школе выступала уже, меня Марина Ефимовна, и кольцо, и мостики, и стойки, и на голове стойки. Все делала абсолютно. Марина Ефимовна была такая, училась.

0: старалась танцевать. Переменный шаг делать учила. Учила, чтобы мы и пели. В столовой нас кормили. Была такая он, я и была левша. У нас была сорока. Мы дразни... У всех клички же в школах, знаете, у всех клички.
1: Да, да, да, у нас тоже так было.
0: Ну, у нас сорока. Она такая быстро говорила, и все видела, и все знала. Вот мы сидим, обедаем. За на обед нас же кормили. Вот, пришли на обед, допустим. Она смотрит, она уже видит. Соловьева! Это моя девичья фамилия. Я все поняла. В правую руку надо брать ложку. Правую. Еле-еле приучилась правой рукой есть. Она заставила. Вот сейчас разрешается это, а тогда не было разрешения. И научила меня правой рукой есть. Потом еще она такая была везде. Она везде успевала. За одеждой нашей. Пальто наше, куртки, шапки. Не дай бог, чтобы ты под подушку положила свой уберечек. Найдет, положит на место, не скажет. А ты лезь, и я лезу, думаю, где же он может быть? Наверное, туда, куда надо было положить, на полочку. Лезу, да, там лежит. Вот так приучала нас в порядку.
1: Скажите, пожалуйста, вот как кормили в это военное время в школе?
0: В школе хорошо кормили. Да?
1: Скажите, пожалуйста, чем вам запомнился вот этот победный 45-й год? Когда вы учились в школе?
0: У нас радио провели в школах. Раньше не было. А потом провели. И вот как только это утром включают на все это радио, и мы слушаем, и слышим, что Сталин сделал снижение цен на молочные продукты, в общем, и на, ну, в общем, на молочные продукты, и на хлеб. И мы так радовались, я лично, я так радовалась, думаю, вот, там хоть голодные не будут, там хоть голодные. Так думала, так я радовалась. Вот это знала. А нас кормили, конечно, хорошо для нас, вы что? Все нам было, и первое, и второе, и третье.
2: Окончились страшные годы войны. Можно сказать, что Валентине Александровне очень повезло в этой жизни. Много лет она проработала на Георгиевском предприятии Всероссийского общества слепых, где была активным общественным деятелем, участвовала во всех спортивных соревнованиях. Сейчас Валентина Александровна на заслуженном отдыхе. Рядом с ней любящая и заботливая дочь Лариса. Жители Георгиевска знают ее как прекрасного поэта. Главная мечта Валентины Александровны – выпустить сборник собственных стихов. Настало время познакомиться с нашим следующим героем. Анатолий Тимофеевич Крысенко также является членом Георгиевской местной организации Всероссийского общества слепых.
1: В каком году вы родились?
3: 1935. Во время войны мы проживали в станице Федоровская. В общем, Краснодарский край, станица Федоровского Абинского района. Отец работал председателем колхоза. У нас был шикарный дом. На нас было четверо. Вот война началась, нас было четверо детей. Я помню, вот 22 июня отец на грузовой машине с шофером, он же председатель колхоза, куда-то ехал, я забыл, вот куда он ехал. А я попросился, папа, возьми меня. Ну, он взял тоже в кабину, машина грузовая была, на колени посадил. И вот они начали разговаривать с шофером. Война, война, война, я не пойму, что такое. Они очень разговаривают так крупно, ругаются. И вот я узнал, что началась война в кабине машины. Отца забрали в первые дни. Хотя он был председателем колхоза, его забрали. Война началась 22 июня, а немцы станицу заняли 1942 год, 14 августа. Вот видите, мы сколько, как говорится, не знали войны. С 22 июня 41 по 14 августа 42. По дороге из Краснодара едет мотоцикл с коляской. Сидит, ну, водитель же немец. управляет мотоцикл, и сзади другой, и в коляске пулемет. Вот это их, и они так мимо нашего, по дороге, мимо нашего дома проскочили на полном ходу. Ну, а я не знаю, они проехали там недалеко. А я так вот у ворот стою и выглядываю, смотрю, куда... уехали они туда, в центр станицы. Потом, наверное, минуты через 3-4 возвращаются обратно. И вот поехали туда за станицу, в сторону Краснодара. И, наверное, где-то...
4: Нет.
3: Кто его знает? Может, минут через 20. Тут я что не могу точно сказать. Пошли немцы. Идут прямо такими понад огородами. Главное, не по самой трассе, а так понад огородами. Чего-то боятся. Вот, а потом тут пошли машины, я впервые увидел автобусы у них, мотоциклы. Ну, в основном они были моторизованные части. Но все-таки шли некоторые, так вот я же говорю, прямо гуськом друг за другом понад дворами. Вот это я запомнил. А потом вдруг... Подъезжает полевая кухня к нашим воротам нашего дома. Немецкая полевая кухня. Открывают ворота, заезжают во двор. У нас двор большой был. И огород 42 сотки был. Ну вот эта полевая кухня заехала. Полевая кухня была запряжена двумя лошадьми. У нас бабушка была там через два двора, Чеботарька. Фамилия Чеботарева, но мы Чеботарька. От этой бабушки немцы, трое немцев тащут кабана, за ногу привязали, прямо тащат его. И к нам во двор. И тут же у нас его забили. И начали свежевать. И я свелел, то подошел и смотрю, как немец шкуру снимает. А он потом, у немец, который свежевал, кинжалом вот так показывает. Кабан на спине лежит уже забитый. Показывает кинжалом, подержи ногу заднюю. И вот он, я подошел, вот тут двумя руками взял, вот он, а он на спине кабан лежит. Он вот освежует, а я держу, помогаю ему. А потом они то сварили там солянка, вот это свежая. Правда, к нам занесли в дом котелок полный солянка свежатины. Нет, у нас немцы не зверствовали. Гестапо у нас не было. Это и хорошо. Если бы гестапо у нас было бы, то отец был партийный, председатель колхоза. Ой, я не знаю, что нам было. А так они не зверствовали, то я ничего не могу сказать, чтоб там кого-то расстреливали. А немцы, бывало, Юля, придут к нам, дом-то хороший, но нас четверо детей и мать. И вот зайдет, допустим, немец, ходит по квартире. Какой тихо уж, маленький плохо. Ага. И я вот помню хорошо. Да не один немец был, а так вот к матери подойдет. И в лоб щелчком. Русский свинья, маленький много. Поворачивается и уходит. А нас же четверо. Так что у нас немцы не стояли, хотя дом хороший был. Нет, детей много, им не нравилось это.
1: Как вы узнали о том, что оккупация закончилась? Как это произошло?
3: А это произошло в ночь на 24 февраля, с 23 на 24 ночью, что последняя подвода, я, правда, мы спали, мать говорит, последняя подвода, наверное, в часа 3 ночи примерно, может быть, или 2:30 мимо нас подвода с немцами. И вот, а я говорю, откуда ты там знала, мама, что нет? Так он, а он говорит, мы-то кричим как, ну, там, а он, не. А потом примерно мать говорит, часа через 2, где-то, наверное, 5 часов, уже появились наши солдатики, пешие. Вот так. 3 года провоевал отец, в 44-м году вернулся, комиссовали его. Ну, он опять председателем стал.
1: Скажите, пожалуйста, когда и как вы потеряли зрение? Это случилось во время войны?
3: Бомба у соседей там упала в огороде. И меня осколками...
5: 43-й год, скажи.
3: 43-й, да. 28 апреля. Вот так я потерял зрение.
1: Скажите, пожалуйста, как вы узнали о том, что наконец-то пришла победа? И как, чем вам запомнилось 9 мая 1945 года?
3: Так, а как запомнился? Ну, я ж уже в 45-м уже, конечно же, был слепой, да? Да я помню как-то, что отец пришел и говорит, что... Война закончилась. Митинг, говорит, в центре станицы. Говорит, сходите хоть, батька кажет. Ну, мы пошли, там митинг был, а потом начались гулянки. О, на баяне играл слепой. Я хорошо... Я с ним, правда, и не знаком. Но говорили, Виктор Александрович, он уже был в годах. Фамилия Стрыга. Виктор, он на баяне играл. Вот я впервые услышал баян. Вот он там в парке станичном играл. Ну, вот так вот День Победы мы встретили в станице.
1: И так получилось, что впервые услышав баян, звуки баяна от слепого музыканта в День Победы, вы и свою судьбу связали с музыкой. Ведь вы тоже играете на баяне.
3: Ну да.
1: А какая мелодия вам запомнилась в исполнении незрячего баяниста в День Победы?
3: А, вот помню, пели «Расцветали яблони или не игруши», там люди пели. А потом он начал играть такие плясовые. Вот это в парке там люди танцевали.
1: Давайте вернемся вот к тому времени, когда вы впервые услышали баян, да, это, можно сказать, определило вашу судьбу, и сыграете на баяне эту замечательную песню «Катюша».

0: В 2025 году наш герой отметил свой 90-й день рождения. Игре на баяне начал учиться в Кисловодской школе-интернате для слепых и слабовидящих детей, а после школы продолжил обучение в музыкальном училище. Многие годы он проработал аккомпаниатором на Георгиевском учебно-производственном предприятии Всероссийского общества слепых, а также в Доме культуры. Сейчас он на заслуженном отдыхе, но любимый инструмент всегда берет в руки с удовольствием, играя для своих родных и гостей. Уверена, что имя следующего нашего героя знакомо очень многим радиослушателям. Член Кисловодской местной организации Всероссийского общества слепых Анатолий Иванович Масенко долгие годы преподавал математику в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей города Кисловодска. В сообществе незрячих аспирантистов его знают как прекрасного специалиста.
1: Расскажите, пожалуйста, в каком году вы родились?
2: 1937 год, да. Знаменитый, конечно, чем-то нехорошим. Невиномыск – это тоже Ставропольского края. Все мои теперешние родственники там и сейчас находятся. Нас было четверо, три брата и одна сестра, вот, у мамы. Так что отца мы проводили 1 сентября 41 года на фронт. И мама осталась с нами четырьмя детьми. И вот это вот все время она воспитала одна, потому что после освобождения от немцев получили похоронку на отца. Вернее, они сразу прислали, пропал без вести. А через какое-то время написали похоронку, но неизвестно где, чего, не указано было без ничего. Поэтому для мамы было тяжело это переносить. Она все время ждала, что какая-то, может быть, ошибка произошла. В семье я только один был незрячий, все остальные были с хорошим, нормальным зрением. Оккупация у нас началась с 3 августа 42 года и длилась до освобождение. Это уже где-то 21 января 43 года. Так что где-то около полугода вот эти месяцы были. Конечно, трудные были месяцы. Мы жили в коммунальном доме на трех хозяев дом. И причем там просторный двор, открытый такой, никаких заборов, ничего у нас там не было тогда еще. Вот. И поэтому немцы сразу облюбовали это место. В наш двор танки завели, поставили. Ну, а в нашу квартиру, а у нас там две комнаты было в квартире, нас, значит, переселили в одну комнату, а во второй поселили там офицера немецкого. Вот. Но, правда, офицер немецкий нам попался какой-то добрый, с доброй душой. Я что запомнил, что вот когда мама меня кормила борщиком каким-то, она смогла приготовить, я никак не хотел есть нехороший хлеб тогда выдавали. Он какой-то эрзац, ну, невкусный совершенно. Я просто, мама, да я так потяпаю немножко борща, и все, хватит. А маме хотелось же, чтобы я еще чем-то, не кроме борща, напомнил себя. Она уговаривала, я не хотел. И вот этот немец слышал там наши эти переговоры с матерью и пожалел. И давай угощать меня этими галеты. Он как раз, мама говорит, он получил из Германии посылку, вот, и там галеты ему прислали. И он говорит, наверное, все галеты потом на тебя и потратил. Это уже мама мне так объясняла, что такой добрый был немец. Ну, всякие же бывают. Он тоже, наверное, вспомнил, что у него там, наверное, осталась семья.
1: Как вы узнали о том, что наконец-то пришла победа?
2: Да вы знаете, тогда же у нас уже репродуктор хорошо работал. Черный был такой репродуктор. Ведь он почти в каждом доме тогда был. Уже у нас хорошо тогда было радиофицировано. Так что слушали известия, и когда узнали, то быстро все обрадовались, были. Я как раз в это время оказался у родственников там на окраине Невиномыска, называлось Головное, это где начинался Невиномысский канал, вот знаменитый. Конечно, поспешили сразу домой, вот, ну и так, так праздновали, как могли, встретились. В 2011 году, благодаря вот уже интернету, мы разузнали, что, оказывается, мой отец погиб в Германии, в плену был. У меня друг в Кёльне, эсперантист. Я его попросил, разузнай, что это за местечко. Он разведал, говорит, да, это место, где были пленные, и сейчас это даже музей там сделали. Вот. И с этим музеем мы установили связь. И что оказалось, что у них все списки имеются, всех военнопленных, всех. Вот. И в том числе нашли в списке и моего отца. В 2013 году втроем я и два моих племянника-племянница, Олег и Надя, со мною поехали. Мы, значит, сначала побывали неделю у первого друга в Хемнице, который раньше назывался Кармарштатом. Вот. Он нас очень любезно все принимал, экскурсии проводил, все рассказывал. А затем переехали в Кёльн. Там у этого друга тоже погостили 4 дня. Приятно тоже, он нас принимал хорошо. Вот. И потом они вместе с женой и вместе с нами поехали в это местечко. Хэмер называется, Хэмер. Это недалеко уже до, от границы с Австрией. Вот. В общем, на западе Германии. И вот действительно, там это музей до сих пор он существует. Эти работники музея нас очень доброжелательно приняли, показали все списки, все, что у них там оформлено. Говорит, что это был лагерь не так, то есть концентрационные особые лагеря, а это был лагерь тружеников, пленных, которые работали. Вот. И они все по списку, кто когда умер, все когда написано, вот у моего отца написано, что летом он поступил 42-го года, а 21 декабря он умер за 6 дней до своего дня рождения.
0: Трое верных друзей из Ставропольской местной организации Всероссийского общества слепых также поделились своими детскими воспоминаниями военных лет. В послевоенные годы Николай Иванович Арыничев очень любил слушать рассказы отца, вернувшегося с фронта. Отцу повезло, он выжил, но вернулся домой израненным.
3: Они когда приехали, с одного села их было 9 кумовьев.
0: Угу.
3: У отца крестили, и вон у кого крестили. Вот они все были под землей. Их расселили там. Вот. И один кум говорит, Вань, ну сбегай вон там ларек, это купи папиросы продают. Ну, отец побежал. Отец побежал, а налет был. И все кумовья погибли. Бомба попала прямо в этот хату.
1: А он остался жить?
3: А отец живой.
1: А вот как вы узнавали новости в войну? Как вы узнавали о том, куда продвигается наша армия?
3: Ну, это я сразу в Кивселе, когда жил, отец это, был на фронте, я в Кивселе жил. Ну, там у Кивселе-то в центре было, наверное, что-то, или приемник работал, наверное, и ну как, по центру был динамик, говорил. И вот люди, если что, чего послушать, когда военно, ну, подходили туда, в центр, и там магазины были, все, и вот это они там только слушали.
0: Николай Иванович тоже пережил немецкую оккупацию. Мальчик помнит, как немцы пришли в их дом и угрозами требовали продукты питания.
3: Ну, я же говорю, они когда пришли и просят яйки, молоко, какое молоко. А потом, а мы же на печке были. И вот увидал немец, если не дашь, у того сейчас мальчика заберу, а брату было там, ну, около года было. Вот. И тащит его. Он, это, я его схватил и тоже тащу себе.
0: Военное детство Татьяны Ивановны Гончаровой тоже было трудным и голодным. Отец на фронте, мама с утра до вечера на работе, а маленькая незрячая девочка Таня стала нянькой и воспитателем своих младших сестер.
4: У нас отец без вести пропал. У нас четверо детей у матери осталось. Она в колхозе работала.
5: Ага.
4: Вот. Ну, там же все, там для фронта все это видно. А мы голодали в это время. Мать родила в 41-м году, отца пошла провожать в Ставрополь. И родила тут же. Вот. Ну, а потом уже на работу пошла, а я... Это, люльку эту качала, она уйдет на целый день. А я с этими сестрами сидела. Брат забежит куда-нибудь, а я слепая, вот с этой, с маленькой сидела.
0: Военное детство Тамары Сергеевны Овечко прошло в очень маленьком хуторе Ставропольского края, где не было радио. И даже новость о Великой Победе незрячая девочка узнала далеко не сразу.
6: Родилась я, хутор Соленый назывался, колхоз имени Кирова Красногвардейского района, село Приорадное. Наш был, скажем, сельское поселение, где регистрировали ни радио, ни света. Что вы вот говорите, как вы узнавали? Узнавали так. В Приградное ездил мужик-дед на бричке, две бочки. Он ездил туда за керосином, ну, чтобы тут трактора снабжать, там машины кое-какие. Была полуторка, по-моему, одна там. И он же и письма возил. Он же и газеты возил. И вот оттуда как-то кто-то читал. Был у нас учитель, которого считали, что это Бог. Потому что он был самый грамотный. Председатель был абсолютно неграмотный. Был председатель, был, я помню. Вот. А учитель был, вот к нему все шли. Со всеми бедами, со всеми, за кому заявление написать, кому что-то, кому письмо прочитать, кому письмо написать. Школа была четырехлетка, и то, кто два класса заканчивал и шли работать. Мои сверстники, братья двоюродные, я одна у матери была, отца я не помню. Куда он делся, я не знаю. Вот так мы жили. Не было ничего, это был темнота.
0: Недаром же говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Уже после войны совершенно случайно узнали о том, что в Кисловодске есть школа-интернат для слепых и слабовидящих детей. Так для незрячей девочки Тамары начался путь от темноты к свету и знаниям. Окончив школу, Тамара Сергеевна сразу же устроилась работать на учебно-производственное предприятие Всероссийского общества слепых в Ставрополе. Она сразу же включилась в общественную деятельность предприятия и участвовала в художественной самодеятельности. Тамара Сергеевна говорит, что своей судьбой довольна. Ее дети выросли, получили образование, сейчас они живут в Москве. На жизнь Тамара Сергеевна не жалуется. Она искренне благодарна властям Ставропольского края за заботу о пенсионерах.
6: У меня два соцработника. Одна, которая уборку делает, доставляет продукты, снимает показания, оплату делает. Все, и лекарства, и все, уборка, и все. Другая со мной в поликлинику, когда мне надо, там мы с ней договариваемся, едем. Социальное такси, 4 машины уже город дал, уже 4 машины нас, вот. На дому мне приходят, стрижку делают, на дому мне приходят, массаж делают. Что еще не так? Здоровье только было бы, а так все прекрасно.

0: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
2: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
0: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
3: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
0: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
4: Тряхнем стариной. Авторская программа Сергея Андреева.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио ВОС, очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Только что прозвучало попурри из песен, написанных на стихи очень известного в 60-е и 80-е годы 20 века поэта Онегина Гаджикасимова. Сегодняшняя и следующая наша программы посвящены его творчеству, его жизни. Итак, начнем сначала. Родился он в Азербайджане, в аристократической семье. Гаджикасимов – известная фамилия в Азербайджане. Отец поэта окончил юрфак МГУ. Мать Махтабан Ханум Гаджикасимова была знатоком русской литературы и поэзии. И поэтому в год столетия со дня смерти Пушкина назвала сына Онегин. Так родился будущий известный поэт-песенник Онегин Гаджикасимов. Жил он в центре Баку, а в 50-е годы уехал в Москву учиться в Лит-институт, который успешно закончил. После этого он остался в Москве и с 1960 года работал редактором на Всесоюзном радио. Что точно, какие программы редактировал, неизвестно. Скорее всего, литературно-музыкальные. По-разному говорят, что и музыкальные конкретно программы, концерты по заявкам. К сожалению, не всегда называли в эфире имена редакторов, поэтому на 100% что-то сказать трудно. Так или иначе, довольно долгие годы он проработал редактором на Всесоюзном радио, потому что на старом радио есть одна из программ, вышедшая в эфир в конце 70-х годов. Одним из редакторов там назван Онегин Гаджикасимов. Вскоре он начинает писать стихи к песням и русские тексты на заказ. В начале поэтического песенного пути он сотрудничал с такими композиторами, как Евгений Птичкин, Григорий Пономаренко, Борис Карамышев и другими. Вот с Борисом Карамышевым вообще было очень много песен. Одну из них мы с вами сейчас послушаем. Это раннее такое, скажем, творчество Гаджикасимова. Песня называется «Ведерки». Музыка Бориса Карамышева. Исполнит песню солистка хора Всесоюзного радио Антонина Семенкина.

0: 60-е, 80-е годы XX века Онегин Гаджикасимов – один из самых популярных и востребованных поэтов-песенников. Песни его часто звучали по радио, потому что он сам работал на радио. Были у него и какие-то связи, которые помогали ему в том числе продвигать некоторых исполнителей. Скажем, Валерию Ободзинскому он помогал, предлагал композиторам, которых знал, отдать какие-то песни Валерию Ободзинскому. Вообще в 60-е, начале 70-х годов все популярные исполнители пели песни на стихи Гаджикасимова. Клавдия Шульженко, Владимир Нечаев, Муслим Магомаев, Лариса Мондру, Саида Ведищева, Валерий Ободзинский, Нина Бродская и многие-многие-многие другие, включая потом даже нашу Аллу Борисовну. Она несколько песен на стихи Гаджикасимова записала. И очень активно он пишет на заказ русские тексты. Как-то у него это удачно получалось, он улавливал мелодию, и примерно он еще был и переводчиком, наверное, немножко знал оригинал текст, и поэтому получались неплохие переводы. Было много заказов. Например, на известную песню «Путники в ночи» он написал целых два русских текста. Существует мужское и женское исполнение, но мы послушаем женское, поскольку запись Иосифа Кобзона идет очень долго, длинная песня, а мы все-таки ограничены во времени. Итак, «Путники в ночи», русский текст Онегина Гаджикасимова, поет Джильда Мажейкайте. Вот такая сложная для нашего произношения фамилия. И певица не очень известная. Скажу лишь, что мы услышим не полностью песню. Дело в том, что певица поет начало и конец на английском языке, а часть, вот русский текст Онегина Гаджикасимова, на русском. Вот, собственно, этот русский текст мы с вами сейчас и послушаем.
1: Мир как океан, а люди волны. Мир как небосвод, а люди звезды. Где же чья звезда и где же чья

И в глазах твоих вижу мир любви прекрасный. Значит, встреча не напрасна, нас не разлучит.

70-е годы, как известно, эра или эпоха ВИА, вокально-инструментальных ансамблей. И уже в конце 60-х Онегин Гаджикасимов начинает сотрудничать с ансамблем «Веселые ребята». Это сотрудничество будет довольно долгим. Конечно, и другие вокально-инструментальные ансамбли пели песни на его стихи. Но мы с вами сегодня послушаем песню Олега Иванова и Онегина Гаджикасимова «На чем стоит любовь» в исполнении ансамбля «Веселые ребята». А на этом очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной» подошел к концу. Надеемся, что вы будете слушать следующую программу, в которой нас ждет продолжение рассказа о творчестве Онегина Гаджикасимова. А на сегодня это все. С вами был Сергей Андреев. Всего вам доброго.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: На мордовском предприятии «Искра» прошли соревнования по дартсу среди незрячих. В Ростове-на-Дону незрячие актеры готовят премьеру спектакля о Серебряном веке. В Санкт-Петербурге собак-проводников учили ориентироваться в метро. Нижегородские сотрудники ВОС осваивают грамотное ведение соцсетей. В Москве анонсирован фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! Спортивные новости. 27 апреля на мордовском предприятии «Искра» прошли соревнования по дартсу среди работников, приуроченные к годовщине победы. В группе инвалидов по зрению первое место завоевала Наталья Краснова, второй стала Олеся Лискина, третьим – Николай Миронов. Призеры получили грамоты и денежные подарки. Все участники – поощрительные призы от спонсора. В Ростове-на-Дону реализуется уникальный проект «Отражение» при поддержке фонда президентских грантов. В театральной лаборатории занимаются члены местных организаций ВОС. Незрячие и слабовидящие актеры под руководством профессионалов готовят спектакль «Вокзал Серебряного века» о выдающихся женщинах начала 20 века. Премьера запланирована на начало лета. Приглашаются все желающие. В Санкт-Петербурге на станции метро «Достоевская» прошли необычные учения. Собак-проводников, овчарок и впервые пуделей учили сопровождать хозяев через турникет, спускаться на эскалаторе, не бояться шума поездов и ездить в вагонах. 23 апреля на загородной базе Дубки для сотрудников Нижегородской организации ВОС прошел обучающий семинар по ведению социальных сетей. Специалист по связям с общественностью Дарья Свешникова рассказала, как делать качественные фото, как вежливо попросить людей снимать головные уборы на снимках и как создавать удачные групповые портреты. И анонс. 14 мая в Москве в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС состоится фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Выступят дети с нарушением зрения из Москвы, Подмосковья, Владимира и Рязани. Будут мастер-классы по настольным играм, шоу-дауну и стрельбе. Концерт сопроводят тифлокомментарием. Начало прямой трансляции в 14:30 в группе «Молодежное движение ВОС». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
5: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Счетная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
4: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
6: Актуальное интервью на Радио ВОС. Уважаемые радиослушатели, в эфире Радио ВОС звучат материалы звукового журнала «Товарищ» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Мы решили рассказать вам больше об этом специализированном средстве массовой информации для незрячих, проживающих в Республике Беларусь. О звуковом журнале «Товарищ Белтиз» нам расскажет Калоша Александр Александрович, заслуженный деятель Белорусского товарищества инвалидов по зрению, начальник сектора информационного обеспечения Организационного отдела Центрального правления «Белтиз» и главный редактор журнала. Александр Александрович, расскажите, пожалуйста, о журнале Белорусского товарищества инвалидов по зрению «Товарищ».
7: Да, журнал «Товарищ» Белорусского товарищества инвалидов по зрению имеет уже давнюю историю. Он был основан в 1978 году, в прошлом веке, имеет свои традиции. Всегда, надо сказать, что независимо от того, какое экономическое положение было у нас в стране, в нашем товариществе, журнал «Товарищ» все время выходил. Сегодня журнал «Товарищ» — это 5 человек работников, среди которых один звукорежиссер, который работает на полставки. Общее звучание журнала ежемесячно мы выходим 6 часов. Но на самом деле, как правило, получается больше, чем 6 часов. Журнал «Товарищ» распространяется через сайт Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Буквально лет уже 6, а раньше он распространялся по Беларуси на дисках, еще раньше на кассетах, ну и раньше еще на катушках. Надо сказать, что журнал «Товарищ», который размещен на сайте, это только часть той журналистской работы, которую мы ведем. Дело в том, что ежедневно на официальном YouTube-канале Белорусского товарищества инвалидов по зрению мы выкладываем журналистские материалы. И журнал «Товарищ» является частью того контента, который мы делаем. Скажем, составляем журнал «Товарищ», ну, наиболее значимые, наиболее важные материалы, которые уже являются материалами журнала «Товарищ» и выкладываются в качестве журнала на сайте «Белтиз». Какие темы мы освещаем? Ну, если коротко сказать, это жизнь незрячих и слабовидящих в Беларуси во всем своем многообразии и жизнь или функционирование, или деятельность Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Это и экономика наша, и наша культурная жизнь, и спорт, и ассистивные технологии, и многое-многое другое, которое интересует незрячих и слабовидящих людей в нашей стране. Вот коротко, если говорить о журнале «Товарищ».
6: Да, спасибо, Александр Александрович. Вы уже отчасти рассказали нам о своих коллегах, о редакции журнала «Товарищ». Могли бы вы поподробнее рассказать тех, кто работает над журналом, и есть ли у журнала сеть, есть ли у журнала сеть общественных корреспондентов в регионах?
7: Если так сказать, у нас

0: двое зрячих журналистов. И добавлю, что звукорежиссер тоже у нас инвалид по зрению. Вот такая наша команда. Ну, каждый, в общем-то, занимается разными работами журналистскими, у каждого свои пристрастия, но вы же знаете, что обычно приходится делать все, да, несмотря на то, что мы любим у каждого свое. Кто-то любит интервью, кто-то любит там репортажи, кто-то любит говорить о культуре, кто-то о спорте, но тем не менее жизнь такая, что надо иногда немножко придушить желание и вдохновение, а просто работать каждый день. Вот так мы и живем, так мы работаем.
1: Да, вы правы, Александр Александрович. Вы не упомянули о том, как вы получаете материалы из регионов. Ездят ли сотрудники редакции по мероприятиям, которые проходят в регионах для сбора информации, либо у вас есть помощники?
0: Постоянно в командировки мы ездим. У нас нет внештатных корреспондентов и штатных корреспондентов в регионах. Мы вот над этим работаем. Это вот одна из наших таких мечт, скажем, или перспектив. Мы очень бы хотели, чтобы у нас в регионах были наши представители, которые, конечно же, получше знают местные особенности, местную жизнь. Но пока мы ездим. Мы постоянно, в общем-то, в командировках.
1: Александр Александрович, вы тоже уже назвали спектр тем, интересных слушателям журнала. Но могли бы вы рассказать о том, как вы, как главный редактор, как редактор журнала, подходите к выбору тех материалов, которые услышат сами слушатели? Ведь Белорусское товарищество инвалидов по зрению активно работает для незрячих людей, много мероприятий, много интересных людей. Как вы делаете этот нелегкий выбор?
0: Да, это действительно нелегкий выбор, потому что здесь надо как-то совместить, ну, скажем так, популярность жанров, популярность наших материалов. А это прежде всего спорт, это культура, это технологии ассистивные, новые в этой сфере. Это работа нашего руководства, в том числе экономические проблемы. И добавить сюда некую просветительскую работу, о которой мы тоже не забываем. Ну, в частности, культура в нашей стране, в Беларуси. Это музейные ценности, о которых мы рассказываем. Это кинематограф, о котором мы вот делали раньше, впервые в Беларуси. Сначала это было, мы называли аудиоверсии фильмов, а потом это была аудиодескрипция уже или тифлокомментарии, как в России называют, и так далее, и так далее. То есть мы стараемся соблюсти баланс между нужными, необходимыми, популярными материалами и теми материалами, которые мы хотели бы не то чтобы навязать, но хотели бы показать, рассказать нашим людям о тех или иных событиях, которые, может быть, даже выходят за рамки Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Может быть, выходят за рамки деятельности нашего товарищества. А о событиях культурных, прежде всего, в нашей стране. И мы это делаем. Вот у нас сейчас цикл передач, который мы делаем совместно с Национальным художественным музеем Республики Беларусь, с другими музеями. Я могу так сказать, вот надо сочетать вот эти вот оперативные материалы, конечно же, и вот материалы, ну, что ли, просветительские.
1: Александр Александрович, этот год в нашей стране, в России, объявлен годом народов России, и мы поэтому активно интересуемся тем, насколько людям интересен этот вопрос. Белоруссия тоже страна многонациональная. Скажите, какое внимание вы уделяете разности народов, проживающих в Беларуси, и какое место это имеет в материалах журнала?
0: Ну, Беларусь, да, конечно, не такая, как Россия в этом смысле. Более мононациональная, все-таки у нас 70-80% это белорусы. Но, тем не менее, мы стараемся это делать. Мы стараемся знакомить с культурой, прежде всего, народов, которые у нас проживают. У нас было много музыкальных передач, в которых мы рассказывали о музыкальной культуре представителей народов, которые живут в нашей стране, это и армяне, это и украинцы, это и грузины и так далее, и так далее. Хотелось бы, конечно, больше. Вы, кстати, хорошую идею подсказали. Может быть, нам и стоит вот чуть-чуть расширить вот эти вот наши рамки вот наших этих передач. Наверное, да. Понимаете, у нас не столько это актуально. Конечно, я понимаю, много регионов, и Татарстан, и Чувашия, и Якутия. Это все понятно. У нас это немножко, это как бы чуть-чуть затушевывается, да. У нас это не так это актуально.
1: Александр Александрович, расскажите, какое внимание уделяет председатель и Центральное правление Белорусского товарищества инвалидов по зрению информационной работе организации?
0: Ну, мы не можем пожаловаться действительно на наше руководство, потому что, я уже сказал,

0: сказал, что во все времена журнал поддерживался и руководством, и другими структурами нашего товарищества. Журнал финансируется стабильно, ну, зарплата, считаю, достойная. У нас есть своя студия, у нас есть свой офис, точнее, даже два кабинета, в котором мы работаем. Во все времена журнал финансировался, несмотря на какие-то тяжелые проблемы, которые были, особенно в 90-е годы прошлого века. И вообще кризисы часто бывают в экономике. Журнал никогда не прекращал свою работу. Всегда журнал «Товарищ» выпускался. Всегда он был. Поэтому и руководство, и председатели. Вот сейчас у нас новый председатель. Мы с ним всегда на хорошем контакте. Я всегда могу позвонить руководству напрямую и решать какие-то задачи. Никаких проблем нет. Это правда. Хочу добавить, что и журнал, я знаю, пользуется авторитетом среди людей с инвалидностью по зрению в нашей стране. А все-таки большие традиции, история этого журнала. Люди помнят еще некоторые ветераны начала этого журнала, 90-е годы, начало 2000-х годов. И они постоянные наши слушатели.
1: Нам также интересно узнать о том, как вы, Александр Александрович, пришли к работе в качестве редактора звукового журнала. Расскажите, пожалуйста, о своем профессиональном пути в Белорусском товариществе инвалидов по зрению.
0: Зрение у меня плохое с детства. Вот. Но я учился в обычной школе, окончил ее. Я закончил Белорусский государственный университет, факультет исторический, специальность у меня история стран Западной Европы, если так уже говорить, более узкая специализация. А пришел я в общество незрячих, в БелТИС я пришел, когда уже стал инвалидом первой группы. И прошел, я считаю, такой хороший путь от работы в цеху. То есть я знаю, что такое крутить отверткой, создавать такую продукцию светотехники, розетки, там, выключатели и так далее, и так далее. Я поработал. Ну и потом я работал во многих таких структурах наших культурных. И в библиотеке, и в культурно-просветительском центре. Работал администратором в оркестре. У нас был оркестр, а между прочим, эстрадно-симфонический оркестр Белорусского товарищества инвалидов по зрению. И потом, ну, я журналистикой всегда увлекался, еще с детства. Ну, писал статьи какие-то в газетах в начале 90-х. Потом перешел на работу на предприятие по выпуску аудиокниг, стал там редактором. И вот как-то я начал заниматься журналистикой, и как-то быстро-быстро я вошел в это дело, быстро занял такие какие-то, может быть, такие хорошие позиции в коллективе, в команде. И уже вот до 20 лет, ну, должность не такая, ну, то есть я являюсь главным редактором журнала.
1: Какие планы есть у вас и у ваших коллег, и, конечно, у Центрального управления «БелТИС» на развитие звукового журнала «Товарищ»?
0: Вы знаете, мы очень хотим, конечно, больше делать прямых репортажей. У нас есть это опыт, мы делали прямые репортажи, прямые стримы, то, что сейчас модно говорить, с наших культурных мероприятий. Хотелось бы это расширить. У нас были прямые разговоры, прямые стримы с нашим председателем Центрального управления. Хотелось бы, чтобы это стало постоянным, обычным явлением в нашей работе, потому что это очень интересно, это вызывает такую ответную реакцию, такую оперативную реакцию. Мы, по сути, можем говорить в прямом эфире с нашими слушателями. Вот, это первое. И второе, наверное, мы бы все-таки хотели, конечно, поработать над тем, чтобы у нас были внештатные журналисты в регионах. Пока у нас это не получается. Ну, это связано с финансами, в общем-то. У нас есть люди, которые работают, ну, скажем, в кавычках работают, им это интересно, какие-то пишут нам материалы, стараются быть, как раньше говорили, рабкорами, да. Но хотелось бы, чтобы это было системно и чтобы это было на такой хорошей профессиональной основе, а значит, и финансовой основе. Вот, пожалуй, вот эти направления, по которым бы хотелось бы работать в ближайшее время.
1: Александр Александрович, какие направления вы могли бы сейчас нам назвать для сотрудничества Радио ВОЗ, Радио Всероссийского общества слепых и звукового журнала «Товарищ»?
0: Первое, что приходит в голову, конечно, это обмен контентом. Нам что-то интересно у вас, наверное, вам интересно то, что происходит у нас. Я бы еще подумал о том, чтобы делать совместные программы, в частности, совместные передачи прямые, обсуждение каких-то тем, вашей студии и нашей студии. Это же можно делать. Вот это было бы очень интересно. Может быть, подумать о совместных проектах, именно проектах культурных каких-то, между Радио ВОС и журналом «Товарищ». Это тоже было бы интересно. Вот эти вот направления, мне кажется, вполне жизнеспособны и интересны.
1: Я думаю, что мы с вами обязательно еще подробнее обсудим планы для сотрудничества. А что бы вы сегодня хотели сказать нашим радиослушателям и что пожелать?
0: Ну, знаете, мы живем сейчас... Знаете, есть поговорка такая банальная, что мы не выбираем времена. Сейчас время не самое лучшее в мире. Все движется, все сдвигается. Я бы хотел бы пожелать, чтобы мы оставались теми же добрыми, хорошими, ответственными людьми. Пусть все меняется за окном и там в мире, а давайте останемся людьми с достоинством, с добром сердца, с честью. Давайте будем помнить о том, что нам, людям с инвалидностью по зрению, очень важно держать друг друга за руки. Именно это нам позволит в любые времена жить достойно в этом мире. И еще, конечно, хочу поздравить всех с Днем Победы. Это общий наш праздник и белорусов, и русских, и всех национальностей, которые живут в наших странах.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Калошей Александром Александровичем, начальником сектора информационного обеспечения организационного отдела Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
2: Пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
3: Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
4: Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
3: Туристоскоп.
4: Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
2: Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любим.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Туристоскоп вновь вас приветствует. Сегодня мы из Москвы никуда не уезжаем. Остаемся в ее центре и в самом, наверное, московском из ее музеев, потому что он так и называется — Музей Москвы. И у нас в гостях научный сотрудник музея, куратор выставок Жураковская Полина.
6: Здравствуйте, Лариса, здравствуйте, дорогие слушатели.
5: Конечно же, первый вопрос об истории музея. Она очень тоже необычная, интересная.
6: Музей — один из старейших в городе, и об этом мало кто знает, потому что появился он там, где он сейчас находится, не очень давно, но музею в этом году будет 130 лет. Он был создан в 1896 году. Появился он удивительным образом в Нижнем Новгороде изначально. Проходила ярмарка. К этой нижегородской ярмарке был подготовлен павильон, посвященный Москве. Содержание этого павильона стало основой для новой экспозиции, которая открылась в Крестовских водонапорных башнях в Москве. Но вскоре башни снесли. Музей некоторое время пережал с места на место, и довольно долго он находился в Сухаревой башне, которая, к сожалению, тоже была снесена. После этого музей попал в церковь Иоанна Богослова, что под Вязом, на Новой площади. Потом церковь передали Русской Православной Церкви. Долго думали, какое пространство подойдет для музея Москвы. Было несколько разных вариантов. И в Провианских складах в это время был гараж Генштаба. Гараж вывели из этого помещения, а музею его предоставили. Но, к сожалению, полноценной реконструкции, которая необходима для въезда в музей, не было проведено. Времени на это не было. Но мы надеемся, что в какой-то момент это все-таки случится, и постепенно здания будут реставрироваться и подготавливаться к тому, чтобы музей там хорошо себя чувствовал. Тем не менее, вот уже 13 лет, как работает музей, и для многих это уже такая привычная, знакомая и любимая точка на карте Москвы. Находится на Зубовском бульваре, дом 2, прямо напротив метро. Там есть два выхода. Там есть старый выход 35-го года, красивый павильон с красной первой линией. Но, наверное, удобнее пользоваться вторым выходом. Он как раз соединяет и кольцевую линию, с кольцевой это единственный выход, и с красной второй выход. Там подземный переход через Садовое кольцо, через Зубовский бульвар, прямо прямо напротив метро, по сути, через вот эту огромную шумную дорогу, находятся Провианские склады. Это огромный комплекс из трех величественных зданий в стиле ампир, послепожарная архитектура. Они соединены решетками. Решетки тоже в стиле ампир, там такие красивые большие вензели с анаграммой Николая I. Внутри вы, когда попадаете, там большой-большой двор. Летом там проходят разные интересные мероприятия. Там у нас бывает и блошиный рынок, и концерты устраиваются. Там есть еще одно маленькое здание, я про него отдельно скажу. Это Крадыгардия. Когда в 19 еще веке, когда это были еще провианские склады, там как раз жил смотритель этого комплекса. А сейчас у нас там керамическая мастерская. Точнее, там даже две мастерские. Одна маленькая типография, у нас очень классные принты продаются. Это все там делается. И вторая половинка Крадыгардии — это такое важное для нас место, где обжигается глина. Там печка стоит, и как раз вот наши мешки с глиной там находятся. Про здание. Это комплекс, построенный по проекту архитектора Стасова. Вот, собственно, проект от каждого этого здания. Стасовский, Стасов — архитектор петербургский. И, конечно, он, когда проектировал эти здания, он ориентировался на строгие прямые линии Петербурга. В Москве пришлось эти здания переделывать, проект менять, потому что, хотя тоже вот именно в этой части там уже более ровно, чем прямо совсем в центре. В XIX веке это был, конечно, не центр, а Остожье, вот, собственно, улица Остоженка, там были усадьбы. Это была окраина города.
7: Да, что это далеко не центр был.
6: Это очень странно, но тем не менее это так. Там многое сгорело вот в этой части, как раз во время войны с Наполеоном нужна была новая застройка. И вот этот участок, где Остоженка вливается в Зубовский бульвар, она образует острый угол. Нужно было вот в эти улицы вписать огромные величественные здания, и впервые в московской архитектуре появляются острые, тупые углы. В общем, очень такое здание еще необычное по своей планировке. Все три здания образуют трапецию, окружают этот двор. Они очень большие. Просто вот идешь вдоль здания долго, и вообще они выглядят величественными, монументальными. Я в детстве очень часто мимо этих зданий ходила, и я разговаривала с разными людьми, которые тоже делились своими воспоминаниями. Для многих это была такая крепость, и многие говорили, что это такое было слепое пятно на карте города. Дело в том, что в XIX веке в этом здании были действительно провианские склады. Там хранили мешки с провиантом для армии. А после революции туда как раз въехали гаражи генштаба, и в каждом здании добавили еще один этаж. Поэтому верхние этажи этих наших зданий, они такие большие, с огромными высокими потолками. А первые два, они разделены дополнительным слоем. И они как раз не очень высокие. Но, с другой стороны, у нас есть дополнительные экспозиционные пространства теперь. Это, кстати говоря, ну, такой вопрос всегда для реставраторов. Вот когда мы реставрируем здание, мы возвращаемся к тому, что было в XIX веке, как задумывали архитекторы. Или мы сохраняем архитектуру с вот этими слоями наносными уже 20 века. Но мы все-таки будем ориентироваться на слои, потому что это очень важно для Музея Москвы. Сохранять все наслоения и про это говорить, эти сюжеты артикулировать, рассматривать. Почему я говорила про слепое пятно? Потому что там были закрытые решетки, ворота, туда нельзя было зайти. В 13 году распахнул свои двери музей для жителей. Я помню, как все этому радовались и говорили, вот люди, особенно которые часто этими маршрутами пользуются, как стало здорово, что можно угол Остоженки и Зубовского обойти, пройти через двор. Конечно, он стал таким очень живым пространством довольно быстро, потому что там были очень интересные мероприятия. Я сама туда пришла в 13 году как раз на фестиваль. Он проходил в музее, назывался «Счастливый 13-й». И я пришла просто как посетитель посмотреть, что там происходит, и была очень впечатлена и рада тому, что вот появляется такое интересное пространство. Оно меня очень заманило, потому что во дворе там был фестиваль, там были всякие интересные штуки, там были мимы. Ну, такой был антикварный цирк выступал. И это было так здорово. Все это было бесплатно. Были какие-то лоточки с угощением, ну, можно было покупать еду. Какой-то классный очень концерт проходил. Мне так это понравилось. И я там встретила мою знакомую. Она тогда была директором музея. И она мне предложила прийти на работу. И я, честно говоря, вот занималась до этого современным искусством. искусством, и мне прийти в голову не могло, что я буду заниматься краеведением. Но так меня очаровало пространство внутри, что я согласилась. И вот с тех пор я работаю в Музее Москвы. Получается, 13 лет.
5: Мы переходим теперь к доступности музея для людей с нарушением зрения. Сразу скажу два слова о доступности маршрута до музея. Можно заказать службу сопровождения. Проводят прямо до музея, но там действительно очень легкий маршрут, поэтому можно его вполне освоить и самостоятельно. Ну и намечается вскоре именно описать этот маршрут, тифломаршрут составить, так что будет еще легче. Ну а теперь мы уже пришли в музей. Я знаю, что инклюзивного отдела как такого нет. Но вот вы являетесь именно куратором вот этого направления инклюзивного.
6: Да, так как-то само собой получилось. Я помню, когда это началось, медленно нащупывали мы этот путь. ВКонтакте мы недавно создали группу, она так и называется «Осторожно, двери открываются без запятой». Ну, то есть они открываются, и мы это делаем осторожно, медленно. У нас появилось несколько сразу сюжетов, которые постепенно делают музей более доступным. И, надеюсь, к концу этого года он станет еще более открытым и доступным. Какое-то время мы еще медленно это делали, потому что у нас не было постоянной экспозиции, которой мы хотели бы делать программу доступности. Сейчас она есть. Ну, то есть была до этого выставка, посвященная средневековой Москве. Но вот в декабре прошлого года открылась большая выставка «История Москвы», которая посвящена истории города и охватывает период с 7 века до нашей эры до 41 года, до начала войны.
5: Это постоянная,
6: это
5: да, экспозиция?
6: Да, постоянная экспозиция. И она сделана очень тонко, умно. Там участвовали лучшие специалисты, лучшие историки. Там очень сильная команда консультационная. Она сделана с большим вниманием, профессионализмом и любовью. И она получилась удобная, очень живая и очень современная. С самого начала, когда ее только проектировали, эту выставку, к сожалению, кураторы этой выставки, Светлана Бабаджан и Александр Селиванова, они, конечно, подумали о том, что было бы здорово добавить какие-то элементы доступности, но при этом они не приглашали людей, которые вот прямо вовлечены, с этим работают. И при этом Саша очень любит, чтобы было очень красиво, минималистично и стильно, и она заказала керамистов сделать тактильные модели.
5: Да-да, вот они прекрасные, кстати. Это именно керамика, потому что они такие основательные, с одной стороны, и очень приятные на ощупь. Такие вот, действительно, я подумала, что это когда обливная история. Глазурью они покрыты. Вот эти архитектурные модели? Некоторые модели, да-да. Палаты, музеи.
6: Там есть вот про палаты, я сейчас скажу тоже, потому что это тоже наша отдельная радость. Да, там довольно много. В общем, больше 10 моделей
5: это
6: точно
5: керамика,
6: есть.
5: Это керамика, да? Это керамика.
6: Они сделаны из шамота. Это такая плотная керамика. Глине добавляются частицы керамики. Это такая действительно основательная фактура очень. Все наши посетители говорят, что приятно рассматривать. Они действительно покрыты все глазурью. Ну и важно, что действительно ты в одном пространстве можешь проследить историю архитектуры, по сути, потому что там есть и палаты 17 века, там есть дворянский особняк Муравьёвых апостолов, есть Бахрушинский, вот как мы его сейчас знаем, как Бахрушинский музей, но это сюжет про купеческую Москву. Можно про это поговорить и посмотреть, как меняется архитектура, как она становится немножко вычурная и нарядная. Есть доходный дом, есть конструктивистское здание.
5: Ну и бытовые предметы есть.
6: И бытовые есть предметы из этой же серии, которые тоже у нас в экспозиции, которые дублируются. Но вот моя коллега, например, из отдела археологии расстраивается, что они не дают полного представления о материале. Например, там есть рукомой, только он в оригинале чернолощёный, и у него совершенно другая фактура. Она такая гладкая. Это глина при обжиге. Добиваются черного цвета, а потом до обжига ее обрабатывают гладким камнем или костью, чтобы появился такой лоск. И на ощупь это очень своеобразное ощущение. Мы просто договорились с моими коллегами из отдела археологии, что для программы они мне дадут черепочки, ну или какие-то фрагменты чернолощёной посуды, чтобы можно было посмотреть, из какого материала она сделана. Потом у нас есть маленький такой нож. Этот предмет металлический, форму и размер мы можем себе представить по вот этой модели, которая там есть. Еще есть довольно много изразцов. Ну вот когда мы это все смотрели, стало понятно, что у нас 3 изразца есть тактильных в коллекции. Это важная часть нашей коллекции, московские изразцы, потому что там есть изразцы 16 века, есть изразцы 17 века. Ну вот я надеюсь, что в рамках нашей программы, которая прямо сейчас происходит, у нас в скором времени появится возможность посмотреть еще и изразец более поздний, петровский, 18 века. Они вообще плоские, но мы как раз делать хотим объемную модель, чтобы можно было себе представить, как это выглядит.
5: Есть ли экскурсии? Можно ли обратиться, допустим, чтобы заказать, прийти и получить адаптированную экскурсию?
6: Да, у нас как раз только-только это появляется. Там даже не совсем экскурсия, а целая программа. Экскурсии мы тоже хотим запустить, и на самом деле по запросу мы тоже можем все организовать, чтобы это было постоянная возможность прийти в музей, просто вот выбрав дату на сайте. Такой вот будет совсем скоро. У нас это связано с тем, что мы в прошлом году получили грант от «Особого взгляда» от программы Фонда культуры, науки и спорт и сделали еще 4 большие тактильные станции. Там 4 наших очень важных экспоната, через которые можно многое рассказать про историю Москвы и про историю, в том числе, миграции внешней и внутренней. Это золотая накладка в виде лотоса с княжеской одеждой или с княжеской сбруей. Потом прекрасный наш ангел деревянный 18 века, картина Айвазовского «Вид на Москву с Воробьёвых гор» и маленькая фигурка сбитенщика фарфоровая. Все это у нас есть и тактильные модели, и к ним записаны тифлокомментарии, которые по NFC-метке можно послушать и самостоятельно тоже прийти. Это все доступно, потому что вот керамическим моделям, к сожалению, пока еще нет аудиогида, но он тоже появится в этом году. Есть также и вот эта новая программа, которую мы запустим. Там будет экскурсия, включая вот эти 4 точки на маршруте, плюс какие-то из керамических тактильных моделей. В этой же программе у нас запланирована лепка из глины. Я сама керамист, очень люблю глину, много с ней работаю, поэтому продолжением таким логичным этой программы у нас стала идея, что можно слепить своих персонажей современных героев Москвы. Фигурка сбитенщика — это конец 19 века. Там вообще у нас целая витрина, посвященная тому, как устроена была городская жизнь второй половины 19 и начала 20. Это такие суперпопулярные были, особенно в купеческой среде, фигурки. Их делали, в частности, на заводе Гарднера из фарфора. Это было супермодно, и мода очень долго сохранялась. Вот фигурки, которые передают эту городскую жизнь и героев повседневности московской. У нас можно будет слепить свою фигурку, подумать, кого сейчас мы можем встретить и как это можно передать. А завершаться это будет программа «Чипитим» со сбитнем, конечно.
5: Все будет крутиться вокруг сбитенщика, и тема вот этой программы основной — это вот вокруг этой фигурки, да, будет построена?
6: Вокруг темы вообще повседневности. Кто эти люди, которые живут в городе в разное время и в 19 веке? Потому что Айвазовский, он же тоже про это. Там самовар, чаепитие на берегу, и люди, которые изображены у него на картине, это, конечно, не какие-то сильный мир сего, известные москвичи, это просто горожане, которые сидят под сосной, пьют чай. У них то, что мы сейчас называем английским словом пикник, такая прогулка, и это было тоже очень модно в 19 веке, во второй половине.
5: Сейчас у вас началась реализация большого проекта, который сделает музей Москвы еще более доступным для людей с нарушением зрения. Очень большая программа.
6: Программа называется «Ощутимо долгая история». Действительно, это большой проект, который у нас будет длиться 2 года. Мы его запустили в марте, готовили мы его с февраля. Там 2 группы по вторникам и по четвергам. Вот по четвергам у нас как раз к нам приходят участники незрячие и слабовидящие. Мы подробно изучаем экспозицию музея через материалы. Прямо сейчас у нас модуль посвященный глине. Модуль устроен так. Там сначала у нас такие арт-терапевтические практики, связанные с материалом, проживанием экспозиции и вот вообще темы керамики и глины, которые есть в экспозиции. А у нас очень много, конечно, экспонатов керамических. Потом мы знакомимся с материалом. Ну вот именно что знакомимся. Там такое не погружение в материал, а знакомство с экспозицией через собственные практики, через взаимодействие с глиной. Мы, например, делали диковские грузики. Диковская культура — это 7 век до нашей эры.
5: Начинаем с древности,
6: да, начинаем
5: и движемся постепенно.
6: Потом московская глиняная игрушка мы делали. Погремушки, потому что они у нас тоже есть в экспозиции. Сегодня и в следующий четверг у нас занятия по перформативным практикам, тоже знакомство с перформансом. Потом будет еще 5 модулей про камень, про металл, дерево, кожу и ткань. И последнее про стекло и бетон. Они вот по такой же логике выстраиваются. В конце на основе этих программ мы сделаем серию мастер-классов и экскурсий. Там будут как раз все 6 программ. Каждая из этих 6 экскурсионных программ, она будет включать знакомство с материалом. Там можно будет, ну, там, например, полепить или сделать свое кожаное изделие. Там же будет и немножко движения, потому что про перформанс нам очень важно говорить. И проживать историю через свое тело — это тоже очень здорово, интересно и очень обогащает наш опыт знакомства с музеем.
7: Такое, наверное, театрализация некая, да, истории.
6: В каком-то смысле можно сказать, да, потому что перформативные практики, они из театральной среды пришли в музей. Ну и у нас будет вот как раз мы с Ларисой запишем аудиогид с театрализованными элементами, так, чтобы можно было пройти и самостоятельно экспозицию, все посмотреть и получить удовольствие.
7: А навигацию планируете по музею сделать?
6: Конечно, нам важно это делать, да, навигацию по музею, рассказать, как организовано пространство. В первом корпусе у нас сменные выставки, чтобы было понятно, как туда попасть, как это все устроено, мы это все включим. Но пока у нас, к сожалению, нет инклюзивного отдела, нет такого, что мы целенаправленно, прицельно думаем над каждой выставкой, вот как это в музее русского импрессионизма, например, есть, или в других музеях, которые мы все часто ходим, там всегда вот любая выставка проходит, там обязательно это включено, интегрировано уже в логику каждой экспозиции, но мы к этому стремимся. Я надеюсь, что и мы будем следить за тем, чтобы вот открывается у нас выставка, сейчас у нас идет большая классная выставка про Пекин, про Новый год в Старом Пекине. И вот мне жалко, что на ней нету элементов доступности.
7: Очень было бы интересно, да.
6: Да, и вот я буду следить, сейчас вот с этим разберусь, во все это включусь, погружусь, и дальше буду уже следить, чтобы любая наша выставка блокбастер, а у нас очень красивые и интересные выставки в первом корпусе проходят, чтобы она была тоже доступна. Ну вот когда была выставка у нас, например, про декоративное искусство в городе, она называлась «Искусство в масштабе», я там проводила, кстати, 2, наверное, экскурсии для моих незрячих друзей, знакомых, но просто это делала сама и через тифлокомментарий.
7: Да-да-да, не обязательно на самом деле прям вот делать к выставке тактильные модели, хотя бы чтобы был тифлокомментарий, было описание.
6: Да, ну и мы сейчас это делаем, все, работаем с разными техниками. Ну вот, например, там было много мозаики, и, конечно, у меня будут вот фрагменты мозаики, которые будут доступны для посетителей. Ну, то есть я просто буду знать, как можно обогатить этот опыт и какими простыми способами, не заказывая дорогие тактильные модели, можно сделать его более живым и ярким.
7: Ну, вот, в общем, отдела инклюзивного нет, но работа есть. История действительно долгая в проекте, который ощутимо долгая история. Работая с материалами, она ведь не исчерпывается, она на этом не заканчивается, правильно? Там еще планы есть далеко идущие.
6: С декабря мы запустим эти экскурсии, про которые я сказала, вот эти 6 типов экскурсии плюс занятия, и они будут, в общем, весь год идти.
7: Сейчас проходит, допустим, модуль, а экскурсии, они будут, то есть это будет как бы постоянная уже программа,
6: они будут,
7: да?
6: Постоянные, и вот на основе нашего модуля мы все вместе,
7: да,
6: сделаем
7: экскурсию,
6: такую...
7: Да. То есть по каждому модулю, да, я так понимаю, правильно?
6: По каждому, да.
7: Правильно?
6: Ну вот, например, можно будет выбрать глину, и таким же образом, вот как мы сейчас подробно и долго изучаем, можно будет за одно занятие пройти в музей, потому что мы этому всему научимся, я делаю подробную методичку, я готовлю и нашу первую линию к тому, чтобы с радостью тепло встречали всех наших посетителей и помогали сориентироваться тоже. Будут вот эти вот 6 экскурсий.
7: Это участники будут принимать?
6: Участники будут
7: в этом участие,
6: да, обязательно.
7: Да, проекта.
6: По тому, как мы прописывали этот проект, там предусмотрено, что половина этих экскурсий, их будут вести как раз участники проекта, которые вот сейчас ходят на занятия, для широкой аудитории, но будут и наши сотрудники. Это тоже важно, чтобы я смогла донести до коллег из, например, нашего экскурсионного бюро, которые сейчас, по сути, не водят еще экскурсии. У них есть какие-то внутренние барьеры, страхи, хотя я абсолютно уверена, что они смогут. И вот просто помогу через эти методические материалы и через опыт, потому что опыт, конечно, это наше все.
7: Ну, собственно, это соведущие, сотрудник музея и там незрячий человек.
6: Да, так это все будет происходить. Важная часть этого нашего проекта — мы напишем большое методическое пособие для всех краеведческих музеев. Оно будет широко доступно. То, что мы будем записывать в формате онлайн, тоже мы выложим в открытый доступ. Будет и образовательная программа для музеев малых городов. Мы надеемся, что коллеги приедут к нам, чтобы это можно было повторить, потому что идея как раз в том, что вот эта экспозиция, она, безусловно, уникальная, ценная и очень важная, экспозиция Музея Москвы. Но, в общем-то, вот по этому принципу можно рассказывать в любом краеведческом музее. Практически вот в какой-то маленький городок не приезжаешь, там наверняка есть в экспозиции и глиняные предметы, и металлические, и деревянные, и из кожи. И вот эти вот принципы, их можно тоже

0: взять в работу и адаптировать под любую краеведческую экспозицию.
1: Такую систему своего рода составить, знакомство с музеем.
0: Да, чтобы и у наших коллег из других городов не было вот этих барьеров и страхов, тоже подготовить и показать, как можно изучать свой городок, маленькое пространство, разными способами и вовлекать в эту работу людей из сообщества незрячих. Это будет, конечно, очень ценно не только для самих незрячих, но и для музея, потому что это новая оптика, новый взгляд на экспозицию свою. Кроме вот этого модуля про знакомство с экспозицией в этой программе образовательной, там будут еще два сюжета для нас очень важных. Это исследование города не только через историю, но и через личный опыт. Там мы будем рассказывать про то, как мы сами исследуем город в нашем проекте «Москва без окраин». Мы исследуем разные районы и делаем потом на основе этих исследований выставку. Там как раз разные художественные практики, ощущения, такое тактильное города, это тоже очень важная для нас часть. И можно показать, как снимать фактуры, как рассказывать об опыте прохождения через звуки, например. Это все тоже вот часть этой программы будет про перевод личного опыта в художественные образы. Третий пласт — это изучение города через личную историю, через интервью, потому что на этом строится как раз и «Москва без окраин». Это идея того, что каждый житель города — его полноценный участник, каждый может повлиять на то, как складывается эта история, и мы живем внутри этой истории, мы будем делиться своим опытом, как брать интервью, как его потом обрабатывать, архивировать, и как его переводить в выставку.
1: То есть это будет знакомство, как можно потом это сделать. Это тоже с участием незрячих участников будет проходить?
0: Мы думаем, что да. Это будет в следующем году. Когда я продумывала программу, у меня было желание пригласить Ларису, например, вас, как спикеры, рассказать про ваш опыт с исследованиями Красной площади и вот этого квартала вокруг Тверского бульвара.
1: И дать знания, да, потому что у вас есть те знания, например, которых у меня там пока нет. То есть такое погружение, да,
0: да,
1: вот в этот,
0: конечно,
1: предмет, обучение некоторое такое.
0: Да, потому что у нас есть методология отработанная и методички написанные, и мы это будем продолжать, эту работу, так чтобы эта работа, которую мы делаем вне поля инклюзии, чтобы ее перевести в это поле, потому что совершенно точно это все очень хорошо одно с другим сочетается и логически увязывается.
1: Ну что же, это замечательно, потому что это работает в направлении идеи о том, что незрячий человек как раз-таки может быть экскурсоводом, может работать в музее, организовывать выставки, быть соведущим. Такое вот вовлечение людей с нарушением зрения в музейную деятельность, в музейную именно работу. Это для нас очень важно, поскольку это не только вот доступность со стороны посетителя, но и уже доступность более глубокая. Это следующий этап доступности.
0: Программа «Ощутимо долгая история» не была бы возможна без грантовой поддержки фонда «Свет». И я очень благодарна вообще коллегам из фонда, потому что они методическую поддержку осуществляют, ну и вообще стимулируют развитие. Они от нас ждут ясной, внятной методологии, а нас это вдохновляет на то, чтобы ее как раз разрабатывать, продумывать и потом ею делиться со всеми другими музеями и участниками нашего культурного процесса.
1: Огромное спасибо фонду «Свет» и другим фондам, которые поддерживают подобные программы. И спасибо огромное вам, Полина, потому что вы именно вот в музее, отдельно взятом музее, вы, конечно, двигатель вот этого процесса. Будем ждать новых встреч, новых работ, новых исследований. И напоследок еще такой организационный момент, как работает музей и как можно обратиться, допустим, за экскурсией, за организацией экскурсии.
0: На сайте музея есть в разделе «Доступность» указан мой номер телефона. Звоните, писать мне можно, и я с радостью отвечу.
1: Давайте тогда его огласим.
0: 8-916-359-3769. И, конечно, можно просто мне напрямую написать или позвонить. Также есть и общий номер городское экскурсионное бюро. Коллеги меня очень поддерживают. У нас очень теплые отношения внутри команды музея, конечно, вам постараются ответить и дать какую-то корректную информацию.
1: Приходите в музей Москвы. Скоро там будет еще интереснее, еще доступнее. До новых встреч.
2: Пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
3: Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
1: Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
3: Туристоскоп.
1: Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
2: Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любим.
4: Вы слушаете «Радио ВОС». Мы раскрасим мир звуками.
5: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вот тольяттинцы шайбу в среднем.
1: Хватит друг на друга. Антону тут большой.
2: Высочайшая оценка для Анны Поповой.
3: Решили прессинговать. Видимо,
4: там
3: есть...
4: Погнала совсем вот на носик лодки Марии.
5: Давление будет оказываться нешуточное.
6: Аксиомы спорта.
2: Добрый день, дорогие друзья! В эфире Радио ВОС, программа «Аксиомы спорта». У микрофона Мария Ильинская, за режиссерским пультом Дарья Ефремова. Мне вспоминаются строки из книги великого советского спортсмена-тяжелоатлета Юрия Власова, которая называется «Справедливость силы». Сила нужна для преодоления зла. Чтобы выдержать напор жизни, утверждать правду, нужны и сила духа, и сила физическая. И в этом тоже великая справедливость силы. Не правда ли, очень актуальная аксиома для наших дней? Сегодня мы поговорим о том, какое место в жизни незрячих атлетов занимают силовые виды спорта.
7: Спортивная тифлоэнциклопедия. Знаем все. Но это не точно.
2: Поднятие тяжестей можно отнести к одному из древнейших видов соревнований, имеющих выраженные черты спортивной борьбы. Работа с отягощениями стала наиболее объективным способом определения сильнейшего среди сильных атлетов. Параллельно выяснилось, что люди, занимающиеся поднятием тяжестей, выгодно отличаются от окружающих атлетическим видом и рельефной мускулатурой. Как вы знаете, на Руси таких атлетов называли «богатырями». В современные силовые виды спорта входят следующие дисциплины. Бодибилдинг, армрестлинг, силовой экстрим, кроссфит, гиревой спорт, тяжелая атлетика, армлифтинг, пауэрлифтинг. Как видите, их довольно много. Я немного расскажу вам о виде спорта, являющемся одной из дисциплин спорта слепых. Это пауэрлифтинг. Пауэрлифтинг – спорт, где сила духа и сила физическая, сложенные воедино, позволяют человеку достигать высот не только на соревновательном помосте, но и в жизни. Соревнования среди инвалидов по зрению в этом виде спорта начали проводиться в начале 80-х годов прошлого столетия в Австралии, Канаде, Великобритании и США. Турниры в этих странах в основном организовывались национальными ассоциациями спорта слепых. В апреле 1988 года в столице Канады Оттаве прошел первый Кубок мира по пауэрлифтингу среди инвалидов по зрению. Более 40 спортсменов приняли участие в этом мировом форуме. Первый Кубок мира, как и все последующие соревнования, проводились по правилам Международной федерации пауэрлифтинга, за исключением некоторых изменений.

0: которые были призваны сделать условия соревнований наиболее подходящими для незрячих спортсменов. Например, слабовидящим атлетам могла быть оказана помощь при подходе к скамье для жима или стойкам и уходе от них. С 1993 года международные соревнования начали проводиться под покровительством независимой Международной федерации пауэрлифтинга слепых. В 1994 году чемпионат впервые прошел на европейском континенте, в Испании. Затем в 1995 и 1997 годах хозяином мировых форумов были США, а в 1996 и в 1999 годах – Канада. Именно с 1999 года мировые рекорды спортсменов-инвалидов по зрению начали регистрироваться только при обязательном прохождении допинг-контроля. С наступлением нового тысячелетия Международная федерация пауэрлифтинга слепых по решению технической комиссии Международной ассоциации спорта слепых ИПСА была включена в состав этой ассоциации. Уже под эгидой ИПСА чемпионаты мира прошли в 2000 году в Нидерландах, в 2002 году в Чехии. Международным дебютом для российской сборной по пауэрлифтингу стало выступление в 2002 году на чемпионате мира в Чехии. В этих соревнованиях приняли участие представители 11 стран с 4 континентов. Фаворитами чемпионата считались пауэрлифтеры США, Австралии и Ирана. Итогом выступления нашей команды на чешской земле стали 6 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая медали. Именно такую коллекцию привезла с чемпионата мира 2002 года сборная России по пауэрлифтингу спорта слепых. С этого момента наши незрячие спортсмены неоднократно занимали высшие ступени пьедестала на соревнованиях различного уровня. В отличие от тяжелой атлетики, пауэрлифтинг ИПСА состоит из 3 соревновательных упражнений. Это приседание со штангой, жим штанги лежа и становая тяга. На соревнованиях по пауэрлифтингу атлет выступает в 3 упражнениях, и сумма поднятых килограммов в 3 упражнений является его итоговым результатом. Спортсмены делятся по полу, возрасту и собственному весу. В соревнованиях по пауэрлифтингу ИПСА участвуют юниоры и юниорки, мужчины и женщины и ветераны. Каждый участник соревнований имеет право на 3 попытки в каждом упражнении. Ежегодно в нашей стране проводится несколько турниров по пауэрлифтингу спорта слепых. С календарным планом соревнований вы можете подробно ознакомиться на сайте Всероссийской федерации спорта слепых. Там же можно увидеть и протоколы соревнований. Наверняка у вас появился вопрос, а могут ли наши незрячие слабовидящие спортсмены принимать участие в других силовых видах спорта, не включенных в реестр видов спорта слепых? Да, могут, причем очень успешно. И ярким примером этого является гость нашей сегодняшней передачи. Но об этом чуть-чуть попозже.
1: Музыкальный тайм-аут.
0: Друзья, а давайте сейчас выйдем на помост и попробуем взять рекордный вес вместе с героем песни Владимира Высоцкого.
2: Песня посвящена штангистам. Я сначала было хотел написать комедийную песню и даже придумал куплет для нее. Там было так: пытаются противники рекорды повторить, но я такой спортивненький, что страшно говорить. Но это будет пускай как эпиграф, а песня на самом деле такая.
3: Как спорт поднятие тяжестей не ново, в истории народов и держав. Вы помните, как некий грек другого поднял и бросил, чуть попридержав. Как шею жертвы круглый гриф сшиваю. Чего мне ждать, овации или свист? Я от земли Антея отрываю, как первый древнегреческий штангист. Не обладаю грацией мустанга, скован я в движениях не скор. Штанга, перегруженная штанга, вечный мой соперник и партнер. Такую неподъемную громаду врагу не пожелаю своему. Я подхожу к тяжелому снаряду, с тяжелым чувством вдруг не подниму. Мы оба с ним как будто из металла, но только он действительно металл. А я так долго шел до пьедестала, что вмятины в помосте протоптал. Не отмечен грацией мустанга, скован я в движениях не скор. Штанга, перегруженная штанга, вечный мой соперник и партнер. Повержен враг на землю, как красиво, но крик вес взят у многих на слуху. Вес взят прекрасно, но несправедливо, ведь я внизу, а штанга наверху. Такой триумф подобен поражению, а смысл победы до смешного прост. Все дело в том, чтоб, завершив движение, с размаху штангу бросить на помост. Где стоять мне? В центре или с фланга? Что услышу, овации или свист?
4: Что такое? Штанга. Это вели спор. Штанга, перегруженная штанга.
3: Вечный мой соперник и партнер. Он вверх ползет. Чем дальше, тем безвольней. Мне напоследок мышцы рвет по швам. И со своей высокой колокольни мне зритель крикнул: брось его к чертям. Еще одно последнее мгновенье, и брошен на земь мой железный бог. Я выполнял обычное движение с коротким злым названием рывок.
0: Спортивный фреш. Давайте освежим в памяти события, не попавшие в обзор в нашей прошлой передаче, а также поговорим о мероприятиях февраля. С 15 по 21 января в Ижевске, Удмуртская республика, прошел второй этап Кубка России по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых на базе спортивно-оздоровительного лыжного комплекса имени Галины Кулаковой Республики Удмуртия. Победителями соревнований стали классический стиль 5 километров мужчины Максим Яншаев, спортсмен-ведущий Александр Потапов, Республика Башкортостан. Классический стиль 5 километров женщины Анастасия Багиян, спортсмен-ведущий Сергей Синякин, Пермский край. Классический стиль спринт мужчины Олег Пономарев, спортсмен-ведущий Андрей Романов, Московская область и Пермский край. Классический стиль спринт женщины Анастасия Багиян, спортсмен-ведущий Сергей Синякин, Пермский край. Свободный стиль 10 километров мужчины Олег Пономарев, спортсмен-ведущий Андрей Романов, представляющий Московскую область и Пермский край. Свободный стиль 10 километров женщины Анастасия Багиян, спортсмен-ведущий Сергей Синякин, Пермский край. Гонка на 12,5 километров мужчины Станислав Чухлаев, спортсмен-ведущий Олег Колодейчук, Тюменская область. Гонка на 10 километров женщины Анастасия Багиян, спортсмен-ведущий Сергей Синякин, Пермский край. Спринт мужчины Максим Яншаев, спортсмен-ведущий Александр Потапов, Республика Башкортостан. Спринт женщины Екатерина Разумная, спортсмен-ведущий Михаил Засыпкин, Свердловская область. С 22 по 28 февраля в городе Чайковский, Пермский край, в лыжно-биатлонном комплексе Федеральный центр подготовки по зимним видам спорта «Снежинка» имени Данилова пройдет очередной этап Кубка России по лыжным гонкам и биатлону спорта слепых. Ожидается, что участниками соревнований станут около 100 спортсменов из 10 регионов нашей страны, среди которых лидеры сборной России, победители и призеры Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Соревнования в лыжных гонках пройдут на дистанции 5 километров свободным стилем и 15 километров классическим стилем. В биатлоне мужчины преодолеют дистанцию 15 километров, а женщины 12,5 километров. Также пройдут соревнования в спринте. Пожелаем нашим спортсменам дальнейших успешных выступлений. Следите за спортивными новостями на Радио ВОС, а мы с вами продолжаем знакомиться с силовыми видами спорта.
5: Тренерский совет. Хороший специалист плохого не посоветует.
0: У нас в гостях человек, многого достигший в спорте, особенно в силовых видах спорта. Мастер спорта международного класса. Многократный победитель турниров различного уровня, обладатель не одного десятка рекордов России, а также Европы и мира, Константин Николаевич Пенько. Добрый день.
6: Добрый день. Здравствуйте.
0: Константин Николаевич, у вас за плечами большой опыт, непростой жизненный путь, на котором встречались и победы, и поражения, как, наверное, у каждого из нас. Вы успешно преодолевали проблемы со здоровьем, при этом никогда не прекращали заниматься спортом. И сегодня вы для многих молодых спортсменов с ограниченными возможностями здоровья пример для подражания, мастер своего дела и настоящий наставник. Наша передача посвящена силовым видам спорта как средству реабилитации инвалидов по зрению, и нам хочется узнать ваше мнение по этому поводу. Но для начала, пожалуйста, расскажите немножко о себе. Откуда такая любовь к спорту? Это пример родителей или ваше личное устремление? Как все начиналось в вашей жизни?
6: Ну, здесь судьба сложилась так, что, с одной стороны, я родился и рос в достаточно спортивной семье. То есть у меня мама активно занималась спортом. Она выступала в лыжных гонках, в конькобежном спорте, в велосипедном спорте. Пример был всегда перед глазами. Семья вела активный спортивный образ жизни. Мы часто в походы ходили, разные сложности. Потихонечку приобщался, а потом как бы у самого появился и развился интерес к спорту.
0: Какие спортивные дисциплины вас сразу стали привлекать? Сразу шли по стопам мамы или что-то вот тянуло куда-то, особенно хотелось попробовать в чем-то?
6: Ну, началось все с поступления в секцию греко-римской борьбы в спортивной школе.
0: Все мальчишки хотят хорошо бороться, всех побеждать, наверное.
6: Ну, да, это такое непроизвольное желание было. Но там получилась такая ситуация, что за конфликт с чуть более старшим воспитанником был исключен,
0: так.
6: Но тут же поступил в отделение лыжных гонок, детский юношка спортивной школы Олимпийского резерва, и уже начал более-менее серьезно заниматься именно лыжами.
0: Лыжи, понятно. Что-то еще параллельно? Были какие-то дисциплины спортивные, которые нравились? А вот силовые виды спорта тогда уже появлялись, либо это как ОФП просто было? Ну как, тренажерный зал, там штанга, все
6: нет,
0: дела?
6: Нет, как такового железа
0: не было
6: не
0: тогда.
6: Практиковалось.
0: Угу.
6: Нет, только как именно вспомогательные дисциплины.
0: Были ли уже на тот момент какие-то разряды спортивные, какие-то медали стали появляться? То есть это спорт именно как спорт, а не как физкультура? Что-то уже было тогда в юности?
6: Ну, в спортшколе я дошел до первого спортивного разряда.
0: Угу.
6: Взрослого. Дальше поступил в институт.
0: Вот сначала про институт. Вот когда такая отличная физическая форма у человека, когда мама спортсменка, не было ли мысли поступать вообще в спортивный вуз? Ну и двигаться прямо вот профессионально в спорте? Или что-то тянуло другое, были другие увлечения?
6: Тогда еще не было таких целей, таких задач.
0: Стать профессиональным спортсменом?
6: Да, были много других интересов. Но получилось так, что в институте была секция биатлона, поскольку биатлон очень близок к лыжным гонкам. Потом я решил попробовать себя на этом поприще. И параллельно занимался полиатлоном, это зимнее многоборье, троеборье. Это лыжная гонка, полевая стрельба и силовые упражнения, подтяги на перекладине.
0: Соревнования где-то на уровне Москвы, наверное, были, да? Какие-то чемпионаты, вы участвовали в них? Или это были студенческие какие-то?
6: Да, все началось с студенческого спорта. Я выступал на первенстве вузов Москвы за сборную команды института. Постепенно подрос в результатах, стал уже чемпионом ДСО «Буревестник» по зимнему многоборью. В биатлоне дошел до КМС-а, то есть был призером чемпионатов Москвы среди студентов. А в зимнем многоборье был многократным чемпионом вузов города Москвы, чемпионом Москвы и призером Союза.
0: Это круто. Ну, что сказать, человек спортивный, все складывалось ровно, все шло в нужном направлении, прекрасная семья, отличная учеба, перспективы, работа интересная наверняка потом была после вуза. И вы параллельно очень активно занимались спортом, выступали, потому что в Советском Союзе это просто было хорошо развито, да, и студенческий спорт, и
6: да,
0: впоследствии
6: точно.
0: Человек, если хотел себя посвятить спорту и работе одновременно, все это было вполне себе гармонично, и все.
6: Это были возможности совмещать
0: все. Да, все это удавалось, и были на тот момент победы, достижения, и все вроде бы так должно было двигаться дальше. Но потом была серьезная травма, насколько я понимаю, которая изменила жизнь, изменила приоритеты спортивные в том числе. Вам надо было преодолевать себя, реабилитироваться, поправлять здоровье. И в какой-то момент, как я понимаю, вы все-таки поняли, что без спорта в этой ситуации никак. Можно поподробнее здесь, как это все было? Во-первых, в каком возрасте случилось вот этот переход, когда ты успешно выступал на любых соревнованиях, какие тебе нравились, в тех дисциплинах, которые тебе были доступны, их так было много, а потом вот проблемы с глазами и с опорно-двигательным аппаратом.
6: Ну, вот этот переход из одной жизни в другую со мной произошел уже в зрелом возрасте, поэтому как-то мне было легче перестраиваться и адаптироваться.
0: Ну, вы были состоявшейся личностью, взрослым человеком.
6: В общем-то, да, конечно. Но о том, что как бы бросать занятия спортом, таких мыслей даже не было. Просто пришлось вносить коррективы с учетом появившихся проблем со здоровьем.
0: Я прошу прощения, мы это скажем, у вас первая группа, да, по-моему, по зрению? Да,
6: да, первая группа.
0: Да, да, да. Это многое ограничивает и в выборе дисциплин в том числе.
6: Конечно, поэтому пришлось кардинально менять спортивное направление и виды спорта. То есть те виды, где реально, в которых занимался и достигал
0: больших
6: успехов,
0: да,
6: стали просто физически недоступны.
0: Угу.
6: Пришлось как бы менять спортивный профиль. получилось так, что я попал в тренажерный зал, волей судьбы, и начал заниматься железом.
0: Мысли о том, что вы можете выступать, и что вы хотите новых каких-то высот, может быть, и над собой, и над судьбой, они сразу возникли? Или это была все-таки реабилитация, попытка вернуть хорошую физическую форму, не потерять то, что оставалось, то, что есть? Как это было все? Или сразу вот нацеленность на результат? Или вам подсказал кто-то, что может быть?
6: Да нет,
0: быть
6: конечно.
0: Такое?
6: Первой причиной была именно мысль о том, что нужно себя вытащить на надлежащий уровень, поддержать себя в норме, в нормальной физической. Но опять же, продолжать занятия, пусть даже в другом направлении, но именно жить в спорте.
0: Вот если говорить о спорте слепых, тоже стоял ведь выбор, в каких дисциплинах можно себя проявить, потому что наверняка вам сразу сказали, что существует инваспорт, и что можно двигаться здесь и побеждать, и есть паралимпийские игры, и есть соревнования. Вам просто надо было примиряться к тому, насколько, да, вот ваше здоровье на тот момент могло позволить заниматься тем или иным видом спорта. Что-то вы рассматривали для себя? Что-то было еще вот возможно в спорте слепых? Может быть, даже какие-то соревнования были именно в спорте слепых, в которых вы поучаствовали?
6: Ну, вначале не было таких мыслей именно переходить в спорт высоких достижений в своих новых дисциплинах. Ну, просто как человек активный и достаточно любознательный, стал себя пробовать в чем-то. Что-то стало получаться, начал как бы более усиленно тренироваться, более целенаправленно готовиться и постепенно, ступенька за ступенькой подниматься в своих возможностях и в результатах.
0: Знаете, вот чем вы мне показались очень необычным человеком? Дело в том, что действительно, когда со спортсменом, с человеком, который с детства занимался спортом, показывал результаты какие-то, происходит какое-то такое серьезное событие, сильно меняющее его здоровье и вынуждающее, может быть, менять свою жизнь как-то, люди действительно стремятся, ну, в инваспорте можно найти много интересных дисциплин, двигаться там, успешно выступать на соревнованиях. Вы же идете реально, мне кажется, другим путем. То, что я вас прочитала, какое-то огромное количество турниров по силовым видам спорта, в которых участвуют, ну, здоровые люди выступают, а вы их побеждаете. Это способ преодоления себя или просто так совпало? Мне кажется, вы в этом плане уникальный человек. Много ли на этих соревнованиях, кроме вас, людей с ограниченными возможностями здоровья вы видите? Или в основном это здоровые, крепкие, молодые парни, которые любят железо, выступают, а тут приходите вы, их побеждаете, бьете рекорды?
6: Ну, здесь я должен немножко пояснить. Я выступаю в дисциплинах, вот в последнее время, в большей части, где просто нет номинаций для спортсменов-инвалидов. Я выступаю среди здоровых спортсменов, но я в данный момент выступаю по ветеранским номинациям, среди ветеранов. То есть я не соревнуюсь с молодыми здоровыми кабанами.
0: Хотя уверена, что можете.
6: Ну, до какого-то уровня, да. Но просто чисто физически, физиологически, естественно, против природы не попрешь. Молодость есть молодость. Там результаты и возможности совершенно другие.
0: Другие организмы, это правда.
6: А в плане того, что паралимпийские дисциплины, или же, нежели какие-то другие, к сожалению, вот в силовых видах спорта не так много дисциплин, в которых практикуется выступление спортсменов-инвалидов. У меня немножко диапазон расширился, и больших результатов и возможностей я достиг именно в видах, которые не предусмотрены для спортсменов-инвалидов.
0: Для наших слушателей поясним. В спорте слепых есть пауэрлифтинг, предполагающий там три упражнения, по-моему, да?
6: Да,
0: там становая тяга,
6: жим лежа
0: и приседания со штангой.
6: Да, приседания со штангой.
0: Есть армспорт. Ну и как
6: армспорт.
0: Бы и как бы все, да?
6: И силовых, да.
0: На силовых, да. В каких соревнованиях выступаете вы? Потому что я посмотрела, у меня стали разбегаться глаза, я ничего не поняла, говорю сразу, но там какое-то там двоеборье, там что-то. Вот расскажите, пожалуйста, что за соревнования, как называются эти виды, в которых вы участвуете, виды спорта?
6: Сначала немножко вернемся к паралимпийским видам спорта.
0: Давайте.
6: Поскольку травмы у меня были разнообразные, то есть я получил проблемы не только по зрению, но и по опорно-двигательному аппарату, и поэтому в классическом пауэрлифтинге, именно в троеборье, я выступать же не мог из-за специфики опорно-двигательного аппарата и проблем моих.
0: Поясним,
6: я
0: что
6: не все виды этих движений мог
0: приседания. Приседание было камнем преткновения.
6: Ну, приседы становятся там, где участвует поясница и спина. То есть для меня оставался жим лежа чисто, где позвоночник и поясница.
0: И вы стали смотреть, какие соревнования проходят именно вот так, да?
6: Ну да.
0: А их много, как выяснилось?
6: В настоящее время существует множество видов спорта, близких по тематике, по нагрузкам, по специфике движений. Поэтому пошел в этом направлении.
0: А как назвать эти виды спорта, да, какие? Чтобы наши слушатели знали, может быть, тоже решили поучаствовать. Если их возьмут, конечно, если они на уровень нужны выходят.
6: В данном случае, в данной ситуации я выступаю в 4 федерациях спортивных, международных, по следующему виду спорта. То есть до недавнего времени я выступал в жиме штанги лежа, но там тоже после череды некоторых травм пришлось отложить, немножко переквалифицироваться на другие тематические виды.
0: Расскажите побольше об этих федерациях. Четыре федерации.
6: Сейчас еще выступаю в армлифтинге. Это подъем специальных снарядов.
0: То есть это не штанга, и не гиря, и не гантели. Что за специальные снаряды?
6: Этот вид армлифтинга называется роллинг тандер.
0: Так.
6: Это вращающаяся рукоятка. Большой у нее диаметр достаточно толстый и неудобный для охвата.
0: Ага.
6: Который при этом еще и вращается. И к ней прицепляется карабином вертикальный гриф, на который надеваются диски отягощения. И вот этот вес нужно с пола поднять на вытянутую руку с прямой спиной.
0: Ничего себе. Меня это сразу пугает. Кажется, это что-то нереальное такое, знаете.
6: В том же армлифтинге есть дисциплины, где участвуют две руки одновременно. Но там, соответственно, уже большие веса фигурируют.
0: Во всех федерациях, если я верно понимаю, там идет деление по возрасту, да? То есть вы в своей возрастной категории выступаете? Или как? Как это выглядит?
6: Есть открытая возрастная группа.
0: Где любой может заявиться,
6: где
0: да?
6: Где выступает молодежь, да. От 24 до 40 лет. А старше 40 идут уже ветеранские номинации.
0: У вас много соперников? Обычно бывает.
6: Достаточно.
0: То есть взрослые мужчины стараются себя проявить и показать, что они еще ого-го. Но так оно и есть, наверное.
6: Да, совершенно верно. Но, к сожалению, с годами все-таки наши ряды редеют.
0: Ну, я хочу вас...
6: То есть из спорта ребят выпадают.
0: Похвалить. Вот чисто визуально вы, конечно, производите впечатление очень крепкого, сильного мужчины в прекрасной форме физической. Чего и всем желаем нашим слушателям. Потому что считается так, что, ну, знаете, ну, 45 лет, в принципе, а чего же вставать с дивана-то? Ну, какой там спорт? Вы молодец и действительно пример для подражания. Скажите, пожалуйста, ну, вам ведь тогда, получается, надо очень усиленно тренироваться, постоянно держать себя в форме. Нельзя просто так заниматься силовыми видами спорта от времени к времени, да? Ну, вот сегодня я решил выступать, а потом я месяц ничего не делаю. Вот как вы тренируетесь? Просто на работе сейчас тренируетесь, да, фактически, между делом? Или это иначе все выглядит?
6: Да, мне удается совмещать как бы свою работу. Я работаю тренером в тренажерном зале, сам занимаюсь, сам тренируюсь.
0: А как вот ваш день выглядит, например, тренировочный? Можете рассказать? Это же все равно режим, наверное. Как это должно выглядеть? Если уж не хотите про себя рассказывать, да, и не хотите говорить, что вы послабления какие-то себе даете. Как вообще должен выглядеть тренировочный день спортсмена, который силовыми видами спорта занимается?
6: Ну, в любом виде спорта, ну и в частности в спорте массовом, не говоря уже о спорте высших достижений, нужна регулярность и постоянность. Нужны стабильные, постоянные тренировки. Иначе форму теряешь, потом приходится долго наверстывать. А как бы чем старше становишься, тем времени на восстановление физическое.
0: Уходит
6: мышечных кондиций, да, уходит гораздо больше времени. Приходится учитывать всю эту специфику и практически постоянно держать себя в форме. Не давать больших пауз в тренировках. Иначе придется слишком много наверстывать.
0: Понятно. Но есть какие-то прям вот установки, что я должен такой вот вес сегодня поднять, столько-то раз. Это как это все происходит? Как вы тренируете своих учеников? Я знаю, что у вас есть ученики. Вы же ставите какие-то планы для них, наверное, делаете. Как-то вот готовите к соревнованиям. Расскажите, пожалуйста, о своей вот еще и тренерской работе.
6: Ну, что касается воспитанников, учеников, то здесь приходится каждому спортсмену, каждому человеку подбирать свои ключики, учитывать специфику того или иного человека.
0: Угу.
6: Потому что все люди абсолютно разные. У них и разные возможности, и разная физиология. От каждого конкретного человека уже свою программу создавать. Постоянно ее корректируя. То есть постоянно идет некий интерактив. Даются какие-то установки, какие-то задания. И в зависимости от того, как успешно все это выполняется, и нагрузки, и методики тренировок варьируются, меняются. То есть это живой процесс. Нет такой вот книжной догмы. Вот параграф один,
0: понятно.
6: Пункт первый. Делаем это и это.
0: Ваши ученики — это ребята не с нарушением зрения, да, а какие-то другие нозологии, как я понимаю. Я говорю о учениках, которые не просто приходят подтянуть свою там форму, улучшить, а которые также участвуют в соревнованиях. Вы наверняка их подтягиваете куда-то на соревнования.
6: В настоящее время люди с проблемами со зрением приходят, занимаются общей физической подготовкой.
0: Угу.
6: Поддержать форму, тонус.
0: На пляж подготовиться, да.
6: Ну, естественно, потянуть фигуру.
0: Да.
6: И далеко не у всех возникает желание заниматься более серьезно и уже как-то отдаваться этому делу, потому что спорт — это образ жизни.
0: Да, это верно.
6: Под спорт как бы подстраиваются все остальные нюансы всей жизни человека.
0: Понятно. Ну вот я знаю, что у вас с опорно-двигательным аппаратом какой-то парень есть, ученик, и с ментальными нарушениями. Ребята показывают хорошие результаты. Я видела в интернете фотографии, они с медалями.
6: Да, я работаю и с ребятами-опорниками, и с ментальщиками. Вот опять же, как они попали в спорт. Большинство из них просто пришло в зал из какого-то любопытства, интереса. Ну и может какие-то свои физические проблемы, какие-то задачки решить маленькие.
0: Угу.
6: Ребята начинают заниматься, постепенно так крепнут, и я уже как бы... опытным взглядом, в кавычках.
0: А не хочешь ли ты выступить на турнире,
6: да?
0: Да?
6: Нет, не то, что на турнире. Просто потихоньку начинаю приобщать именно к силовым нагрузкам не физкультурного характера, а потихоньку подвожу их к спортивной тематике.
0: Угу.
6: Если вижу, что как бы у парня есть, или у девушки есть возможности и какие-то задатки в этом направлении, то, естественно, при их желании и согласии мы начинаем уже двигаться в этом направлении.
0: Хорошо. А, кстати...
6: А потом уже приходят и турниры, и соревнования.
0: Вот, кстати, интересно, кого больше приходят вот так вот в спорт? Все-таки это более мужской вид спорта? Или девчонки тоже хотят вот выступать на соревнованиях, вот, я не знаю, по русскому жиму, например? Или такого не бывает, и женщины туда не допускают даже? Или допускают?
6: Нет. На сегодня нет ограничений в силах для спорта для женщин.
0: Ограничения? Они,
6: женщины
0: есть?
6: И девушки выступают наравне с мужчинами. Ну и, конечно, на порядок меньше.
0: В своей категории, естественно.
6: Да, естественно. Угу. В своих возрастных и весовых категориях все выступают.
0: А скажите, пожалуйста, а вот какая-то специальная диета, наверное, должна быть у спортсменов? Как люди, занимающиеся силовыми видами спорта, которые тратят огромное количество энергии, ну, естественно, и на ежедневных тренировках, и на соревнованиях в том числе, как они питаются? Что-то особенное такое надо есть? Или есть все, что едят остальные? Вы как-то... А есть какое-то секретное блюдо у вас, благодаря которому вы побеждаете?
6: Так, ну, в этом плане особых секретов нет, как бы.
0: А если есть, рассказывайте нам.
6: Если судить по себе, я питаюсь, в общем-то, с обычного стола. Ну, просто стараюсь гармонично выстраивать все пропорции между белками, жирами и углеводами.
0: Ну, калорий, наверное, больше потребляется в соревновательный период, наверное, или как?
6: Ну, калорий потребляется больше и в тренировочный, и в соревновательный период.
0: Вот это здесь... интересно. А вам тоже надо весовые категории, вам нет необходимости или надо
6: вот,
0: входить?
6: Вот это самое главное.
0: Только потолстел, ну, извини. Да, или как?
6: Если ты начинаешь приближаться к верхней планке своей весовой категории,
0: так,
6: или выходишь из нее, а, соответственно, более высокая весовая категория выдвигает более серьезные требования, там и более сильные соперники, чисто физически, потому что у них мышечная масса больше. И, опять же, и нормативы другие более высокие. То есть, если у тебя нет опасности, что ты вылетишь из своей родной весовой категории, пойдешь больше высокую, то здесь особых ограничений
0: нет.
6: А
0: ешь, что хочешь, ешь пирожки, да?
6: А если ты уже на грани, есть риск, что ты перейдешь в более высокую весовую категорию, тут уже приходится в углеводах себя ограничивать.
0: Понятно. Вот у вас и у ваших учеников какие планы на 24-й год? Он только начался. Какие турниры здесь вы планируете лично для себя, вот, например? Где вы хотите участвовать? Какой-то календарь для вас уже существует такой в голове? Или не в голове, а на бумаге?
6: Да, реально существует в любой федерации календарь мероприятий сезона.
0: А у вас 4 федерации?
6: 4 федерации, соответственно, количество турниров, соревнований достаточно высокое. Ну вот сезон только начался, но мы уже на одном турнире уже поучаствовали. Уже выступили на открытом мастерском турнире сети фитнес-клуба World Class. Два моих воспитанника в медалях первое место заняли.
0: Это греет душу, наверное, да?
6: Ну, конечно. Даже могу честно сказать, что сам я в большом спорте уже пообвыкся, уже как-то спокойнее отношусь и к рекордам, и к победам. И в этом плане...
0: А они только начинают? У них вот еще начальный этап? Либо они уже тоже маститые ребята? Как это?
6: Есть и те, и другие.
0: Ага.
6: Одни вырастают, другие только начинают. Но тренируемся все вместе, сообща, соответственно, соревнования. Выезжаем все вместе.
0: Ну вот
6: с командой дружно.
0: Сколько турниров в год примерно проходят, в которых обязательно надо поучаствовать? Ну, дай бог, что без... нет травм, все хорошо складывается. Я хочу просто понять, как часто вам приходится тягать это железо на результат прям.
6: Ну, более 10 однозначно, но порядка... 15-20 турниров.
0: Это много, мне кажется, это много, да. Учитывая, что с 12 месяцев в году. Это серьезно, это постоянные тренировки, какие-то ограничения. Ну, послабления же вы себе даете. Отпуска же есть, люди отдыхать, уезжают куда-то. Все равно же. Или это непрерывный процесс, или хочешь быть в топе, хочешь быть наверху. Давай-ка, дорогой, тренируйся, выступай. Как это у вас все?
6: Здесь ситуацию разруливает именно календарь соревнований. То есть ты знаешь определенную дату, определенный турнир, уровень, на котором нужно выступить, соответственно, к которому ты турнир уже начинаешь готовиться. То есть это не вот так с бухты-барахты.
0: Ну, это ясно.
6: Приехал, выступил.
0: Это чревато страшными травмами, я думаю, что если с бухты-барахты взять вес какой-то.
6: Если ты регулярно тренируешься и уже достиг определенного уровня в спорте, травма минимальная, конечно, но в том плане, что нужно постоянно форму выводить на пик к нужному числу, к нужной дате. Потому что невозможно постоянно находиться на пике формы, просто как бы из-за специфики, из-за природы человеческой, биомеханики, биохимии и всего остального. То есть есть спады физиологические, есть подъемы. И вот нужно тренировочный цикл выстраивать следующим образом, чтобы пик формы пришелся на конкретное соревнование. Особенно касается крупных турниров уже, это чемпионат Европы, мира.
0: Давайте поговорим про международные соревнования. Сейчас такие сложные времена, и наших спортсменов никто нигде не хочет видеть. Во-первых, потому что боится, я так считаю, что мы прекрасные спортсмены во многих дисциплинах, и нас как соперников просто хотят исключить. И казаться на фоне нашего отсутствия лучше и сильнее. Да и вот так вот политика складывается. складывается. К сожалению, не получается, чтобы спорт был вне политики, а все получается иначе. Международные турниры — это какие турниры? С кем вы соревнуетесь? Кто приезжает на них сейчас? Или вы куда-то едете?
6: Ну, в данном случае в наших дисциплинах нам проще, чем олимпийцам и паралимпийцам, которых давят
0: страшным образом.
6: Страшным образом, абсолютно. Пытаясь любыми способами
0: убрать с дороги, да, не допустить.
6: Не допустить, убрать конкурентов и любое участие ребят из России, как одних из сильнейших спортсменов мира.

0: У нас немножко проще ситуация. Мы выступаем в международных федерациях, которые проводят очень много турниров на территории России. Естественно, мы за рубеж никуда еще не выезжаем.
1: А кто приезжает к нам? Какие страны? Это наши друзья, вот ближние?
0: Нет, не только.
1: Даже неужели американцы приезжают? Нет.
0: Рассказывайте, кто. Американцев последний раз я видел 6 лет назад.
1: Вот так. Кто приезжает?
0: Ну так, из Европы и Азии.
1: Сколько стран вот так вот часто принимают участие в международных турнирах? В среднем так? Ну, Россия, Беларусь, ясное дело,
0: ну,
1: наверное.
0: В настоящее время это до 20 стран.
1: Ого!
0: Нет, ну, естественно, от турнира к турниру это количество меняется.
1: Ничего себе представительство, но это просто прям вот круто. Это хорошо. Я так понимаю, мы побеждаем или не всегда?
0: Нет, не всегда. Почему же? Есть ребята как бы из того же Ирана, из Ирака медали берут.
1: Сильные спортсмены.
0: Достойно выступают, да, и составляют конкуренцию.
1: И вот опять хочу спросить. Фактически вы не встречаете ребят с ограничениями по здоровью на соревнованиях, даже из других стран? Так получается? Или все-таки приезжают, или это не афишируется просто, эта инвалидность, скажем так, на этих клубных турнирах по силовым видам?
0: Не совсем так, потому что в этих федерациях и в этих турнирах, где мы участвуем, есть одна дисциплина, предназначена именно для спортсменов с инвалидностью. Это жим штанги лежа для спортсменов с ФО, с физическими особенностями.
1: Любыми? Любыми.
0: С любыми, да.
1: И они, я прошу прощения, я не знаю ничего, поэтому вот вас перебиваю, так, потому что все хочу узнать. Там может и человек с опорно-двигательным аппаратом, и незрячий спортсмен, и с ментальными, со слухом, наверное, да?
0: Совершенно верно.
1: И все будут в одной категории?
0: Ну, они будут в разных весовых категориях.
1: Так.
0: Но в виде спорта, как таковом, выступать все в одном.
1: Угу.
0: Но при этом все выступают в равных условиях, в том плане, что жим лежа осуществляется с широкой доски, где жим осуществляется полностью в лежачем положении, то есть ноги находятся на скамье и фиксируются к скамье специальным ремнем.
1: Друзья, обратите внимание, прошу прощения, не просто стоят на полу согнутые, да, как
0: да,
1: это бывает?
0: Да, совершенно верно. Специальная скамья жимовая, паралимпийская, где спортсмен лежит полностью на этой скамье, и ноги ремнем притягиваются к этой скамье, фиксируются.
1: А поэтому, на что это влияет? Я пытаюсь понять, почему.
0: Инвалиды-опорники, кто-то вообще не имеет конечности или части, ребята-ампутанты, или функциональность нарушена нижней конечности, то есть ноги не работают должным образом. Поэтому, чтобы снивелировать все эти особенности.
1: То есть я верно понимаю, если ноги, так физически, скажем, стоят на полу, там больше вот этот рычаг, можно больше приложить усилий, оттолкнуть, да?
0: Нет, просто больше опора.
1: Больше опора, все, вот-вот верно.
0: Больше групп мышц участвует.
1: Я поняла.
0: Непосредственно в движении подъема штанги.
1: Я поняла.
0: Много все выравниваются.
1: И много приезжает вот именно вот в этой категории выступать ребят из-за рубежа к нам в Россию.
0: В этих категориях иностранцев мало, очень мало.
1: Понятно. Наши парни рубятся.
0: Да. Парни и девчонки.
1: Ну,
0: кстати, выступают и ветераны.
1: И ветераны и девчонки, вы
0: хотите сказать? Девчонки по 70-75 лет выступают.
1: Вы шутите?
0: Да нет, на полном
1: серьезе. Вот это да. Вот это очень круто.
0: В этом плане, в возрастном плане ограничений нет. Только весовые категории. Но опять же, они выступают в своих возрастных и весовых категориях.
1: То есть ограничения, чем старше возраст, тем ниже, наверное, предлагаются вот эти вот весовые какие-то?
0: Нет.
1: Да?
0: Нагрузки выбирает сам спортсмен, насколько он способен, вес заказывает сам спортсмен.
1: А весовые категории имеют вес самого спортсмена?
0: Нет.
1: А что? Расскажите, тогда не поняла. Как зависит возраст и весовая категория? Что это?
0: Нет, весовая категория, да, это определяется весом спортсмена. Я имею в виду нагрузку.
1: Ага.
0: С которой человек выступает.
1: И можно любой вес назвать, в котором ты уверен.
0: Да, который ты способен.
1: И вот оттуда берутся рекорды, как я понимаю. То есть приходите вы и говорите, а вот такой, говорит, да нет, ну не может быть. И говорит, а вот да. Вот сколько у вас на сегодняшний момент, вы считаете сами? Я видела статью 2014 года, где было сказано, написано, не знаю, правда, неправда, 200 медалей у вас было только в 2014 году, сейчас 2024. Там, наверное, уже не считать надо, а вешать килограммами, да?
0: Я именно так и говорю обычно.
1: Сколько это весит, ваши награды?
0: Считать очень сложно и ни к чему, я считаю.
1: А сколько у вас рекордов? Я видела 26 цифру или уже больше?
0: Сейчас уже больше. Да.
1: То есть вы каждый раз практически, вы все равно идете вверх. Хоть вы так и сказали, что я уже повыкся в большом спорте, ну, как бы уже мне больше ученики, чтобы мои показали. Вы все равно эту планочку поднимаете постоянно для себя.
0: Ну, дело в том, что кто-то выступает в одном виде спорта, и там как бы вот он потолок, выше которого не прыгнешь, там всего достиг уже, все смог, все получил.
1: То есть человек, если он не киборг, выжил, а просто человек, он просто больше не может показать результат выше, соответственно.
0: Нет, в плане того, что ты, допустим, победил На чемпионате Европы, на чемпионате мира. А, у тебя титул, у тебя
1: понятно,
0: есть уже.
1: Титул. Вполне титул, да.
0: Да, в плане рекордов ты не ограничен, все зависит от тебя.
1: Да, это, конечно, круто. Но ваши ученики еще не считают, как я понимаю, медали килограммами. Они еще не перешли на тот уровень, но мы искренне верим.
0: Не, ну почему же?
1: Уже считают?
0: У меня есть
1: себя...
0: парнишка-ментальник, который уже стал и мастером спорта. И вот в декабре прошлого года он выполнил норматив мастер спорта международного класса.
1: Это
0: сейчас
1: здорово.
0: Мы оформляем звание.
1: И я так верно понимаю, что это по-здоровому оформляется?
0: Да,
1: они...
0: да, да, да. Да.
1: Потому что все-таки разница некоторая есть, как бы там ни было. Это спортсмены понимают.
0: В этом плане никаких подбажек нет.
1: Круто. А были какие-то у вас, как у тренера, разочарования какого плана? Вы в человека вкладываетесь, он ходит, занимается вроде, а потом вот по каким-то причинам лень ему, не объективным там, да, а вот ушел. Бывало такое? Либо если пришел, полюбил вот это железо, то все, это навсегда с тобой.
0: Честно говоря, в случае, чтобы человек бросил просто так, что надоело, неинтересно, и не хочу, такого не было.
1: В силовые виды спорта
0: влюбляются. Из спорта уходит только по каким-то объективным причинам. Я даже не скажу, что именно в силовых,
1: вообще.
0: В любом спорте. Это характерная ситуация для любого вида спорта.
1: Ну, наверное, если человек еще поднимался на пьедестал, это, наверное, такая эйфория, это такое наслаждение, когда ты победил, превозмог себя, обстоятельства, какие-то физические законы вот, природы, и ты это можешь. Наверное, отказаться просто так, без основания, это странно было бы. Поэтому я понимаю.
0: Могу еще добавить, наверное, избитую фразу, что спорт, ну, особенно большой спорт, это тоже допинг, от которого просто так не откажешься и не слезешь.
1: Такие эндорфины.
0: Могу сказать больше по себе. Четко знаю. Если я не потренировался неделю...
1: То все болит?
0: Мышцы конкретно начинают болеть.
1: Вот
0: та самая ломка.
1: Ага.
0: То есть мышцы привыкли к жизни в таком режиме, в такой работе. И без работы они уже начинают требовать просто нагрузки.
1: Я вас понимаю. Ну и вот давайте тогда немножко поговорим с высоты вашего опыта и собственного, и ребят, с которыми вы занимаетесь. Все-таки силовые виды спорта — это средство реабилитации, либо это очень вредит здоровью, и не надо говорить, что вы там что-то себе поправляете, это просто что-то другое. Или это все зависит от степени. Все же вот, кто ко мне приходит в студию, кажется, сразу со своими видами спорта, каждый свое начинает говорить и убеждать, что да, это класс, но ничего, что травмы, но это прям супер. А по-честному, вот ребенку можно посоветовать, вообще с какого возраста заниматься силовыми видами? Если есть сразу какие-то там заболевания такие явные, говорит ли, что ты знаешь, ты ходи в тренажерку и прям все у тебя, вот давай-ка тягай железо, все будет хорошо. Либо это не так?
0: Ну, знаете, я считаю, что нет однозначного ответа на этот вопрос. Благо, приличные физические нагрузки или зло. Здесь очень много нюансов и тонкостей. Начинать надо с того, что нужно четко для себя понимать свои проблемы со здоровьем и насколько допустимо в состоянии конкретного человека, в его здоровье, занятие именно этим видом спорта. Просто есть категории заболеваний, специфика заболеваний, которые категорически просто однозначно противопоказаны.
1: Вот по зрению так точно я знаю такие диагнозы, где категорически не допустят к соревнованиям даже.
0: Даже в моей ситуации я консультировался с 4 профессорами. Вот именно
1: можно или нельзя?
0: По тематике именно этого вопроса. То есть один сказал строго нет, трое других сказали, что...
1: Рискни или попробуй.
0: В принципе, это ничего не поменяет.
1: Но это ваше личное решение все-таки.
0: Естественно, как человек, который привык жить и бороться, а не тлеть и прозябать.
1: Вы решили?
0: Я выбрал
1: вот так.
0: Вполне естественно путь борьбы. И при этом убедился, что как бы... мои проблемы со зрением, в частности, ну, не ухудшились. То есть как была динамика медленная на ухудшение, по природным причинам, независимо от меня. То есть эта динамика не нарушилась. То есть она не ускорилась, не замедлилась. Но в общем плане любые занятия спортом идут все-таки на пользу, по большому счету. Но опять же, все...
1: Физкультурой или спортом?
0: Вот именно, это ключевой момент. Все будет зависеть от уровня нагрузок.
1: Угу.
0: Если на уровне физкультуры и фитнеса легкого, это одно дело. Здесь можно практически всем. Но у кого нет очень строгих противопоказаний, это будет однозначно польза.
1: Но спорт это надо уже думать, решать.
0: Массовый спорт. Здесь уже нужно крепче задуматься, да, на самом деле.
1: А высших достижений так
0: это... А спорт высших достижений, ты однозначно рискуешь. Ты как бы или пан, или пропал.
1: Понятно.
0: Решаешь для себя сам.
1: А скажите, вот соревнования эти многочисленные, как вы говорите, там от 10 до 20 по-разному может быть. Каждый раз какое-то медицинское обследование вы проходите, какие-то там с вас требуют документы, справки. Как вообще людей с инвалидностью допускают таких соревнований? Вы подписываете какие-то бумаги, что вы на все согласны и готовы, и не предъявляете никому претензий? Как это происходит?
0: Скажу честно.
1: Да. У нас честный разговор. Да.
0: На прямоту будем разговаривать. Да. Сегодня можно купить или слепить любую справку.
1: К сожалению, да.
0: Поэтому в спорте каждый человек, естественно, если он дружит с головой, сам следит за своим здоровьем, поддерживает его, контролирует. А при участии в турнирах, начиная от средних и до высших турниров в высшей степени сложности, там именно пишется расписка, что спортсмен берет на себя всю ответственность за возможные травмы и увечья, которые он может получить на этих соревнованиях. То есть человек решает для себя сам.
1: Понятно.
0: Но в то же время как бы...
1: При этом есть страховка, наверное, медицинская или нет страховки?
0: Это добровольно. Угу. Если ты хочешь, то страхуешься. Если нет, то нет.
1: Ну, человек с инвалидностью больше сложностей в этой ситуации с получением страховки для участия в соревнованиях по поднятию тяжести нереальных.
0: Не, ну здесь человек просто сам должен для себя... все эти обследования проходить регулярно, чтобы не упустить как бы момент, если начались какие-то ухудшения и проблемы со здоровьем.
1: То есть в ваших федерациях, если, допустим, мы берем большой спорт и федерацию спорта слепых, человек, попавший в сборную команду, естественно, перед соревнованиями он обязательно проходит ряд каких-то мероприятий тренировочных, и УМО он проходит, углубленное медицинское обследование. А как у вас? У вас же по-другому это. То есть там никто не регламентирует, ты обязательно должен медицинские совместно как-то так вот пройти там с какой-то командой, не командой, обследование. Что такое? Нет этого?
0: Ну, понимаете, подразумевается такая ситуация, что как бы чайник на спортивном жаргоне не пойдет на серьезные соревнования под серьезные нагрузки и не закажет себе вес, который он не в состоянии поднять. То есть выступают люди с определенным уровнем подготовки.
1: Которые готовятся сами. Но готовятся они сами, да? Все вот эти, собственно, сборы учебные организуете вы сами себе, как говорится.
0: Наша ситуация, да. Ну, все зависит от тренера. Любая федерация — это общественная организация.
1: То есть бывает так, что...
0: Которая живет на взносы, на пожертвования. Понятно. Государство в этом не участвует никак. Соответственно, и не финансируется государство.
1: То есть это все ложится, естественно, на плечи, вот, собственно, либо самих спортсменов, либо вы находите спонсоров, каких-то бизнесменов, которые готовы там поддержать или увлечены этим видом спорта.
0: Совершенно верно, именно так. То есть и поездки, и проживание, и питание, как бы все за свой счет.
1: Понятно.
0: Даже более того скажу. Открою.
1: Конечно, нет, ну, мы говорим о очень
0: небольшие интересной... секретики, специфики.
1: Да, интересные специфики силовых видов.
0: Государство у нас финансирует, к сожалению, только олимпийские виды спорта, которые приносят престиж, репутацию страны.
1: А не паралимпийские, извините.
0: Это уже дело самих федераций, которые выживают и существуют, насколько они сами могут. Здесь членские взносы годовые. Федерацию.
1: То есть вы платите еще и членские взносы обязательно, да?
0: Угу. То есть годовой членский взнос заплатил, и имеешь право выступать на любом турнире данной федерации.
1: Но при этом оплачивая проезд, проживание, питание, там все услуги какие-то,
0: и не только.
1: И не только.
0: Скажи более того. За участие в соревнованиях по нашему профилю взимаются так называемые добровольные стартовые взносы. Ну, слово добровольные — это чисто символические.
1: Обязательные, понятно. А призовой фонд есть как таковой? Победители получают что-то? Ну, какие-то денежные призы помимо медалей в килограммах. Ну, это же не килограммы золота. А есть ли какие-то в таких интересных дисциплинах какие-то денежные призы, например, или ценные подарки?
0: Денежные премии предусмотрены только на турнирах высшего уровня, высшего разряда. И то не на всех. И опять же, денежные премии там разыгрываются между спортсменами без учетов и возрастов, и физических особенностей. То есть там разыгрывается просто так называемая абсолютка, абсолютная.
1: Понятно.
0: Абсолютный зачет.
1: То есть это сделать средством заработка, точно невозможно. Вот мы говорим о том, что наоборот надо вкладываться и просто быть, как вы сказали, не знаю, наркоманом и любить это неотчаянно, самозабвенно.
0: Быть фанатом этого.
1: Быть фанатом, жить в этом. И...
0: Да, вариться в этом соку, именно так, в этом бульоне.
1: Это здорово. Но, видимо, наверное, это еще и секрет побед, потому что если бы все было только ради денег, вряд ли бы кто-то стал так ломаться, скажем так.
0: Нет, на самых крупных турнирах, на чемпионатах мира, допустим, федерации ВРПФ, приз за победу в абсолютном зачете — это крутой джип.
1: Ого! Все-таки это же зрелищно. Кстати, зрители бывают на соревнованиях?
0: Зрителей, к сожалению, не так много, но во многих ситуациях спортсмен приезжает не один.
1: С группой поддержки.
0: С группой поддержки, или члены семьи, или друзья, товарищи, или люди, которые по тем или иным причинам просто не могут в этом турнире поучаствовать, но хотели бы.
1: Хотели бы просто посмотреть, да, побыть рядом.
0: Ну,
1: да.
0: Конечно, приобщиться им, именно окунуться. А потом спортсмены, вот, среди которых мы выступаем, в частности, в своих как бы возрастных категориях, мы уже как одна семья.
1: А то вы как-то досуг вместе проводите, там, я не знаю, выезжаете на отдых, может быть, в отпуска вместе ездите. Я такое слышала. И команда, вот я недавно говорила с ребятами, которые занимаются адаптивным хоккеем, ну, детьми. И они ездят вместе отдыхать, какие-то экскурсии, что-то такое. А вот вы у себя такие сильные, крутые мужчины тоже куда-нибудь вот вместе? На рыбалку, например?
0: Нет, это, конечно, существует, присутствует, но это достаточно проблематично. Ну, во-первых, как бы мы живем и по разным регионам, по разным городам, чтобы так объединиться, встретиться, это...
1: Сложно.
0: Сложновато и накладно. По ряду причин. Не так просто это делать.
1: Но издали переписываетесь, перезваниваетесь всегда друг другу, да, поможете, поддержите и, наверное, решаете какие-то
0: вопросы. Из-за того, что как бы турниров в сезоне в календаре достаточное количество, то есть регулярно пересекаемся, общаемся.
1: Это хорошая, настоящая дружба.
0: Да, просто там нет такой вот нездоровой, гнилой конкуренции.
1: А вот,
0: когда,
1: кстати,
0: вот подсиживание, какие-то там козни.
1: Там злости какой-то там, действительно.
0: Как у балетных стекло.
2: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
3: На мордовском предприятии «Искра» прошли соревнования по дартсу среди незрячих. В Ростове-на-Дону незрячие актеры готовят премьеру спектакля о Серебряном веке. В Санкт-Петербурге собак-проводников учили ориентироваться в метро. Нижегородские сотрудники ВОС осваивают грамотное ведение соцсетей. В Москве анонсирован фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! Спортивные новости. 27 апреля на мордовском предприятии «Искра» прошли соревнования по дартсу среди работников, приуроченные к годовщине Победы. В группе инвалидов по зрению первое место завоевала Наталья Краснова, второй стала Олеся Лискина, третьим – Николай Миронов. Призеры получили грамоты и денежные подарки. Все участники – поощрительные призы от спонсора. В Ростове-на-Дону реализуется уникальный проект «Отражение» при поддержке фонда президентских грантов. В театральной лаборатории занимаются члены местных организаций ВОС. Незрячие и слабовидящие актеры под руководством профессионалов готовят спектакль «Вокзал Серебряного века» о выдающихся женщинах начала 20 века. Премьера запланирована на начало лета. Приглашаются все желающие. В Санкт-Петербурге на станции метро «Достоевская» прошли необычные учения. Собак-проводников, овчарок и впервые пуделей учили сопровождать хозяев через турникет, спускаться на эскалаторе, не бояться шума поездов и ездить в вагонах. 23 апреля на загородной базе «Дубки» для сотрудников Нижегородской организации ВОС прошел обучающий семинар по ведению социальных сетей. Специалист по связям с общественностью Дарья Свешникова рассказала, как делать качественные фото, как вежливо попросить людей снимать головные уборы на снимках и как создавать удачные групповые портреты. И анонс. 14 мая в Москве в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС состоится фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Выступят дети с нарушением зрения из Москвы, Подмосковья, Владимира и Рязани. Будут мастер-классы по настольным играм, шоу-дауну и стрельбе. Концерт сопроводят тифлокомментарием. Начало прямой трансляции в 14:30 в группе «Молодежное движение ВОС». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
4: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
5: В эфире программа «Аудиокнига».
6: Предлагаем вашему вниманию архивную запись. Страницы повести Валентина Распутина «Василий и Василиса» читают Тамара Макарова и Михаил Ульянов. Запись фирмы «Мелодия» 1984 года.

Василиса просыпается рано. Летом ее будут петухи, а зимой она петухам не доверяет. Из-за холода они могут проспать, а ей просыпать нельзя. Некоторое время она еще лежит в кровати и думает, что сегодня ей надо сделать то-то, то-то и то-то. Она как бы прикидывает день на вес, тяжелым он будет или нет. После этого Василиса вздыхает и опускает с деревянной кровати накрашенный пол ноги. Кровать вслед за ней тоже вздыхает, и они обе успокаиваются. Это полусонное, полубодрствующее состояние длится у нее недолго. Она не замечает его. Для нее это всего один шаг от сна к работе. Один, единственный шаг. Одевшись, Василиса срывается и начинает бегать. Она затапливает русскую печь, лезет в подполье за картошкой, бежит в амбар за мукой, ставит в печь разные чугунки, готовит пойло для теленка, дает корм корове, свинье, курам, доит корову, процеживает сквозь марлю молоко и разливает его по всевозможным банкам и склянкам. Она делает тысячу дел и ставит самовар. Она любит ставить самовар. Первая волна работы схлынула, рань прошла, и теперь Василиса по привычке испытывает жажду. День у нее разделяется не на часы, а на самовары. Первый самовар, второй, третий. На старости лет чаепитие заменяет ей чуть ли не все удовольствия. Она еще бегает, возится с чугунками, а сама все время посматривает на самовар. Вот он уже посапывает, вот начинает пыхтеть, а вот забормотал, заклокотал. Василиса переносит самовар на стол, садится к нему поближе и вздыхает. Она всегда вздыхает. Вздохи у нее имеют множество оттенков. От радости и удивления до боли и страданий.

Василий поднимается не рано. Рано ему подниматься незачем. Единственное, как в бане маленькое окошечко в его амбаре, на ночь занавешено. Василий не любит лунный свет. Ему кажется, что от луны несет холодом. Кровать стоит изголовьем к окошку. По другую его сторону стоит столик. У дверей на гвоздях развешаны охотничьи рыболовные снасти. Поверх них полушубки и телогрейки. Просыпаясь, Василий сдергивает с окна занавеску, жмурится от врывающегося света, а привыкнув к нему, заглядывает в окно. Как там со снегом, с дождем, с солнцем? Он одевается молча, совсем молча. Не пыхтит, не кряхтит, не стонет. Когда Василий входит в избу, Василиса не оборачивается. Он садится у другого края стола и ждет. Не говоря ни слова, Василиса наливает ему стакан чаю и ставит на середине стола. Он придвигает стакан к себе, и отпивает первый обжигающий горло глоток

они молчат. На кровати у стены, скрючившись, спит Петр, последний сын Василия и Василисы. Его голые колени выглядывают из-под одеяла. Так всегда, и зимой, и летом. Василиса вздыхает и наливает себе еще стакан чаю. Василий ставит свой стакан на середину стола, поднимается и уходит. Вот уже почти 30 лет Василий живет в амбаре, среднем среди трех, стоящих одной постройкой. Амбар маленький, чистый, без сусеков, сладно сделанным, как в избе, полом и хорошо подогнанным потолком. Летом раньше в нем спали ребята, но это было давно, очень давно, еще когда Василий жил в избе. На зиму он ставит к себе в амбар железную печку. 5 лет назад Петр провел к нему свет, но с тех пор ласточки почему-то перестали вить гнезда под дверью амбара и куда-то переселились. В первое время Василий огорчался, он любил наблюдать за ними, но потом привык и без них. Только раз в день, еще когда молодые спят, Василий заходит в дом. И Василиса наливает ему стакан крепкого горячего чая. Она сидит у одного края стола, он у другого. Они молчат. Ни разу они не сказали ни слова, будто не видят друг друга. И только по стакану, который ставится на середину стола, каждый из них знает о присутствии другого. Они молчат. И это не натянутое молчание. Это даже вовсе не молчание, а обычное физическое состояние без слов. Когда слов никто не ждет, и они не нужны. Обедает и ужинает Василий у себя в амбаре. У него есть кое-какая посуденка, и он давно уже сам научился готовить. Правда, его стряпня бесхитростна. Все больше каши да макароны вперемешку с консервами. Но иногда, если повезет на охоте, бывает и свеженина. В такие дни на довольствие к нему переходит и Петр. То и дело он бегает в избу за сковородой, за солью, еще за одной вилкой, еще за одним стаканом. У амбара вьются ребятишки. Тут и Петрин Васька, названный в честь деда. И все трое Настиных. Настя, средняя дочь Василия Василисы, живет в этом же доме, но в другой половине. Дом разделен на две половины, и меньше досталось Насте. Через 3 дома живет и старшая дочь Анна. Она замужем за учителем. Василий не скупой. От добычи он оставляет себе немного. Ему многое не надо. Самый большой кусок он отдает Насте. Ей приходится хуже других. 3 ребятишек на шее. Мужика нет. Петр отрубает для себя кусок сам и сразу же, чтобы не мозолил глаза, уносит его в свой амбар. Оставшееся мясо Василий делит пополам и 1 велит ребятишкам отнести Анне. Ребятишки убегают всей гурьбой. Тогда-то и появляется сковорода со свежениной, с еще шевелящейся

0: от жара, с побрызгивающим и потрескивающим салом, с поджаренными до корки боками больших кусков. Без тайги Василий жить не может. Он знает и любит ее так, как будто сам ее сотворил, сам разместил и наполнил всеми богатствами, какие в ней есть. В сентябре он уходит за орехами и бьет шишку до самого снега. Затем сразу же наступает пора промысла. Василий промышляет белку и соболя. Дважды до Нового года и после Нового. Весной опять орехи. После снега шишка паданка валяется под ногами. В мае можно брать черемшу. В июне грех не половить таежных красно-черных хариусов. В июле поспевает ягода. И так каждый год. К нему приходят мужики, допытываются. Как считаешь, Василий, будет нонче орех, аль нет? Если кедровка не съест, то будет, хитро отвечает он. Ну, понятно, мнется мужик. Через неделю пойду на разведку, погляжу, не вытерпев, говорит Василий. Вот тогда можно сказать. А сейчас, сам видишь, в амбаре сижу. Отсюда не видать. Он нигде не работает. Тайга его кормит и одевает. Пушнины он сдает больше всех. Ореха в урожайные годы набивает по 5-8 кулей. Еще с зимы ему идут письма от лесоустроителей из Литвы и от геологов из Москвы, из области, чтобы он согласился налито пойти к ним проводником в экспедицию. Как правило, предпочтение он отдает литовским лесоустроителям. Ему интересно наблюдать за людьми из другого народа и запоминать их мудреные слова. Поднимаясь после привала, он, не сдерживая довольные и хитрые улыбки, говорит «Айнам». И литовцы смеются и идут вслед за ним. Лесоустроители нравятся Василию еще и тем, что они специально учились, чтобы привести тайгу в порядок, и никогда не пустят в леса пала. А геологи чувствуют себя в ней постояльцами и могут напакостить, повалить из-за десятка шишек богатющий кедр или не притоптать костер.
1: Случилось это год за два до войны. Тогда Василий вдруг задурил. Через день, да каждый день, приходил домой пьяный. А как-то раз попытался избить Василису. Схватил топор, лежавший под лавкой, и замахнулся. В последнюю секунду под руку Василисе попался ухват. Она наставила его рогами в шею Василия и изо всех сил саданула вперед. Василий упал, а она, не выпуская ухвата, успела прижать его шею к полу. «Выметайся! Выметайся, тебе говорят!» Василиса сама вынесла одежонку Василия на крыльцо. И он по деревянному тротуарчику, насланному им незадолго перед этим, перетащил ее в амбар. Вечером он хотел было войти в дом, но Василиса решительно стала в двери. «Не пущу!» Они прожили вместе 20 лет, и у них было 7 детей. 2 старших парня уже работали. Младшему Петьке пошел 5 год. Когда грянула война, председатель сельсовета послал нарочного по домам, чтобы все знали и чтобы никто не собирался в тайгу. Василисина семья как раз сидела за столом. Нарочный, сопленосый мальчишка, которому война представлялась игрой для взрослых, забарабанил в окно и весело закричал: «Эй, война началась, война!» сразу же пришел Василий. И Василиса не стала его выгонять. Не до того было. Он сел на лавку у двери, положил руки на колени и молчал. Видно, одному в амбаре молчать было невмоготу. Через 3 дня он опять пришел, уже собранный, с мешком. Мешок он оставил у дверей, сам прошел на середину горницы. Все встали. Василиса тоже. Василий, сморщившись, потерянно махнул рукой и стал неловко тыкаться лицом в ребячьи плечи. Потом он подошел к Василисе и остановился перед ней. Ребята смотрели на них и мучительно ждали. «Василиса, — хрипло сказал Василий, — не суди меня более. Убьют, поди. Ты тут, ребят, того». Василиса первая подала ему руку. Василий пожал ее и, не договорив, ушел. Он аккуратно прикрыл за собой ворота и зашагал к сельсовету, где фронтовиков ждали подводы. Потом подводы выезжали прямо со двора. Василиса проводила на войну 2 старших сыновей и дочь Анну. Каждый из них садился в сани или в телегу еще во дворе, и Василиса сама открывала ворота, прижимала фартук к губам и, крестясь, смотрела, как из дворов одна за другой выезжают подводы и медленно двигаются по улице за деревню. Как, хватаясь за них, голосят бабы. Василиса не ходила за деревню. Она стояла у ворот. А потом закрывала за собой ворота, словно запиралась от новой подводы. Один из сыновей не вернулся совсем. А другой вернулся, но сразу же уехал в город и теперь живет там. Василий пришел позже всех. Была уже осень. В деревне копали картошку. Василиса только что принесла на себе мешок и собралась высыпать картошку в подполье, когда прибежала Настя. «Мама, отец приехал. Идет». Василиса выпрямилась. «Живой, выходит, остался», рассуждая сама с собой, неторопливо сказала она. «А вот Сашку убили». Не развязывая мешка, она сбросила его в подполье и вздрогнула, когда он ударился о твердое. Раздражаясь все больше и больше, Василиса ушла в горницу. Переодеваться она не стала ни к чему. Когда на крыльце послышались шаги, она готова была ругаться. Василиса не могла понять, устала она или ее тошнит. «Это я, Василиса», сказал Василий от порога. И она опять вздрогнула, потому что давно не слышала его голоса. Она молчала, но ее лицо, готовое к ответу, не выдерживало. И она, подчиняясь этой готовности, произнесла: «Сашку убили». Василий кивнул. Больше она ничего не сказала. Слава богу, прибежали ребята. Ей можно было уйти во двор и заняться своими делами. Потом пришли гости, мужики, тоже вернувшиеся с войны. А Василиса сидела на кухне, пока не устала сидеть. Тогда она зажгла лампу, полезла в подполье и стала перебирать картошку. Когда Василиса устала и вылезла из подполья, делать ей больше ничего не хотелось. Она позвала Настю и сказала: «Иди, прибери отцу в амбаре». «Мама!» — голосом упрекнула Настя. «Иди!» — сказала Василиса. «Не твое дело». Почти сразу же в кухню пришел Василий. «Не хочешь, стало быть, простить?» — спросил он, вставая прямо перед Василисой. «Не хочешь. А я, Василиса, тебе гостинец привез, но все не знал, как поднести». «Не будет нам житья вместе», — сказала Василиса. «Я, Василий, один раз сделанная, меня не переделать».
2: «Война всех переделала», — тихо возразил Василий.
1: «Война, война», — повторила Василиса. «Война на горе, а не указ. Она и так из баб мужиков понаделала. Когда это теперь новые бабы нарастут? Похоронить ее надо скорее, войну твою». Она вздохнула. Василий попытался ее обнять, но она отстранилась, и его руки провалились в воздухе.
3: «Незачем это», — сказала она, отходя. «Я, Василий, спеклась. Меня боли греть ни к чему».
1: Когда он ушел, она боялась, что ей захочется плакать. Но плакать совсем не хотелось, и она осталась довольна. Ту ночь она уснула быстро, и ее сон был спокойным. А утром, поднявшись, Василиса увидела, что на улице лежит густой непроглядный туман. Ей захотелось снова лечь в постель и уснуть.

0: После войны Василий дома жил недолго. Он дождался лета и уехал на Лену, на золотые прииски. Прощаясь, он давал понять, что вернется не скоро, может быть, не вернется совсем. Кто знает, разбогатеть он хотел, или не в моготу ему стало жить рядом с семьей, да совсем отдельно от нее, как прокаженному. Перед отъездом Василий отдал Петьке все свои ордена и медали, наказав беречь их пуще глаза, постирал с вечера гимнастерку и пошел в деревню прощаться. В тот день он был разговорчивый и веселый, обещал всем присылать деньги, а на утро замолчал, будто уехал раньше срока. На пароход Василия провожали Настя и Анна. Петька где-то забегался и опоздал. Спустили трап, Василий заволновался. Как-то рассеянно он пожал руки дочерям и ушел. Через минуту они увидели его на палубе, но он уже не смотрел на них. Пароход трижды прогудел и отчалил. И Василий, уезжая, по-прежнему стоял на палубе и, кажется, все так же никуда не смотрел и ничего не видел. Василий вернулся на другое же лето после своего отъезда. Удачи он на приисках не добыл, денег тоже. Он приехал исхудавший и обовшививший в одной гимнастерке, которую Настя потом долго парила и проглаживала. Неделю Василий отсыпался в амбаре, никуда не выходя и ни с кем не разговаривая. Потом снарядился и ушел в тайгу.
1: Страницы повести Валентина Распутина «Василий и Василиса» читают Тамара Макарова и Михаил Ульянов.
0: Василий и Петр женились в один год, даже в один месяц. Петр, которому тогда едва исполнилось 20 лет, привел в дом с нижнего края деревни Таню, дочь кузнеца. Василий привел в амбар чужую, не деревенскую, которая как-то ненароком забрела в деревню и задержалась, переходя из избы в избу и обшивая баб сарафанами да платьями. Мастерица она была хорошая, за шитье брала недорого, и заказы поступали к ней один за другим. Рассказывали, что новенькая приехала с Украины, чтобы разыскать сына, потерявшегося в войну. Да вот на обратную дорогу денег ей не хватило, и она решила приработать. Где и как они с Василием сговорились, никто не знал. Петру уже сыграли свадьбу, на которой больше всех пела и плясала Настя. Прошли октябрьские праздники, выпал запоздавший в ту осень снег. Василий, собиравшийся перед этим на промысел, вдруг приостановил сборы и позвал к себе Петра. «Ты эту пришлую видел?» – спросил он сына, не глядя на него. «Это которая шьет?»
2: «Ага».
0: «Видел, она ж по деревне ходит».
2: «Хочу взять ее к себе», – сказал Василий и повернулся к Петру.
0: «Да ты что, отец? Серьезно?» – не сдержавшись, удивился Петр.
2: «А чего? Нельзя мне, что ли?»
0: «Да почему нельзя?» – забормотал Петр, не зная, что сказать.
2: Конечно, ты еще не старый. Ну, кто говорит, что нельзя?
0: Дело не в том, старый или не старый, невесело поправил Василий. Надоело мне самого себя обстирывать, самому себе кашу варить. Живу, как арестант. Хозяйка нужна. Вот какое дело. Они помолчали. Заходи перед вечером завтра. Свадьбу, стало быть, сыграем. Я Насте накажу, чтоб сготовила.
3: Дома Василиса хлопотала на кухне. «Мать!» — возбужденно закричал Петр, входя. «У нас отец женится!» «Но!» — бесстрастно откликнулась Василиса. «Точно говорю, завтра приведет. Пускай хоть ты Шура женится, я к нему никакого касания не имею. Обидно, поди. Полуумная она, раз идет за него, доброй не пошла бы». Новую жену Василия звали Александрой. И была она не намного старше Анны, его первой дочери. Василиса впервые увидела ее утром из окна, когда Александра, припадая на одну ногу, шла через двор. «Да она хромоножка!» — обрадовалась Василиса. «Я говорила, доброе за него не пойдет, так и есть. Теперь они заживут, черт-черт врага не обломит». В первое время Александра нигде не показывалась, отсиживалась в амбаре. Василий сам кипятил чай, сам ходил в магазин, но и он тоже старался лишний раз на улицу не выходить. Вскоре они встретились. Жить в одном дворе и совсем не встречаться было невозможно. Александра, выйдя из амбара, вдруг прямо перед собой увидела Василису и в нерешительности остановилась, не зная, как быть. Василиса с интересом разглядывала ее и ждала. «Здравствуйте!» Совсем растерявшись, чуть слышно поздоровалась Александра. «Вот оно как! Здрасте, значит!» Удивилась Василиса и рассердилась. «А чаю не хотите?» «Ишь ты! Здрасте! Обходительная какая!» Она долго не могла успокоиться. Ворчала на Петра, через стенку накричала на Настю, на весь дом гремела посудой. Ей казалось, что ее оскорбили, а она не сумела ответить как следует. Она на все лады повторяла злополучное «здрасте», произнесенное Александрой, словно оно не переставало ее жалить. Настя подружилась с Александрой и уже через месяц звала ее Шурой. А потом у Насти застучала машинка. Это Александра шила ее ребятишкам рубашонки, штанишки, и они, несмышленыши, бежали хвастаться об новой к Василисе. Заглянув на стук машинки один раз, зачастила в Настину избу и Таня. Тоже что-то кроила, шила, а потом появлялась в новом халате, в новой юбке. Василиса хмурилась, молчала. Через стенку было слышно, как на той половине избы разговаривали, смеялись. Василисе казалось, что никто ее больше не замечает. Никто с ней не считается, а только терпит. Мол, живешь, ну и живи. Василиса умолкала, уходила в себя. Однажды, после Нового года, когда Василиса ушла в гости, Александра наконец-то осмелилась войти в избу. Сама бы она ни за что, даже через порог не переступила. Да ее позвала Таня, чтобы помочь ей разобраться в какой-то выкройке. Они разговорились, потом Александра выглянула в окно и ахнула. Василиса закрывала за собой ворота. Александра метнулась в дверь, но проскочить незамеченной мимо Василисы не успела. «Это еще чего?» Увидев ее, закричала Василиса. «Ах ты, супротивица! В избу захотела! Я тебе сейчас покажу дорожку! Я тебе...» «Меня Таня позвала», пыталась оправдаться Александра. «Мало ей амбара!» Гремела Василиса, торопливо осматривая двор, словно подыскивая палку. «Мало ей Наськиной половины! Сюда захотела!» «Чтоб больше эта хромая нога сюда не ступала!» Строго выговаривала Василиса Тане. «А куда я здесь хозяйка, а не она? У меня без нее кровь порченная. Моя судьба не сладкая была. Вот умру, еще помянете меня!» Она сняла с головы платок, который снимала редко, и стала гребешком расчесывать свои седые волосы. Таня, напугавшись, забилась на кровать и молчала. «Сейчас бы квасу попила», — неожиданно сказала Василиса Тане. «А квасники есть?» — обрадовалась Таня. «Я бы поставила». «Нету», — вздохнула Василиса. Со временем Василиса, кажется, стала привыкать к Александре. Она уже не ворчала, не злилась, а, встречая ее, отводила глаза и молча проходила мимо. Она стала молчаливой, задумчивой. По вечерам, убравшись по хозяйству, уходила к старухам на чай и возвращалась только ко сну. «Ты у нас, мать, не заболела?» — спрашивал Петр. «Есть коды мне болезнями заниматься», — неласково отвечала она и уходила. Потом выяснилось, что Василиса писала письмо среднему сыну, который жил в 30 километрах от деревни в леспромхозе, чтобы он взял ее к себе. Но переселиться на новое место она так и не решилась. Как-то раз Василиса пошла посмотреть, есть ли кто у Насти дома. Открыла незапертую дверь и вдруг замерла. В комнате кто-то плакал. Осторожно ступая, Василиса воровато заглянула в комнату. На кровати, зарывшись головой в подушке, лежала Александра и всхлипывала. «Э, он как!» — удивилась Василиса. «Плачить!» Она подождала, но Александра все не успокаивалась. Василиса подумала и подошла к самой кровати. «Слезами горе не зальешь, негромко, чтобы только дать о себе знать», — сказала Василиса. Александра испуганно вскочила и села на край кровати. «А может, горе-то и нету?» — продолжала Василиса. «У баб, как у курицы, глаза на мокрое место поставлены». Александра, не переставая всхлипывать, по-прежнему смотрела на нее с испугом. «Пойдем-ка, бабонька, ко мне», — вдруг предложила Василиса. «Я самовар поставлю, чай попьем». Александра, отказываясь, замотала головой. «Пойдем, пойдем, не репенься», — решительно сказала Василиса. «Я на тебя зла не имею, и ты на меня не имей. Нам с тобой делить нечего». Она привела ее в дом и усадила у стола. Александра то всхлипывала, то начинала икать. Не могу я, когда баб плачут, обращаясь к опешившей Тане, которая лежала в кровати, объяснила Василиса. Для меня это нож острый по сердцу. Жизнь как пятак. С одной стороны орел, с другой решка. Все хотят на орла попасть, а того не знают, что и с той, и с другой стороны он 5 копеек стоит. Эх, бабоньки, бабоньки. Много плакать будем, сырость пойдет. А от сырости гниль заводится. Да кто вам сказал, что ежели плохо, то плакать надо? Она ушла на кухню и загремела там самоваром. Ну, вернувшись, спросила она у Александры и показала в сторону амбара. Он ли, чё ли? Нет, замотала головой Александра. Это из-за мальчика, из-за сына. Она взглянула на Василису и умолкла. Ты расскажи, расскажи, попросила Василиса. Легче будет. Легче не будет. Я чай подожду, чтобы запивать. Так не могу. Александра помолчала, но почти сразу же, не вытерпев, стала рассказывать. Ему было 4 годика, совсем маленький. Меня взяли в трудармию, а он остался с моей мамой. Их без меня эвакуировали. Я долго не могла попасть в город. Пришла, а их нету. Она опять всхлипнула. Скоро чай будет, напомнила Василиса. Маму дорогой ранила. Ее сняли с поезда. А его повезли дальше. Говорили, что в вашу область. Теперь он мне снится. Когда ему исполнилось 10 лет, снился 10-летним. Когда исполнилось 15, и во сне столько же. А теперь он совсем взрослый. Приходит сегодня ночью и говорит: мама, дайте мне свое родительское благословение. Жениться хочу. А ты? Вся подавшись вперед, спросила Василиса. А я ему отвечаю: подожди, сынок, вот найду тебя, тогда и женись. А скоро ты меня найдешь? Спрашивает он. Ой, ахнула Василиса. Скоро, говорю, сынок, очень скоро. Он и пошел от меня. Ау, кричит. Мама, ищи. Василиса, замерев, ждет продолжения. Александр молчит. Так и ушел. Ушел. А не сказал, где искать-то? Нет. Спросить надо было. Допытаться. Александра бессильно пожала плечами. Они пили чай и разговаривали. Потом разговаривали уже после чая. А через несколько дней рано утром Александра зашла к Василисе прощаться. Собралась я, грустно сказала она. Пойду дальше. С Богом, благословила ее Василиса. Иди, Александра, иди. Земля у нас одна. Так и иди по ней. А я за тебя молиться буду. Она вышла проводить ее за ворота и долго смотрела ей вслед, как когда-то в войну, когда провожала ребят.

0: то утро Василий впервые пришел к самовару. Василиса налила ему стакан чаю и поставила на середину стола.
1: В последнее время Василий все чаще и чаще жалуется на поясницу. Он сидит на кровати и, раскачиваясь, пробует размять спину. При этом он морщится и кряхтит. На его измученном лице в рыжей щетине блестят капли пота. Ух, стонет он, подсидела окаянная, скараулила нечистая сила. Хошь бы на минутку отпустила. Обессилев, Василий ложится и закрывает глаза. Спокойно лежать он тоже не может и опять приподнимается. «Васька!» — кричит он в открытую дверь. Никто ему не отвечает. «Васька!» Васьки нет. После работы к Василию приходит Петр. «Ты накажи Ваське, чтоб заглядывал ко мне, — говорит Василий, — а то круглый день один. Умру, и никто глаза не закроет. Как у тебя, — спрашивает Петр. Че как? Сам видишь как. Вся спина к низу опускается. Хошь караул, — кричи. Врача надо. Врача, врача, — злится Василий. Была вчера фельдшерица, а толку сколько? Я ей говорю, поясница болит, она глазами хлопает. Она до меня знать не знала, что у человека поясница есть. Что она тебе сказала-то? А, ничего. Постукала и ушла, как на экскурсию сходила. Завтра, говорит, приду, и все идет. Он откидывается к стенке и стонет. Наконец опять пришла врачиха и сказала, что Василий надо везти в районный центр на рентген. Василий молча согласился. Он устал. Пусть везут его хоть в Москву. Он все вытерпит и все будет делать так, как ему скажут. Он прожил немало. Кто-то, видно, не может родиться, пока он здесь. Или просто подошла его очередь, и он теперь задерживает движение. Врачиха уходит. Через минуту Василий оживляется. «Скажи ты мне, — спрашивает он, — почему это люди все больше рождаются и умирают по ночам?» «Не знаю, — пожимает плечами Петр. — Вот то-то и оно, никто не знает. А почему человек на белый свет приходит ночью и уходит ночью? Неправильно это. Я хочу днем умереть. Люди разговаривают, курицы крыльями хлопают, собаки лают. Ночью страшно, все спят. А тут ребенок кричит, из матери вышел. В другом месте старик кричит, из него жизнь уходит. А люди, которые посередине, спят. Вот это и страшно, что спят. Проснуться, а уж кочевье произошло. Работу свою сделают, не сделают, опять ночь, опять спать. И опять все сдвинулось. Ох-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Ночью никто тебе не поможет, не скажет. Умирай, Василий, умирай, не бойся. Ты все сделал. А чего не сделал, другие доделают. Человека успокоить надо, и тогда ему не страшно в домовище ложиться. «Ты чего это, отец?» – испуганно спрашивает Петр. «Чего мелешь-то?» «Мелешь, говоришь. а мне страшно. Вот ты встал и ушел, а я один. Я привык один жить, значит, привык один. Умирать одному страшно. Не привык.
0: Петр приходит домой и говорит Василисе: плохо отцу. Василиса не отвечает.

0: Опять день. Дверь в амбар снова открыта. «Васька!» — кричит Василий. Васьки нет. Василиса, придерживая в руках край платка, осторожно заглядывает в дверь. «Нету Васьки, не кричи почем зря». Василий приподнимается и смотрит на нее.
1: «Это ты, Василис? А где Васька?»
0: «Убежал».
1: «Ты зайди, Василис. Чего уж теперь?»
0: Василиса перешагивает через порог и останавливается.
1: «Подойди, Василис».
0: «Захворал, чой?»
1: «Чую, смерть моя близко. Ты подойди, попрощаемся».
0: Она осторожно подходит и садится на край кровати.
1: «Плохо мы с тобой жили, Василиса, плохо. Это я во всем виноват».
0: «Совсем неплохо. Дети выросли, работают».
1: «Плохо, Василиса, плохо. Стыдно перед смертью».
0: Василиса подносит губам край платка и наклоняется над Василием. «Ты чего это выдумал-то, Василий? Чего это ты выдумал-то?»
1: «На меня твои слезы капают». «Вот опять».
0: Он закрывает глаза и улыбается. «Чего это ты выдумал-то, Василий? Боже мой, грех-то какой!» Она трясет его за плечи. Он открывает глаза.
1: «Давай попрощаемся, Василиса».
0: Он подает ей руку, она пожимает ее и, всхлипывая, поднимается.
1: «Теперь иди. Теперь мне легче стало».
0: Она делает шаг, второй, потом оборачивается. Василий улыбается. Она всхлипывает и уходит.
1: Он улыбается. Лежит и улыбается. Стоит тихий, словно перед дождем, день. В такой день хорошо пить простоквашу, не очень холодную и не очень теплую, и смотреть в окно, что происходит на улице.
2: Страницы повести Валентина Распутина «Василий и Василиса» читали Тамара Макарова и Михаил Ульянов. Запись фирмы «Мелодия» 1984 года.
3: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
4: Вы слушаете Радио ВОС.
5: Актуальное интервью на Радио ВОС.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с президентом Всероссийского общества слепых Сипкиным Владимиром Васильевичем. Владимир Васильевич, сегодня вы присутствовали на открытии 10-го юбилейного Всероссийского реабилитационного интеллектуального фестиваля. Какие впечатления у вас остались от общения с участниками? И могли бы вы вкратце рассказать про ту дорожную карту, которая уже подписана и реализуется с Российским государственным педагогическим университетом имени Герцена?
7: Добрый день еще раз, радиослушатели. Я бы хотел сказать только одно. Уникальное учреждение педагогики, то заведение, которое вкладывает огромное количество сил, труда и подготовки специальных людей для того, чтобы все-таки незрячим и детям, и взрослым и жилось в этой стране лучше. Так как, в принципе, обучение – это одна из главных составляющих реабилитационного процесса инвалида по зрению, незрячего и слабовидящего человека. Поэтому переоценить это все сложно, но главное – вот эти интеллектуальные игры вот, реабилитационного такого направления прежде всего выявляют где-то лидеров, где-то способности людей и, естественно, объединяет их в том понимании и познании мира, которые, в общем-то, дают возможность им чувствовать себя наиболее полноценными и задавать, и слышать вопросы, и отвечать на вопросы. Это главный вопрос, который вот сегодня здесь будет решен. То есть это определенный интеллектуально-реабилитационный процесс, который, в общем-то, необходим всем нам.
6: Владимир Васильевич, здесь в РГПУ уже очень много лет работает и успешно работает кафедра тифлопедагогики. И мы с вами знаем очень многих выпускников, которые сейчас работают в системе Всероссийского общества слепых. Как вам кажется, в регионах существует еще потребность получения образования в данной сфере, либо достаточно этого учебного заведения?
7: Нет, вы знаете, как раз тифлопедагогов не хватает. Я могу сказать, что это проблематика, и есть вопросы как раз и тифлопедагогики спортивной, адаптивных видов спорта, которые нам необходимо развивать сегодня. Даже шахматы, шашки – это один из видов очень хорошей интеллектуальной игры для незрячих, для деток. Развитие их интеллекта, понимание процессов, формирование себя в пространстве и все остальное. Поэтому здесь есть вопросы. И я, общаясь с Иваном Владимировичем Вишневецким, у нас есть проблематика именно вот развития тифлопедагогики и увеличения выпуска кадров. То есть это требует жизни сегодня, да.
6: Одним из пунктов той дорожной карты, которая подписана между Всероссийским обществом слепых и РГПУ имени Герцена, является реабилитация и получение образования для ветеранов СВО, которые потеряли зрение. Могут ли эти люди восполнить ту потребность в тифлопедагогах и стать прочным фундаментом нашей организации?
7: Всегда нужно смотреть прежде всего на человека, на его способности, на его профессиональное возможное качество, психологию, потому что не все так однозначно с участниками СВО, потому что это и есть варианты с нервной системой, связанные из-за ранений. Но я могу сказать, что все те люди, которые прошли наши реабилитационные центры, которые сегодня влились в состав Всероссийского общества слепых, поняли, что, наверное, у нас довольно-таки приятно и хорошо работать. То есть потому что мы воспитали какую-то систему людей, которые находятся в тепличных условиях, а вот СВО сегодня показывает именно патриотизм и все те проблемы, которые испытывает человек, патриот, который попал в трудную жизненную ситуацию и пришел к нам в общество. И вдруг увидел, что есть организация, которая действительно помогает реально и, в общем-то, создает личность в современном мире, даже с учетом, вот, так сказать, плохого зрения и все остальное. Поэтому эти люди очень благодарны, и они как-то стали дисциплинировать и коллективы на предприятиях, я заметил, и, в общем-то, создавать хорошую психологическую такую обстановку, потому что они понимают реальный мир по-другому. То есть это поздно ослепшие люди, которые видели жизнь и понимали жизнь, и тут они попадают, в общем-то, в довольно, ну, комфортные условия для них, для того, чтобы жить и работать.
6: Несмотря на такие насыщенные мероприятия, все же основным мероприятием является отчетно-выборная конференция Всероссийского общества слепых. Как проходят эти отчетные мероприятия? И интересно, что здесь на интеллектуальном мероприятии мы встретили с вами несколько председателей региональных организаций, да. Находят время еще и принимать

0: участие в социокультурной реабилитации.
1: Честно говоря, и ваш покорный слуга в свое время очень сильно грешил игрой в КИСИ, и наша команда была всегда лидирующей. Красноярская, ну, реально могу сказать, что это хорошо. Я только буду это приветствовать, потому что председатели должны, наверное, вливаться немножко и в другие виды и процессы именно социокультурной реабилитации, как вы сказали, ну, интеллектуальной реабилитации, я могу назвать вот сегодняшнее мероприятие, и понимать людей, своих людей, свои команды создавать, наверное, затрачивать какую-то энергию на то, чтобы изучать какие-то вопросы, проблемы, направления, которые будут обсуждаться и на этом форуме. Поэтому это правильный подход. И я очень уважаю Юрия Серафимовича Третьяка, который много лет участвует вот в этих играх. Руководителей, которые вновь избранные, они снова подтверждают то, что им здесь быть интересно, что это нужно и это главное. То есть организации в этом направлении только выигрывают.
0: Владимир Васильевич, вы как человек с опытом в интеллектуальных играх, какие советы дали бы тем, кто еще только планирует принимать участие и в КИСИ, и в интеллектуальных фестивалях?
1: Здесь не надо ничего не стесняться, не бояться. Здесь нужно просто начинать взаимодействовать, выходить, как говорится, на ринг, ну и стараться показать себя в полной форме, именно интеллектуально-реабилитационной. Итогом будет только одно, что это затянет человека вот в этот процесс, и он будет уже и изучать вопросы прошлых игр, и, конечно, будет взаимодействовать со всеми теми вопросами, которые у нас будут новые, направления новые, вот именно вот в этой игре. И я сегодня сказал, что, скорее всего, что 11-й уже фестиваль будет международным, потому что мы готовы к тому, чтобы взаимодействовать с нашими друзьями за рубежом и приглашать их сюда для работы, взаимодействия и понимания друг друга.
0: Я напоминаю, вы прослушали интервью с Сипкиным Владимиром Васильевичем, президентом Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире «Радио ВОС».
2: «Радио ВОС».

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио ВОС», музыкальная программа «Тряхнем стариной». И сегодня окончание рассказа о творчестве очень известного в 60-е и 80-е годы 20 века поэта-песенника Онегина Гаджикасимова. Вы прослушали еще одну попурри из песен, из фрагментов песен на его стихи, потому что песен очень известных много. Включить их в программу не получится, программы короткие. А так, по этим фрагментам вы уже знаете, какие песни написаны на его стихи. Первым, кто встретил Юрия Антонова в Москве, когда Антонов приехал в Москву, был как раз Онегин Гаджикасимов. И у них было тоже довольно плодотворное сотрудничество. Я хочу, чтобы мы с вами послушали песню Юрия Антонова и Онегина Гаджикасимова «Не грусти, пожалуйста». Почему именно эта песня, я думаю, вы поймете. Вспомните лето 2017 года. Конечно, все было не так, как в этой песне, но, тем не менее, нечто схожее есть. Давайте послушаем и вспомним эту песню. Юрий Антонов «Кончается лето» или «Не грусти, пожалуйста». Два у меня названия.

0: Конечно, то, что Онегин Гаджикасимов очень много писал, многие песни звучали по радио, выходили на грампластинках, не могло не сказаться на отношении к нему некоторых людей, ему завидовали. Был период, когда пытались как-то миновать его песни, не называть его фамилию, ну и так далее. Но, тем не менее, у поэта были связи, к тому же он был очень популярен, никуда не собирался уезжать и сотрудничал с очень известными композиторами Тухмановым, Антоновым, Добрыниным, Мужуковым и многими другими. Вот, кстати, с Алексеем Мужуковым у них было очень много песен написано. Они начали сотрудничать еще в 60-е годы и в середине 80-х еще продолжали. Ну, периодически, не постоянно, конечно. И вот одну из их совместных песен мы с вами сейчас послушаем. Песня называется «Сердце». Ее исполнит Иосиф Кобзон, юбиляр 2017 года. Я думаю, что мы не успеем сделать о нем программу, это возможно. Ну, личность известная, все его знают. Но все-таки послушать одну из песен его исполнения, я думаю, мы можем. Тем более, что песня не очень растиражированная, она только на гибкой пластинке выходила, и пластинка-то сборная. Итак, Алексей Мужуков, Онегин Гаджикасимов, Иосиф Кобзон, «Сердце».
1: Я понимаю разумом, что мы с тобою разные, но как все это сердцу объяснить? Оно меня не слушает, меня ночами мучает. За что его винить? Ведь это я тревожное, забыть пытаюсь прошлое, а сердцу будет помнить навсегда. Плохое и хорошее, для сердца нету прошлого, и в этом, вероятно, вся беда. Ах, сердце, что ты делаешь, само того не ведаешь, опять меня который раз зовешь на памятную улицу, где старый клен сутулится, знакомый дом, в котором ты живешь. Ведь это я тревожное, забыть пытаюсь прошлое, а сердцу плохое и хорошее, для сердца нету прошлого, и в этом, вероятно, вся беда. Не знаю, чем все кончится, но мне признаться хочется, что хоть давным-давно все решено. Все-таки надеюсь я, и все же постараюсь я, чтоб я и сердце были заодно. Ведь это я тревожное, забыть пытаюсь прошлое, а сердцу будет помнить навсегда. Плохое и хорошее, для сердца нету прошлого, и в этом, вероятно, вся беда.

0: я тревожное, забыть пытаюсь прошлое, а сердцу будет помниться всегда. Плохое и хорошее, для сердца нету прошлого, и в этом, вероятно, вся беда. И в этом, вероятно, вся беда. И в этом, вероятно, вся беда.
1: Детских песен Онегин Гаджикасимов написал немного, вернее, стихов к детским песням. Скорее, это было какие-то заказы, наверное, для каких-то фильмов, но кое-что было. Вот, например, он писал, целый ряд написал песен к детскому фильму «Дневник, письмо и первоклассница». Одну из песен к этому фильму, она называется «Счастье», мы с вами сейчас и послушаем. Заодно мы увидим, что вот говорят, что Онегин Гаджикасимов не писал патриотических песен, что-то писал. Он не писал о партии, но песни о родине, там, о родном крае, этого никто не избежал в период советского времени. Музыку к фильму писали два композитора, Юрий Тер Осипов и Адельгирей Маковский. Поэтому кому именно принадлежит музыка, не знаю, скорее все-таки Тер Осипову, потому что он более известный композитор, а там кто его знает. В общем, слушаем песню из фильма «Дневник, письмо и первоклассница» на стихи Онегина Гаджикасимова. Она называется «Счастье».

Пластинок гигантов авторских у Онегина Гаджикасимова не было. Только на миньонах, и композиторы, и певцы включали песни на его слова. И лишь в 1984 году вышел нотный сборник «Первая весна» песни на стихи Онегина Гаджикасимова. Тоже один-единственный. В этот сборник, кстати, включена была даже песня Юрия Силантьева. Ну, у нас ее, к сожалению, нет, по крайней мере, пока. А дальше произошло вот что. В середине 80-х годов Онегин Гаджикасимов прочитал Библию, и буквально его все это потрясло и заразило. В то время ведь далеко не все это читали, и в голову не приходило, что это можно и нужно прочитать. И очень постепенно, но очень быстро он отказался от всего мирского. Уже в 1988 году он практически порывает все связи с внешним миром. Весной 1989 года приходит в Оптину пустынь под именем Олег. Фамилию свою тоже скрывал, пытался ее писать в регистрации.

иллюстрационном журнале «Не так», а уже в конце 1989 года был принят в число братьев монастыря. Вскоре был пострижен в Рисофор, это третья степень православного монашества, а в 1991 году постригся в монахи и имя получил, вот где пишут Силуан, где Силуян. Позднее постригся в Великую Схиму и стали его звать иеросхимонах Симон. Так вот он отказался от всего, ушел тихо, так что многие его искали, не знали, где он. Правда, я, например, еще в 97-м году на одной из радиостанций слышал, как Виктор Витальевич Татарский говорил, что Онегин Гаджикасимов ушел в монастырь. Знал он это, потому что Онегин был мужем сводной сестры Виктора Витальевича. Но долгие годы никто ничего о нем не знал. Но потом как-то нашли его, появилась информация. К сожалению, все это было уже после смерти поэта. Не стало Онегина Гаджикасимова. В 2002 году ему было 65 лет. Умер он от рака. О нем есть документальный фильм «Храм для Онегина. Жизнь после славы». Кого заинтересовало творчество поэта, посмотрите этот фильм. Там подробнее рассказано о его характере. Погребен на кладбище села Лямцино Домодедовского района Московской области. Ну, вот и все, что сегодня я могу вам рассказать об этом поэте-песеннике, оставившем нам так много песен. В завершении нашей программы прозвучит песня «Спасибо, день» композитора Энмарка Салихова. Кстати, Гаджикасимов сотрудничал и с Робертом Амирханяном, Арно Бабаджаняном, Сергеем Меликом, самыми разными таджикскими, армянскими, узбекскими композиторами. Самыми разными. Ну, в завершении вот песня Салихова «Спасибо, день». Исполнит песню Роксана Бабаян. А если вы хотите что-то нам написать или прокомментировать, пишите на адрес radio@radiovoz.ru. С вами были Сергей Андреев и музыкальная программа «Тряхнем стариной». До новых встреч в эфире. Спасибо за внимание.

0: Актуальный репортаж.
1: С декабря 2025 года в музей имени Пушкина начался спецкурс для незрячих и слабовидящих посетителей «Анатомия античных ваз». Ведущие участники Боспорской Пантикопейской археологической экспедиции Пушкинского музея, историк искусства Галина Акбасова и керамист Дарья Лозинская.
2: Меня зовут Галина Абасова. Я сотрудник Боспорской археологической экспедиции, в скобочках Пантикопейской, сотрудник камеральной лаборатории. Наш курс представляет полный рассказ, подробный, о древнегреческих амфорах от А до Я. Буквально все, что вы хотели знать, но боялись спросить до этого времени. Вот на наших занятиях вы узнаете от общего историко-культурного контекста, в котором эти сосуды существовали, бытовали, до нюансов технологического производства. И у нас планируется около 10 занятий.
3: С тактильным материалом.
2: Дарья Лозинская, также сотрудник Боспорской археологической экспедиции, штатный художник, художник-чертежник.
1: Дарья, скажите, пожалуйста, вы адаптируете материалы для незрячих людей, делаете тактильные копии, да?
3: Да. Я со своей стороны стараюсь сделать максимально точные копии. Для табличек мы использовали разную высоту рельефа, то есть в реальности это совершенно плоская досочка, а я подняла изображение, она где-то 2 миллиметра, и сделала разницу в покрытии, то есть нижняя часть, задний фон, скажем так, на самой пинаке, он как и на табличках шершавый, так и здесь, а изображение, которое нанесено было черным лаком, оно поднято и покрыто глазурью для того, чтобы на ощупь хорошо понималось, что оно гладкое и блестящее, а задний фон шершавый.
1: Я, как незрячий человек, могу сказать, что вам эти работы удались великолепно, прекрасно ощущается вот эта разница и то есть поверхности, и плюс рельеф, это просто здорово получилось.
3: А подскажите, пожалуйста, там вот обе таблички, одна с гончарным кругом, а вторая с печкой. Да, там по-разному поднят рельеф. Там, где с печкой, он чуть ниже, ну, в смысле, разница изображения и фона, она меньше. Вот как вам комфортнее, например?
1: Я даже не заметила разницы в целом и там
3: ощущается, да, что, где,
1: да,
3: где границы заканчиваются.
1: Да.
3: Мне бы хотелось больше вот обратной связи от вас, чтобы понимать, как можно было бы передать изображение, и вам было бы комфортно это ощущать, понимать, что там есть.
1: Я думаю, что мы еще получим обратный отклик от наших слушателей. А вот хотелось бы узнать, вот прошло, Галина, вот прошло второе уже занятие, впереди еще как минимум 8, да? Есть ли возможность еще нашим слушателям подключиться к этим занятиям?
2: Конечно, думаю, что это возможно.
4: Есть. Да, то есть если кто-то захочет прийти, то, конечно, мы будем рады их видеть.
5: И Галина Ефрусовна и Дарья Максимовна начинают занятия с того, что было в предыдущем эпизоде.
3: Да. Всегда можно задать дополнительные вопросы после занятия, если что-то было непонятно, и мы можем вкратце пересказать прошлый материал.
2: Да.
1: Спасибо большое. Спасибо. На занятиях используются тактильные макеты, материалы и инструменты для изготовления керамики. Занятия проходят один раз в месяц по адресу Центр эстетического воспитания, Музеон, Колымажный переулок, дом 6, строение 2. Предлагаем фрагмент занятия, где слушатели изучают принцип работы гончарного круга.
6: Сейчас у меня представлен маленький, можно сказать, гончарный круг. Это турнет называется. Он используется в керамическом производстве, кустарном, в индивидуальном и так далее, для того, чтобы чуть-чуть себе помогать в процессе лет. Но принцип тот же самый. То есть у нас есть диск, какая-то площадочка, обычно она круглая, размером вот, ну, где-то 30 сантиметров в диаметре, иногда 40 для того, чтобы слепить большой там пифос, могли использовать и большего размера круги. Вот. И он, собственно, раскручивался. И в процессе раскручивания глина, которая лежала на этом, да, она начинает крутиться и вертеться, то есть постоянно тереться о ваши руки. Добавляется немножко воды. Да, можно пропередавать. Вот. Поставить и покрутить его прям пальчиком, раскрутить.
0: Чуть-чуть. А так ручного режима, то есть не такая...
6: Не, там нет ничего, ни электричества. Вот.
0: Да,
6: поставьте и покрутите. Вот как так. И вот представляете, что в центре приклеен кусочек глины, он крутится. Естественно, если там есть какие-то... Можно, да. Можно пачкать и так далее. Да, можно примазать пальчиками и покрутить.
0: Только его надо, наверное, как-то рукой обхватить.
6: Да. Для того, чтобы приклеить глину, ее брали комочек и сильно кидали. Ну, сейчас мы так делаем, но думаю, что грех делают точно так же. Вот, брали комочек глины и сильно кидают на поверхность. Она должна быть не слишком сухой, но при этом и не мокрая. Благодаря этому сильному шлифку глина прилипает.
0: Но глина вращается?
6: Нет, ну спокойно. А уже после того, как она приклеилась, мы можем начинать вращение.
1: Большой интерес вызывают античные вазы и все, что связано с ними, у посетителей самых разных возрастов. Среди слушателей есть и школьники, и представители старшего поколения. Людмила Колесникова всю жизнь занималась техническими и социальными науками, а археологией увлеклась только выйдя на пенсию.
7: Выйдя на пенсию, я занялась семейной историей, потому что у нас в роду был очень известный в Сибири краевед Ефим Ильич Владимиров. И изучая его, вот собирая его наследие, оказалось, что он очень много чего интересного понаделал, что я даже не подозревала, в том числе, возможно, он один из немногих, кто уже вот в 40-е годы открыл стоянку древнего человека, может быть, один из первых на Таймыре. Ну, не совсем на Таймыре, это была территория Нарильнога, но это Таймыр все равно, да, Таймырский полуостров. Вот, и поэтому я сейчас пытаюсь разобраться с этим его, с этой его находкой, вот, что это было за место и так далее. И вот постепенно увлеклась. Поэтому, когда увидела это объявление, на самом деле есть большая проблема с определением действительно срока, как бы, да, вот, как сказать, периода, определение периода в археологии, я так поняла, это из других даже тем я поняла, есть большая проблема в определении, собственно, возраста, то есть стоянки, того места, где вот находки делают. И вот мне вот это очень интересно понять. И вот через очень много внимания уделяют археологи именно античным вазам, керамике. Вот, поэтому, на самом деле, я подумала, что есть хорошая возможность начать вот с этого угла, и где-то, может быть, получу и советы какие-то. Уже первое занятие очень много дало.
1: А скажите, пожалуйста, вы говорите сейчас на пенсии, но чем вы занимались до выхода на пенсию?
7: А я преподаватель.
1: А чего, если не секрет?
7: Ну, у меня были такие курсы, связанные с инновациями, с развитием предпринимательства. А потом это переключилось на тему... развитие института гражданского общества и моделей публично-частного партнерства. Государство взаимодействие со структурами негосударственного сектора. Вот. Поэтому как бы это очень тема гуманитарная, очень междисциплинарная. И я на самом деле с удовольствием бы, наверное, если бы у меня были возможности по здоровью все это сочетать, но потому что их время дает выбор. Вот. И когда я увлеклась наследием, оказалось, что я что-то понимаю в социальных науках, что-то в технических, моя первая научная степень технические науки, но в гуманитарных науках, в истории, литературоведении, в краеведении я вдруг ощутила себя совершенно безграмотнейшим человеком.
1: Алексей Дебабов, руководитель программы «Доступные музеи» Пушкинского музея, познакомит с мероприятиями для людей с нарушениями зрения.
8: Сейчас в музее существует сетка устойчивых мероприятий с тифлокомментированием. В течение всего года по средам мы проводим экскурсии.

0: экскурсии для людей с разным зрительным опытом, привлекая тактильные пособия. Экскурсионные занятия охватывают как постоянную экспозицию, так и основные выставочные проекты в Пушкинском музее. Мы провели большое качественное исследование с участием 18 семей, где есть дети с разным зрительным опытом, при участии экспертов, носителей опыта инвалидности Циндема Бойко, Натальи Сидельникова и Елены Кудрявцева, мать незрячего ребенка, плюс нам помогала Оксана Осадчая как консультант для того, чтобы понять, чем живут семьи с детьми с разным зрительным опытом, и на основе этого материала придумать какую-то архитектуру дальнейших действий для того, чтобы привлекать молодых незрячих в Пушкинский музей. Время от времени по запросу мы проводим онлайн-экскурсии для удаленных зрителей и для как бы, аудитории, скажем так, вне московской, которой интересен Пушкинский музей. У нас был опыт старта этих программ в период пандемии, когда музеи были закрыты, и вот этот вот опыт как бы, таких вот онлайн-экскурсий с тифлокомментированием по Пушкинскому музею сейчас тоже до сих пор востребован. Плюс в течение года время от времени мы проводим какие-то дополнительные проекты. Вот сейчас, я думаю, что так как бы Циндеме ведущие проекта «Анатомия античных вас» расскажут больше о том, собственно говоря, вот, чему посвящен проект. Вот. Но мы стараемся приглашать археологов, искусствоведов, кураторов для того, чтобы они время от времени тоже проводили такие углубленные занятия, посвященные чаще всего какой-то одной вещи, с которой можно тактильно познакомиться в контексте истории искусства, археологии или какой-то другой смежной дисциплины. Раз в месяц мы занимаемся с незрячими консультантами. В основном это Тимофей Горшков с нашими коллегами-гидами-экскурсоводами для того, чтобы оттачивать навыки тифлокомментирования и выстраивать какие-то маршруты по постоянной экспозиции или выставкам с учетом опыта носителей опыта инвалидности. Вот. Если очень кратко, то, наверное, это какие-то такие основные вещи. Плюс, конечно, мы каждый год в первую неделю июля проводим летнюю школу инклюзивных практик, где делимся с музейными сотрудниками со всей России своими наработками в области инклюзивных программ, в том числе в области программ с тифлокомментированием. В Пушкинском музее есть филиалы, и довольно-таки активный в выставочном плане это филиал в Нижнем Новгороде, в здании, бывшего арсенала. Там тоже проходят экскурсии с тифлокомментированием. Они сотрудничают с местной организацией Камерата, в которой проводятся разные мероприятия для людей с инвалидностью по зрению. Вот. И практики тифлокомментирования там тоже реализуются, потому что специалист, который занимается инклюзивными программами в Нижнем Новгороде, Дарья Жаворонкова, она тифлокомментатор высшей категории. В штате музея тоже есть тифлокомментаторы. Это и ваш покорный слуга, и другие коллеги, которые учились у Сергея Николаевича Ваншина и получили удостоверение тифлокомментатора. На протяжении более чем 2 лет музей работал над изданием тактильной книги для всей семьи. Мы представляем себе это издание как часть серии, посвященной разным произведениям Пушкинского, которые можно, скажем так, в кавычках унести с собой домой для того, чтобы тактильно с ними познакомиться. Тактильная книга для всей семьи «Каспар Давид Фридрих» из серии «Посмотри» является таким уникальным изданием, которое собрано вручную и сделано на 2 типографиях. Это типография «Восход» и типография «Логос ВОС» Всероссийского общества слепых. И она объединяет в себе плоскую печать и рельефно-точечный шрифт Брайля, на котором написаны тексты, посвященные произведению немецкого художника-романтиста Каспара Давида Фридриха, написанного около 1810 года. И произведение называется «Исполиновые горы», посвящено одному из альпийских видов европейских. Это произведение открывает постоянную экспозицию, коллекцию галереи искусства стран Европы 19-20 веков Пушкинского музея. То есть как бы композиция Каспара Давида Фридриха, она разложена на как такие вот тактильные вырубки, где план за планом можно погружаться в это произведение через долину с пашней к деревне с колокольней и дальше возвышающимся сначала небольшим холмам, а потом остроконечным пиком, который изобразил художник. Автор идеи серии, основатель программы «Доступные музеи» Евгения Киселева-Афлербах. А для того, чтобы присоединиться к программам Пушкинского музея с тифлокомментированием, достаточно присоединиться к сейчас это телеграм-беседа «Тифломузей», где мы анонсируем все основные наши мероприятия, плюс всегда в течение года, в конце месяца, мы обновляем вкладку на сайте Пушкинского музея, где представлены мероприятия программы «Доступный музей». То есть вот наша экскурсия с тифлокомментированием – это такая устойчивая программа, когда в течение года каждую среду можно позвонить по телефону горячей линии программы «Доступный музей» и записаться на экскурсию с тифлокомментированием. Соответственно, и на сайте, и в телеграм-беседе «Тифломузей» мы анонсируем и другие проекты, которые дополняются тифлокомментариями или тактильным опытом.
1: Присоединяйтесь к мероприятиям музея, ознакомьтесь с шедеврами художественного искусства. Материал подготовили Сандана Бойко, Юрий Погодин. До новых встреч на Радио ВОС.
2: Вы слушаете Радио ВОС. Мы раскрасим мир звуками. Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
3: Переход улицы Усиевича разрешен.
2: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
4: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
2: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
3: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
2: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
5: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению с тростью. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
6: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
7: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
8: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно, только приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
7: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
9: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
2: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность. А именно это и требуется от современных мегаполисов.
10: Вы слушаете «Радио ВОС».
11: Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Сюита номер 2. Шутка. Иоганн Себастьян Бах. Иоганн Себастьян Бах написал более 1000 музыкальных произведений в практически всех известных на тот момент жанрах. Не работал он лишь в жанре оперы. Композитор писал музыку для разных инструментов, как духовную, так и светскую. Некоторые его произведения являются обработками произведений других композиторов, а некоторые – переработанными версиями собственных произведений. В течение жизни Иоганн Себастьян Бах был больше всего известен как первоклассный органист, преподаватель и сочинитель органной музыки. Он работал как в традиционных для того времени свободных жанрах, таких как прелюдия, фантазия, токката, пассакалия, так и в более строгих формах – хоральной прелюдии и фуги. В своих произведениях для органа композитор умело соединял черты разных музыкальных стилей, с которыми он знакомился в течение жизни. Иоганн Себастьян Бах также написал большое количество произведений для клавесина, многие из которых можно было исполнять и на клавикорде. Многие из этих творений представляют собой энциклопедические сборники, демонстрирующие различные приемы и методы сочинения полифонических произведений. Также он является автором музыки произведений как для отдельных инструментов, так и для ансамблей. Его сочинения для инструментов соло, 3 сонаты и 3 партиты для скрипки соло, 6 сюит для виолончели и партиту для флейты соло, многие считают одними из самых глубоких творений композитора. Кроме того, Иоганн Себастьян Бах сочинил несколько произведений для лютни. Писал он также трио-сонаты, сонаты для солирующих флейты и виолы де гамбо, сопровождаемых лишь генерал-басом, а также большое количество канонов и ричеркаров, в основном без указания инструментов для исполнения. Наиболее значимые примеры таких произведений – циклы «Искусство фуги» и «Музыкальное приношение». Иоганн Себастьян Бах написал множество произведений для оркестра и солирующих с ним инструментов. Одни из самых известных – «Бранденбургские концерты». Они были так названы, потому что композитор, послав их марграфу Христиану Людвигу Бранденбург-Шведскому в 1721 году, рассчитывал получить работу при его дворе. Но попытка оказалась безуспешной. Эти 6 концертов написаны в жанре «Концерто Гроссо». В наше время они часто исполняются на фортепиано поэтому их можно назвать фортепианными концертами Баха. Хотя не стоит забывать, что во времена композитора фортепиано еще не было. В последние годы жизни и после смерти Иоганна Себастьяна Баха его известность как композитора стала уменьшаться. Его стиль считали старомодным по сравнению с расцветающим классицизмом. Композитора больше знали и помнили как исполнителя, педагога и отца Бахов-младших, в первую очередь Карла Филиппа Эммануила, музыка которого была в то время известнее. Однако многие крупные композиторы, например, Моцарт и Бетховен, знали и любили творчество Иоганна Себастьяна Баха. Их воспитывали на его произведениях с самого детства. Бах является автором 4 оркестровых сюит, некоторые отдельные части из которых в наше время в особенности широко популярны и имеют популярные переложения, а именно 2-я часть сюиты номер 3 «Ария» и так называемая «Шутка», излишний дословный перевод жанра скерцо. Последняя часть сюиты номер 2. Как ни удивительно, это произведение тоже написано по строгим классическим законам для службы в церкви. В его основе лежит григорианский хорал. Но стоило исполнить его в быстром темпе, как степенные интонации стали шутливыми и озорными. Такой прием маэстро позаимствовал у своих учеников. Это произведение является одной из самых узнаваемых мелодий в мире. В наши дни она используется в качестве рингтона у огромного числа пользователей мобильных телефонов, причем половина из них уверены, что это Моцарт, а другая половина затрудняется назвать имя композитора.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: На мордовском предприятии «Искра» прошли соревнования по дартсу среди незрячих. В Ростове-на-Дону незрячие актеры готовят премьеру спектакля о Серебряном веке. В Санкт-Петербурге собак-проводников учили ориентироваться в метро. Нижегородские сотрудники ВОС осваивают грамотное ведение соцсетей. В Москве анонсирован фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! Спортивные новости. 27 апреля на мордовском предприятии «Искра» прошли соревнования по дартсу среди работников, приуроченные к годовщине Победы. В группе инвалидов по зрению первое место завоевала Наталья Краснова, второй стала Олеся Лискина, третьим – Николай Миронов. Призеры получили грамоты и денежные подарки. Все участники – поощрительные призы от спонсора. В Ростове-на-Дону реализуется уникальный проект «Отражение» при поддержке фонда президентских грантов. В театральной лаборатории занимаются члены местных организаций ВОС. Незрячие и слабовидящие актеры под руководством профессионалов готовят спектакль «Вокзал Серебряного века» о выдающихся женщинах начала 20 века. Премьера запланирована на начало лета. Приглашаются все желающие. В Санкт-Петербурге на станции метро Достоевская прошли необычные учения. Собак-проводников, овчарок и впервые пуделей учили сопровождать хозяев через турникет, спускаться на эскалаторе, не бояться шума поездов и ездить в вагонах. 23 апреля на загородной базе Дубки для сотрудников Нижегородской организации ВОС прошел обучающий семинар по ведению социальных сетей. Специалист по связям с общественностью Дарья Свешникова рассказала, как делать качественные фото, как вежливо попросить людей снимать головные уборы на снимках и как создавать удачные групповые портреты. И анонс. 14 мая в Москве в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС состоится фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Выступят дети с нарушением зрения из Москвы, Подмосковья, Владимира и Рязани. Будут мастер-классы по настольным играм, шоу-дауну и стрельбе. Концерт сопроводят тифлокомментарием. Начало прямой трансляции в 14:30 в группе «Молодежное движение ВОС». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших ВОС событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
4: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Бытовой вопрос» и я ее постоянный ведущий Максим Петров. Сегодня в студии со мной Елена Колосенцева. Привет, Лен.
6: Здравствуйте.
5: Лен, у меня к тебе такой вопрос. Как ты относишься к разным запахам и ароматам? Что для тебя они значат вообще?
6: Если честно, я очень далека от этой темы, потому что даже духи, наверное, выбираю не очень скрупулезно.
5: Ну, видимо, так получается, что они важны для тебя, да?
6: Да,
5: просто вот
6: да.
5: Есть люди, которые действительно внимания на это не обращают. Вот. Но я долго думал и пришел к тому, что, допустим, для незрячих мир ароматов – это еще одна интересная область, в которой можно было бы себя попробовать, или, по крайней мере, область чувств, в которой можно было бы насладиться. И вот тут однажды, месяца, наверное, 3 назад, мои любимые студенты случайно, так ни с чего, я бы сказал, преподнесли мне небольшой подарок. Это были ароматические палочки. Это вещь, которую я никогда не видел, и на самом деле меня это зацепило почему-то. Да, я попробовал, мне понравилось. Я начал разбираться в теме. Всегда я человек любопытный, поэтому начал взрываться все глубже и глубже. Ну и, собственно, купил что-то сам, Мне, в общем, понравилось, опять же.
6: А скажи, пожалуйста, ты их покупал в хаотичном порядке или смотрел, какой запах чему соответствует, каким показателям, и затем выбирал?
5: Если честно, я начал с того, что, ну, с хаотичного выбора. Я просто нашел большой сайт, где многие разделы посвящены ароматам, начиная от эфирных масел и заканчивая благовониями в виде палочек. И там действительно большой каталог, наверное, страниц 16 по 10 товаров на каждый, да, то есть около 160 названий, только палочек. И я просто вот шел по списку и смотрел. Ну, интересно мне это, не интересно, да, допустим, что такое ваниль, я знаю. Я бы не хотел пробовать ваниль, да, вот, чтобы пахло так у меня, допустим, дома. Ну, почему-то мне не нравится. С другой стороны, я не знаю, что такое иланг-иланг. Вот мне захотелось понять, что это такое, да, что такое ветивер, допустим. Это я знаю, да, в мужских духах очень часто это используется, на такой древесный запах, интересный весьма. Что такое сандал, я знаю. Ну вот, и мне хотелось посмотреть, что к чему. Допустим, что такое корица и апельсин, такая смесь интересная. Как это будет? Вот я взял и купил, да, эту упаковочку, там по 20 палочек, и стоит это, в общем, на самом деле не очень дорого. Что-то по 10 рублей, что-то по 20, ну, не больше. Вот, ну и сейчас до сих пор пробую те или иные ароматы и стараюсь проникнуться тем, что они дают. Ну и читаю, конечно, описание в сети, потому что есть такая область знания, скажем так. Ну, это, наверное, не научное знание, но все же ароматерапия. Там же вполне серьезно люди пробуют и выясняют, какие ароматы для чего и чему способствуют, скажем так, ну, в отношении человеческого организма. Сразу хочу перед нашим с тобой разговором сказать, что я, думая об этой передаче и читая всевозможные ресурсы в интернете, наткнулся на такую странную закономерность. Как только речь заходит об ароматах, палочках, масле или чем-то другом, все время примешивается какой-то религиозный оттенок такой, то есть это какие-то ссылки на ауру, на энергетику, на
6: фэншуй.
5: Фэншуй, да, то, что вот это вот непонятное, да, оказывается, это еще и обман. Поэтому сразу хочу оговориться. Никакого отношения лично я к этому не имею. Я очень-очень далек от всех религий, от каких-либо медитаций, от каких-либо астралов, энергетик и так далее. Но меня интересует чисто эстетическая, наверное, сторона и сторона, скажем так, здоровья, именно физического влияния, можно, ну, не медицинского, а действительно, наверное, физического влияния на организм человека, этих ароматов. Конечно же, мне хочется, чтобы те, кто этим заинтересуется, смогли с помощью ароматов, ну, может быть, где-то реализовать себя, да, ведь можно составлять композиции из ароматов, можно просто их, скажем так, использовать для того, чтобы сделать свой дом более уютным, более комфортным, ну, и так далее. Так вот, оказалось, что для ароматерапии и вообще, так сказать, для эстетического наслаждения люди пользуются разными, ну, скажем так, приборами, да, устройствами, средствами. В частности, допустим, есть такая вещь, как аромакулоны. Такие сосуды, они бывают деревянные, маленькие, бывают стеклянные, бывают керамические, бывают из камня даже дорогущие. Они действительно вешаются либо на браслет на руку, либо на шею. Ну, чаще всего все-таки на шею. Туда, оказывается, капается капелька эфирного масла или несколько, если вы понимаете, как их можно соединить, потому что не все запахи совмещаются. И это вешается, ну, действительно, вот на шею куда-то на тело, да, сосуд нагревается, и, соответственно, масло испаряется, ну, получается эффект, да. Ну, свечи все знают, да, то есть это либо обычная свеча, которая при горении издает какой-то аромат, либо так называемые плавающие свечи, да, в чашечках, во всевозможных сосудах, они тоже бывают ароматизированные. Но вот сколько я пользовался этими вещами, ну, меня это впечатление не произвело, потому что ароматы какие-то не то чтобы посредственные, но они, как по мне, с сильным химическим каким-то таким привкусом, я бы сказал. Оказалось, что такие свечи можно делать самостоятельно. Продается воск для таких свечей, продаются масла всевозможные. Есть вариант с аромалампами. То, что мне тоже понравилось, это тоже интересно.
6: Аромалампа и аромасосуды — это разные?
5: Значит, смотри, как получается. На многих сайтах, в разделах, на которых написано «аромалампы», приводится следующее описание. Это сосуд, в который наливается вода, туда капается несколько капель эфирного масла, и под этот сосуд ставится обычная свеча. Вода начинает плавно испаряться, да, и, соответственно, получается запах.
6: Да-да, я вспомнила, действительно так. И аромалампы больше по размеру, и они чаще всего ставятся дома Да.
5: Да. И есть же такой еще момент, техника-то далеко шагнула вперед, есть совмещенные электрические уже приборы, когда он и светится, да, причем может разными цветами светиться, и ионизирует воздух, и еще вставляется картридж туда, и, или подставочка такая, как блюдце, туда тоже наливается вода с маслом, она тоже, и, потому что лампа нагревается сама, да, или, ну, патрон там, или, не знаю, какая-то внутренняя часть лампы нагревается, и вот это масло испаряется, то есть и свет, и ионизация, и вот, вот такой аромакомплекс. Продаются, оказывается, и наборы эфирных масел, да, которые можно употреблять по-разному. То есть их просто наносят на тело, как духи, но это дело обычное. Капают в ванну, в воду, когда принимают ванну. А есть, оказывается, душевые кабины со специальными картриджами, да, в которые тоже можно налить немного этого масла. Масла в основном продаются в наборах по 5-6 штучек, и там буквально 1.5 мл в каждом пузыречке. Набор составляется людьми, которые знают, что вот именно эти запахи можно совместить. Хорошо, мы с вами обязательно продолжим этот разговор, но и после небольшой паузы.
0: Вы слушаете Радио ВОС.
5: А я напоминаю, что вы слушаете «Бытовой вопрос» в студии Елена Колосенцева, Максим Петров. И мы сегодня говорим об ароматах, о всевозможных запахах и о том, как их добавить в свою жизнь, как сделать свой дом уютнее, комфортнее, как можно реализоваться в вот этой ароматной, в вот этой ароматной области. Значит, кроме уже перечисленных способов ароматизировать ваше помещение,

0: квартиры у нас не такие уж, чтобы большие, поэтому для маленького помещения это душновато и дымновато. Это для больших каких-то вот действительно ритуального, наверное, назначения помещений. Есть большое-большое количество палочек ароматических благовоний. Они бывают индийские, тайландские, бывают японские, китайские, бывают непальские, тибетские. Наиболее качественными считаются индийские и тибетские благовония. При этом индийские делаются на тонком бамбуковом стержне, да, это буквально щепка, даже тоньше спички, которая покрывается либо углем, либо смесью из опилок ароматических растений. И сверху, опять же, и тот, и другой вид покрывается эфирным маслом. Потом это все высыхает, ну и, соответственно, пакуется и продается нам. В среднем, кстати, где-то от 10 до 20 штук упаковка. Значит, наиболее чистыми считаются черные палочки из угля, потому что нет примеси сгорающих вот этих опилок. Но они стоят, разумеется, подороже. Просто уголь своего запаха не добавляет. Палочки, которые имеют, ну, для тех, кто видит, да, цвет от бежевого до коричневого, это как раз те самые палочки со стружками, с опилками. Они считаются менее, так сказать, престижными, но ими тоже можно пользоваться, они, в общем, дают неплохой результат. И бывают палочки, допустим, японские или тибетские, они без стержня, они сделаны исключительно из ароматических растений, угля и масла. Считается, что это более тонкий такой вариант в смысле эстетики, потому что нету запаха сгорающего бамбука. Не советуют специалисты пользоваться тайваньскими и китайскими благовониями. Хотя купленные в Китае благовония считаются, в общем, достаточно неплохими. То есть не стоит покупать у нас здесь китайские, а вот в Китае можно купить, тем более, что они делаются не только в виде палочек, но и в виде статуэток, бочонков, подвесок и так далее. То есть там огромное разнообразие, оно не только еще и ароматическое, еще и визуальное. Ну и, возможно, тактильное. Непальские благовония считаются самые качественные, потому что они всегда делаются в основном для практик медитативных, всегда делаются только из исключительно качественных растений, из исключительно качественного сырья и минералов. Поэтому дают наиболее интересный эффект, наиболее богатый спектр запахов с переливами. То есть, ну вот, считается это высший класс. Ну, они, соответственно, и стоят подороже, чем те, по крайней мере, с которых я начинал. Что касается выжигания вот этих благовоний, то положено делать так. Если палочка имеет бамбуковый стержень, то она ставится в маленькую подставочку, курительницу. Они разные бывают по форме. Вот, в частности, у меня как звездочка шестиконечная. В середине просто дырочка, куда вставляется стержень. Ну, на звездочке там какие-то символы, знаки. Я особо не пытался разбираться. Вот. Обязательно подставку ставить на большое блюдо или какой-то, ну, поднос металлический, да? Потому что плохое свойство палочек заключается в том, что они могут разбрасывать пепел, да? То есть пепел падает все равно, по крайней мере, вниз. Это неприятно и это может быть опасно. Поэтому должна быть какая-то железная подставка, достаточно широкая, чтобы было и чисто, и безопасно. Если палочка не имеет стержня, то ее можно поставить просто в миску, в тарелку с песком, рисом или другими мелкими зернами и выжигать. А некоторые палочки, вот эти без стержня, они вообще закрученные, как спирали. Они устанавливаются тоже тогда на плоскую, лучше железную поверхность, потому что с них тоже сыпется пепел. И в данном случае сыпется в разные стороны, поэтому здесь немножко больше неприятностей. Ну вот, следует себя обезопасить от таких неприятных мелочей, поэтому обязательно железный поднос какой-то. Если вы не хотите связываться с пеплом и есть боязнь огня большая, то есть другой вариант. Есть так называемые аромаконусы. Это благовония, сделанные в виде конуса, которые поджигаются сверху и устанавливаются тоже опять. Можно на небольшую подставку. Пепла она почти не дает, а если дает, он весь сваливается как бы внутрь. Он не может никуда улететь, вылететь и так далее.
1: Конус маленького размера.
0: Да, хоть, небольшие, да? Конусы, они где-то по, наверное, по 2,5-3 сантиметра, они совсем небольшие. Так вот, по поводу того, как должны зажигаться эти палочки и конусы, если уж вам понравится идея. Первый раз, когда я взял палочку в руки, я просто ее зажег и поставил. И она у меня благополучно сгорела буквально там, наверное, минуты за 4, за 5. Это было неправильно. Следует делать так. Нужно поджечь конус или палочку. При этом, кстати, конус можно держать вершиной вниз, так будет удобнее. Дать разгореться благовонию в течение 10 секунд и задуть. А задуть так, чтобы тлел кончик палочки или конуса. А на глаза это можно определить так, там остается небольшая красная точка, да, уголечек. Руками это тоже определяется. Если вы не видите, то можно просто поднести руку к кончику палочки. Если вы не чувствуете явного огня, если вы просто чувствуете тепло, да, что вот он, кончик горячий, то это как раз то, что нужно. То есть она будет стоять, дымиться, она дымится где-то, тлеет, ну, порядка 20 минут. Этого вполне достаточно. Вообще считается, что

0: 2-3 палочки в день — это вот то, что нужно, да, лучше даже 2. Потому что есть подозрение у некоторых ученых, что очень частое вдыхание благовоний, особенно в закрытых помещениях, особенно в маленьких помещениях, может привести к болезни легких. Поэтому нужно на качество давить, да, а не на количество. 2-3 штуки этого вполне достаточно. Если этим вы будете заниматься. А если так, просто немножечко освежить помещение или как-то придать ему особый аромат, то вполне хватит до одной. Она горит 20 минут, и все на этом заканчивается. Что еще нужно знать? Ну, конечно же, не оставляйте горящие палочки в тех местах квартиры, где могут скакать кошки, бегать собаки, да, и летать попугаи. Вот, это может тоже нехорошо кончиться. Не следует оставлять на сквозняке такие вещи, потому что, ну, все-таки это огонь, хоть и не в явном виде, но тем не менее, может получиться неприятность тоже. И, соответственно, берегите от детей, чтобы они не катали это сильно по рукам, не засовывали в рот и так далее, чтобы они сами не поджигали, не роняли. Так, опять же, недалеко до беды. Ну, собственно, вот техническая часть у нас с вами как-то сложилась, мы ее обсудили. Ну, а теперь, наверное, тебе, Лен, слово, да? Ты нам подробнее расскажешь о том, как же ароматы соотносятся друг с другом, какой аромат для чего нужен и чему способствует.
1: Ароматы делятся на несколько видов, всего их 5 насчитывается. Есть ароматы-стимуляторы, они повышают концентрацию внимания, улучшают память, устраняют депрессию, придают бодрость и работоспособность. К этим ароматам относятся аромат кедра, лимонника, лимона, фенхеля, мандарина, апельсина, пачули, корицы, розмарина, рододендрона, магнолии, камфоры и сандала. Второй тип называется адаптогены. Они нормализуют работу нервной системы и повышают коммуникабельность. К этим ароматам относятся ароматы мяты, лаванды, лавра, жасмина, розы, мира, душицы и миндаля.
0: Мира, я так понимаю, это вот то, что тоже опять в церквях, да?
1: Да, я тоже. Ассоциация у меня такая. Еще есть успокаивающие ароматы. Их используют при умственном и физическом переутомлении. К этим ароматам относятся ароматы ромашки, герани, мелиссы, тоже сандала, кстати, и чайного дерева, лотоса, орхидеи, майорана. Ну, все знают, что ромашка успокаивает, даже ее отвары успокаивают.
0: О, так не люблю запах ромашки, ужас просто.
1: Кстати, ромашка является и антисептиком. Я думаю, что ее аромат тоже может в этом деле помочь. Есть ароматы, которые защищают от энергетического вампиризма. Ну, по крайней мере, так считается. Они защищают и от зависти, и недоброжелательности. Есть ароматы 5-й тип, это которые восстанавливают ауру. Жасмин, мелисса, миндаль, шалфей, гвоздика, роза, опиум, розмарин, можжевельник, ладан, лимон. Вот это основные 5 типов. Еще если говорить о восстановлении ауры, так называемой, тут можно сказать и о восстановлении здоровья в принципе.
0: Ну, я думаю, эмоционального состояния вообще какого-либо, да, вот хорошего, такого нормального эмоционального состояния, да. Я вот еще раз подчеркиваю, что мы тут не об аурах, да, и не о медитациях говорим, просто уж так получилось, так принято.
1: Да, что все связано.
0: Да.
1: В общем-то, советуют в холодную погоду, она у нас уже наступила, использовать ароматы эвкалипта, миндаля, корицы, герани, камфоры, розы и аромат афродезии. А в теплое время года сандал, ладан, гиацинт, фиалку, магнолию, лимон, бергамот и лаванду. В общем-то, запахи, как раз, которые я озвучила, эвкалипта, да, и камфоры, и герани, они как раз такие лекарственные, поэтому я думаю, что во время простуды очень даже помогут вам.
0: Единственное, что, давайте сразу скажем, я видел такую вещь, так называемом кратком справочнике ароматов, что запах эвкалипта, аромат эвкалипта и мяты не полезен беременным женщинам.
1: Они очень сильные, да, как запах герани, кстати.
0: И нельзя добавлять его в ванну при, значит, приеме ванны, в воду.
1: И еще, кстати, пион тоже очень сильный запах.
0: Угу. То есть,
1: с ними надо быть осторожнее.
0: Да.
1: Друзья, если говорить подробнее о каждом запахе, то тут, наверное, уйдет несколько часов, поэтому мы лишь основные ароматы затронем, те, которые часто встречаются. Ну вот возьмем лимон, он способствует укреплению иммунной системы, уменьшает головные боли, головокружение и тошноту. Такой тонизирующий аромат. А в качестве антидепрессанта хороший иланг-иланг. К тому же этот аромат вызывает чувство уверенности в себе, избавляет от судорог, нервного тика, головной боли. Хвойные ароматы сосны, кедра помогают при любых болезнях, они способствуют ускорению реабилитации. Бергамот рекомендуется в качестве антидепрессанта. Ну а вот можжевельник, тоже известный факт, аромат можжевельника обеззараживает, что воздух, что, наверное, и...

0: и органы, через которые мы вдыхаем.
1: Причем почему-то запах бергамота ассоциируют еще, вернее, советуют. Ну, прежде всего, да. А во-вторых, советуют творческим людям для развития творческих способностей. Не знаю, как это может быть связано, но, тем не менее, есть такая информация.
0: Роза помогает снизить тревожность, стресс, печаль, депрессию, улучшает умственное и эмоциональное состояние. А шафран помогает сбалансировать нервную систему и успокоить ум. Базилик еще есть, он укрепляет иммунную систему. Алоэ вера является сильным антисептическим средством и способна очищать пространство дома от разнообразных простудных, болезнетворных бактерий и вирусов. Еще есть аромат розы и меда. Ну, тут тоже, наверное, все знают. Аромат меда очищает дыхательные пути, облегчает состояние при простудах, обладает иммунно-биологическими антиаллергическими свойствами. Да, мандарин расслабляет, снимает умственное напряжение, устраняет депрессию, а клубника снимает усталость,
1: ой, стресс, мандарин, веселый
0: и
1: запах.
0: Поднимает настроение. Вот, кстати, об аромате сосны. Этот аромат применяют против легочных заболеваний. Этот аромат усиливает приток чистой энергии, как пишут, помогает быстро восстановить силы после тяжелого эмоционального удара. Ну, кстати, опять же, масло ароматическое можно капнуть, ну, по крайней мере, наши мамы так делали, капнуть в горячую воду и подышать над ним под полотенцем.
1: Mm-hmm.
0: Я думаю, что сосна, пихта для этого очень подходит, если вы заболели. Гордения помогает при бессоннице, переутомлении, при головных болях и в воспалениях. Корица стимулирует кровообращение, снимает последствия интоксикации, укрепляет нервную систему. Корица еще согревает, веселит, снимает депрессию. Кокос возбуждает аппетит, усиливает обменные процессы в организме и снимает апатию и сонливость.
1: Это для худеньких.
0: Киви помогает при начальных стадиях заболевания горла, а также обладает потрясающими способностями излечивать болезни сердца, помогает сжигать жиры тоже. Вот киви интересно. И еще два запаха у нас осталось. Яблоко. Аромат этого фрукта снимает депрессию, состояние страха и раздражительность. И гвоздика. Она восстанавливает силы после нервного и физического перенапряжения. И запах гвоздики, он восстанавливает силы после нервного и физического перенапряжения.
1: Ну вот, уважаемые радиослушатели, благодаря Елене, у вас теперь есть краткий справочник ароматов. Если вам понравилась идея, ну что же, в добрый путь, да, смотрите, что вам лучше, что вам подойдет, покупайте благовония, воскуривайте их и будьте здоровыми, делайте свой дом уютнее, комфортнее. А если у вас остались вопросы, предложения или замечания, направляйте их, пожалуйста, по адресу radiosobaka.radiovoz.ru. Всего доброго и до новых встреч.
0: До свидания, друзья.
2: Бытовой вопрос.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. На примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
4: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро Сокол. Двери закрыты.
3: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
4: Выход из транспорта. Кнопка.
5: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
3: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно перед началом работы с приложением пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
6: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открыть им двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
3: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
7: Актуальное интервью на Радио ВОС.
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с полномочным представителем президента Всероссийского общества слепых в Северо-Кавказском федеральном округе, председателем Карачаево-Черкесской региональной организации ВОС Дубовиком Сергеем Матвеевичем. Расскажите, пожалуйста, об итогах отчетно-выборных конференций, которые прошли в региональных организациях Северно-Кавказского федерального округа.
8: Можно порадоваться. В принципе, конференции прошли плодотворно. Первая конференция у нас была в Чеченской региональной организации. Потом остальные уже пошли. Кабардино-Балкарская, потом Ставропольская, Ингушская. Ну, у нас в Карачаево-Черкесии. Ну и вообще, что можно сказать? Что все равно инвалиды нуждаются все-таки в помощи. Как бы государство не брало на себя полномочия, но без Всероссийского общества слепых мы еще раз убеждаемся, что это практически невозможно. Поэтому и делегаты отработали нормально. Были, конечно, нюансы небольшие по дагестанской организации и по чеченской организации. Ну, есть у нас, которые непризнанные лидеры пытаются тоже как бы попробовать поработать. Но мы им всегда предлагаем, вы сперва поработаете, а потом уже будут члены Всероссийского общества слепых выбирать по вашим, так сказать, результатам. Ну вот, в принципе, у нас в округе 18 тысяч членов Всероссийского общества слепых. В группах, в местных организациях провели конференции, в принципе, на приличном уровне. И в завершении в этом году как раз завершились отчетно-выборными конференциями. Ну, на этих отчетно-выборных конференциях, конечно, подвели итоги. Итоги неплохие. За последние годы как бы активизировалась вообще работа не только региональных организаций, но и местных организаций. Понемножку складывается ситуация и с органами власти. Ну, правда, Кавказ есть Кавказ, конечно, чуть сложнее. Но, тем не менее, все это получается.
0: Расскажите, пожалуйста, о новых кадровых работниках в местных и в региональных организациях вашего федерального округа. Значительно ли изменились управляющие кадры?
9: И как вы подходили к тому, чтобы готовить людей к первому избранию на такие руководящие должности?
8: Ну, вы знаете, к первой руководящей должности как бы у нас уже таких нет. Исполняющая обязанность вот на уровне региональных организаций. У нас было два председателя региональной организации. Это в Кабардино-Балкарской и в Ставропольской организации. Они некоторое время исполняли обязанности, но, тем не менее, проявили себя в своей работе, их избрали практически 100% голосованием. Вот как-то получилось так.
9: Сергей Матвеевич, Кавказ как раз то место, где много и возрастных членов Всероссийского общества слепых, но вместе с тем и очень активные молодые незрячие люди. Как вам, как полномочному представителю, удается совмещать интерес этих двух разных возрастных категорий их незрячих людей?
8: Ну, вы знаете, менталитет все-таки немножко позволяет нам это делать. На Кавказе как-то все-таки уважение к старшим это преобладает в любом случае, при любом воспитании, независимо от национальности. И поэтому, конечно, в этом плане легче разговаривать и с молодыми, и с пожилыми, и во всяком случае проявляют уважение. Есть, конечно, отдельные личности, но это как мизер практически. В основном все идет как определено законами гор.
9: Еще один такой, можно сказать, жизненный и философский вопрос, Сергей Матвеевич, для вас. Расскажите, пожалуйста, о том, служит ли базы предприятия Всероссийского общества слепых для реабилитационной работы в вашем федеральном округе? Насколько сегодня актуальны эти предприятия? Насколько охотно незрячие идут работать на эти предприятия?
8: В округе, конечно, сложновато в этом плане, потому что вот благодаря тому, что закон был пересмотрен на квотирование рабочих мест, что он позволяет арендовать рабочие места. К сожалению, у нас на Кавказе все выполняют квоту. Это вот смогли только в Ставропольском крае отработать, они заключить договора на аренду рабочих мест и смогли потом на эти места трудоустроить инвалидов по зрению. Я не говорю только, ну и Кисловодское предприятие, и Ставропольское они смогли, плюс региональная организация эти вопросы решила. По Северной Осетии там буквально единицы рабочих мест смогли сдать в аренду. Ну вот практически все. Остальные у нас как бы квоты выполняются всеми. Ну и если проверять досконально с Министерством труда и с прокуратурой, ну этим будем заниматься в дальнейшем. Надо все равно отрабатывать. Потому что в свое время у нас предприятие черкесское, ООО «Черкесское предприятие Кавказ-пакет» работало с Буденновским заводом. Получали они полиэтиленовую пленку. По закону они теперь в аренду рабочие места могут брать только в своем регионе. У нас договоренность была как раз на 35 рабочих мест со Ставропольским, ну, с Буденновском. Ну, потом они отказали, потому что Минтруд Ставропольский принял решение только тех людей, которые прописаны и зарегистрированы в Ставропольском крае. Поэтому у нас сложности есть и у нас в регионе, ну и в других тоже.
9: Сергей Матвеевич, сейчас во Всероссийском обществе слепых такое время подведения итогов пятилетнего цикла. Мы стоим в преддверии съезда очередного в нашей организации. Расскажите, пожалуйста, свое видение того, как меняется Всероссийское общество слепых и какие темы вам кажутся сегодня наиболее актуальны для нашей организации в преддверии съезда.
8: Ну, знаете, время меняет очень быстро, как бы, и направление тоже в том числе. Вот благодаря последним, ну, 2-3 года центральное управление президент, работая плотно с Министерством труда и социального развития Российской Федерации, вы знаете, они нас услышали все-таки. И смогли, благодаря вот этих форумам, мы смогли им донести мысль о том, что все-таки надо заниматься комплексной реабилитацией инвалидов по зрению. Ну, мы как бы и с Катяковым встречались на встречах, объясняли, что в некоторых регионах это получается. Есть подпрограммы. Они, понятно, что они не сильно хотят работать с общественными организациями инвалидов, потому что это не бюджетная сфера. У них основная направленность на бюджетную сферу. Ну, на примерах мы приводили, что если центры реабилитации, Министерств труда отдельных регионов, ну, они могут поработать с инвалидом или с ребенком-инвалидом, его законным представителем. Ну, у них где-то было 10 дней в году семья имеет право пользоваться. А все остальное, мы всегда ему задавали вопрос, а все остальные вот эти дни, кто с ними будет заниматься? Ну и поэтому все-таки услышало нас и правительство, и Единая Россия, партия, все-таки пошли на это, изменили направленность, и все-таки принято решение о комплексной реабилитации инвалидов. Но в свое время теперь нам надо как бы успевать за этим временем, потому что в любом случае, если мы сейчас не создадим в региональной организации, на предприятиях эту структуру комплексной реабилитации, то, значит, создадут другие структуры, которые будут финансироваться, опять же, из федерального бюджета, из региональных бюджетов. К сожалению, я всегда говорю, что в бюджете Российской Федерации там есть определенная строка на социальную реабилитацию, на социальную поддержку инвалидов. Все. И чем больше там будет организации припадать к этому финансированию, тем меньше будет доставаться Всероссийскому обществу слепых. Хотя столетний опыт Всероссийского общества слепых показал, что действительно была комплексная реабилитация с самого начала создания нашей организации.
9: Сергей Матвеевич, мы с вами беседуем в преддверии майских праздников, и, конечно, все мы ждем День Победы. Какое место патриотизм и День Победы занимает в сознании незрячих, проживающих на Северном Кавказе, и какие мероприятия пройдут в вашем регионе?
8: Ну, это вообще долгожданные праздники для нас, как и раньше были, и сейчас, потому что добились победы нашей страны мы все россияне, независимо от национальных особенностей, от принадлежности к другим национальностям. Мы, конечно, возложение цветов, будем проводить концерты. Мы в свое время, в позапрошлом году и в прошлом году, в начале года мы проводили, выиграли грант, значит, «Связь поколений и сила России». И у нас хоровой коллектив, несколько вокальных групп выступали в школах, выступали в училищах, приглашали на эти концерты именно с патриотической темой, именно посвященной победе. Мы приглашали на эти концерты не только детей, мы приглашали и родителей, и бабушек, и дедушек. И, знаете, было приятно, когда выступали или «День Победы» исполняет хор, зал встает и стоя подпевает, и дети, и взрослые. Это было настолько прекрасно, настолько патриотически. И, во всяком случае, просто в первую очередь мы сперва удивлялись, откуда они все знают. А потом уже убедились, что действительно и в школах занимаются, и в школах-интернатах тоже выступали. Подача была очень хорошая, я говорю.
9: Что бы вы, Сергей Матвеевич, пожелали нашим радиослушателям в преддверии майских праздников?
8: Верить в Родину. И вообще, сила-то в обществе в чем? Это самое главное, что мы должны и понимать друг друга, и верить и руководству, и вообще всему обществу. И самое главное, что у нас, мы должны быть дружбой едины. Если не будет этого и взаимопонимания, с нами практически никто не будет считаться. Потому что есть, к сожалению, разные, это причины у людей бывают тоже разные, но тем не менее я считаю, что это самое главное. Если мы в едином строю будем выступать, будет все получаться. Если начнем разбегаться, грубо говоря, там по домам и по регионам, то толку с общества не будет.
0: Для наших радиослушателей я напоминаю. В эфире «Радио ВОС» вы прослушали интервью с дубовиком Сергеем Матвеевичем, полномочным представителем президента ВОС в Северо-Кавказском федеральном округе, председателем Карачаево-Черкесской региональной организации ВОС. До новых встреч в эфире «Радио ВОС».
10: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
11: Вход в театр музыкальной комедии «Итальянская улица, 13». Дверь открывается на себя. Ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл. Окно кассы через 5 метров слева.
10: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
12: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
10: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
13: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
10: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
2: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Старые знакомые.
2: Адриано Челентано. Сынок, актер и проповедник.

Чтобы попасть на улицу Глюка, надо обогнуть белую громаду центрального вокзала в Милане, нырнуть в черный туннель под железной дорогой и, выйдя на свет, сразу свернуть направо. Голубой итальянский полдень. Улочка, шипящая на солнце, как промасленная сковорода, совершенно пуста. Сзади невысоких разноцветных палаццо с истертыми временем фасадами стучат поезда. Когда за десяток лет до рождения Адриано их семья перебралась из Апулии на север страны в Ломбардию, мама Джудитта поначалу плакала от тоски по родному захолустному югу. Семья, кстати, была из тех, кого на итальянском севере называют террони, что есть южане. И слово это имеет пренебрежительный оттенок, ну, вроде нашего «кавказец». То есть судьба щедро вливала в темперамент еще не родившегося Адриано крутой закваски и желание противостоять и тоски. А потом мама привыкла к северу, тем более, что в нем была своя прелесть, особенно здесь, на тогдашней окраине Милана, где они, наконец, осели. Тогда сразу за последним на улице домом, где жила семья Челентано, начинались поля, откуда по весне летел нежный ветер. Из каждой трещины на асфальте вылезали маки, оранжевые шелковые тряпочки на стебельках, ниточках, а на горизонте стояли ярко-голубые горы. Вся улица была как длинный коридор коммунальной квартиры. Родственники, друзья, у мальчишек своя компания навек. У Адриана еще и тайная платоническая любовь с третьего этажа. Для него это была райская босоногая жизнь на краю города и детства, потому что скоро не будет не только детства, что, естественно, хоть и обидно, но и этого города.

Это был конец 40-х годов. Итальянская жизнь, прежде провинциальная, и даже Муссолини с его амбициями этой провинциальности не развеял, ломалась теперь по-настоящему. На улице вроде той, что тянулась на задах миланской стационы Централе, наползал новый город. Старый во время войны сильно бомбили. Кроме того, экономический подъем. Куда вы с вашими пряничными домиками и коммунальным жильем? Только новые дома в Милане напоминали отныне сундуки хозяев, у которых хорошо с деньгами, но плохо со вкусом. Этот город полюбят новориши всех стран, а Челентано, уже взрослый, удерет оттуда, сочинив перед тем свою едва ли не самую известную песню «Парень с улицы Глюка». Поводом для песни стал пережитый в детстве отъезд из рая. Одна из старших сестер, Адриана, вышла замуж, и мать решила подыскать квартиру, в которой они могли бы жить вместе с новой семьей. Уехали в центр, в тот огромный холодный город, который Челентано потом почти возненавидел. Он придумал песню в виде незамысловатого диалога двух приятелей, один из которых уезжает, а другой остается, и первый завидует второму. Эту песню Челентано перепевает всю свою жизнь.

Улица Глюка была спаяна с детством и, следовательно, с мамой. Маму Адриана воспринимал этакой горой. Она была большой, полноватой, немолодой. Родила Адриана, когда ей было за 40. За несколько лет до появления младшего сына семья пережила трагедию. На глазах у всей семьи умирала 9-летняя дочь, в памяти которой его и назовут. Адриано все детство и юность был младшим в окружении больших. Родителей, сестры, брат. С сестрами у Адриано была разница лет в 20. И когда он бегал босиком по полям позади своего дома, они уже жили взрослой жизнью. Странное дело, когда сын-подросток увлекся чем-то неслыханным для всей Италии – рок-н-роллом, мама, всегда певшая песни своей молодости, тоже вдруг стала ходить с ним на концерты и слушать дома новую музыку.

0: ti credo più.
1: Сеньора Джудитта не пасла сына, она предоставляла ему полную свободу и не слишком баловала. Когда уже после смерти отца в семье стало трудно с деньгами, она сказала, что Адриану пора работать. Но мама была чем-то вроде последней пристани, в которую приходит побитый бурями корабль. И уже став взрослым, Челентано признавался, что больше всего на свете боится двух вещей – смерти и того, что его оставит любимая женщина. Он был горяч и застенчив одновременно. Из тех парней, которых при виде молодого женского существа обдает жаром, а шагу при этом ступить не могут. Друзья шутили, что Адриану надо к девицам подталкивать. В конце концов, он завел роман с одной из девушек клана Челентано, член которого давали выступления, снимались в кино, продвигали диски свои и Адриану и весело тусовались. С Миленой Канту Адриану обручился. До секса у них так не дошло, и Милена упрекала потом Адриану, что он не спал с ней, потому что не хотел жениться, и она была права. Челентано готов был дать задний ход. А вот когда он встретил Клаудию, друзья тут же отметили, что, пожалуй, теперь Адриану придется сдерживать. Познакомился он с Клаудией Морони, или Мори, такой псевдоним она себе взяла, на съемках картины «Какой-то странный тип», в которой оба участвовали. Она была из тех женщин, которые вызывают у мужчины сразу два сильных чувства – излить душу и тащить в постель. Хотя ни на то, ни на другое Челентано не решался. Но однажды, когда съемочная группа обедала в гостиничном ресторане, он принялся смешить Клаудию и пообещал, что если она скажет ему номер комнаты, в которой живет, то веселье на всю ночь ей обеспечено. Перед таким искушением она не смогла устоять. Вечером он зашел к ней в номер, и они пошли бродить по высокому берегу над морем, а потом сидели в холле гостиницы, глядя на шторм. Челентано вернулся к себе, ненароком разбудил обитавшего тут же звукорежиссера и признался, что влюблен. Но поняв, что ему не легче, поскольку излил душу не по адресу, позвонил Клаудии. «Я тебя люблю. Я тебя услышал. Тоже». Потом он не знал, как ее поцеловать, хотя только об этом и думал, и даже пустился в рассуждение с самим собой. Должен ли поцелуй быть нежным или страстным? Женщину, способную понять и утешить, он боялся неловко обнять. Вдруг все разрушится.

Мать, хоть и не пришла на свадьбу Адриану и Клаудии из чувства справедливости, потому что не была на свадьбах других детей, объявила сыну, что он женился на самой красивой женщине в мире, и потом часто повторяла это. Уже будучи больной и находясь в беспамятстве, Джудитта в какой-то момент пришла в себя и попросила конфетку. Ей достали из ящика комода карамельку, мать съела ее и сказала, чтобы остальные дети, их жены, внуки взяли себе по одной. Клаудия отказалась, и тогда Джудитта настояла: «Возьми». Андриана называл это потом причастием. Мама умерла. И, как сказал Челентано, его мир сжался. Утешали только Клаудия и дети, которых быстро народилось трое. Всех четверых Челентано воспринимал как совершенно свое, поэтому жену мог обнять прилюдно, а ей эти публичные нежности не нравились. Но разве любовь не выше уважения? Правда, после «Укрощения строптивого», где Челентано снимался вместе с Арнеллой Мутти, он завел с ней роман. 5 лет метался между двумя женщинами. Муть оставил ради него мужа и говорил потом, что это был самый сложный период в его жизни. Детей уже подростков. Он просил тогда об одном, чтобы они не ссорились и не увеличивали хаос в семье. А потом стыдился случившегося с ним. Хотя это тоже была любовь. Ничего о ней не рассказывал. И подвел только один итог. Его любовь к Клаудии стала сильнее.

В доброй половине песен Челентано главный посыл таков: «Посмотрите, кретини, какой у нас мир, дух захватывает, и что вы с ним делаете? Своих врагов, собственно, не своих, а всего окружающего, он определил так: политики всех мастей и чиновники, вообще все богачи. И неважно, что сам Челентано далеко не беден, что он любит роскошь и дорогую одежду. В собственном представлении он никогда не был нуворишем. Он даже подчеркивал, что так и остался человеком из народа. Я, говорит, один из вас. И в этом нет кокетства. Богатство само по себе его не привлекало. Недаром он заложил свою огромную виллу ради того, чтобы снять фильм «Поторопись, пока не вернулась жена». И фильм о любви бедняков. Он сделал телеспектакль под названием «Моей сестре плохо», подразумевая под сестрой нашу планету. Название отсылало к цветочкам Франциска Ассизского, который ко всему живому обращался «сестра» или «брат». Челентано говорил о простой вещи: «Сестре нашей земле плохо по нашей вине». До этого он вел на телевидении передачу под названием «Фантастико», где выступал против коррупции, абортов, охоты. Ради того, чтобы зверям хоть немного жилось лучше, Челентано стал вегетарианцем и склонил к этому Клаудию.

Челентано, в детстве и юности не певший, когда вокруг пели все. Мать, отец, сестры, брат, лишь иногда насвистывавший что-то. Так вот, петь он начал потому, что услышал рок и не мог противиться напору этой музыки. Эта музыка, перевернувшая мир, в Италии началась с Челентано. Ей сопутствовали скандалы, которые Челентано вспоминал с улыбкой. Когда в Милане устроили первый фестиваль рок-н-ролла, группа Челентано взбудоражила публику больше всех. Вокруг Ледового дворца бурлил народ, то утекая в его недра, то вываливаясь обратно. В этот водоворот оказалась втянута даже проходившая мимо религиозная процессия. Верующий, оставив шедшего впереди всех священников, священники в одиночестве бросились внутрь дворца. Хотя Челентано, скорее всего, эту историю приукрасил, но брожение в умах и душах тогда было огромным. Рок был чем-то совершенно новым. И Челентано всегда говорит, что он был и остался сплошным роком. Именно так, не рокером, а роком. Хотя отдал дань всем направлениям, которые были в музыке того времени. То есть остался дерзким и как начал, так и продолжал поддевать публику. Раз он пел, повернувшись к залу спиной, в другой устроил фотосессию прямо на шпалах железной дороги. Лежал, подстелив коврик, в одних коротких штанах и болтая в воздухе ногами. Он даже поставил фильм, где сыграл мессию, пришедшего на землю, Джоан Луй, если дерзость больше, чем это.

Вся дерзость Челентано была попыткой научить людей жить без страха. Многие ли из тех, кто смотрел и слушал Челентано, понимали это? А даже если понимали, он в это не верил. Челентано решил отгородиться, насколько возможно, от этого мира. Не совсем, а так, чтобы жить и в стороне, и в людях. Рванул сначала на свою давно оставленную улицу Глюка, задумав купить там дом хотя бы сестрам и отнять у безжалостного времени частицу своего. А никакого дома уже не было, вместо него стоял другой, хоть и за тем же номером 14. Тогда Челентано купил участок земли за несколько десятков километров от Милана. Там горы, холмы, долины, и все цветет и пахнет. Дом Челентано задумал строить как крепость, этакий бункер. Так его виллу потом и обзовут. К тому же он принялся постоянно докупать землю вокруг, чтобы если кто и поселился по соседству, то соседство это было дальним. И в результате скупил весь холм. Из-за таких расходов строиться пришлось долго, но зато какие виды открывались с вершины этого холма. А вокруг дома раскинулся огромный парк, нечто вроде райского сада, который Челентано оградил высоким забором и установил сигнализацию. Теперь на своей земле можно было жить от души. Например, устроить зверинец для развлечения собственных детей, воздвигнуть посреди фонтана статую, изображающую Клаудию обнаженной, и вообще чувствовать себя рядом с любимой, как Адам с Евой в раю. А Клаудия снималась в кино все реже, поскольку растворилась в заботах о муже. Чем ближе к старости, тем Клаудия больше забывала о себе. Располнела, посуровела, волосы стала забирать назад. Не дать не взять деревенская женщина, глава крепкой семьи. Младшая дочь Розалинда на вопрос журналиста, что, мол, ваша мама, прежде такая красавица, перестала следить за собой, ответила: «Мама занимается папой, он ей как сын». «Да», — настаивал Челентано, — «Клаудия мне как мать».

вещей земных он уже все имел. Усадьбу строил, песни писал, фильмы снимал, жена любила, дети радовали. Хотя, что касается детской радости, то тут вышла неувязка, которую Челентано не заметил. Его младшая дочь Розалинда, долго молчавшая о том, каковы ее отношения с родителями, недавно рассказала итальянской газете, что их замкнутость на самих себе, то есть на том, чем занят отец, почти не оставляла детям шанса на близость с ними. «Боль», — сказала дочь, — «это когда ты не помнишь запах мамы, а твой папа поет «Азурро», — это знаменитая песня Челентано, но не подоткнет тебе вечером перед сном одеяло». Вот это привычное дело в семьях певцов и актеров, но ребенку-то от этого не легче. Едва Розалинде, самой серьезной и, наверное, самой талантливой из детей Адриано и Клаудия, исполнилось 18, она ушла из дома, искала себя, писала картины и песни, снималась в кино, сыграла у Мела Гибсона в «Страстях Христовых» сатану, переживала долгие периоды отчаяния, имела проблемы с алкоголем. За вечер, признавалась, могла выпить бутылку водки. Из сексуальной ориентации последнее, как объяснил ей психоаналитик, было ничем иным, как попыткой любым способом утешиться. Потому что и Розалинда сама это сказала, ей с детства не хватало любви. Впрочем, она обронила, что ее старший брат Джакомо вырос человеком мягким и даже слабохарактерным, потому что его родительская власть подмяла. Значит, были и власть, и сила.

Челентано с детства была уверенность, что он не просто так, что он избранный. Началось это с одного случая. Была война. Адриано ходил в начальную школу, но однажды наотрез отказался туда идти, заявив, что плохо себя чувствует. Может, и приврал, но мама оставила его дома. А район центрального вокзала часто бомбили, и вот спустя несколько часов улицу Глюка облетела весть. Школа разрушена прямым попаданием бомбы, из находившихся там детей не выжил никто. И потом судьба давала Челентано много и давала щедро. От признания, которое он получил легко, не думая о славе, до женитьбы на самой красивой женщине в мире. И вот настало время, когда Челентано, как он сам рассказывал, захотелось кого-то поблагодарить за все. Кого он мог поблагодарить? Только Бога. Челентано сказал, что ему страшно вообразить себе мир, где не было бы никого выше человека. Он попытался сам изучать священные писания, начал с Ветхого Завета и обнаружил там большую суровость. А ему хотелось найти в божественном любовь, ту, которая сквозит через ткань мироздания. Тогда Челентано вместе с Клаудией отправился изучать Библию к отцам и иезуитам и целый год ходил туда в среду вечером. А поскольку он большой выдумщик и отличный режиссер, решил снять о Христе фильм. Его не беспокоило, когда это случится и как он сыграет, потому что сказал, режиссировать будет он. Итак, когда есть рай на земле, да еще в виде обширной усадьбы, а к этому прибавляется надежда на уголок рая небесного и некоторая одерзость, уверенность, как говорит Челентано, в том, что они с Творцом всегда поймут друг друга, в человеке с совестью и талантом просыпается страсть проповедовать. Так произошло и с Челентано. Закончились времена, когда Челентано, по его словам, оборачивал серьезные мысли в цветную обертку игры, шуток, эксцентрики, иначе люди эту пилюлю не съедят. Раньше я был королем невежд. Все смеялся и шутил. Теперь я каждый день читаю газеты, и мне не смешно. Он решил говорить впрямую. Тем более, что в способностях паствы воспринимать тонкие вещи несколько, видно, разочаровался. А проповеднический жар был в нем силен всегда. Когда-то приятель Адриано стал собирать и продавать металлолом. Сбор этого лома, как легко себе представить, сплошное искушение. И чтобы не подворовывать на этом деле, надо иметь нежнейшую совесть. Приятель Адриано таковой не имел, поэтому мухлевал с весами и магнитом, наваривая денежку. Но тут Челентано, тогда еще юнец, прочитал ему мини-проповедь о том, что, воруя, мы обкрадываем сами себя. И через некоторое время приятель признался, что стал красть в половину меньше, на что услышал: «А надо бы совсем бросить!» «Да ладно!» — отмахнулся. «В Италии все крадут!» «Именно поэтому!» — возвысил голос Адриано. «Кто-то один должен перестать, чтобы разорвать этот круг!» Кстати, легко представить себе молодого Челентано лохматым и отвязным парнем, который говорит все это вроде шутя, но при этом жжет собеседника взглядом и глаголом. И слова его подействовали. Еще через некоторое время приятель принес ему в подарок магнит. Вот, дескать, завязал с преступным прошлым. Теперь же, по прошествии лет, Челентано вовсю вещал с экрана телевизора, иногда для большей убедительности надевая маску клоуна. И вдобавок стал писать статьи в газеты. Это уже совершенно серьезно, возвышенным слогом. Когда был убит судья Джованни Фальконе, известный борец с мафией, а телевидение не отменило в этот день развлекательные передачи, Челентано рассказал,
раскритиковал менеджеров канала. Его проповедь итальянцы могли прочитать и в одном из мартовских номеров 2011 года «Карьеры де ла Сера» вскоре после того, как случилось землетрясение в Японии и утечка радиации с Фукусимы-1. Челентано наехал на Сильвио Берлускони. На последнем референдуме, говорил он, итальянцы вроде бы высказались откровенно против ядерной программы, а вы, сеньор Берлускони, опять заводите об этом разговоры.

По-прежнему любит Клаудио и детей, живет на своей вилле, почти не дает интервью и только изредка папарацци успевают схватить в кадр за пределами поместья кого-нибудь из этих голубков, постаревших, но при этом обретших какую-то основательность. Они стали похожи на библейскую пару, будто к ним вот-вот явится с небес ангел, поговорить о том, о сём, они посадят его под раскидистое дерево в собственном саду и угостят кофе с пирогом, с ягодами, которые выращены тут же. А когда ангел улетит, Челентано напишет песни и опять начнет проповедовать. С некоторых пор он больше отдается второму. Путь толстовский. Кстати, на недавнем юбилее народного Адриано, как его называют в итальянских газетах, кто-то сравнил его и Клаудию с Толстым и Софьей Андреевной. И Челентано рассмеялся. Жена ему, конечно, предана, и прожили они вместе много лет, но во всем остальном ему, конечно, до Толстого далеко.

Программа подготовлена по материалу «Строптивый невротик» журнала «Стори» номер 6 за июнь 2011 года. Автор Ирина Кравченко.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: На мордовском предприятии «Искра» прошли соревнования по дартсу среди незрячих. В Ростове-на-Дону незрячие актеры готовят премьеру спектакля о Серебряном веке. В Санкт-Петербурге собак-проводников учили ориентироваться в метро. Нижегородские сотрудники ВОС осваивают грамотное ведение соцсетей. В Москве анонсирован фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! Спортивные новости. 27 апреля на мордовском предприятии «Искра» прошли соревнования по дартсу среди работников, приуроченные к годовщине Победы. В группе инвалидов по зрению первое место завоевала Наталья Краснова, второй стала Олеся Лискина, третьим – Николай Миронов. Призеры получили грамоты и денежные подарки. Все участники – поощрительные призы от спонсора. В Ростове-на-Дону реализуется уникальный проект «Отражение» при поддержке фонда президентских грантов. В театральной лаборатории занимаются члены местных организаций ВОС. Незрячие и слабовидящие актеры под руководством профессионалов готовят спектакль «Вокзал Серебряного века» о выдающихся женщинах начала 20 века. Премьера запланирована на начало лета. Приглашаются все желающие. В Санкт-Петербурге на станции метро «Достоевская» прошли необычные учения. Собак-проводников, овчарок и впервые пуделей учили сопровождать хозяев через турникет, спускаться на эскалаторе, не бояться шума поездов и ездить в вагонах. 23 апреля на загородной базе «Дубки» для сотрудников Нижегородской организации ВОС прошел обучающий семинар по ведению социальных сетей. Специалист по связям с общественностью Дарья Свешникова рассказала, как делать качественные фото, как вежливо попросить людей снимать головные уборы на снимках и как создавать удачные групповые портреты. И анонс. 14 мая в Москве в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС состоится фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Выступят дети с нарушением зрения из Москвы, Подмосковья, Владимира и Рязани. Будут мастер-классы по настольным играм, шоу-дауну и стрельбе. Концерт сопроводят тифлокомментарием. Начало прямой трансляции в 14:30 в группе «Молодежное движение ВОС».
2: Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
3: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
4: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
5: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Татанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
6: Добрый день, дорогие радиослушатели. С вами в студии Виктор Татанов. Сегодня со мной на связи из Москвы или из Подмосковья. Из Подмосковья, да?
7: Из Москвы.
6: Из
7: да.
6: Москвы.
7: Ну, да,
6: из Москвы на связи. Просто она сейчас отдыхает. Это Валерия Лоткова. Она концертмейстер, но еще и играет хорошо очень на фортепиано. Мы сегодня, я думаю, сможем в этом убедиться. Мне, знаешь, что интересно? Вот мы с тобой как-то так вот через знакомых познакомились. Это такая тавтология. Но я послушал, как ты аккомпанируешь. На самом деле, дорогие друзья, что такое концертмейстер? Это человек, который аккомпаниатор. Раньше еще была такая профессия когда-то давно в истории, топер, да? То есть человек, который может где-то быстро, моментально, сразу подхватить любую песню. Но тут надо понимать, что концертмейстер, он должен не только правильно сыграть какую-то песню, скомпонировать там романс или еще что-то, он все же должен вместе учитывать все особенности артиста, его вокала, вместе быть с ним в одном настроении. Правильно, Валерия?
7: Да-да-да, все правильно.
6: Вот. И очень важно, когда есть вот такой вот невидимая нить понимания, которая присутствует у концерта. Бывает, вот все хорошо, казалось бы, слушаешь, да, А что-то вот кажется, концертмейстер отдельно, немножко, бывают такие случаи, но не в нашем случае, а вокалист отдельно. Вот расскажи, пожалуйста, как ты пришла именно в эту профессию, и как вообще у тебя появилось, вот это все наивные вопросы, но они одинаковые. Почему? Потому что у всех людей один и тот же путь к прекрасному, к музыке, но каждый выбирает по себе свой творческий какой-то вот такой вот образ, свою нишу и так далее. Как ты решила, вот как ты к этому пришла, уже что стала концертмейстером? Расскажи коротко, пожалуйста, об этом.
7: Да, итак, доброе время суток, дорогие друзья, радиослушатели. Значит, я училась в школе-интернате номер один в Москве для незрячих. И я не ходила в музыкальную школу, а училась прямо в школе, в интернате. Со мной занимались два прекрасных моих педагога, Татьяна Львовна Шустова и Сергей Николаевич Санаторов. Они мне все 11 лет, ну, конечно, не с первого класса, не 12 лет, а вот со второго по 12, они мне открыли путь в музыку, и до сих пор мы общаемся, выступаем на концерт, продолжаем вместе с ними все это дело усовершенствовать. Я сначала занималась сольным исполнительством у Татьяны Львовны, и она меня также параллельно обучала нотной грамоте. И потом я стала заниматься вокалом у Сергея Николаевича. Вообще, они оба меня обучали также и сольфеджио, и музыкальной литературе. И, как я сказала, вокалом даже был ансамбль «Орфей». Но я сначала первые 10 лет пела в эстрадном ансамбле «Праздник». Потом я уже перешла. Я поняла, что мне больше вот по душе, я хотела бы сосредоточиться на академической музыке. И я перешла в ансамбль старинной классической музыки «Орфей». То, что вот у Сергея Николаевича было.
6: Вообще, Сергей Николаевич, он замечательный человек, у него необыкновенный вокал. И да. Я уже потом навел о нем справки у наших общих знакомых. Действительно, гениальнейшая личность. Он просто, на самом деле, неподражаемый и педагог, и исполнитель, и артист.
7: И, значит, как я пришла к концертмейстерству? А, ну, я также не только сольно исполняю, но и в ансамбле также с учениками Татьяны Львовны и Сергея Николаевича. И как-то вот в 9-м или в 10-м классе пришла идея у Татьяны Львовны и Сергея Николаевича, что я могу саккомпанировать Сергею Николаевичу, что мой слух, мои музыкальные способности это позволяют. Вот, и мы, конечно, начинали с простых романсов и даже сложнее. И, как мы уже в этом убедились, что у меня это получается. И мы стали это дальше развивать. И Татьяна Львовна с Сергеем Николаевичем поняли, что у меня это получается слышать и соблюдать баланс между концертмейстером и солистом, слушать внимательно, так как ансамблевое исполнение, вот сольное, понятное дело, развивает музыкальный слух, мышление и так далее. Но ансамблевое исполнительство и концертмейстерство требуют еще большей активизации музыкального слуха, памяти, мышления, всего внимания.
6: Ну, ты работаешь уже как бы в коллективе, и ты подстраиваешься под коллектив, ты чувствуешь единое дыхание коллектива и того человека, с кем ты работаешь, правильно? Вот низкий поклон твоим педагогам и Елене Львовне, и
7: Татьяне Львовне,
6: и Сергею Николаевичу. Понимаешь, вот приятно, когда ученики спустя годы вспоминают вот это все так трогательно. Давай сейчас послушаем первое произведение, какое это будет?
7: Первое произведение я хотела бы, чтобы мы послушали «Ночной зефир» Даргомышского.
6: Это твое исполнение, да?
7: Да, я аккомпанирую Сергея Николаевича.
6: Все, слушаем это произведение на волнах Радио ВОС.

0: освещение особое, стаккато, легато, да, то есть мы говорим об этих всех делах, тонкостях. Вот скажи, тебе сложно было все-таки овладевать этой техникой, этим инструментом, или все-таки от природы какой-то талант, видимо, был заложен уже?
1: Ну, было всякое. Я вообще в детстве, у меня был такой период, когда вот мне что-то Татьяна Львовна задавала, а я дома вместо того, чтобы заниматься, ну, как-то не особо хотела там разбирать что-то по нотам. Вот. Хотелось, ну, я тогда была еще ребенком, мне было лет 10-11, и я хотела что-то свое подбирать, импровизировать. Угу. Вот. А потом я вот, ко мне пришло вот к 5-му классу осознание, и уже как-то вот взяло вверх, я начала любить ноты читать, разбирать по нотам. И у меня такой интерес появился. Я до сих пор...
0: Технические упражнения там и так далее, да? Угу. Все-таки вот без технических возможностей, ну какая может быть импровизация, да? Может быть, в голове у нас оно звучит, а чтобы это реализовать, необходимо, дорогие радиослушатели, столько трудиться. Вот мы когда слушаем уже цельные произведения,
1: да,
0: а сколько, как вот, допустим, то же самое спортивные соревнования, да, это кто-то смотрит там, что там выполняет какие-то определенные трюки. То же самое произведение, к нему надо подойти, его надо прочувствовать, пропустить через себя, через сердце. А потом еще с тем, кто будет, допустим, кому-то аккомпанируешь, с этим человеком надо найти вот взаимодействие. Поэтому в данном случае такие люди важны и такие люди нужны. Вот.
1: Да.
0: Не зря же у многих артистов, великих, великих артистов ретро и современности, которые поют классические романсы, и не только классические, они очень дорожат тандемом со своим концертмейстером, потому что это, ну, как сказать, как вот судьба такая, да, симбиоз такая. Объединение людей в едином таком порыве, в правильном понимании произведения. Не секрет, что сегодня, Валерий, правильно, вот мы иногда так слышим, что, ну, господи, неужели это так вот поют сегодня подмосковные вечера, скажем, ну, к примеру, я тебе говорю. Или роман с Глинки. Вот Глинк бы, конечно, в шоке был бы, что так спели. А вот там, или другие композиторы. Скажи, пожалуйста, как ты подходишь к репертуару и как вот вы разучиваете произведение? Понятно, что у тебя уже большой опыт. Прежде чем ты потом нам расскажешь о своих дипломах, достижениях, вот расскажи, пожалуйста, сам технический процесс изнутри. Все-таки он очень интересен и важен, чтобы наши радиослушатели поняли, какая это работа, какой-то кропотливый труд.
1: Мы, значит, советуемся с педагогами, какое бы произведение нам выучить и исполнить. Я даже могу так вот предлагать свои идеи, и мы приходим, как сказать, там, с согласием, они со своей стороны что-то предлагают. И мы так вот договариваемся, и я учу по Брайлю произведение. Даже если нету по Брайлю, я учу со слуха. Мне кто-то, например, наигрывает, записывает мою партию, я уже учу на слух. И потом уже я, значит, сольно, когда занимаюсь свою партию, играю, репетирую. А когда уже встречаемся с Сергеем Николаевичем, я уже с ним все это репетирую, он поет, я аккомпанирую.
0: Это здорово, на самом деле, и дорогого стоит. Вот честно, я восхищаюсь твоими способностями, и Сергей Николаевич поет прекрасно, тут уж не поспоришь, он, не побоюсь этого слова, один из ярчайших представителей современности, вот такой незрячий человек, настолько одарен, настолько талантлив, ну, просто вот наша земля русская переполнена такими необыкновенными талантами, и то, что ты работаешь с ним, это на самом деле не просто так, уже говорит о твоем тоже в высоком уровне. А надо же соответствовать такому лицу, правильно же?
1: Стремиться.
0: Скажи, у тебя никогда не возникало самой вот все-таки аккомпанировать и петь? Ну, то есть какие-то произведения?
1: Ну, вот я увереннее себя чувствую, когда именно играю. Я, конечно, занималась вокалом, но я как-то вот к пению так вот немножко не лежит душа особенно. Я больше комфортно чувствую, когда самовыражаюсь через инструмент.
0: Ну и замечательно. Не каждому быть певцом, не каждому быть аккомпаниатором. Каждый все-таки ищет свой путь, свою дорогу.
1: Да.
0: Вот, давай послушаем следующее произведение, потом расскажешь о своих самых таких каких-то интересных достижениях, наградах, дипломах и так далее, где принимал участие.
1: Да, послушаем «Русскую пляску» Чайковского. Исполняю я сольно.
0: Слушаем «Русскую пляску». Это вот именно мы уже слушаем, как Валерия играет на фортепиано. Все внимательно слушаем, потому что на самом деле такую музыку надо слушать. Эта музыка нас очищает, она нас вдохновляет, она нас делает где-то, я бы сказал, где-то выше, и она нас вдохновляет на светлые мысли. Слушаем это произведение в исполнении Валерии Лотковой на волнах радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова.
1: Дорогие радиослушатели, Валерия Лоткова сегодня со мной на связи. Она москвичка, и она необыкновенный человек, который вот нашел себя в классической, серьезной, в настоящей музыке, я бы сказал, которой сегодня нам не хватает. Вот есть специализированные радиостанции, есть специализированные школы, но мне кажется, необходимо все-таки закладывать больше в начальной школе, средней, на уроках пения, музыки, а вот такой музыки, как ты считаешь? Мне кажется, мало сегодня уделяется внимания этому.
2: Да, к сожалению, очень мало. В основном вот вся эта попса, которая вот популяризируется среди молодежи, да, вот заполонила и связана с такими вот мирскими, приземленными, так сказать, вещами, которые сейчас живет молодежь. И очень мало сейчас вот духовного. То, что вот
1: они, может быть, и хотели бы, понимаешь, но им дают в детстве вот этого, не прививают. Угу. Не в семье, да. Часто, к сожалению, не в семье, родителям некогда, не в школе. Поэтому надо вот таким образом восполнять. Да. А теперь, пожалуйста, расскажи, какие же дипломы, какие награды для тебя самые ценные? Вот все-таки ты уже прошла такой большой творческий путь, хотя он будет еще дальше продолжаться. Будет, конечно. Я уверен, ты будешь легендарным аккомпаниатором в дальнейшем, может быть. Вот. А сейчас то, что есть у тебя самое такое дорогое и ценное, расскажи, пожалуйста, об этом.
2: Я, значит, когда еще училась в школе, я участвовала на всяких конкурсах, фестивалях, например, «Мой свет, музыка». И еще был фестиваль «На крыльях творчества». Я проявляла там себя как и пианист, и концертмейстер. И я сейчас закончила бакалавриат и магистратуру Института изящных искусств МПГУ, музыкального факультета. И был у нас конкурс в декабре 2024 года как раз «О России петь». И там есть номинация «Концертмейстерство». Вот мы там с Сергеем Николаевичем участвовали. И мы заняли первое место.
1: Ну, неудивительно, с таким человеком. А все-таки я тебе еще раз хочу сказать, что вот аккомпаниатор, хорошо, что есть такие номинации, потому что часто, вот знаешь, ну, допустим, выходит, там объявили артиста, объявили того, кто аккомпанирует, и, ну, похлопали, и все. А на самом деле, дорогие друзья, чтобы вы понимали, если взять и заменить аккомпаниатора, то это произведение, оно не так прозвучит уже, не так глобально, конечно, не так трогательно, не так, как должно быть. Мы уже не почувствуем вот эту полноту, не почувствуем единство вот этого произведения, согласись. Потому что проделывается огромнейшая работа. Я думаю, что сначала материал изучается, потом уже с вокалистом там идет какая-то работа, а потом, может быть, уже в процессе, в рамках того, что композитор задумал, вы делаете какой-то свой, ну, чтобы конечно, не, так сказать, свой, какую-то свою подачу, правильно же? Это творческий процесс очень важный и очень ценный. Скажи, пожалуйста, вот для тебя какие самые вот любимые твои произведения, не те, может быть, которые ты играешь, которые ты бы мечтала еще саккомпанировать какие-то романсы, и любимые твои композиторы?
2: Я очень люблю нашу русскую, так сказать, композиторскую, то, что Глинка, Чайковский.
1: Могучая кучка, да, вот это еще было.
2: Да, и могучая кучка, да. Русских композиторов люблю, и, конечно же, люблю европейских композиторов, Баха, Моцарта и так далее, Шумана. Да, кстати, Шумана мы с Сергеем Николаевичем поем. Весь цикл «Любовь поэта» я выучила.
1: Ну, достаточно сложные произведения все-таки. Вот,
2: 16 романсов. И у нас было два концерта. Один концерт в музее-квартире Гольденвейзера. И еще у нас был концерт в нашем институте, где мы тоже исполняли полностью, целиком «Любовь поэта».
1: Скажи, пожалуйста, а вот после концертов, когда уже концерт закончился, к тебе подходят какие-то люди, благодарят именно тебя? Тебе вот, а то, знаешь, все лавры часто артисту, который поет. У нас как-то народ немножечко недопонимает иногда. Конечно, когда слушатель подготовленный, там где-то в институте и так далее, он понимает, насколько что важно. Сегодня, знаешь, вот когда жизнь такая у нас, что вот где-то прозвучало какое-то произведение, там сказали, значит, спел такой-то певец, и все. А кто сделал аранжировку, кто аккомпанировал, ничего не говорят. Часто так бывает, к сожалению. Даже мы вот смотрим, когда или слушаем, допустим, классические какие-то радиостанции, классические телеканалы, да, мы сейчас их не будем называть. Ну, угу. Такая поветрие такое давно уже пошло. То есть объявляют исполнителя, композитора, а вот концертмейстера часто забывают. Это несправедливо очень, на мой взгляд.
2: Это точно. Вот в нашем случае это здорово, слава богу, подходит и ко мне, и меня тоже благодарят за мою игру и за то, что я аккомпанирую Сергею Николаевичу.
1: Скажи, а вот самые яркие какие-то выступления, концерты, которые тебе запомнились? Ну вот много же выступаешь в разных местах.
2: Да, конечно. И каждый концерт по-своему яркий и замечательный. Вот даже та же вот «Любовь поэта» Шумана, с которым мы 2 раза выступали. И также мы теперь с Татьяной Львовной и Сергеем Николаевичем и с их еще одним учеником молодым, замечательным человеком, Сашей Тришкиным, мы выступаем в «Гранте» концерты в темноте.
1: Mm-hmm.
2: Вот. И мы уже с марта выступали. Значит, в марте мы в Подольске были, в апреле мы были в Коломне, в мае в Одинцово. То есть у нас уже такие
1: замечательно.
2: Гастроли.
1: А кто слушатели? Это школьники, чаще всего старшеклассники, или кто это? Аудитория какая?
2: Ну, вообще разные люди.
1: Разного возрастной
2: вот
1: категории.
2: Ага. Слушать, да, и пожилые.
1: Но молодежь присутствует вообще? То есть она, то есть это идет какой-то образовательный процесс такой вот ознакомления?
2: Есть, конечно. Даже на той же «Любовь поэта» были мои друзья. Очень много подруг пришло, вот. И их друзья, моих подруг, и тот же Саша Тришкин, хотя он не участвовал с нами в этом концерте, но он пришел.
1: Это самое главное, потому что должна вот быть просветительская работа, ведь это вот когда грантовые истории, они должны вот нести миру вот этот свет вечной музыки, вечный и светлый, потому что мы, как говорят, история циклична, все повторяется, то есть идет какое-то возрождение, какое-то происходит, когда приходят такие кризисы всякие, да, люди возвращаются к истокам, и это очень важно.
2: Да.
1: Давай послушаем еще следующее произведение, объяви, пожалуйста, что это будет.
2: Как раз, раз уж мы заговорили о «Любовь поэта», тогда можем

0: включить Шумана «Над Рейна светлым простором».
1: Слушаем это произведение. Аккомпаниатор наша гостья Валерия Лоткова и поет. Объяви, пожалуйста, своего певца.
0: Сергей Николаевич Санаторов.
1: Слушаем.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, Валерия Лоткова сегодня у нас. И вот очередное произведение показывает, насколько и Сергей Николаевич прекрасно владеет, ну тут говорить нечего, профессионально владеет, такой вот прямо аж мурашки по коже, я бы сказал, исполнение. Очень глубокое, очень прочувствованное. И, конечно же, Валерия как аккомпаниатор раскрывается в полной мере. Я хочу задать такой вопрос. Вот ты выступаешь сегодня уже, слава богу, перед разной аудиторией, да, в разных городах.
2: Да.
1: Только что прозвучало и Коломна, там, угу. Другие подмосковные города,
2: да.
1: И так далее. А, конечно же, хочется пожелать, чтобы в будущем было еще больше концертов, еще больше людей прикасались к вашему искусству, к вашим концертам.
2: Спасибо.
1: Да. Но все-таки, понимаешь, та работа, которую ты выполняешь, делаешь, это на самом деле очень большой и, как сказать, самоотверженный труд, который формирует не только тебя как аккомпаниатора, исполнителя, как человека, а несет вот миру свет необходимый, вот я к этому возвращаюсь постоянно. А ты этот свет вот в силу обстоятельств, как и я, не видишь. Я хочу такой вопрос задать тебе. А несмотря на то, что ты незрячий человек, ты чувствуешь себя счастливым человеком? Или все-таки иногда такая мысль закрадывается, почему другие видят, а я нет? Вот, вот может быть, хочется мне бы лучше видеть бы, вот нет? Тогда бы я была более счастливой.
2: На самом деле я чувствую себя по-настоящему счастливой, слава богу. И я очень рада, что есть близкие люди, которые меня поддерживают. И что мы вместе все преодолеваем. И также мне еще помогает вера в Бога. И надежда на лучшее, и также желание, чтобы была любовь. Потому что сейчас, к сожалению, мало кто умеет по-настоящему искренне любить.
1: Это точно.
2: Да.
1: Вот такие хорошие сказала слова. Я еще хочу сказать о том, что многие вот зрячие люди, условно здоровые, как я их называю,
2: да.
1: Они где-то плывут по течению. То есть дом, работа,
2: да.
1: Может быть, когда-то мы сходим.
2: Мирская суета.
1: Да, может быть, мы когда-то сходим и на концерт какой-то, неизвестно
2: угу.
1: Какой. Может, нас на классический концерт нашу лодку занесет. Но, в принципе, людям некогда остановиться и задуматься. А вот незрячим как раз людям, да, или так, как сейчас говорят, там, с ограниченными возможностями, у нас есть возможность как раз заглянуть внутрь себя, почувствовать, а что мне по-настоящему дорого, а в чем смысл нашей жизни, а как мы должны жить и как мы должны относиться друг к другу, правильно же?
2: Угу.
1: Поэтому вот, как говорится, когда Господь чего-то лишает, он все-таки что-то, наверное, дает взамен, согласна?
2: Компенсирует.
1: А у тебя есть какие-нибудь хобби? Чем ты вот в свободное время как-то любишь отдыхать, во-первых?
2: Я люблю читать, причем мне очень интересна духовная литература, христианская, православная.
1: Жития очень... святых, может быть, да, что такое святоотеческая литература?
2: Да, и также я очень заинтересовалась темой отношений, так как я очень, дай Бог, желаю, чтобы у меня появился настоящий спутник жизни, с которым мы будем истинно любить друг друга. Действительно, свой человек, с которым мы станем одной плотью. Вот. И я заинтересовалась темой отношений, брака, семьи, и причем это с точки зрения христианства.
1: Это очень важно, очень важно. Да-да, какую?
2: Я читаю книгу Петра Добросельского «Супружеская близость, брак, семья и грань греха». То есть что делать, чтобы жить праведно в браке и не согрешить, чтобы не было блуда, распутства, да, вот чтобы и в духовном смысле не было никаких ссор и так далее. Как вот сохранить и укрепить отношения?
1: Валерий, ты знаешь, вот тебя слушаешь, и душа радуется, что в нашей молодежи заложен какой-то генетический код, который нас возвращает к надежде, вере, любви и к вечным ценностям. Это самое главное. Дорогие радиослушатели, вот берите пример с этого человека. Скажи, пожалуйста, где мы можем услышать твои произведения, то есть твое аккомпаниаторство, какие-то твои, может быть, и фортепианные произведения? Есть ли какие-то социальные сети, какие-то может быть, есть ресурсы, где мы можем написать Валерия Лоткова и нам выдаст твои произведения, то, что ты исполняешь?
2: Пока что есть у Сергея Николаевича канал «Сергей Санаторов». Пока только вот в нем Сергей Николаевич выкладывает наши выступления. Там можно найти Вот те же самые произведения, которые я присылала для прослушивания, они как раз из его канала.
1: Да. Значит, мы тогда пишем вот имя Сергея Николаевича. И
2: Санаторова.
1: Да, Санаторова. И знаем, что там у нас аккомпаниатор как раз Валерия Лоткова. И я думаю, что вот я хочу сказать, что ваш союз по-настоящему прекрасен. И ты знаешь, мне хочется, конечно же, пожелать тебе, чтобы ты обязательно обрела, чтобы Господь послал вторую половинку достойную, да, достойную, чтобы вот действительно, действительно, чтобы стали одним целым.
2: Да,
1: слушаем следующее произведение. Друзья мои, вот на самом деле сегодня очень поучительная и полезная, душеполезная программа получается. Слушаем следующее произведение. Объяви, пожалуйста.
2: Я хотела бы, чтобы мы послушали произведение, где мы исполняем в трио. То есть я аккомпанирую не только Сергею Николаевичу, и еще и зрячему альтисту Илье Дубровскому. Как раз вот был зрячий ученик у Татьяны Львовны, Сергея Николаевича, с которым, к сожалению, уже прекратилось общение. Но то, что мы исполняли этот романс, это такая красота, это незабываемое впечатление. Это тоже, это еще сложнее слышать не только вокалиста, еще требует активизации внимания на другом исполнителе.
1: Ну, ты как раз об этом говорила, что когда работаешь в ансамбле, это уже ансамбль, получается трио такое, да, вот это уже, конечно, да, это и бесценный опыт, и необыкновенное звучание.
2: Слушай. Романс. Нет, только тот, кто знал Чайковского.
1: Ну, прекрасный романс. И слушаем внимательно, получаем удовольствие и восхищаемся.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, вот когда общаешься с приятными людьми, я бы заметил, что вот время ускоряется. Слышишь прекрасные слова, прекрасные мысли. А вот о тебе вполне можно сказать словами великого человека, что в человеке должно быть все прекрасно, да?
2: Да.
1: И душа, и, я бы сказал, еще стремление. Стремление очень важно. Угу. И то, что ты несешь миру сегодня. А ты несешь миру вечные ценности. Это очень важно. А мне хочется, чтобы так продолжало. Скажи, пожалуйста, а вот жизненный путь – это такое, на мой взгляд, испытание для нас всех. А сегодня, как всегда, непростые времена. Когда говорят сегодня непростые времена, я говорю, когда-нибудь простые, собственно говоря, да? Были какие-то там годы застоя там, и так далее. А, ну, все жили безбожно, все жили как-то так вот. Может быть, было золотое какое-то время, эпоха для лентяев, я не знаю. Но опять же, была нравственность, были хорошие фильмы, но чаще всего нас постоянно потряхивает, да, то есть и экономику, и везде льется кровь, и справедливости в этом мире никогда не бывает. Поэтому мы живем в то время, в которое мы живем. Вот какой бы ты дала совет начинающим музыкантам, начинающим артистам, просто людям, как надо сегодня нам жить, чтобы мы были уверены в завтрашнем дне хотя бы немного, и как нужно вот добиваться таких результатов, которых ты сегодня добиваешься, и добиваться тех целей, которые добиваешься ты?
2: Во-первых, как музыкантам, какой я бы дала совет, чтобы люди нашли свой талант, свою изюминку, где бы они могли реализоваться, чтобы они могли реализоваться в полной мере, раскрыть свои способности, почувствовать себя нужным, полноценным и работать в этом направлении. Конечно, да, нужно, как мы уже говорили, трудиться, совершенствовать свои технические навыки, но это приходит все со временем, не сразу, точно так же, как и я. Я долго сначала не любила сидеть за фортепиано, но потом у меня такой интерес появился, что даже сейчас меня не оторвешь просто.
1: Но это твоя жизнь уже.
2: Да, это моя жизнь. Вообще, жизненный совет. Я бы советовала никогда не прыгать, так сказать, сразу на колокольню снизу. Если вот как раз то, что вы сейчас правильно говорили про политику, всю такую экономику, я считаю, что мир в мире возможен, и вообще все начинается с малого. Нужно сначала измениться каждому человеку самому себе, в своем сердце, в своей душе, в своих делах, поступках. Любить, научиться, как я говорила, любить — это самое важное. Любить каждую свою вторую половинку, налаживать мир в семьях. И только тогда, когда мы наладим мир в своих семьях и дальше уже в окружениях, тогда уже по нарастающей...
1: Общество изменится,
2: думаю, да? Да, общество изменится.
1: Спасибо тебе огромное за то, что сегодня нашла время прийти на Радио ВОС в гости виртуально. Вот, я желаю тебе творческих успехов, желаю душевного, духовного равновесия. Пусть те стремления, те плоды, к которым ты стремишься, духовные плоды и музыкальные деятельности, и общечеловеческие такие счастья, составляющие очень важное в жизни, почувствовать вот то, что ты говоришь, это обрести внутренний и покой, и обрести вторую половину. Это
2: да,
1: очень важно для,
2: да,
1: важно для каждой женщины, для каждого человека,
2: да,
1: для каждого мужчины. Вот. И чтобы вот Господь всегда тебя крепил духовно, и ты укреплялась в вере, надежде и любви. И все остальное приложится. Вот. Творческих успехов. Спасибо за то, что была с нами. Я напомню, это аккомпаниатор, пианист, человек, который стремится к тому, к чему нужно стремиться. Мы сегодня поговорили очень хорошо. Это Валерия Лоткова. Я думаю, что до новых встреч.
2: Спасибо всем. И я очень благодарю свою подругу Аню Трофимову за представление такой замечательной, даже неожиданной, интересной возможности. Ведь я никогда раньше не выступала на радио.
1: Я тебя поздравляю. Я думаю, что не последний раз. И у нас,
2: конечно,
1: есть еще в конце какое-то произведение объявить в твоем исполнении?
2: Да. Я бы хотела, чтобы мы послушали зажигательную флорентийскую песню «Пимпинелла» Чайковского.
1: Слушаем это произведение на волнах Радио ВОС. А я говорю тебе до свидания. И всем радиослушателям
2: до
1: новых встреч. До свидания.
2: До новых встреч.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
2: Переход улицы Усиевича разрешен.
1: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
3: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
1: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
2: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
1: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
4: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
5: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
6: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
7: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
8: Мне очень понравилось. Потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
9: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
1: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
10: Вы слушаете «Радио ВОС».

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Необыкновенные истории.
2: Добрый день, дорогие радиослушатели! И снова с вами программа «Необыкновенные истории» и я, ее ведущая Ольга Хасид. И сегодня я расскажу вам, друзья, историю самого преданного пса из Японии и почему красная гвоздика является символом Дня Великой Победы. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем! Хатико – собака породы акита-ину, известная практически всем в Японии. История о ней является самой популярной из всех реальных историй о собаках и передается из поколения в поколение, а также встречается в книгах, фильмах и телевизионных драмах. Она не только демонстрирует глубокую связь, которая может сформироваться между человеком и собакой, но и показывает сущность темперамента японской собаки и непоколебимую верность своему хозяину. История Хатико продолжает затрагивать сердца людей даже сегодня. События начались примерно в начале 20-х годов, когда некий Хидесабура Уэна, профессор Императорского университета, ныне Токийского университета, стал владельцем щенка породы акита-ину, которого назвал Хатико. Щенок вырос прекрасным псом, ростом 64 сантиметра и весом 41 килограмм, с серповидным хвостом и тонкой шерстью светло-желтого окраса. Хатико очень нравилось проводить время с Уэно. Когда профессор отправлялся на железнодорожную станцию Сибуя, как правило, около 9 часов утра, Хатико всегда шел вместе с ним. Затем пес возвращался домой и уже около 6 часов вечера снова отправлялся на станцию, чтобы встретить своего хозяина. Вид этих двоих, отправлявшихся на станцию утром и возвращающихся домой ночью, производил глубокое впечатление на многих людей. Однако счастливая жизнь Хатико, как домашнего животного профессора Уэна, была прервана очень печальным событием. Всего через год и 4 месяца. 21 мая 1925 года профессор Уэна скончался на работе от внезапного кровоизлияния в мозг. История гласит, что в ночь после этого Хатико, который был в саду, пробился сквозь стеклянные двери в дом и пробрался в гостиную, где находилось тело умершего, и провел ночь, лежа рядом с хозяином, отказываясь двинуться с места. После этого начинается действительно печальная часть истории. Когда хозяин умер, Хатико отправился жить к родственникам профессора Уэна в восточную часть Токио. Но он много раз убегал, возвращаясь в дом в Сибуе, и даже через год он все еще не обрел свой новый дом. Пса приютил бывший садовник профессора Уэна, который знал Хатико с щенячьего возраста. Но пес все равно много раз убегал из этого дома. Понимая, что прежний хозяин больше не живет в старом доме, Хатико каждый день ходил на станцию Сибуя и ждал, когда профессор вернется домой. Каждый день он искал фигуру Уэна среди возвращающихся пассажиров и уходил только тогда, когда ему было необходимо поесть. Он делал это изо дня в день, из года в год. Вскоре ежедневное появление Хатико на станции Сибуя стали замечать люди. Хотя известным этого пса сделала статья Хирокити Саита, опубликованная в сентябре 1932 года в национальной японской газете «Асахи Симбун». Автор некоторое время интересовался Хатико и отправил фотографии и подробности о нем в журнал, специализировавшийся на японских собаках. Фотография Хатико также появилась в энциклопедиях о собаках за рубежом. Благодаря распространению информации практически все жители Японии узнали о Хатико, и он стал знаменитостью. Его приглашали несколько раз на шоу «Ниппо», и его изображение использовали для изготовления статуэток и картинок. 21 апреля 1934 года перед кассовыми воротами станции Сибуя установили бронзовую статую Хатико скульптора Терна Андо. Церемония открытия представляла собой грандиозное событие, которое посетил внук профессора Уэна и толпы людей. К сожалению, эту первую статую расплавили для изготовления оружия во время Второй мировой войны в 1944 году. Однако в 1948 году реплику памятника сделал Такеши Андо. Этот памятник и сегодня можно обнаружить на станции Сибуя. Неожиданная слава Хатико вовсе не изменила его жизнь. Она продолжалась точно так же грустно, как и раньше. Каждый день он отправлялся на станцию и ждал, когда вернется профессор. В 1929 году Хатико пострадал от чесотки, которая чуть не убила его. Из-за стольких лет, проведенных на улице, он исхудал, а также постоянно сражался с другими собаками. Одно из его ушей больше не стояло прямо, и он уже не был похож на гордое сильное животное, каким был когда-то. Его можно было бы принять за простую старую дворнягу. Когда Хатико состарился, то стал очень слабым и страдал от сердечных червей. В конце концов, 8 марта 1935 года, в возрасте 11 лет, он в последний раз вышел на улицы Сибуя. Общий период времени, который пес ждал своего хозяина, составил 9 лет и 10 месяцев. Смерть Хатико была описана в крупнейших японских газетах, и многие люди были убиты горем из-за этой печальной новости. Его кости похоронили рядом с профессором Уэна. Он, наконец, воссоединился с человеком, которого так долго ждал. История Хатико запечатлелась в сердцах японцев, и это, безусловно, самая трогательная история о крепкой связи между собакой и его хозяином, а также безграничной верности, на которую способна Акита Ину. В 1987 году в Японии был снят фильм «История Хатико», который основывался на реальных событиях. А в 2009 году США и Великобритания сняли фильм «Хатико. Самый верный друг», ставший ремейком японского фильма. Очень советую к просмотру, друзья. Гвоздика как символ отваги. Красная гвоздика ассоциируется у нас с пролитой кровью, поэтому ее так много именно в День Победы. Ведь это еще и день памяти всех погибших. Красный цвет является и символом победы. Это цвет знамени непобедимой Красной Армии. А красная гвоздика – олицетворение мужества, храбрости и преодоления трудностей. Так какова же история этого цветка? По греческой легенде гвоздика выросла из глаз пастушка, которые вырвала богиня Артемида вне себя от неудачной охоты. Ей показалось, что кроткий пастушок своей свирелью разогнал дичь. Однако богиня быстро опомнилась и вырастила из вырванных глаз цветы гвоздики. Если присмотреться, из сердцевины гвоздики до сих пор смотрят скорбные глаза пастушка. Известна и другая интерпретация данной легенды, причем с теми же главными героями. Действие, опять же, происходит во время охоты. Артемида целилась в добычу и вдруг заметила молодого пастуха, который не отводил взгляда от ее неземной красоты, вопреки всем запретам. За неповиновение юношу ждала смерть. Но нимфам стало жалко юношу, и они стали просить богиню не убивать его. Артемида не лишила пастуха жизни, но придумала другое наказание. Превратила глаза пастуха в гвоздики. И с тех пор этот цветок стал символом смелости и бунтарства. А вот по христианскому преданию гвоздики выросли из слез Богородицы, пролитых ею, когда Иисус шел на казнь. Эти цветы стали знаком материнской любви и во многих странах являются символом Дня Матери. История цветка, который считается мужским и является символом отваги и храбрости, началась еще в III веке до нашей эры. Именно тогда древнегреческий философ Теофаст, основатель ботаники и географии растений, дает подробное описание, называя гвоздику цветком Зевса. В Древнем Риме гвоздики были известны как цветы для победителей. В эпоху Ренессанса красные гвоздики изображались на картинах обручения как залог любви. А в Испании красная гвоздика была талисманом, уберегающим от злых сил и неприятностей. А вот в Бельгии считалась символом благоустроенного домашнего очага. Цветок привезли в Европу еще во времена крестовых походов. Считается, что это крестоносцы привезли гвоздики во Францию в память о лечившем их, но погибшем от чумы короле Людовике IX, впоследствии канонизированном. Появившись в этой стране вместе с воинами, она стала считаться символом победы, храбрости в битве и талисманом от ран. В Италию гвоздики были завезены с Востока еще в 1310 году, и на картине Леонардо да Винчи «Мадонна дель Гарофано» Богородица держит в руках этот цветок. На картинах старинных голландских мастеров с гвоздиками в руках изображаются даже святые. Для XVI века характерно большое количество изображений гвоздик. Это и оформление молитвенников, и многочисленные портреты людей, держащих гвоздики. Их изображение встречается даже на знаменитых брюссельских кружевах. Остальные же европейцы увлеклись гвоздиками только в XVI веке, несмотря на то, что практически во всех странах Европы есть дикорастущие виды этих цветов. Со времен Великой Французской революции 1793 года гвоздика стала считаться символом борцов, погибших во имя идеи, символом революционной страсти, преданности революции. Тогда этот цветок получил название «гвоздики ужаса». Ею украшали себя невинные жертвы террора, идя на казнь. Это было молчаливым свидетельством о том, что они умирают во имя своего короля и смело смотрят в глаза смерти. С гвоздикой в петлице сражались и умирали парижские коммунары. И алым ковром лежит она сейчас на парижском кладбище Перлашес у стены коммунаров. Понятия о храбрости и беззаветной доблести были настолько связаны в народе и в войсках с этим цветком, что Наполеон I, учреждая 15 мая 1802 года Орден Почетного Легиона, выбрал для ленты высшего французского знака отличия красный цвет гвоздики. В России гвоздика стала символом революционной страсти. Ее широко использовали в период русских революций 1905-1917 годов и гражданской войны 1918-1922 года. После Второй мировой войны этот цветок стал эмблемой антивоенного движения, эмблемой движения за разоружение. В 1974 году, когда в Португалии была свергнута фашистская диктатура, народ вышел на улицы и площади с гвоздиками в руках, а солдаты воткнули цветки гвоздики в стволы винтовок. Так что слова известной советской песни 70-х годов о символе революции «Красная гвоздика, спутница тревог» в определенной степени отражают историческую реальность. В современной цветочной символике красная гвоздика – победа, успех, лидерство. Большим букетом красных гвоздик принято поздравлять людей авторитетных и уважаемых. И сегодня этот цветок символизирует у многих народов мира любовь, увлечение –

0: необыкновенные истории.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
2: Трамвай Низкопольный с Парелью 6 в направлении метро Сокол. Двери закрыты.
1: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном

0: абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
1: Выход из транспорта. Кнопка.
2: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала, мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
0: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
3: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
0: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
4: Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Петр Ильич Чайковский. Вальс цветов. «Щелкунчик» занимает особое место среди поздних произведений Петра Ильича Чайковского. Оно стоит обособленно от традиции балетного жанра. В нем новаторски применены музыкальные образы. Однажды композитор получил заказ от дирекции императорских театров на одноактную оперу и двухактный балет для постановки в один вечер. Для балета он выбрал известную сказку Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Сказка эта была взята во французском пересказе, который сделал Александр Дюма отец, и называлась «История Щелкунчика». Сначала Чайковский письменно изложил сюжет Щелкунчика и только потом приступил к работе с великим хореографом Мариусом Петипа. Прославленный мастер давал композитору подробные рекомендации и советы относительно того, какой должна быть музыка для этой волшебной зимней сказки. В разных редакциях есть разночтения. В оригинальном произведении Гофмана имя девочки Мари, а Клара – это ее любимая кукла. В России с началом Первой мировой войны и ростом патриотических настроений сюжет балета русифицировался – и главная героиня стала зваться Машей. При этом Фриц остался непереименованным, поскольку он отрицательный персонаж. Примечательно, что эта традиция действует до сих пор. В 1891 году Чайковский отправился в США на торжественное открытие Карнеги-холла, но продолжал сочинять музыку к балету, даже когда плыл на пароходе. «Щелкунчик» был закончен в течение января и февраля 1892 года. Один из симфонических оркестров Русского музыкального общества исполнил сюиты из музыки к балету под управлением самого композитора. Прозвучало 6 номеров, из которых 5 были повторены по требованию публики. Это был оглушительный успех. Наряду с последующим па де де вершиной праздничного дивертисмента балета является вальс цветов. Маленький человек в золотой парче мажордом ударяет в ладоши. Появляются 36 танцовщиц и 36 танцовщиков, одетых цветами. Они несут большой букет, который дарят жениху и невесте. После этого начинается общий большой вальс. Он начинается вступлением с большой виртуозной каденции арфы. Главная тема поручена валторном. Господствуя на протяжении всего вальса, как выражение его основного настроения, пышной и торжественной праздничности, эта тема служит, однако, лишь первой ступенькой в той лестнице мелодических красот, которую воздвигает здесь фантазия композитора. Навсегда останется загадкой, как Чайковский слышал всю эту величественную музыку, что именно его вдохновляло на ее написание и какие чувства он испытывал, когда создавал свои бессмертные шедевры.

0: Коллекция классической музыки на радио ВОС. Беседка на радио ВОС.
1: Внимание, слушатели, предлагаем беседу корреспондента радио ВОС Сандымы Бойко с музыкантами из Санкт-Петербурга, участниками 12-го Всероссийского реабилитационного фестиваля «Эстрадный калейдоскоп», который прошел в Екатеринбурге в сентябре 2025 года.
2: Всем здравствуйте, мы из Санкт-Петербурга. Меня зовут Шаймарданова Юлия.
3: Всем здравствуйте, меня зовут Григорий Иванов.
4: Здравствуйте, Вера Трегуб, Санкт-Петербург.
1: Расскажите, пожалуйста, сегодня вы, по-моему, исполняли что-то дуэтом, да?
3: Угу.
1: А кто-то сольно.
3: И сольно тоже было среди тех, кто был дуэтом.
2: Это вот Вера и Гриша, у нас «Невские крылья» дуэт Санкт-Петербург. А сегодня спели две замечательные песни. Каждый из нас был солистом. Вот Гриша у нас в «Молодых голосах» солист был, а мы с Верой выступали в номинации «Солисты».
1: Расскажите, пожалуйста, о своем дуэте, как давно он у вас сложился и что сегодня исполняли?
3: Ну, вообще, это такая своеобразная история. Дело в том, что я с недавних пор работаю преподавателем эстрадного вокала в ЦКСР, СПБ ВОС, в нашем ДК Шелгунова. И так сложилось, что среди моих учеников оказалась Вера. Но мы списались, да, разобщались еще до начала наших занятий. Вот она у меня была на одном занятии. У нас просто тоже достаточно много пишет о своей музыке. И она искала голоса, которые бы подошли для ее песен. Назовем это так.
1: Кто бы их исполнил, да?
3: Да, да. И вот нашла, говорится, мой голос. Сказала вообще об этом фестивале «Эстрадный калейдоскоп». И предложила мне поехать, во-первых, дуэтом, во-вторых, каждому из нас сольно. Да, ну, где-то с февраля месяца, наверное, мы уже дружим, общаемся, как бы, да. И мы примерно... В это же время начали думать над репертуаром, да, и вот, ну, с тех пор примерно. Вот сегодня первый раз, когда мы вышли на сцену именно очно, потому что мы записывали же видео, онлайн-тур.
1: Да, да.
3: А вот сегодня первый раз, вот, когда это состоялось очно.
1: То есть дуэт у вас совсем молодой, да?
3: Ну да.
1: Все у вас еще впереди.
3: Да.
4: Сегодня дебют.
3: Да, и сегодня мы пели песню группы «Эллипс» «Моя тайна» и Владимира Преснякова и Леонида Агутина «ДНК».

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Скажите, пожалуйста, как давно музыкой занимаетесь и что вы окончили музыкальное?
2: Ну, я лично, вообще, опять же, в этом плане мы с Верой тоже совпали, потому что мы в разное, понятное дело, время, но мы заканчивали нашу школу ГРОТ для незрячих, и там есть музыкальная школа. Я после школы сразу пошел в институт музыки, театра и хореографии в Герцена, а Вера еще училась в третьем педагогическом училище на Воскова. А музыкой я занимаюсь, ну, лет с 7, так в школу пошел, так мне повелось. Лет 6 занимался в музыкалке, потом стал это сольно петь, играть, ну, в общем, для себя там. Занимаюсь вокалом с 15 года. У меня до 18 сменилось 6 преподавателей по разным причинам. Ну, вот, и появился 6-й, который меня как-то, ну, поставил мою манеру голоса, который, собственно, я сейчас до сих пор пою. И понял, что она мне подходит, и я не собираюсь ничего в ней менять, но, может быть, какие-то просто добавлять, но не переучиваться. Ну, вот. И он мне написал авторскую мою песню, которая уже давно есть в интернете, да, все. И мы после этой песни начали собирать, я начал собирать свои коллективы. Мы с ним пробовали раз свои песни писать, как бы, да, там мне порекомендовали спеть песни одной группы, которая уже распалась давно. Но как-то группы были, но особо долго не продерживался состав. И сейчас я играю в другой группе клавишником. Эту группу сыграл не я, я к ним присоединился просто клавишником, они меня нашли там ВКонтакте, на форуме. Но и свой проект тоже веду, да, то есть сольно, скажем так, своими силами. Ну, вот.
1: Да, Вера. Очень интересно, Вера. А как вы давно занимаетесь музыкой?
3: Вообще, наверное, всю сознательную жизнь. У меня старшая сестра занималась в музыкальной школе, и родители купили для нее пианино. И с тех пор я поняла, что музыка — это мое призвание, причем, наверное, уже в том возрасте, в том самом, с 2 лет, наверное, с 3. Вот. Ну, дальше, конечно же, музыкальная школа, и потом в общей сложности 20 лет музыкального образования. Ну и далее разные курсы повышения квалификации. То есть это полностью мое. Музыка — это мой воздух.
1: А где вы работаете?
3: Работаю я, к сожалению, немножко далеко от музыки, но все равно с музыкой связано. Я работаю редактором по Брайлю в Санкт-Петербургской государственной библиотеке для слепых.
1: Юлия?
4: Я на сцене с 4 лет, именно на сцене, то есть, ну, не помню, когда начала заниматься музыкой.
1: Как я себя помню, столько
4: вот
1: лет на сцене.
4: Первый раз вышла на сцену в 4 года. Раньше пела с сестрой в дуэте, со старшей. Тоже училась в школе Грота, но там не доучилась. Училась в музыкальной школе, ее бросала, но тут надо отдать дань моей маме, которая не стала давить, не стала там ругаться, да что ты, ну, тут уже 4 года отучилась, давай, все. Наверное, именно это послужило тем толчком, чтобы через год вернуться обратно в музыку, потому что она затягивает. Невозможно потом оторваться от вот этого призвания, да. И затем уже начались конкурсы эстрадного вокала. Их было очень много. Затем был Курский музыкальный колледж, интернат слепых, который я закончила с отличием. Им очень-очень благодарна, на самом деле. Они мне дали очень многое, преподаватели, которые там находятся. А сейчас работаю в Охтинском центре эстетического воспитания детской школы искусств. В классах для слепых и слабовидящих детей. Вот в той самой музыкальной школе, в общем-то, в которой начинала, в которой учились Гриша и Вера. Я сейчас там работаю преподавателем нотной системы Брайля, чему тоже очень-очень рада. То есть мы буквально вот год переехали с мужем в Санкт-Петербург. Раньше жили... Да где мы только не жили, но переехали из Екатеринбурга, в общем-то. Вот. Поэтому музыка всегда со мной, и конкурсы, все это меня очень сильно затягивает, ведь есть люди, которые вроде бы очень хорошо поют, и все у них есть, но им не нужно участвовать в конкурсах. Их это не особо интересует. Им. Ну, то есть хватает, наверное, вот и без конкурсов, в общем-то, музыки. А я, видимо, человек азартный, амбициозный, поэтому, конечно же, конкурсы составляют довольно большую часть моей жизни, и спасибо моей семье, что она меня полностью в этом поддерживает.
1: Я думаю, что мы можем сейчас послушать фрагмент из вашего выступления.

0: слушаете Радио ВОС.
1: Гриш, скажите, пожалуйста, вы как часто много участвовали в различных конкурсах?
2: Ну, скажем так, участие в музыкальной школе практически не участвовал, потому что, ну, будем откровенными, учился в музыкальной школе, откровенно, я плохо и ленился. Вот честно, вот как это сейчас не прозвучало, позволял себе всякую ерунду писать на нотной грамоте на системе правильно. В общем, справочники, где правила учат. В хоре тоже, ну, как бы вроде пел, вроде что-то получалось, но пел не шибко хорошо, хотя вроде старался, поэтому не брали. Вот как раз-таки, как я понял, в то время, когда училась в Курском колледже Юля, там выступали наши ребята, но я не был в их числе. И в Минск не ездил, ни в Курск не ездил, никуда особо. Потом вот со школы, когда стал заниматься уже сольно, ездил, участвовал в Москву, ездил, участвовал на «Белой трости», ну, это Гурская, то, что организовывает,
1: да,
2: в 2016 году. Пел с Данилом Плужниковым из «Детского голоса». Как раз он только-только выиграл, его был третий сезон.
1: Да.
2: Мы с ним пели «Я свободен».
1: Угу.
2: Вот. Ну и вообще, ну, как сказать, это даже не совсем конкурсы были, это вот мой руководитель нашей школы, Александр Анатольевич Барканов, находился, какие-то мероприятия, где можно там себя показать. Он меня и возил на них. Сейчас, вот в этом году с группой мы участвовали на фестивале «Генератор». Это такой, ну, уже больше для рок-коллективов, то есть там проходит отборочный тур зимой. И если ты его проходишь, то участвуешь на летнем опен-эйре, который, собственно, был в июле, мы вот там играли. 50 минут программа. Ну, а так, как сказать, не шибко. У меня, конечно, есть опыт конкурсов, но все-таки не такой уж большой. Концертный в целом больше, да, но это больше такие местечковые концерты, и, так сказать, в меньшей степени конкурс.
1: Да, очень хотелось бы еще услышать фрагмент вашего выступления с Верой, да? Вера, как с конкурсами?
3: Было много фестивалей и конкурсов, которые устраивала наша школа совместно с разными спонсорами. Пасхальный фестиваль, большое событие. Конкурсы и фестивали, которые помогал проводить «Золотой пеликан». А также хочется отметить, что когда я училась в КСРК на компьютерной аранжировке, я была приглашена на фестиваль «Самхав» в Индии, 2014 год.
1: Mm-hmm.
3: Вот это было большое для меня событие, поскольку это был первый международный фестиваль для людей с ограниченными возможностями, тогда это так называлось. Это было интересно, потому что была только одна европейская страна, а присутствовали в основном Австралия и Азия. Было интересно услышать, как делают музыку там, за границей, далеко-далеко.
1: И как впечатление о конкурсе, о номерах, которые там звучали?
3: Очень разные впечатления, потому что где-то важнее был ритм, где-то важнее была музыка. Я в основном оценивала только аудиосоставляющую, то, что я могу услышать. Ну так, это скорее был такой познавательный интерес, где, в каком штате Индии, например, какая музыка звучит. Также я участвовала в наших конкурсах «Эстрадный калейдоскоп».
1: А это какой по счету у вас? Вы говорили, третий, да?
3: Вот это уже третий. Первый был, когда принимала в Санкт-Петербург, 2017 год. Второй фестиваль был в 2023 году, Ульяновск. И этот фестиваль.
1: И какие места, результаты были?
3: Ну, я люблю серебро, наверное, поэтому всегда у меня серебро.
1: Ну, это тоже очень хорошее место.
3: Да.
2: Отличное,
1: ну,
2: я бы сказал.
1: Да. А Юлия, кстати, ваши конкурсы еще какие-то?
4: А, ну, я обладатель спецприза вторых парадельфийских игр в Ижевске, а также 4 конкурса эстрадного калейдоскопа из 12 я посетила. В 2011 году была Казань, я выступала от Курска. В 2017 году был Санкт-Петербург, в Казани я стала вторая. В 2017 году был Санкт-Петербург, я выступала от Башкортостана, стала третья. В Ульяновске я выступала от Екатеринбурга и стала первая. И вот это 4-й фестиваль от Санкт-Петербурга. В общем, 4 раза от разных регионов. Я стараюсь затеряться, видимо.
1: Так, ну и надеемся, что следующий будет новый регион.
4: Скорее всего. Практика показывает, что я переезжаю, в общем-то, раз в 5 лет ровно причем. Не, ну, наверное, конечно, уже все, хватит, уже надо как-то, ну, остановиться, остепениться. Ну, и, конечно, помимо конкурсов Всероссийского общества слепых, я участвую в конкурсах, ну, как бы, зрячих людей, да, где тоже, в общем-то, и гран-при у меня сколько? 2 есть. Mm-hmm. Вот, и становлюсь лауреатом первых, вторых степеней. И имею губернаторские премии Новгородской области и Курской области за вклад в искусство Российской Федерации.
1: Ну и, наверное, как традиционный вопрос, ваши творческие планы.
4: В идеале для меня, да, я очень хочу пройти на телевизионное шоу «Ну-ка, все вместе». И сейчас активно, в общем-то, к этому готовлюсь. В этом году заполняла заявку на конкурс. Но вы знаете, наверное, не хватило ресурса, не хватило сил, не хватило... Ну и где-то, наверное, конечно же, лень сыграла большую роль. Я не дозаполнила заявку в том смысле, что там нужно записывать видео... презентацию о себе буквально на 2 минуты, но как-то, в общем, с этим не сложилось. Вот. Поэтому, в общем, я сейчас иду активно к этой цели. Ну, вот такие вот у меня планы.
1: Гриша?
2: Ну, на самом деле, я сейчас пока что играю в группе в несколько другой, да, на клавишах. У нас, мы сейчас пишем альбом. У нас там планируется, как я понял, 12 песен. Уже мы в среднем из них играем 10 уже спокойно. У нас изменялся немножко состав, где-то половину, наверное. Вот, они, ну, ребята новые песни пока что озвучивают, и мы там потихонечку пишемся. Ну, дай бог, либо в конце этого года, либо через следующего года допишем альбом, выпустим. Ну и там посмотрим. А касательно своего проекта, сейчас вот в ближайшее время тоже пишу. Есть свои песни, но их мало. Я их пишу, но потом как-то они застапливаются, потому что не с кем особо делать. Музыканты очень много требуют денег за это все. Поэтому иногда песни уходят в лету пока, на время. Надеюсь, что я их со временем доделаю. Вот. И вот сейчас одну песню тоже пишу. На ней уже тоже готовы барабаны, клавиши и бас. Вот ее выпустить хочу. А у нас в планах с Верой выпустить 2, где-то мы хотели сингла совместно, да, опять же таки дуэтом. Это уже не будет, скорее всего, «Невские крылья», а просто будет как, ну, типа, Ян Грейк, ну, то есть это мой педагог творческий, Ян Грейк фит Вера Трегуб. То есть одна песня — это Верина, а другая песня моего преподавателя по вокалу. Ну.
3: Хотя «Невские крылья» — интересное название.
2: Ну да, просто тут еще такой момент, что когда песню начинаешь выпускать, она может попасть в карточку другого артиста, проверена уже несколько раз. Поэтому надо смотреть на то, есть ли такой дуэт, ну, или такая группа уже. Потому что может потом путаница возникнуть, куда это попало, где это искать.
1: Да, частично уже Гриша рассказал, Вера, ваши планы. Что еще?
3: Ну, у меня самая большая задача, которую я перед собой ставлю, это чтобы хоть одна моя песня прозвучала в исполнении известного артиста. Поэтому я записываю демо и предлагаю свой материал разным артистам.
1: И в заключение я бы хотела попросить вас рассказать о своих впечатлениях о данном мероприятии, а также ваши пожелания нашим радиослушателям.
4: Мои впечатления об этом конкурсе вот в этом году только положительные. Екатеринбург, в общем-то, на высоте. Спасибо им огромное. Все волонтеры молодцы, весь персонал. Они всегда на подхвате, всегда во всем помогут. Разместили, кормят. Просто все шикарно на самом деле. Звук на сцене великолепный. Все отточено, все отлажено, как будто бы, в общем-то, этот конкурс никогда никуда не уезжал из Екатеринбурга, хотя он, на самом деле, всего в первый раз происходит, да, вот здесь, в этом месте. Спасибо вот огромное-огромное всей команде, не хочется никого выделять. Вот огромное спасибо всем, и Мавзолей Ахмадеевне спасибо, и Ларисе Васильевне Юдиной огромное спасибо, она нам вчера великолепный мастер-класс дала по эстрадному вокалу, ее советы, на самом деле, бесценны просто.
2: Да, ну, в целом согласен со многим из того, что сказала Юля. Хочу только добавить, что, ну, действительно, вот, как сказать, таких вот организаций, как вот организовали в этом году в Екатеринбурге, таких, на самом деле, сейчас очень мало. Потому что я еще параллельно с музыкой занимаюсь настольным теннисом для незрячих. И у нас был буквально в этом году турнир межрегиональный. И организация, честно сказать, мягко говоря, оставляла желать много лучшего. И так, к сожалению, работают очень многие. И вот так, как Екатеринбург работает, да, и вот то, о чем говорила Юля, вот так бы всем делать во всех, не только в локальных конкурсах, вообще во всех сферах, где вот нужно что-то подобное.
1: И я добавлю свои 5 копеек, тоже, мне кажется, вот настолько они одновременно ненавязчиво, но постоянно держат нас во внимании. Да. Ни один не остается без обеда, ужина или без их внимания. Тех встретили, проводили, Садили,
4: накормили,
1: да, настолько все организовано. Действительно, я тоже самое хотела бы сказать, присоединиться к Грише.
4: Да, вы знаете, и уровень участников очень сильно вырос по сравнению с Ульяновском, да? Уровень участников очень сильно вырос, люди выбрали прекрасный репертуар, да? Вокально выросли, профессионально выросли. Поэтому мне кажется, что, в общем-то, конкурс развивается, и это прекрасно.
2: Да.
4: Это великолепно. Посмотрите, вот в этом году сколько изменений в конкурс внесли. Сделали номинацию отдельную для старших, да, голосов солистов. Соединили солисты-мужчины, солисты-женщины. Сделали вот все просто вот, Екатеринбург умницы. Не зря Тагир Кудусович считает, что, в общем-то, родина эстрадного вокала именно Екатеринбург. Я с ним тут абсолютно согласна.
1: Я тоже помню, даже в школе мы учились в параллельных классах с Ларисой, и она у нас была вокалистка ансамбля «Альтер-эго». И вот, конечно, уже тогда у нее был голос, вокальные данные, и мне казалось, что как вот мы выпустимся, как же ансамбль дальше без Ларисы будет жить? Ну, конечно, постоянно приходили в школу новые ребята талантливые, до сих пор очень. Школа всегда поддерживает своих учеников талантливых. Ну вот, и Лариса, в общем-то, получается, достигла такого уровня.
4: Да, да, она молодец, она развивается дальше, она не останавливается на достигнутом. И, в общем-то, дай бог ей творческих успехов во всем, в чем она хочет дальше развиваться и во всех ее начинаниях.
3: Хотелось бы добавить, что мне очень понравилась идея, мне как автору, ну и как исполнителю тоже. Идея организаторов фестиваля построить таким образом первый тур, чтобы участники исполняли музыку незрячих авторов. Это способствовало созданию коллабораций, то есть люди друг с другом общались, друг друга искали, находили контакты и исполняли музыку своих будущих друзей, наверное. Потому что я, вот, например, нашла себе хороших друзей. Ребята исполняли мои песни и сделали это замечательно. И, в общем, это хороший опыт, и я бы хотела, чтобы он продолжался. Меня удивил очень один момент. У нас был саундчек, так называемый. Ну, это репетиция, и даже не репетиция, а проверка звука на сцене перед выступлением. На самом саундчеке звук мне показался странным. Что мониторинг неправильный, колонки как-то висят так неудобно, и микрофоны как-то не звучат. И вдруг волшебным образом на концерте учитываются все наши пожелания, потому что мы имели возможность непосредственно звукорежиссерам сказать, где там побольше, поменьше, высоких добавить, что-то поменять в настройках звука. И вдруг во время выступления мы слышим свой голос, слышим каждую нотку в нашей фонограмме, и звук просто кристальный. Такой звук я встречаю впервые на фестивале, и это очень здорово. Это слаженная работа звукорежиссеров и конечно,
1: их профессионализм. Команды, да.
3: Профессионализм, да, и такое внимание к участникам. Бережное отношение.
4: Очень быстро все
1: реагирует.
4: Очень быстро реагирует, да. Mm-hmm. Прям спасибо им огромное.
2: Да, согласен.
4: Я на самом деле не хотела ехать на этот конкурс, потому что, уже первое место получила в Ульяновске. Ну, думаю, наверное, как бы хватит. И когда я узнала, что конкурс будет в Екатеринбурге, а я только год назад отсюда уехала, я поняла, что, в общем-то, наверное, надо
1: есть
4: было уехать. Надо было уехать, чтобы конкурс сюда приехал. Поэтому, конечно, я не могла пройти мимо конкурса в Екатеринбурге.
0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
5: На мордовском предприятии «Искра» прошли соревнования по дартсу среди незрячих. В Ростове-на-Дону незрячие актеры готовят премьеру спектакля о Серебряном веке. В Санкт-Петербурге собак-проводников учили ориентироваться в метро. Нижегородские сотрудники ВОС осваивают грамотное ведение соцсетей. В Москве анонсирован фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Спортивные новости. 27 апреля на мордовском предприятии «Искра» прошли соревнования по дартсу среди работников, приуроченные к годовщине Победы. В группе инвалидов по зрению первое место завоевала Наталья Краснова, второй стала Олеся Лискина, третьим – Николай Миронов. Призеры получили грамоты и денежные подарки. Все участники – поощрительные призы от спонсора. В Ростове-на-Дону реализуется уникальный проект «Отражение» при поддержке фонда президентских грантов. В театральной лаборатории занимаются члены местных организаций ВОС. Незрячие и слабовидящие актеры под руководством профессионалов готовят спектакль «Вокзал Серебряного века» о выдающихся женщинах начала 20 века. Премьера запланирована на начало лета. Приглашаются все желающие. В Санкт-Петербурге на станции метро Достоевская прошли необычные учения. Собак-проводников, овчарок и впервые пуделей учили сопровождать хозяев через турникет, спускаться на эскалаторе, не бояться шума поездов и ездить в вагонах. 23 апреля на загородной базе Дубки для сотрудников Нижегородской организации ВОС прошел обучающий семинар по ведению социальных сетей. Специалист по связям с общественностью Дарья Свешникова рассказала, как делать качественные фото, как вежливо попросить людей снимать головные уборы на снимках и как создавать удачные групповые портреты. И анонс. 14 мая в Москве в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС состоится фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Выступят дети с нарушением зрения из Москвы, Подмосковья, Владимира и Рязани. Будут мастер-классы по настольным играм, шоу-дауну и стрельбе. Концерт сопроводят тифлокомментарием. Начало прямой трансляции в 14:30 в группе «Молодежное движение ВОС». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
6: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
7: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
8: В эфире программа «Аудиокнига».
9: Дорогие друзья, сегодня в программе «Аудиокнига» вы услышите фрагмент романа Юрия Бондарева «Батальоны просят огня». Читает Геннадий Смирнов.
10: Почти не пригибаясь, вытянувшись цепочкой и обходя воронки, шли по деревне 12 человек. Многие из них двигались в плотной немоте, не слыша ничего, кроме стрекочущего звона в ушах. Их осталось 12 артиллеристов, без орудий, без лошадей. Лишь две панорамы, одну разбитую, другую целую, нес в вещь.

смешке совершенно оглохший наводчик вороной. Деревня горела, черный дым полз над плетнями, искры и горячий пепел сыпались на шинели, жгучий острым огнем пылающие печи дышало в лицо. Но никто из них особенно не чувствовал этого. Не защищал волос, не прикрывал глаза от жара. После неестественного напряжения боя какой-то темный козырек висел над бровями, мешал видеть и небо, и землю. И хотя пылали вокруг окраины, оранжевые метели огня, дыма и искр бушевали за плетнями, никто не глядел по сторонам. Смешанный треск очередей, визг пуль в переулках, звенящая россыпь мин впереди, все это после получасовой бомбежки представлялось игрушечным, неопасным. Ермаков шел, нервно засунув в карманы руки, не оглядывался, не подтягивал отстающих людей, команды им были не нужны. Свой голос и голоса людей раздражали его. Было ясно, батальон сжат, как в игольном ушке, и главное, что могло произойти 2 часа назад, ночью, на рассвете, не произошло. Хотя в сознании еще билась загнанная надежда. А может быть. На окраине деревни, густо затянутой дымом, озлобленно закричали левее дороги. «Куда? Куда к немцу прешь? Не видишь?» И в дыму этом запорхали вспышки, залился в лихорадочной дрожи станковый пулемет, 2 солдат лежали в придорожной канаве за Максимом. «Мне командиры батальона», — сказал Ермаков, удивляясь странному спокойствию своего голоса. «На высотке! Влево по траншее!» Вся эта высотка, сплошь опоясанная недавно аккуратными немецкими траншеями, сейчас была разворочена воронками, разрыта зияющими ямами. Ходы завалены землей вперемешку с торчащими ребрами досок. Валялись на брустверах окровавленные клочки шинелей, стреляные гильзы. Немецкие коробки с противогазами, расщепленные ложи винтовок. В места эти были прямые попадания. И было все-таки непонятно, почему на высотке казалось пусто. И почему встретили здесь всего 3 пулемета и человек 10 автоматчиков около самого входа в блиндаж. Когда Ермаков вошел, старший лейтенант Орлов в расстегнутом кителе с землисто-серым лицом, оно сухо подрезалось, и куда девалась припухлость на щеке, кричал на остроносого изможденного пехотного лейтенанта, державшего автомат в опущенной руке. «Я тебе людей не рожу, понял? Пришел, хреновину порешь с умным видом, а я будто не знаю. Каждого офицера, кто пискнет об отходе, расстреляю к ядреной фене. Куда отход? Куда? Дай тебе волю, до Сибири бы драпал! Не терпит кишка, уйди в дальний окоп, чтоб солдаты не видели, и застрелись. Но молча, молча. Вот тебе совет. Двигай во взвод». Невесомо робко ступая, лейтенант вышел, а Орлов сумрачный, злой, шагнул к двери, и в красноватых от бессонницы глазах его бешено плеснула радость. «Ермаков! Дьявол! Где орудие? Привел?» «Где связь с дивизией?» — ответил Ермаков, устало оглядывая просторный немецкий блиндаж, в дальних углах которого жались к аппаратам 2 телефонистов, а худенький ротный радист и офицер-корректировщик, взволнованно красный, подчищали наждаком, соединяли проводники разобранной рации. «Орудие где?» — повторил грозно Орлов, глядя неверящими глазами, и вдруг, поняв, спросил дважды. «Накрылись? Накрылись?» Ермаков бросил фуражку на потертое одеяло железной кровати, усмехнулся. «В донесении можешь передать. Орудия разбиты. Одно при бомбежке, другое танками. Запишешь на счет батальона 6 бронетранспортеров, 2 танка. У меня 25 человек, осталось 12. Со мной. Прошин убит. Это все, прибыл в твое распоряжение. Могу командовать ротой, взводом, отделением. Посоветуешь стреляться? Не застрелюсь. Кстати, злостью своей последнюю надежду из людей вытряхиваешь». Он сказал это чрезмерно жестко, и под его взглядом Орлов медленно отвел глаза, но сейчас же потолок затрясся от частых разрывов, посыпалась земля, и он крикнул властно в дверь блиндажа. «Что, атака? Танки бьют!» — ответил кто-то из траншеи. И голос этот заглушил разрывом. «Кажется, сейчас будет завершение». Орлов застегнул китель, резко затянув ремень, вынул пистолет, щелкнул предохранителем и, засовывая его в карман галифе, спросил с горячностью:
Надежду вышибаю, говоришь? Я вышибаю? Правильно, Ермаков. Я вытряхнул из батальона «Надежду» 40 ракетами. Я их выпустил в белый свет, как в копейку. Где огонь? Где поддержка огнем? В ротах осталось по 50-40 человек. Мы стянули на себя кучу немцев, мотопехоту, танки, авиацию. Надо быть остолопом, чтобы не понимать. Время. Время для наступления дивизии. Мы торчим в колечке 16 часов. Где дивизия? С пшенкой ее съели. Не знаю, ответил Ермаков и, опираясь о спинку кровати, искоса поглядел на молчавших связистов. Выход один — ждать. И связь. Связь. Мы не знаем, что там с дивизией, поэтому ждать. Мы делаем то, что и надо делать, оттягиваем на себя силы, иначе зачем мы здесь? Орлов рассмеялся. Я 16 часов говорю об этом солдатам. Говорю и уже не верю себе. Еще час, и от батальона не останется ни человека. Полсуток в дивизии думают, начинать наступление или не начинать. Утром я поймал по рации полк. На 3 секунды поймал. Ни дьявола не принимала эта фуколка. Леса мешают. И вдруг поймал. 2 слова поймал. Держаться, держаться. Но сколько прошло времени? Там знают, сколько может продержаться один единственный батальон. «Что предлагаешь?» — спросил Борис. «Что именно?» «Сохранить оставшихся людей». Орлов подошел к двери блиндажа, плотнее прихлопнул ее. «Ясно?» «Конкретно. Как?» «Немедленно снять людей, сконцентрировать на восточной окраине и прорываться сквозь окружение к Днепру». И хотя Ермаков снова почувствовал за этими словами правоту Орлова, все же непотухающая искорка надежды заставила его сказать: «Положили здесь людей только для того, чтобы уйти назад? Так просто, Орлов? Бессмысленно! Надо ждать и держаться». Возле блиндажа раздался шум голосов, топот ног, и чей-то босок крикнул возбужденно: «Не тронь его, ребята! Стой, стой, говорю!» Дверь блиндажа рывком распахнулась, и несколько рук изо всей силы впихнули высокого, в кровь избитого человека в тугом шерстяном шлеме, в немецкой порванной шинели, без погон. Следом ввалился Жорко Витьковский. Белокурые волосы растрепаны, нос страшно неузнаваемо распух, на верхней губе засохшая струйка крови. Вместе с ним вошел знакомый полковой разведчик, широкий, мрачно замкнутый, весь взмокший. Расстегнутая кобура парабеллума отвисала на левом боку. Жорко ступил вперед, шмыгнул носом, проведя под ним пальцами, и, подтолкнув человека в спину, доложил: «Вот этот с пулеметом на церковке сидел. Наш оказался». «Как наш?» — не понял Ермаков. «Чей наш?» «Ну, русский, что ли, шкура. Или как он там?» «Проститутка, в общем», — подбирая слова, объяснил Жорко, улыбаясь хмуро, и все трогал пальцами под носом. «Цельный час выкуривали его. Гранаты в нас кидал эти немецкие. А матерился бродяга по-русски, когда брали его. 6 этажей». «Власовец?» — быстро спросил Ермаков, подходя к человеку в шлеме, впиваясь потемневшим взглядом в его лицо. Человек стоял, расставив ноги в немецких сапогах, засунув руки в карманы. Кругляшок черных волос прилип к сгустку крови на лбу. Продолговатая ссадина на щеке тянулась к виску, один обезображенный окровавленный глаз заплыл. В глубине другого, антрацитно-черного, остановилось, замерло выражение ожидаемого удара. «Ну, Власовец?» — переспросил Ермаков. «Что молчишь?» Пленный пожал плечами, невнятно выдавил: «Их фяштея них». «Врет!» — насмешливо проговорил Жорко. «Дрейфит проститутка, что власовца в плен не возьмут. Он еще по дороге начал. Нихт, нихт! А до этого в бога костерил на чисто русском. Он наших в деревне ни одного человека ухлопал. Церковка, все как на ладони. Ты!» — крикнул он пленному и даже подмигнул, как знакомому. «Закати-ка в 3 этажа! Для ясности дела. Да не стесняйся, ты!» Пленный молчал,

0: раздельно. Ясно. Думаю, допрос не нужен. Как ты, Орлов? Телефонисты, напряженно выпрямившись, застыли в углу. Орлов, сжав губы, смотрел в пол, и по его бледному лицу, на котором четко прорисовывались изломанные у висков брови, Ермаков прочел приговор. «Допрос», — зло произнес Орлов, не поднимая головы. «Ни одного вопроса. Родину стервец продал. А ну, выводи его. Фамилия?» «Не нужна фамилия, он сам забыл ее».
1: «Товарищи!»
0: Удушливо хрипло и жутко выдавил горлом пленный и переломленно рухнул на пол, диким глазом умоляя, прося и защищаясь.
1: «Товарищи!»
0: Он встал на колени, вздымая и опуская руки. «Пощадите меня! Еще не жил я! Не своей волей! Пощадите меня! У меня жена с ребенком в Арзамасе! Товарищи, не убивайте!» Мутные слезы потекли по его лицу, и, не вытирая слез, он дрожащими пальцами слепо разорвал подкладку шинели, лихорадочно вытащил оттуда что-то завернутое в целлофан, торопясь сдернул красную резинку. Орлов гибко подскочил к нему, рванул за грудь так, что затрещала шинель, сильным толчком поднял его с земли. Бумаги посыпались под ноги власовца. «Товарищи, не своей волей, жена в Арзамасе! Ах ты! А на церковке сидел до последнего? Умри хоть, сволочь, как следует!»
1: «Товарищи! Товарищи!»
0: Власовец со стоном вновь озлобленно повалился на пол и судорожно совал руки во все стороны, неизвестно для чего пытаясь еще подобрать рассыпанные бумаги.
1: «Я не хотел! Не хотел!»
0: «Выводите!» Испытывая омерзительное чувство, приказал Ермаков и отвернулся, чтобы не видеть этих унизительных, бегущих по щекам мутных слез, этого полного звериным страхом черного глаза без зрачка. Власовцы вывели. В траншее послышалась возня, и, накаленный животным безумием, взвизгнул умоляющий голос. «Товарищи! Товарищи!» Воздух полоснула автоматная очередь. В блиндаже было тихо. Ермаков прошелся из угла в угол, увидел на полу бумаги уже несуществующего человека и брезгливо собрал их, просмотрел потертый на углах аттестат, выданный на имя командира взвода разведки лейтенанта Сорокина Андрея Матвеевича, 1920 года рождения. Потом, хмурясь, долго глядел на фотокарточку беловолосой девушки, доверчиво и смущенно улыбающийся в объектив, на обороте косым неокрепшим почерком: «Дорогому и любимому Андрюше, от навечно твоей Кати, 11 апреля 1940 года, город Арзамас». Он протянул бумаги Орлову, стараясь подавить чувство жалости к этой неизвестной ему Кате, которая никогда не узнает всю беспощадную правду о том, кто умер сейчас. Орлов сумрачный мельком покосился на аттестат, на фотокарточку, и, не проявляя никакого любопытства к документам, сказал озабоченно: «Давай подумаем, Ермаков. Твоих людей посылаем в первую роту. Там самые большие потери». «А!» — с горькой болью произнес он и засунул документы власовца в полевую сумку. «Торчит перед глазами. Придется в штаб полка отдать. Ну, пошли, Ермаков». Он задумался неожиданно, и на его лице появилось незнакомое просительное выражение. «Боря, из офицеров пока мы с тобой вдвоем. Я сам людей твоих распределю, а ты останься за меня. По высоте снайперы со всех сторон лупят. И вообще мне, как говорят, необходимо, а тебе двоих укокошат, чепуха получится». Из тепло зазеленевших глаз его проглянуло, заблестело нечто похожее на заботливую нежность. И необычное это выражение огрубевшего в матерщине вечной окопной грязи старшего лейтенанта чрезвычайно удивило Ермакова.
2: «Понятно, Орлов», — сказал он.
0: И, надвинув фуражку, первым вышел из блиндажа. Все звуки, приглушенные накатом и тяжелой дверью, теперь выделились в угрюмом осеннем дне с отчетливой полновесностью. В двух шагах от блиндажа скрежетал, захлебывался ручной пулемет, стреляли во всей траншее. Изредка перезаряжая диски, люди оглядывались назад, глядели куда-то вбок, а позади высоты жарко пылала окраина. Огонь сплелся над улицами и плетнями, дым упирался в низкие

грузные облака, полные октябрьской влаги. Немецкие танки били по высотке, вдоль брустверов всплескивали фонтаны земли, вибрирующий звон осколков бритвенно прорезывал воздух. Орлов вскользь глянул поверх брустверов, крикнул в блиндаж: «Телефоны сюда!» На дне траншеи, устало положив на колени карабины, сидели артиллеристы. Курили, глядели тупо в землю, как люди, потерявшие что-то, виноватые и не понимающие, зачем они здесь. Только Жорко Витьковский, с распухшим носом, улыбающийся, как всегда, непробиваемо беспечный, показывал скляру новый финский нож, его точеную костяную рукоятку, рассказывал увлеченно: «Он меня дербалысь! У меня 100 чертей из глаз вылетело. Я брык, а он крепкий бродяга, навалился, хрипит и душит, злой, как гад ползучий. Ну, думаю, все, конец мне. В башке пух какой-то. Да, а сзади разведчик как ляпнет ему по шее». Скляр слушал и мелко-мелко кивал, округляя добрые глаза, восхищаясь и любуясь чужой смелостью, поражаясь ее бездумной решительности. Скляр ненавидел немцев, но за всю войну по роду своей службы он еще не убил ни одного и был убежден, что это не так легко сделать. Жорко 5 минут назад, не задумываясь, убил человека, вытолкнув его на бруствер, полоснув очередью из автомата. И хотя Скляр понимал, что Жорко не мог сделать иначе, и хотя знал, что самого его, Скляра, могла убить пуля этого власовца, все-таки жутью веяло от того, что произошло на глазах. Стоило нажать спуск, и человека нет, будто он и на свет не рождался. Рядом со Скляром, бережно прислонив к ногам вещмешок, в котором были прицелы, сидел наводчик Вороной, оглохший, весь ушедший в себя, и машинально грыз сухарь, трудно глотая. Он не слышал ни выстрелов, ни рассказа Жорки, он был контужен и в своей глухоте плотно окружен тягучим звоном в ушах. Изредка на остановившиеся глаза его набегала теплая, сверкающая влага. Он промокал глаза рукавом шинели и смотрел на расплывающийся сухарь в испачканных оружейной смазкой пальцах. «Что у вас с глазами?» — воскликнул Скляр с жалостью. Наводчик не расслышал его слов, не угадал их смысла и, не ответив на вопрос, прошептал дрожащими губами: «Лейтенант-то, лейтенант, мальчик ведь, школьник, свой паёк, табак солдатам отдавал. Добрый был». Скляр вспомнил юное, застенчивое и краснеющее лицо Прошина, и щегольские хромовые сапожки, и длинную шинель, и веселый звенящий голос команд. Вспомнил, что его уже нет, что остались лишь знаки его жизни на земле, погон да полевая сумка. И, ища виновников этой смерти, внезапно гневно оглянулся на двух толстозадых ездовых, что давеча трусливо приседали около коренников, а сейчас шептались, прижимаясь к стене окопа. И с неудержимым бешенством он протянул к их крепким крестьянским лицам маленький кулачок и закричал в неистовстве: «Дураки! Трусы! Погубили лейтенанта! Вам морды! Морды набить! Если бы не вы, дураки окаянные, мы бы успели! Извозчики!» «Ты зачем? Ты для чего?» — испуганно забормотали ездовые, отстраняясь и потупя глаза. «Мы разве виноваты?» «Скляр!» — строго окликнул Ермаков, подходя к солдатам. «Что такое?» «Прекратить!» «Почему до сих пор Вороной здесь?» «Отвезти в землянку для раненых, остальные за мной!» Беглым огнем по высотке и деревне били танки. «Давай, давай, ребят, сюда!» — махнул рукой Орлов, шагая по траншее, высокий, гибкий, в туго перепоясанном крест-накрест ремнями кителе, вздвинутой на бок фуражке. «Будем воевать в пехоте. Не привыкли?» «Ничего, ко всему нужно привыкать». И, выругавшись, пошутил: «Ну и ездовые у тебя, Ермаков, как тараканы беременные. Еще с кнутами пришли». Когда же они вдвоем распределили людей по оголенным траншеям первой роты, когда осыпанные землей разрывов пробивались назад, переступая через тела убитых, когда из мелких ходов сообщения им открывалась картина боя, Ермаков впервые ясно почувствовал, что батальон долго продержаться не сможет. Впереди опушки леса немецкие танки стояли на овсяном поле, метрах 800 от высоты, и не двигались, только медленно поворачивали башни, почти одновременно выбрасывая огонь выстрелов.

0: И, может быть, именно то, что перед танками не было препятствия, реки, а лежало открытое поле, усеянное копнами, меж которых перебегали, падали и ползли, стреляя из автоматов люди, именно это говорило о том, что положение батальона тяжело и очень серьезно, если не гибельно. Теперь Ермаков искал надежду не только в себе, но и в тугой фигуре Орлова, решительно шагавшего по стреляным гильзам. Орлов то и дело покрикивал с азартной шутливостью: «Ну как, ребята, патроны беречь? Иванов, чего тылом ныряешь, а? Ха-ха! Стоять! Гранаты беречь, как жену от соседа! Беречь!» Нет, оно еще жило. Тело полуразбитого батальона, оно боролось. Оно не хотело умирать и не верило в свою гибель, как не верит в преждевременную смерть всякое живое дыхание. Люди не отвечали, не улыбались этим, не казавшимся сейчас грубыми, шуткам Орлова. Один Жорко весело ухмылялся, нежно щупая распухший нос. Усталые, небритые, с грязными лицами, солдаты жадно встречали взгляды офицеров, и было в этих взглядах невысказанное: «Вот держимся, а как дальше?» И хотя все знали, что отступать некуда, батальон окружен, и нет даже маленького пространства, которое могло бы спасти, куда можно было бы отойти в невыносимом положении разгрома, как ни странно, это пространство почти всегда занимает местечко в душе солдата. Ожидающие взгляды людей, скользнув по лицам офицеров, украдкой устремлялись назад, на горящую деревню, где учащались разрывы снарядов, треск автоматов, и в глазах мелькало выражение тоски. «Что ж, товарищ старший лейтенант, нет дивизии. Очумели там? Или не знают?» С подавленной злостью спросил пожилой плечистый пулеметчик, рывком расправляя ленту, и тут же заученно пригнул голову. Бруствер рвануло грохотом и звоном, как метлой смахнуло землю в траншею, ядовитой гарью забило легкие. Орлов крикнул: «Меняй позицию! Все пулеметы пристреляли, сволочи! Чаще меняй позицию!» «Так что же?» — по-прежнему насмешливо спросил пулеметчик, отряхивая землю с пилотки. «Как же дивизия-то? Или впустую все?» «Когда убиваешь немца, который стреляет в тебя, значит, не впустую. Родину не защищают впустую». Вдруг спокойно, очень спокойно сказал Ермаков и непроизвольно улыбнулся чуть-чуть. «Скоро будет легче, легче. Осталось немного терпеть. Дивизия будет здесь, в Новой Михайловке. Немного осталось». «Вон как! Сообщение разве какое есть?» Недоверчиво хохотнул пулеметчик и опять злым рывком продернул ленту. «Что-то вроде артподготовки не слыхать. Час назад дивизия перешла в наступление. Отсюда не услышишь. Витьковский, еще раз сообщить всем в роте, что дивизия перешла в наступление час назад!» Неожиданно для самого себя приказал Ермаков, ужасаясь тому, что он приказывает, и повторил, прямо глядя в расширенные, невинно голубые, не мигающие Жоркины глаза: «Бегом сообщить всем! Всем!» И, не сказав ни слова, Витьковский побежал по траншее, а Орлов рванулся следом, бледнее крикнул: «Назад!» Однако Ермаков крепко сжал его каменно напрягшуюся руку, укоряюще остановил: «Подожди». Это была ложь, но это была и надежда. Надо было жить и верить. Верить в то, что могло наконец быть, что еще не свершилось, но в чем непереносимо страшно было сомневаться. Создав эту ложь, он сам удивился тому, что не испытывал душевных мучений и угрызений совести. Эта ложь должна была стать правдой через час, через два, через 10 часов. Той правдой, которая помогала из последних сил еще держать здесь истерзанный батальон. «Ты что, с ума съехал, дьявол?» — яростно крикнул Орлов. «Ты понимаешь, что это такое?» «Все понимаю. Если батальон погибнет, то с верой. Без веры в дело умирать страшно, Орлов. И тебе, и мне. Ради жизни этого же пулеметчика сказал. Передай в роты, что дивизия перешла в наступление. Сам передай. Или...» Он посмотрел в глаза Орлова. «Я передам». «Сколько у тебя коммунистов?» «В этой роте, на высоте». «С парторгом было 9 человек. Сколько осталось, не знаю. Парторг убит утром». Он не договорил. Навстречу, задевая плечами края траншей, запыхавшись, обливаясь потом, бежал связной Скляр. «Ну что?» — вскинулся Орлов. «Что еще? Вас обоих Бульбанюк просит». Зачастил Скляр, поправляя сбившийся ремень. «Все, обстановка спрашивает. А там уж места для раненых нет». «Иди, Коля, на КП, звони в роты», — проговорил Ермаков и добавил грустно. «Я схожу к Бульбанику. Нельзя жить без надежды, друг. Нельзя».
1: Фрагмент романа Юрия Бондарева «Батальоны просят огня» читает Геннадий Смирнов.
0: Немецкий обшитый тесом огромный блиндаж был битком набит ранеными. Везде лежали и сидели, душно пахло шинелями, кровью и йодом. В глазах мельтешило от белых бинтов этого цвета слабости и боли. Когда он вошел, внешне бодрый, в аккуратно застегнутой шинели, пропахшей порохом, в его карих глазах, похоже, теплилась улыбка ясного душевного спокойствия. И губы тоже чуть-чуть улыбались, готовые для слов, с которыми он шел сюда. Он вроде бы внес с собой свежую частицу боя, горевшего за дверями блиндажа, и тогда раненые зашевелились, зашуршали соломой, беспокойно всматриваясь в этого стройного, незнакомого многим молодого артиллерийского капитана. Дюжа, изможденный лицом санитар-старшина, окровавленные рукава его гимнастерки были засучены до локтей, на минуту перестал перебинтовывать стонущего на полу паренька, повернулся к вошедшему с равнодушным видом человека, знающего недорогую цену жизни на войне, оглянул Ермакова тускло и снова заработал неторопливо волосатыми руками. В блиндаже наступила тишина, лишь подымались головы из гущи тел. И кто-то, две ноги были замотаны бинтами, спросил осторожно: «Как там?» Ермаков сказал то, с чем шел сюда, в чем нужно было, по его мнению, убедить этих людей, для которых исход боя казался более важным, чем для тех, кто еще двигался, стрелял в траншеях. Сказал и после неопределенного молчания услышал в ответ покашливание, стоны, сдержанные голоса. «Скорее бы, мочи нет тут валяться. А патроны есть? Сколько еще держаться нам?» «Часа два», — твердо ответил Ермаков, опять поражаясь своей уверенности. «Немного терпеть осталось». «Иди сюда, капитан», — послышался сбоку знакомый голос, и Ермаков увидел на нарах майора Бульбанюка. Он лежал заметный и здесь, неузнаваемо осунувшийся за несколько часов. Грудь, плотно перебинтованная и вся чисто белая, тяжело вздымалась. Ермаков придвинулся к нарам. Бульбанюк, слегка приподнявшись, встретил его настороженным через силу долгим взглядом и, не выпуская преувеличенно спокойного лица Бориса из поля зрения, спросил тихо: «Это все, капитан? Больше ничего?» «Все. Это все», — шепотом ответил Ермаков. Майор опустил на солому голову. Большая рука его слабо зашарила около себя и, ничего не найдя, бессильно затихла. «Санитар!» — позвал он странно окрепшим голосом. Подошел санитар-старшина, вытирая ватой пальцы. «Санитар!» — сказал Бульбанюк. «Вынесите-ка меня в траншею. Душно тут. Воздухом подышать хочу». «Нельзя», — коротко ответил старшина. «Не имею права. Я приказываю. Слышали, нет? Выполняйте. Пока я жив, я командир батальона. Вот так. На воздух». Его вынесли в траншею, и майор потребовал, чтобы его посадили на плащ-палатку, прислонили спиной к стене окопом. Он сидел без кровинки на тронутом оспой лице, жадно заглатывал воздух и смотрел в небо. Еще недавно он овивал всех добротным железным здоровьем человека, прожившего целую жизнь на полевом воздухе. И сейчас Ермаков, поняв все, негромко сказал: «Товарищ майор, не хочу скрывать. Молчи. Знаю. Мне может и умереть судьба. А вот людей... людей не уберег. Первый раз за целую войну не уберег. Ничего не мог сделать. Слышу...» Он передохнул, криво улыбнулся. «Слышу, дивизия перешла. Ишь, из танков чешут. Эх, капитан, капитан...» Майор закрыл глаза и замолчал, будто прислушиваясь к самому себе. Ермаков взглянул на курившего у двери блиндажа санитара, сделал ему знак отойти в сторону и, выждав немного, сам подошел к нему. «Немедленно начинать эвакуацию раненых в деревню. разыскать хоть одного из жителей. И по два, по три человека в хату. За жизнь раненых отвечаете головой. Мы вернемся».
2: «Прорываться? Когда?» — спросил удивленно санитар-старшина, бросая цигарку под ноги.
0: «Пока нет, но потом возможно. Ходячих пока не эвакуируйте. Пришлю вам двух человек на помощь. Бульбанюка как зеницу ока берегите».
2: «И трех часов не вытянет, товарищ капитан. Грудь и живот. Осколки».
0: «Капитан!» Вдруг чрезмерно внятным голосом позвал майор Бульбанюк и открыл глаза. В туманной мерцающей глубине их, борясь с болью, проступило что-то новое, решенное, незнакомое.
2: «Ермаков, ты вот что. Подари мне свой пистолет. Мой немцы покорежили. Ты себе найдешь. И вынес гольфе мой билет. Сохрани».
0: Ермаков, не ответив, достал из его кармана теплый влажный портбилет, пахнущий потом и кровью. Затем, стиснув зубы, вынул свой пистолет из кобуры и протянул старшине. «Положите в сумку майора», — сказал он, представив себя на секунду в положении Бульбанюка и не мучаясь тем, что делал. Танки пошли в тот момент, когда Орлов, охрипнув от злости и ругани, кричал в телефонную трубку, чтобы на просочившихся автоматчиков не обращали внимания. Звонил командир 3-й роты лейтенант Леденец, сообщая, что на левом фланге в деревню просочились автоматчики. Бьют с тыла и вдоль траншей. В роте создалось положение хуже губернаторского. Головы не высунешь. «Чепуха!» — кричал Орлов, поставив носок сапога в нишу для гранат. «Держи хвост пистолетом и не унывай, понял? 2-3 автоматчика, хрен с ними! Пусть ползают!» «Да не 2-3, товарищ старший лейтенант!» «Хрен с ними, говорю! Фронт держи, зубами! А ты ли мы побеспокоимся? Понял?» «Танки!» — крикнул кто-то в траншее. Орлов отшвырнул трубку, в полный голос витиевато выругался и посмотрел вокруг на возникшие в окопах движения, ударил резко по фуражке, надвигая ее на лоб, и выглянул из траншеи. Он выглянул только на миг, потому что весь бруствер пылился и осыпался, срезаемый пулеметными очередями. Металлический свист бушевал над траншеей. Однако того, что увидел Орлов, было достаточно, чтобы понять, это последняя немецкая атака. Это завершение. Немецкие танки с прерывистым гудением зашевелились в овсяном поле. Тяжелые, квадратные, выбрасывая короткие молнии, ползли к высоте, подминая копны и широкими вращающимися гусеницами, как бы хищно пожирая, пережевывая пространство между собой и траншеями, в которых замерла первая рота. Тотчас же позади танков, на всей скорости выезжая из леса, начали останавливаться крытые брезентом грузовики. С них прыгали немцы, бежали по полю, мелькая между копнами. И Орлов скомандовал, напрягая сорванный голос: «Бронебойщики, готовьсь! Пулеметчики, по машинам! Короткими!» Жорко Витьковский, деловито вправляя железную ленту в трофейный пулемет МГ, взятый в окопе убитого немца еще на переправе, полувесело, полусердито чертыхался, косясь на второго номера. Это был рыженький остроносый артиллерист, который словно окаменел с выражением испуга в пестреньких, как речная галька, глазах. Он шептал: «Як же так мы без орудий, а? Шо ж це буде?» И заговорил доверчиво совершенно о другом. «Я, понимаешь, конюхом в колхозе был. И все кони снятся, кони! Як же так?»
2: «Як же, так же, вак же!» — снисходительно передразнил Жорко, подмигивая. «Дрейфишь, бродяга? Наложил полным-полна коробочка? Вот мы сейчас им дадим жизни!»
0: Остро прищурив светлые глаза, он выпустил длинную очередь трассирующих по прыгающим с тупорылого грузовика немцам, закричал что-то азартное, отчаянное, перемешивая в этом крике бродяг, проституток и шибздиков, а паренек с чувством непрочности двумя руками сжимал железную коробку, ослепленно моргая желтыми ресницами. Будто опаляющий ветер поднялся от ревущих танков, от пулеметов, от разрывов на брустверах, от учащенных ударов противотанковых ружей, от неразборчивого Жоркиного крика, поднялся и обрушился гибельно на голову паренька. Траншеи не было видно в дыму, в облаках взметавшейся земли и пыли, и только беспрерывно высекались красные длинные искры. Но все же Жорко, меняя ленты, упорно пытался взглядом найти в серой мгле знакомую фигуру капитана Ермакова. За жизнь его он отвечал даже сейчас. Сам Жорко жил нехитро и бездумно, как птица, и меньше всего думал о себе. Он не привык серьезно думать о себе. Не закончил 9 классов, надоело сидеть за партой, корпеть над алгеброй, глазеть на доску, бросил, не задумываясь, школу, поступил на курсы шоферов, и потом 2 беспечных года до войны носился по улицам Харькова на такси, насвистывая модные танго и нагло подмигивая возле светофоров знакомым милиционерам. После субботних вечеринок у многочисленных приятелей он просыпался по утрам с болевшей головой и, чувствуя свою вину, целый день не глядел в укоряющие глаза молчаливой и робкой матери. Отца у него не было. Не было ни братьев, ни сестер, и он любил мать той особой любовью, которую называл уважением. По ее совету он очень рано женился на милой, курносенькой, без памяти влюбленной в него продавщице Марусе. Но по-прежнему дружки-шоферы затаскивали его на вечеринки, он тоже не мог обойтись без них, и дома повторялись горькие упреки, слезы, которых он терпеть не мог, и, наконец, прощение. Жена всегда прощала его, как, впрочем, и мать. Мать умерла в эвакуации от истощения, и, узнав это, он растерянный, непримиримо разозленный на жену за то, что не сумела сберечь мать, решительно написал ей, что любви между ними нет и не будет, и писем на фронт просил не писать. Но письма-треугольнички приходили все чаще, и на них дрожащим почерком было выведено товарищу Витьковскому Жоре, а он рвал их, не читая. На войне пули и осколки летели мимо белокурой его головы. Он не задумывался, убьют его или ранят. Воевать было интересно и легко, а смерть, простая, как глоток воды, не хитрила с ним, не играла, просто он обладал спокойным воображением. «Шибздики! Давай!» — кричал Жорко сквозь торопливую дробь очередей, возбуждаясь от грохота боя, от жаркой гари раскаленного пулемета. Телефонисты невнятно и глухо шумели за спиной на дне окопа. Он слышал между очередями, как они в 2 голоса кричали, что старшего лейтенанта Орлова рядом нет, а его требовали, вызывали к аппаратам из рот. Минометчики докладывали, что один самовар накрыло, и Жорко краешком сознания догадывался, что началось главное. Однако не было теперь времени рассмотреть происходившее сейчас на окраинах горевшей деревни. Он слышал только, там везде рвали воздух снаряды, высоко завывая гудели моторы. Стрельба особенно накалилась сзади, и появилось смутное ощущение взгляда в спину. Жорко видел перед собой это овсяное поле, ползущие танки. Фигурки прыжками бежали меж желтых копен, и он испытывал жгучие толчки в сердце, когда пулеметные трассы врезались в эти фигурки, и они падали, оставались лежать на стерне. Он радовался, что убивал этих людей, которые хотели погубить его и всех, кто стрелял из траншеи. Он страшно радовался тому, что убивал немцев из их же оружия, послушного ему МГ. Он никогда не ощущал такого мстительного, поглощающего все его существо чувства. В ушах грохотом отдавалась горячая дрожь раскаленного пулемета. А паренек с пестрыми, как речная галька, глазами уже не моргал ресницами, не держал коробку. Опустив лицо, он сползал в окоп, незащищенно прикрывая ладонью ковшиком голову, непрочно щупая землю ослабевшими ногами, а другой рукой вяло цеплялся за Жоркину шинель. «Держи ленту! Наложил!» — крикнул Жорко насмешливо и пьяно, толкнул паренька ногой и поразился тому, что увидел. Паренек сидел, прислонясь спиной к траншее, по птичьи свесив на бок голову на слабой шее, в профиль лицо было задумчивым, усталым и спящим. Лишь темное пузырящееся пятнышко возле виска открыло Жорке тайну этого спокойствия. «А я конюхом был», — вспомнил Жорко доверчивый, искательный голос паренька, и стало смутно и жутко. Голос еще звучал, но его уже не было. «А мне, знаешь, все кони, кони снятся». Жорко несколько секунд не мог поднять головы, глядя то на вялую шею затихшего в окопе паренька, то на телефонистов, что-то орущих в трубке одичавшими голосами. Он слышал, близкие пулеметные очереди взбивали бруствер над головой, взвизгивали остро, пронзительно, и хотя было ясно, что пулемет заметили и пристреляли, Жорко все же вынырнул из траншеи, уверенный, что пули ложатся не слишком кучно и прицельно, как это кажется снизу, из окопа. Танки подползали к подножию высоты, и он видел теперь их черные широкие наклоненные лбы с траурными крестами, тупые башни, плещущие пулеметы и длинные стволы орудий, бегло выталкивающие огонь. Вся высота огненно кипела в круговороте разрывов, и вибрирующий рев моторов мгновенно вытеснил из Жоркиного сознания остатки воспоминаний об убитом пареньке с пестрыми глазами. Он послал неприцельную очередь в лоб этой ползущей брони, поискал глазами то живое, ненавистное, что бежало и стреляло позади танков, и, найдя, даже всхлипнул, засмеялся от облегчения и радости, припал к МГ потной щекой. Ему страстно хотелось думать, что это он и несколько ручных пулеметов на флангах роты задерживают атаку немцев, отсекают пехоту за танками и тем самым замедляют их движение. Однако это было не так. Немецкая атака замедлилась на флангах, и ее удар был направлен на центр роты, на самую высоту, где немцы, не ошибаясь, предполагали местонахождение командного пункта. Жорко увидел, как три танка вырвались углом вперед, вползли на высоту, завывая моторами. Короткие трассы вонзались в бугры траншеи, взрывая землю. Там часто хлопали противотанковые ружья, но звук их казался игрушечным. Фиолетовые огоньки лопались на броне, а танки двигались и двигались по скату, точно на дыбы вставали. И Жорко, размазывая пальцами по лицу пот, всхлипывая в бессилии, угадывая, что именно там сейчас капитан Ермаков кричал: «Давай! Давай! Огонь!» А на командном пункте происходило вот что. Капитан Ермаков, понимая соотношение сил, не удивился, что немцы направили удар на центр высоты. Также он понимал, что в течение многих часов боя, носившего как бы разведывательный характер, немцы основательно прощупали огневые узлы батальонов, и огонь, обрушившийся на центр высоты, где стояли три станковых пулемета и четыре расчета противотанковых ружей, явно был рассчитан на быструю парализацию обороны. Тогда он посоветовал Орлову, совет этот больше походил на приказ, оставить на КП одно противотанковое ружье и один пулемет, а все сохранившиеся средства бросить на фланги. Фуражки, присыпанные землей, неистово от бешенства, Орлов лежал в это время, оттолкнув наводчика, у противотанкового ружья, посылал патрон за патроном в казенник. Его бесило, что он торопился. Не мог прочно поймать в прорезь грань танка и промахивался. Его злило, что порвалась связь с третьей ротой. Он сумел, матерясь, крикнуть в трубку: «Держись до последнего!» И особенно взвинчивала его жуткая непонятная тишина на левом фланге, где тоже несколько минут назад замолчали пулеметы и после них минометный взвод. Все эти тревоги, опасения, неопределенность, ощущение обреченности батальона — все разом обрушилось на Орлова. В четвертый раз, почувствовав удар ружья в плечо, он успел заметить фиолетово сверкнувший пузырек на корпусе танка. В эту же секунду он встретил круглый зрачок орудийного дула в упор, наведенный ему в глаза. Лопнувший звон наполнил болью голову. Его жарко толкнуло в грудь, осыпало раскаленной пылью, ударило спиной о противоположную стену траншеи. «Ну, кажется, я полковником не буду», — мелькнуло в его сознании, и почему-то захотелось засмеяться над этой мыслью. Ермаков был в четырех шагах, услышал в ядовито-желтом дыму, застелившем траншею, зовущий хриплый голос: «Орлова! Орлова!» Подбежал и увидел. Тот гибко подымался с земли, отталкивая наклонившегося наводчика, грубовато говорил: «Ладно, ладно, что ты меня как девицу лапаешь? Глаза вот землей засыпало. Прицельно бьют, макушку не высунешь!» И закричал азартно на наводчика: «К ружью! К ружью, несусветный папаша!» «Рассредоточь пулеметы и ПТР на флангах», — повторил Ермаков. «Слышишь? Хватит на КП одного пулемета и одного ружья. С ними я останусь. Немедли!» «Золотая голова, сволочь ты этакая!» Неестественно и самолюбиво засмеялся Орлов. «Кто здесь командует, ты или я?»
2: Кто отвечает за батальон?» Он почти кричал, он был оглушен. «Вместе ответим!» Ярлов снял людей, увел их с криком и руганью, на которую, привыкнув давно, никто не обижался. Увел их надежный, злой, горячий, налитый жизнью до краев. Ермаков, оставшись на КП с одним станковым пулеметом и одним противотанковым ружьем, на мгновение вдруг ощутил странную пустоту, будто оголилась земля, и Нагая отказалась защищать. Просто стал ему близок за эти часы, Орлов. «Все расковыряло, а ружье цельное!» — не без удивления прокричал молодой наводчик, вскинув продолговатое лицо, и слабо заулыбался тонкими губами. Ермаков не знал даже его фамилии. «Смотри, что делают!» — вторично крикнул наводчик, которому недоставало, видимо, людских голосов в опустевшем здесь окопе. Внизу, под высотой, неохотно обволакиваясь угольными змейками, задымил танк, обтекая его, два других вырвались левее, взбирались на высоту, мелко задрожавшую от железного рева, стремительно запылили гребни брустверов, сшибаемые очередями, свистящими в уши. Где-то в мире существовали теория вероятностей, всякие умные вычисления и расчеты средней длительности человеческой жизни на войне. Были и расчеты количества металла, которое нужно, чтобы убить солдата. Очевидно, по этой теории роты, рассыпанной на высоте, уже не должно было существовать. Но она существовала. После того, как Ермаков решился сказать, что дивизия перешла в наступление, в нем остро жило ощущение, что батальон, упорно обороняясь, медленно умирает. А слух о наступлении молниеносно облетел весь батальон. И эта ложь и последствия этой лжи, казалось ему, тяжкой давящей глыбой ложились на его плечи. Но где был иной выход? В первый или во второй? Глядя на танки, подумал Ермаков и, чувствуя, что сейчас многое решится, с недоверием, как и Орлов, оттолкнул наводчика, лег за ружье, уперся в землю локтем. Он сделал подряд три выстрела, длительность между которыми не выдержал наводчик. Глаза его наполнились выражением ужаса. Эти выстрелы стоили ему нечеловеческих усилий над собой. Его воля вынесла два выстрела. Третий сделал указательный палец, сам по себе надавив на спусковой крючок. Сработала уже не воля, инстинкт. Две длинные искры высеклись на широком корпусе танка. Это он хорошо заметил. Он заметил также и то, что второй танк, ревя, круто развернулся, извиваясь и набирая скорость, наискосок понесся по высоте. Он подставил бок под ружье Ермакова. Этот бок ускользал и несся. Палец снова быстро нажал спусковой крючок, но бронебойная пуля, сине чиркнув по борту танка, ударила рикошетом, ушла дугой в низкие облака. И вторая врезалась в облака красной стрелой. Тогда он резко довернул ружье, и на этот раз пуля срикошетировала. Ружье было бессильно. Орудие. Если бы орудие! Танк прорвался к траншеям слева, наполз на окопы, он появился метрах в 30 со скрежетом, подминая, разутюживая бруствер. Башня повернулась, как голова, хищно выискивая, и ствол орудия, кругло выделяясь дульным тормозом, повис вдоль траншеи и замер. Жаркий огонь смерчем промчался над Ермаковым сквозь фуражку. Чудилось, поджег волосы, придавил его к земле черной горящей стеной. В левом ухе стало очень тепло. В тот миг сознание убеждало Бориса, что он сейчас умрет, но это же сознание передавало свои животворные толчки, и его руки шарили по земле, судорожно искали то, что подсказывала память. Гранат не было, гранат не было. Потом он увидел в дыму, как солдат поблизости от него силился вылезти из траншеи, не мог подтянуть тело. Ноги соскальзывали по кромке бруствера, и память тотчас подсказала, что он отвечает за живых и мертвых в этой траншее. «Назад! Куда под пулей? В траншею!» Солдат с серым птичьим личиком блуждающе оглянулся в беспамятстве, прохрипел: «Танки прорвались! Наши отступают!» С оглушительным гулом танк надвигался по траншее, обваливая утюжи, давя блиндажи. Дым разрывов перемешивался с горячими выхлопными газами. «Где отступают? Черт бы тебя взял!» — закричал Ермаков и вскочил, пошатываясь. И то, что он увидел в этот момент, объяснило ему неотвратимо случившееся. Танки ползли справа и слева, обтекая высоту, входили в деревню. Какие-то танки двигались с тыла, ломая деревья, стреляли на улицах среди домов. Перед ними в сторону траншеи бежали и падали люди. Люди бежали и по скатам высоты. Овсяное поле, дальняя опушка леса, окраины деревни, все гремело, вздымаясь разрывами, и небо дрожало от грубых басовитых струн. И воздух везде шуршал и колыхался, лопаясь громом, и капал мелкий, как пыль, дождь. И был, оказывается, закат за высотой. Багрово-кровавая щель светилась, сплюснутая тучами снизу и сверху. И на фоне этого заката он тоже отчетливо увидел на высоте черные силуэты танков. А небо непрерывно раскалывалось, вибрировало, налитое гулом. И в этом смешанном гуле неба и земли серыми тенями внезапно, совсем беззвучно и стремительно вынеслась над лесом партия штурмовиков. Вытянулась и пошла в пике на высоту, выбрасывая к земле острые вспышки пулеметов. И в ту минуту, готовый плакать и проклинать это помогающее небо, он подумал одно — «Наши илы!» И страшным криком бессилия и тоски закричал в небо — «Поздно! Поздно!» Снижаясь на бреющем полете, как бы прижатые дождем к плацдарму, штурмовики сделали 5 разворотов над горящей деревней, скрипя РСами, стирая с земли звуки боя, железный рев танков. Наводчик противотанкового ружья сидел у стены, непонимающими глазами глядел то на Ермакова, то на пикирующие самолеты. Из его ноздрей струйками текла кровь, и рука в шинели был в крови. Он был тяжело контужен. На коленях его лежало покореженное противотанковое ружье. «А ты кто? Пулеметчик? Где пулемет?» — закричал Ермаков на солдата с птичьим личиком. И тот, моргая под каплями дождя, воровато озираясь, шевельнул губами. «Убитый он! Второй номер я! Отступают наши, отступают! Все убиты! Товарищ Копи,
0: к пулемету!» Он с трудом отцепил мертво сжатые на рукоятках пальцы пулеметчика первого номера. Его тело сползло в траншею, стукнуло возле ног, и тогда понял, что все кончено. Потряхивая широкими плоскостями, илы развернулись над деревней, где слабо дымили подожженные грузовые машины, ушли на восток, почти касаясь верхушек леса. Снаряды не вздымали овсяного поля, меркло, блестевшего под моросящим дождем. Прибитый дым 6 горящих танков тянулся по скату высоты Мешкопин, и там, спокойно перешагивая через тела убитых, шли по полю в пятнистых плащ-палатках человек 8 немцев. Шли прямо на высоту. И именно то, что немцы приближались спокойно, а со стороны высоты не раздавалось ни одного выстрела, выстрелы хлестали справа и слева и позади, сказало с предельной ясностью, что оборона сломана, ее уже нет. С чувством, похожим на злорадство, он надавил на спусковые рычаги и увидел, что немцы упали, быстро поползли в разные стороны, прячась за бугорки убитых. И сквозь дробь очередей Ермаков крикнул солдату: «Беги по траншее! Собирай всех сюда! Всех, кто еще есть!» Никто не отозвался. Может быть, он не расслышал, потому что оглох на левое ухо. Он отпрянул от пулемета, солдата с птичьим лицом нигде не было, и Ермаков бросился к другой стене траншеи. В деревне, ломая плетни, с гудением разворачивались черные танки. Сморщись и потеряв грудь, Ермаков поднял чей-то автомат и пошел по траншее. Все, что он делал сейчас, делал как будто не он, а другой человек. И то, что он думал, мелькало в сознании отрывочно, но обжигающе отчетливо была единственная мысль. «Батальон погиб».
1: Фрагмент романа Юрия Бондарева «Батальоны просят огня» читал Геннадий Смирнов.
3: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
4: Радио ВОС. Наш адрес в интернете www.radiovos.ru. Вы слушаете Радио ВОС.
5: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
6: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня у нас в гостях в студии Светлана Емельченкова, психолог, понимающий психотерапевт, член Ассоциации понимающей психотерапии. Здравствуйте, Светлана.
7: Здравствуйте, Наталья.
6: Очень рада вас слышать. Рада, что вы пришли к нам в гости. И нам очень нравится вот это вот название «понимающий психотерапевт». Это так здорово и приятно, когда тебя понимают. Расскажите, пожалуйста, про свое направление, в чем оно заключается.
7: Да, я полностью согласна. Это чудесная фраза «счастье, когда тебя понимают», наиболее полно раскрывается в данном подходе. Понимающая психотерапия родилась из психологии переживания. Это практически синонимы. Что значит психология переживания? Это психология сопереживания, когда психолог, он сопереживает своему клиенту, и в этом сопереживании, в этом глубоком, подлинном понимании проблемы клиента, чувств клиента, ситуации клиента кроется огромная целительная сила. И понимающая психотерапия, она именно это и делает. Она вот за счет того, что клиент рассказывает какую-то ситуацию, а психолог, он вроде бы со стороны кажется, что он ее просто повторяет какими-то немножко другими словами. Например, он говорит: правильно ли я понимаю, что вы чувствуете себя расстроенной в этой ситуации? Или правильно ли я понимаю, что вы ни разу не задумывались об этом раньше, но сейчас настал какой-то особый период, и вы стали об этом думать и беспокоиться? Такие вот со стороны, казалось бы, незамысловатые фразы, они самим клиентам воспринимаются как очень глубокие. Лично мои клиенты говорят, что: «Светлана, вот как будто бы вы слушаете меня и отвечаете мне, и что-то внутри меня встает на свои места, как будто бы вот раскладывается что-то очень сложное, непонятное, аморфное по полочкам, и я могу это увидеть, и вот этот порядок, он очень помогает мне, в том числе и разобраться в своей ситуации, и очень помогает мне решить мою проблему».
6: А когда же возник этот подход?
7: У понимающей психотерапии есть целая история возникновения, и она идет еще из Советского Союза. Будут в нашей истории психологической два таких великих психолога, как Леонтьев и Выгодский. И Леонтьев, он заговорил о деятельности. Это было в советских годах. И он указывал на то, что нас, людей, формирует наша деятельность, какая-то внутренняя деятельность, мыслительная деятельность в том числе. Выгодский говорил о том, что мы, люди, все мы, дети культуры, что нас воспитывает наша культурное окружение. Мы все рождены и стали личностями благодаря культурно-историческим вещам, событиям, которые нас окружают. И из этих двух направлений и выросла понимающая психотерапия. Возникла она благодаря прекрасному человеку Василику Федору Ефимовичу. Он был учеником Леонтьева, и ему очень близок стал подход и того, и другого наших великих гениев психологии. И он развил данный подход в как раз психологию переживания, где он говорит, что переживание — это не просто вот как в бытовом понимании мы переживаем из-за того, что молоко убежало, например. А переживание — это наша внутренняя деятельность. Пережить что-то. Вот этому человеку нужно пережить там, катастрофу, например. И таким образом понимающая психотерапия, она в себя включает и вот эту деятельность, переживание как деятельность, как какое-то действие внутреннее человека, и культурный подход, что эта деятельность, она должна быть в рамках какого-либо культурного действия, ну, например, там, театра, например, или заботы о себе, о своем физическом теле тоже как культурном акте.
6: Подход прям создан, да, построен на фундаментальных таких моментах, исходит от наших корифеев психологии. А есть ли какая-то доказательная база, какие-то эксперименты проведенные?
7: Конечно. Можно начать с того, что, в принципе, понимающая психотерапия — это уже признанный подход. И существует ассоциация понимающей психотерапии, вот членом которой я являюсь, существует институт понимающей психотерапии именно Федора Ефимовича Василика. Он, к сожалению, несколько лет назад скончался. Если мы берем клиентов, которым помогли люди, которые практикуют понимающую психотерапию, уже можно убедиться, что им удалось помочь, что их проблема решена. Но помимо этого, при жизни Федор Ефимович ставил крайне интересный эксперимент, и я сейчас о нем расскажу чуточку поподробнее. Есть такие задачи, которые изобрел немецкий психолог Дункер. Они называются творческие задачи. И почему они так называются? Потому что у них нет решения, которое на поверхности. Надо хорошенько подумать, чтобы решить эту задачку. Ну вот я, например, сейчас приведу такую вот задачу. Представьте, что у вас есть свеча, у вас есть коробочка спичек и коробка с канцелярскими кнопками. И вам нужно прикрепить зажженную свечу к стене так, чтобы воск от нее не попал на стол. И эту задачу ее нужно решать вслух. И эти задачи, они давались некоторому количеству испытуемых. Испытуемыми были в основном студенты, и проводили на них эти испытания преподаватели, аспиранты, те, кто готовили какие-то научные работы. И выборка была достаточно большая. И проводили 4 этапа этих задач. В первом этапе просили, вот так вот рассуждая вслух, в течение 80 минут решить эту задачу. Но что в этих задачах такого интересного? Где-то после первых 5-10 минут, когда испытуемый понимал, что не так это все и просто, что задачка-то довольно-таки сложная, и что не факт, что он ее решит, сама по себе вот эта задача решить, дать правильный ответ, она превращалась в сложную ситуацию для испытуемого. Можно даже сказать, во фрустрирующую ситуацию. То есть, по сути, она представляла собой модель сложной ситуации, в которой попадает клиент. Вот у него какая-то проблема, и он не может ее решить. И эту самую задачу сначала попросили вот просто решить в течение 80 минут молча, просто сопровождая кивками молчаливыми испытуемого. Во втором случае стали давать какие-то эмпатические реплики. Эмпатические реплики — это когда психолог видит, как чувствует, что чувствует клиент, и что-то говорит ему, например, «Я вижу, что вы злитесь», «Я слышу, что вы взволнованы». Третья группа, она давала такие рациональные комментарии, например, «Я вижу, что вы запутались», «Я слышу, что вы думаете, что у задачи несколько решений». И последняя группа, она имитировала понимающую психотерапию, она совмещала и эмпатические реплики «Я вижу, что вам тяжело, вы переживаете злость сейчас». И вот рациональное. Я слышу, что вы думаете, как же именно прикрепить эту булавку к этой свече, например. И когда увидели результаты, то удивились. Оказывается, что те испытуемые, которых молча сопровождали, из них решило всего 21% людей. И до конца 80 этих минут не дошел никто. Сошли с дистанции большинство, почти 80%. А вот те, кого поддерживали как бы с точки зрения понимающей психотерапии, из них 73% справилось с данной задачей. И 18% они не смогли ее решить, но они смогли дойти до конца, то есть досидеть, решая эту задачу, целых 80 минут, сопровождаемая репликами психолога.
6: То есть это о какой-то поддержке?
7: Да. Это о поддержке, это о понимании, это о многоуровневом слежении за внутренней деятельностью клиента. В понимающей психотерапии есть 4 типа реплик ответных. Вы уже услышали, одна из них называется эмпатия. Когда клиент говорит, мне очень плохо, мне очень грустно, и психолог отвечает ему, я правильно слышу, что вы страдаете, я правильно понимаю, что вы испытываете грусть и тоску. Второй тип называется маевтика, когда самым главным ответом психолога являются не отражение чувств и эмоций клиента, а каких-то его логических рассуждений. Я правильно понимаю, что вы сейчас чувствуете, что вам нужно собраться и идти дальше в этой ситуации. Есть кларификация. Это такое бывает, когда не видит, например, сам клиент каких-то очевидных вещей, или вот они для него настолько очевидны, что он просто не задумывается. Не знаю, там, например, все люди зарабатывают больше меня, а я зарабатываю очень мало. И тогда психолог ему может ответить, может быть, даже немножко рисковато. Я правильно понимаю, что вы опросили всех-всех-всех людей на Земле и узнали, что их доход выше вашего, и это заставляет задуматься, что «Ой, действительно, что это такое я говорю?». И иногда бывает в нашем арсенале такая техника, как интерпретация. Например, когда клиент говорит «Вот я почему-то, когда хочу пойти к неприятному человеку, у меня начинает тошнить, какая-то бессознательная идет реакция, и мы можем интерпретировать, что я правильно понимаю, что можно предположить, что вас прям физически тошнит от этого человека, и эта телесная реакция, она становится вашей реакцией». Все эти реплики, они позволяют очень тонко чувствовать своего клиента и очень-очень тонко отражать ему реальность, чтобы он из своих каких-то невозможностей, ведь приходят люди к психологу не потому, что им все понятно и все, они знают, что делать, они наоборот не знают, что делать, они наоборот не знают, что делать, они говорят: пожалуйста,

0: такой стадии бесконечного жалования, да, то есть они постоянно жалуются, вот эти жалобы постоянно, и понимающий психотерапевт здесь, наверное, идеален для такого клиента, потому что он вот может пожаловаться, его всегда слушают, его принимают. А есть ли какая-то директивность, может быть, или какой-то метод или прием, чтобы человека все-таки перевести на уровень действия, с уровня слов на уровень действия?
1: В понимающей психотерапии практически нет директивности. Это очень мягкий подход, который следует за клиентом. То есть у нас не стоит задача что-то сделать с клиентом, куда-то его отвести, к чему-то его побудить. Мы, когда слышим, что клиент только вот жалуется и жалуется, мы его поддерживаем как можем. Например, вот вы очень сказали такую фразу, вот бывает клиент, они ничего не могут делать, они только жалуются и жалуются. И в рамках понимающей психотерапии это абсолютно нормально, потому что Василюк Фёдор Ефимович, он выделил 4 так называемых жизненных мира. И эти жизненные миры, я очень кратко про них пройдусь, потому что, если честно, это достаточно сложный материал, который много лет изучают. Я постараюсь за несколько минут его изложить. Есть так называемый инфантильный жизненный мир. Это вот когда человек, он может что-то одно, например, жаловаться или радоваться, или грустить. Ему трудно сделать что-то еще. Вот как раз такие вот жалобщики, они в инфантильном жизненном мире находятся, и мы это очень хорошо понимаем, когда к нам приходит такой клиент. Есть реалистический жизненный мир. Это когда цель вижу, в себя верю, когда есть какая-то цель, какое-то действие, которое человек хочет совершить, и мы, психологи, помогаем ему прийти к этому действию, совершить его, чтобы он преодолел свою фрустрацию и смог ее достичь и гордился этим. Есть ценностный жизненный мир, когда самым важным для человека является поддержка той или иной внутренней ценности. И, может быть, вы слышали, и, может быть, у вас была такая ситуация, когда надо совершить очень тяжелый выбор между чем-то и чем-то. Например, оставаться в городе или переехать за город. И там хорошо, и сям хорошо. И именно в этой ситуации вы находитесь в ценностном жизненном мире. Вам нужно выбрать из этого внутреннего конфликта. Один вариант. И четвертый жизненный мир — это творческий жизненный мир. И в данном случае клиент, человек является творцом своей жизни. Он как художник, который пишет полотно своего жизненного пути. Он как писатель, который пишет роман и создает его уже заранее, предполагая, что не факт, что это будет легкий путь, но это будет очень интересный и очень созидательный путь.
0: Вы говорите, что понимающему психотерапевту, да, через эти вопросы, через ответы клиента, все это помогает быть с клиентом, понимать его, а насколько сложно психологически тоже самому психотерапевту, насколько удается все-таки ставить какую-то преграду, чтобы внутренне не перегорать, или это не требуется в этой психотерапии и реально психотерапевт прям максимально с клиентом?
1: Я бы сказала, что в каждой психотерапии требуется вот эта здоровая грань между собой и клиентом, чтобы не возникла ситуация обнять и плакать, да, когда психолог понимает, что он настолько ввязался в эту ситуацию, настолько влез в нее, что он уже не может со стороны видеть и поддерживать своего клиента.
0: Не зря есть анекдоты, да, когда клиент пришел к психотерапевту, да, и в конце они плачут вместе.
1: Возможно, не слышала о таком. Но вот это вот плохие психотерапевты, к сожалению, да, потому что хорошие психотерапевты, они обязаны держать эту рамку и обязаны всегда помнить, что клиент — это клиент, и клиентов много.

0: и очень важно заботиться о себе, чтобы дать себе ресурс помогать клиенту. Мы не имеем права вот так вот погрузиться, бултыхнуться в какие-то проблемы человека, который к нам пришел, потому что он уйдет, и после этого придет еще и еще и еще человек, и каждому нужно уделить максимум своего внимания. Вот я, например, в день принимаю только 2 человек. Не 5, не 6, не 3. Я работаю только с 2 людьми, потому что это помогает мне максимально прочувствовать их проблемы, те задачи, с которыми они ко мне пришли, и максимально эффективно их решить.
1: Ну и при этом самой не перегрузиться, да,
0: да,
1: эмоционально.
0: Да, не перегрузиться эмоционально, не устать так сильно, что я не могу больше работать, не допустить эмоционального выгорания.
1: А есть ли какие-то методы, техники самопомощи, которые вот вы могли бы предложить нашим слушателям?
0: Да, есть прекрасная техника, она называется «Противоположное состояние». И я предложу ее сейчас сделать каждому на своем примере. Я буду ее показывать, чтобы не нарушать конфиденциальности ни одного клиента. Ну, например, ваше состояние, ваше переживание, да, напомню, что переживание — это не только что вы волнуетесь, но и что вы вот что-то испытываете внутри себя. Ну и мое переживание, например, это грусть. И можно спросить себя, вот тело, как оно себя чувствует в этом состоянии? Например, опущены плечи, такое вот очень какое-то неприятно расхлябанное состояние. Можно спросить, а что хочется делать в этом состоянии? Ну, например, там, сидеть, сжавшись где-нибудь в уголке и просто грустить, да? Можно задать вопрос, а если нарисовать образ этого состояния красками, то какие цвета подойдут? Например, голубой, синий или черный, или даже серый, тусклые такие цвета. Можно спросить, а какой звук подходит под это состояние? Ну, например, какая-то очень печальная мелодия или капли дождя. И можно задать вопрос, был ли кто-то из персонажей книг или фильмов в этом состоянии? И вспомнит, например, царевну Несмеяну, которая все время только и делала, что грустила. И задать себе дальше следующий вопрос. Можно ли представить противоположность этого состояния? Что является противоположностью состояния грусти, переживания грусти? Ну, конечно, радость. Как ощущается радость в теле? И вот прямо почувствовать, как раскрывается грудная клетка, как расправляются плечи, как энергией наполняются руки и ноги. Что хочется делать в радостном состоянии? Ну, например, петь или танцевать, или делать что-то полезное по дому, или пойти навестить своих друзей, или сделать что-то, что давно откладывал. Какой можно нарисовать образ, какими цветами, например, оранжевым, красным, ярко-желтым, нарисовать солнышко. Какие звуки можно услышать в этом новом состоянии. Ну, например, какую-нибудь радостную песню, там, «Как я рад, что я возвращаюсь домой». И спросить себя, а кто из персонажей какого-либо фильма или мультика или книги так себя чувствовал, и вспомнить радостных персонажей. Вот мне, например, сейчас представился львенок, который поет песенку «Я на солнышке лежу, я на солнышко гляжу». Он такой радостный, он полон этого переживания полноты жизни. И если прислушаться к себе, то вы наверняка почувствуете, как удалось изменить ваше состояние с какого-то вот не самого приятного на противоположное, на хорошее состояние.
1: Спасибо, мы попробовали даже эту технику, да, я думаю, все наши радиослушатели еще ее не раз используют. А дыхательные техники, наверное, тоже применяются, да?
0: Да, дыхательная техника применяется как раз в инфантильном жизненном мире. В инфантильном жизненном мире самая основная практика идет именно на тело. Считается Васильком Федором Ефимовичем, что когда очень устал человек, понятное дело, что он не может ничего делать, и ему предлагается не какой-то волшебный пинок, а ему предлагается просто отдохнуть для начала. И существует такая методика, она так и называется релаксационная песня, когда клиенту предлагается развалиться наиболее комфортно в кресле, прикрыть глаза, если ему это комфортно, и расслабиться, подышать, почувствовать, какой приятный воздух, как он входит в легкие и выходит из него, и оказаться в каком-нибудь приятном месте, например, на берегу моря. И звучат такие вот определенные слова, которые помогают клиенту расслабиться, что вы себя чувствуете свободно и хорошо, вы чувствуете, как мир вокруг вас дружелюбен и открыт, вы испытываете радость и легкое удовлетворение от нахождения здесь. И затем клиент возвращается в кабинет, ему напоминают, что это была релаксационная песня, просят выйти из этого легкого транса, и клиент понимает, что он действительно отдохнул, хотя, может быть, прошло всего-то 5 минут.
1: Спасибо большое за техники. Наше время, к сожалению, подходит к концу. Но мы обязательно еще встретимся. Очень рада, что вы к нам пришли. Всего доброго.
0: Спасибо, Наталья. Я тоже очень рада, что смогла рассказать вам про свой подход, про понимающую психотерапию.
1: Да, мы обязательно еще поднимем не раз различные темы. Напомню, что сегодня у нас в гостях в студии была Светлана Емельченкова, психолог, понимающий психотерапевт, член Ассоциации понимающей психотерапии. И ведущая Наталья Сидельникова. До новых встреч, друзья!
2: Разговор с психологом. Вы слушаете Радио ВОЗ.

Ох, урожайным выдался 1983 год, советский киногод. Военно-полевой роман Петра Тодоровского, «Васса» Глеба Панфилова, «Торпедоносцы» Семена Ароновича, «Без свидетелей» Никиты Михалкова, «Послесловие» Марлена Хуциева, «Мы из джаза» Карена Шахназарова. И это только часть киновыпуска 83-го года. Просто дух захватывает. Смешно, ей-богу, но... Кое-кто считает, что в этот период отечественной истории наше кино уже пребывало в глубочайшем застое. Ну, нам бы сейчас такой застой. А к чему это я? А к тому, что, видимо, в этом киноизобилии фильм Динары Асановой «Пацаны» как-то затерялся, что ли, не стал хитом проката, не был выдвинут на «Оскар», как военно-полевой роман. И песни, прозвучавшие в нем, если и зазвучали, то не из радиоприемников и магнитофонов, а где-то во дворах, на лавочках, у костра, под портвишок, под аккомпанемент дешевых шестиструнок. Их пели ломающимися голосами, такие же, как у Динары Асановой, словно только что сошедшие с экрана пацаны. Так они и звучали некоторое, увы, весьма непродолжительное время, передаваясь от компании к компании как-то так, по-акински, что называется, из уст в уста, мгновенно потеряв по пути свой первоисточник. А имя автора и исполнителя песен, составивших, на мой взгляд, феноменальный саундтрек фильма «Пацаны» Виталия Черницкого, и тогда было мало кому известно, а уж сейчас и подавно... Почему? Право не знаю.

Здравствуйте, с вами Валерий Ялавский и программа «Музыка, кино» на Радио ВОС. Прежде всего, о самом фильме. В моем личном рейтинге фильм «Пацаны», а я, поверьте, много чего посмотрел. Так вот, «Пацаны» он в первой десятке, безусловно. Это без всяких скидок, да, неоцененный, но великий, светлый, чистый, честный фильм. Кроме того, таких у нас уже довольно давно не делают. И, честно говоря, не думаю, что скоро начнут делать вновь. О чем он? Он о пацанах. О детях подворотни, о неприкаянной малолетней и уже не такой уж малолетней шпане, беспризорниках эпохи позднего социализма, несовершеннолетней гопоте с единственной обозримой жизненной перспективой, привод в милицию, суд, малолетка, ну и так далее, по нисходящей. Это фильм о тех из них, кому выпал, быть может, единственный в жизни шанс, возможность кардинально изменить свою судьбу, злодейку. Этот шанс – Павел Васильевич Антонов, или просто Паша, начальник загородного летнего спортивно-трудового лагеря для трудных подростков, палаточного лагеря, расположенного в лесу на берегу около Питерской речушки с дивным чухонским названием «Окер».

Роль Паши Антонова мастерски, потрясающе достоверно исполнил уже далеко не юный, но тогда, в 83-м, еще никому неизвестный провинциальный актер Валерий Приемыхов. Может быть, один из последних наших, ну, тех артистов, артистов-личностей, настоящих мужиков, не только с виду, но и по сути мужиков, цельных, сильных, мудрых, честных, без фальши, без дураков. Паша, каждому пацану нужен мужик, которому он мог бы сказать «ты». Его слова и его кредо. По фильму он Павел Васильевич Антонов, в прошлом перспективный спортсмен, оставивший тренерскую карьеру, бытовое благополучие, да, судя по всему, и личную жизнь ради послушания ради. Да-да, именно послушания. Он лечит израненные детские души. Он истинный подвижник, добрый, строгий и справедливый пастырь своих далеко-далеко не овец.

0: Музыка кино на радио ВОС.
1: Он неустанно пасет свою буйную паству через «не могу», иногда через «не хочу», потому что надо, даже если, допустим, кто-то из его подопечных уже вполне сформировавшийся подонок. Его надо спасать, надо будить его сердце, и Паша будет, и Паша спасает. И знаете, у него получается. «Пацаны» – фильм о вере в человека, в то, что он сотворен по образу и подобию Божию, то есть изначально благ, елки-палки. Вообще, этот по-своему, безусловно, советский фильм, по сути, очень и очень религиозен, в самом что ни на есть христианском смысле, только без излишней поповщины.

Спортивно-трудовой лагерь Паши Антонова – это коммуна, где начальник лагеря, 40-летний мужик Паша, лишь первый среди равных, где коммунары – несовершеннолетние гопники, и они вместе решают организационные и бытовые вопросы лагеря, своей коммуны, вместе трудятся, вместе отдыхают, нет, не пьянствуют, не боже мой, это осталось там, в провонявшем сивухой городе, а в лагере с пьянкой строго, здесь все иначе. Ну вот, например, в лагере праздник, родительский день, свидание с родными у тех, у кого родные есть, а у кого нет, ну что ж. Но, тем не менее, смех, слезы, разговоры, девчонки, культурная программа, спортивные экзерсисы, акробатика, дзюдо, живая музыка, танцы, шманцы, обжиманцы –

Ах, какая песня, а как исполнена. Здесь впервые музыка, до того бывшая фоном фильма, как бы выходит на первый план. Это Виталий Черницкий и его «Бродяга», или как там эта песня называется по-настоящему, не знаю. Песня на стихи питерского поэта Виктора Большакова. Но о Черницком чуть-чуть позже, а пока еще немного о фильме. Интересно, что роли воспитанников Паши Антонова, гопников, по жизни исповедующих единственный принцип ЧВЧ, человек-человеку-волк, сыграли не профессиональные актеры, а в большинстве своем настоящие питерские гопники, по жизни исповедующие в реальности этот принцип ЧВЧ. Натуральная шпана. Как с ними справилась режиссер Динара Асанова, ума не приложу, не представляю, но ведь справилась же. И они сыграли, и местами сыграли так, как и в «Амхате» не играют. Проще говоря, им веришь. Вот веришь, и все. Может потому, что играли они себя, или правильнее сказать, ничего вообще не играли, а просто жили. Но мне кажется, да нет, я просто уверен, что если не все из них, актеров, малолетних полупреступников, то многих из них этот фильм, работа в нем, изменила кардинально. Изменила в самую лучшую, правильную, человеческую сторону. Ну, просто не могла не изменить.

Статичный кадр. Паша Антонов и его воспитанники сидят на поляне в несколько рядов и поют хором. Конечно, вы узнали. Мне нравится, что вы больны не мной. Дивный романс Марины Цветаевой. Известный более по фильму «Ирония судьбы» или «С легким паром». В великолепном, конечно, в классическом исполнении Аллы Пугачевой. Но мне, честное слово, как-то ближе и роднее этот. Такой пацанский вариант этого романса. Не знаю, наверное, потому что я и сам когда-то был почти таким же пацаном. Они поют, солирует все тот же Виталий Черницкий. Парадокс. Человек, написавший, исполнивший, да, наверное, наивный, да, наверное, какой-то дворово-примитивный, но без сомнения один из самых пронзительных, снайперски точных саундтреков отечественного кино, практически неизвестен широкой публике. Чертовщина какая-то. И это композитор и певец, которому, ну, очевидно, по праву принадлежит почетное место в этом творческом трио, в творческом союзе, рядом с режиссером Динарой Асановой и главным героем Валерием Приемыховым, создавшим уникальную гармонию, истинное чудо фильма «Пацаны». Кто он? Где он? Уже давно нет с нами Динары Асановой и Валерия Приемыхова. А Виталий Черницкий, слава богу, жив. И, я надеюсь, здравствует в своем родном Санкт-Петербурге. Когда-то он специалист по информационным технологиям. Сперва музыкант-любитель, затем профессионал. Когда-то даже причастный к ленинградскому вокально-инструментальному ансамблю «Аргонавты». Кто их сейчас помнит, аргонавтов? А ведь они одни из прадедушек нашего советского рок-н-ролла. А их песня «Детский лагерь Саласпилс». Помните, захлебнулся детский крик и растаял словно эхо. О, это было очень серьезно. Когда-то, в 70-е. А Черницкий... Ну, я не знаю, честно вам скажу. То ли он после «Пацанов» ничего более достойного не создал, то ли я ничего об этом не знаю. И то, и другое, увы, вполне возможно. Но я хотел бы верить в то, что я все-таки недостаточно был упорен и просто ничего не раскопал из свежего Черницкого. Простите, если так. Но знаете, даже если он исписался на «Пацанах», прошу меня снова простить за это поганое «исписался», другого не подобрал. Даже если это так, он написал и спел достаточно, чтобы его имя не было забыто. А еще я верю, свято верю, что и завтра, и послезавтра, и через год, и через 10 лет всякий, кто увидит на экране или хотя бы услышит, ну вот это, нестройный топот детских ног в сумерках, бегущих по шоссе, бегущих и обгоняющих своего задыхающегося наставника Пашу, бегущих, чтобы успеть спасти своего товарища, удержать от понятного, по-человечески оправданного, но отчаянного и уже непоправимого деяния. Всякий, кто это увидит и услышит, всякий, у кого есть сердце, тут же ощутит, как это сердце, ну вот как-то так, резко сожмется и медленно разожмется. Вот попробуйте, проверьте.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: На мордовском предприятии «Искра» прошли соревнования по дартсу среди незрячих. В Ростове-на-Дону незрячие актеры готовят премьеру спектакля о Серебряном веке. В Санкт-Петербурге собак-проводников учили ориентироваться в метро. Нижегородские сотрудники ВОС осваивают грамотное ведение соцсетей. В Москве анонсирован фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! Спортивные новости. 27 апреля на мордовском предприятии «Искра» прошли соревнования по дартсу среди работников, приуроченные к годовщине Победы. В группе инвалидов по зрению первое место завоевала Наталья Краснова, второй стала Олеся Лискина, третьим – Николай Миронов. Призеры получили грамоты и денежные подарки. Все участники – поощрительные призы от спонсора. В Ростове-на-Дону реализуется уникальный проект «Отражение» при поддержке фонда президентских грантов. В театральной лаборатории занимаются члены местных организаций ВОС. Незрячие и слабовидящие актеры под руководством профессионалов готовят спектакль «Вокзал Серебряного века» о выдающихся женщинах начала 20 века. Премьера запланирована на начало лета. Приглашаются все желающие. В Санкт-Петербурге на станции метро «Достоевская» прошли необычные учения. Собак-проводников, овчарок и впервые пуделей учили сопровождать хозяев через турникет, спускаться на эскалаторе, не бояться шума поездов и ездить в вагонах. 23 апреля на загородной базе Дубки для сотрудников Нижегородской организации ВОС прошел обучающий семинар по ведению социальных сетей. Специалист по связям с общественностью Дарья Свешникова рассказала, как делать качественные фото, как вежливо попросить людей снимать головные уборы на снимках и как создавать удачные групповые портреты. И анонс. 14 мая в Москве в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС состоится фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Выступят дети с нарушением зрения из Москвы, Подмосковья, Владимира и Рязани. Будут мастер-классы по настольным играм, шоу-дауну и стрельбе. Концерт сопроводят тифлокомментарием. Начало прямой трансляции в 14:30 в группе «Молодежное движение ВОС».
2: Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
3: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
4: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
5: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
6: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
5: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
7: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: Вы слушаете рубрику «Благое дело». С вами Виктория Курилина. Здесь мы знакомимся с опытными и начинающими блогерами, их контентом и мотивацией к этому занятию. Григорий Гонзалаев – один из немногих белорусов-блогеров, который в своем телеграм-канале мотивирует подписчиков к самостоятельности. Каждый его пост просматривают не меньше 100 человек при общем количестве подписчиков – 185. Давайте знакомиться с Григорием.
1: Я незрячий с рождения, родился и живу в Минске. Профессия у меня самая банальная, основная – массажист. А вторая профессия связана с тестированием сайтов и приложений на доступность для незрячих. Ну, то есть это как фрилансерство, на заказах основано. Тестировал, в частности, ВК, Cloud Mail.ru и разные всякие фонды благотворительные тоже бывают, дают нам на тестирование на доступность. Бывают и приложения под Android, но лично мне больше выпадает сайт.
0: Как давно вы стали увлекаться технологиями, да, ведь через вас другие люди могут получить более качественный продукт?
1: Как в 2002 году появился компьютер, так и начал увлекаться.
0: Сколько вам было лет?
1: 9. Я, в принципе, сам по себе очень любознательным ребенком был всегда. Мне все было интересно, что меня окружает. И немаловажной мотивацией было то, что у меня компьютер был довольно старый. Особо не поиграешь в игры. Нужно было как-то его оптимизировать так, чтобы он хотя бы не глючил. И, естественно, с такой вот мотивацией я и начал, а вот как вот это сделать, а как то сделать? Ну и так и получилось. Поэтому опыт я набирал сам. У меня просто была цель. Мне интересно было профессия тестировщика. И я изучал также программирование, также изучал тестирование. Писал для ВК статьи для внутреннего пользования. И в частности, и на доступность, и на общие темы. И плюс, как общие баги выявлял, так и баги доступности. Ну и меня заметили в другой организация уже Эверланд, питерская такая организация, некоммерческая, взяли меня в команду. Уже я как внештатный такой сотрудник.
0: Но, однако, у вас медицинское образование. Почему так получилось?
1: Потому что все-таки для полномасштабных проектов меня не хватает на программирование, на полный рабочий день, чтобы делать прям какие-то очень-очень большие приложения. И я реалист, а сделать это своим хобби, почему бы и нет.
0: Григорий, расскажите нам о своем блоге подробнее.
1: Это телеграм-канал «Навигаторская Григория». Он так и называется. А началось все потому, что нигде нету в одном месте собранной информации про навигаторы для незрячих. Нету никакой такой единой базы знаний. Есть, конечно, канал КСРКшный российских Tech for Blind, где есть целый плейлист спутниковая навигация. Но также у меня были на тот момент знания, которые выходят за рамки этого плейлиста и более актуальные, так скажем. И думаю, ну почему бы не объединить все в одно. И я в этом канале как своими знаниями делюсь, так и знаниями других коллег по цеху. И все получается собрано в одном месте. И люди как базу знаний используют.
2: Почему это именно по навигаторам решили вы сделать канал?
1: Я стал ходить, по-моему, с года 17-го самостоятельно используя навигатор. И я смотрю, что не так уж много незрячих людей используют навигаторы. Все либо с тростью по знакомым маршрутам ходят, а это ж не так интересно. Либо еще с собаками-поводырями, которые тоже ходят только по знакомым маршрутам.
0: Передвижению неоднократно выдавали семинары еще раньше. Где проходили эти семинары?
1: В центральном правлении Белтис, вот где музей Белтис.
0: Но этого тоже, я так понимаю, не хватало в свое время, чтобы вот делиться полноценно своими знаниями.
1: Семинары, они больше про общие возможности незрячих в технологиях. То есть просто, что вот незрячие могут в телефоне пользоваться всякими приложениями для того, чтобы распознавать продукты, надписи на продуктах. Даже в магазин ходить можно самостоятельно, набирать в корзину товары и так далее, и так далее. Ну, то есть такие вот бытовые, прикладные вещи. Про навигаторы я там говорил поскольку-постольку.
0: И впоследствии все-таки, да, решили завести свой канал по навигаторам в Телеграме.
1: Ну да, который уже на СНГ.
0: Среднестатистический подписчик вашего канала. Каким вы его задумывали, когда создавали свой канал, и каким он является реально? Что это за человек?
1: Я ориентируюсь на незрячую аудиторию. То есть это человек, который полностью не видит, либо видит очень-очень слабо, к которые умеют ходить с тростью и которые хотя бы на базовом уровне знают и понимают работу с компьютерами, с телефонами. Потому что если человек полностью нулевой по знаниям, он не поймет контент моего канала. Хотя мне на этот канал пишут и люди, которые совершенно нулевого опыта, и я стараюсь отвечать им на вопросы.
0: Информация, которой вы делитесь, это информация разной степени сложности или это в целом, ну, как бы просто подборка каких-то тематических блоков?
1: Это в основном подборка, то есть где-то информация посложнее, где-то информация просто специфическая, пару постов, как сделать то-то, то-то, то-то. Где-то это может быть целый подкаст о том, как пользоваться приложением, прям подробнейшим образом. Где-то это просто ссылка на какой-то полезный ресурс. То есть это разноплановая информация.
0: Подкасты вы записываете самостоятельно. Наверное, не с первого дубля это получается, или, может быть, с первого. Вот как вы организовываете свою деятельность?
1: С первого, не с первого, просто вырезаю какие-то свои запинки и так далее.
0: Монтировать умеете,
1: монтировать,
0: да?
1: Монтировать, конечно, Reaper, и все это прекрасно умею делать.
0: А немножко погрузите нас вот в эту атмосферу, да, то есть как записываете вы свои подкасты, где вы это делаете, есть ли у вас какие-то там, не знаю, заметочки, на которые вы ориентируетесь?
1: Заметки обычно у меня в голове все зреет. Ага, думаю, вот эту вот информацию надо подать. День-два вызревает у меня это в голове, а как это мне лучше сделать? А потом раз и записываю. Если это теоретическая часть, записываю дома, прямо на телефон, чтобы было слышно и синтезатор речи, и свой голос. Если это практическая какая-то часть, естественно, на улице записываю. Я прям иду по маршруту, и все тоже в виде такого репортажа, подкаста. Даже, помню, видео записывал, как переходить дорогу на обычный светофор с кнопкой, и объяснил, что вот трость нужно держать в течение 5 секунд перед собой, чтобы машины видели, что ты собираешься идти через дорогу. И слушаешь движение машин. Ну, то есть это совершенно далеко от технологий, но близко к передвижению в пространстве. То есть этот канал у меня ориентирован на абсолютно все, что связано с передвижением, что связано с передвижением, с ориентированием.
0: Какие темы освещены на вашем канале? О чем уже

0: либо ссылки на другие источники по навигаторам типа Osmond, Dotwalker и так далее, либо, если в каких-то источниках информации нет, что-то свое.
1: Как быстро канал стал набирать подписчиков, потому что, да, вот такая проблема некоторых блогеров начинающих. Как это шло у вас?
0: Я сразу уже знал, к кому обращаться. Есть некоторые блогеры, которые собирают контент, каталогизируют каналы, рассылки для незрячих. И я к ним обращался для того, чтобы они мой канал немножко пропиарили.
1: Что это за блогеры?
0: Проект Тифломир, каталог, Ираида Латкина ведет, это из Санкт-Петербурга. Также есть Маргарита Мельникова, не помню, с какого она города, если честно. Тоже довольно-таки активный участник. Он и с нейросетями хорошо дружит, и обозревает всякие тоже такие технологии. И она тоже мой канал пропиарила. Это сразу привело мне очень много подписчиков.
1: Есть ли какой-то хронометраж, да, вот максимальное количество времени, в рамках которого вы должны вот уложиться в своем рассказе о чем-либо?
0: Да нету. Тем более я публикую подкасты и других участников, и даже не только подкасты. Вот пост у меня был, я пересылал с Новосибирской библиотеки встречи с читателями, и там вообще где-то час с чем-то встреча шла, тоже по этот навигатор Sync Assistant Go. Ну, там все было очень подробно описано, поэтому почему бы нет, я переслал себе это.
1: База в навигации, которую должны знать все. Что бы вы выделили на основе, наверное, того навигатора, который вы активно рассматриваете, да, в своем канале?
0: База навигации, в принципе, независящая от каких-либо приложений, это все-таки умение ходить с тростью и хоть какое-то базоориентирование.
1: Где вас этому, кстати, научили и кто?
0: Я сам научился. Где-то с мамой проходили маршрут, где-то сам.
1: Не в школе это было,
0: не
1: да?
0: Не в школе. У меня было надомное обучение, поэтому единственное с незрячих техник, что я знаю, это Брайль. Просто ко мне приходил тифлопедагог, мы с ним занимались дома, потому что я очень болеющим ребенком был. И, собственно, сейчас трость. Когда уже стал сам активно ходить, уже был интернет, и я в интернете брал информацию. Каждый незрячий должен понимать, что навигатор — это все-таки не замена собаки-поводыря, либо не замена трости. Где-то он может ошибаться. Некоторые сразу думают, что вот, возьму в руки телефон, и все, он мне доведет прям как человек зрячий. Нет, такого не бывает. Он где-то может и ошибиться, он где-то может не точно привести, он где-то может даже по ворот не точно указать.
1: Любой навигатор, да?
0: Да, любой навигатор, абсолютно любой. И поэтому всегда нужно подвергать критике все инструкции навигатора, которые есть на данный момент. Потому что всегда есть разная точность, разные погодные условия и так далее. И какие-то базовые коммуникативные навыки, чтобы спросить, а вот где я сейчас нахожусь, какой адрес там, какое там ближайшее метро. А все остальное — это уже дополнение.
1: А какими, кстати, вот Дани спросила в целом, вот в разные периоды своей жизни вы пользовались навигаторами?
0: Есть Osmond, которым я с 14 года начал пользоваться. Он мне и сейчас нравится, но вот этот польский молодой навигатор Sync Assistant Go, он мне нравится больше.
1: Что там учли, да, разработчики?
0: Они учли хождение по перекресткам, которых нету нормально в никаком другом навигаторе. То есть, если тебе нужно перейти улицу Есенина и улицу Космонавтов, то есть два перехода на перекрестка перейти, то какой-нибудь Osmond, он мог просто по диагонали тебя повести. Ну, а что, типа так короче, и он не учитывал вот эти вот переходы, и тут нужно было соображать самому. А вот этот навигатор Sync Assistant Go, он сначала проведет тебя через один переход, причем он тебе скажет, что перейдите улицу Космонавтов, а потом через другой. То есть он учитывает перекрестки. Это первый навигатор, в котором я такое увидел. Все остальные, они так не особо хотят подробно вести.
1: Давайте что-нибудь, может быть, продемонстрируем интересное в навигаторе, о чем можно было бы рассказать, показать вот, да, всем тем, кто сегодня нас слушает.
0: Ну вот, я уже в своем канале это демонстрировал, могу продемонстрировать и здесь. Вот, например, мы хотим узнать расписание подъезжающего транспорта к определенной остановке. Для этого мы будем пользоваться несколькими навигаторами. Если мы не знаем вообще, на какой мы остановке стоим, нам нужно это узнать. Можем зайти в Sync Assistant Go.
2: Sync Assistant Go, Dev.
0: Вот оно.
2: Где я, точность? 2, местность 5 километров, кнопка. Завод. Волца, Якубовская, 52, 1 МНСК.
0: Вот, он мне рассказывает, что я на заводе Якубовского, 52.
1: Адрес нашей студии, да.
0: Да, он как раз все это рассказал. Мы нажимаем местность.
1: Двойным касанием, да?
0: Да, двойным касанием. И нажимаем.

0: общественный транспорт.
1: Пешеходные перекладыса, местные магазины, местный общественный транспорт.
0: Вот он, местный общественный транспорт, и мы смотрим, какие ближайшие к нам остановки. Предполагается, что я уже стою на остановке какой-нибудь и жду транспорт. И я не знаю, на какой я остановке. И
1: фильтр-редактор. Запад 4, 911. Автобусная остановка. Платформа 75 метров на восток.
0: Вот Запад 4 остановка. А теперь мне нужно узнать, какие автобусы и во сколько от этой остановки будут ехать. Для этого мы отсюда уходим из этого навигатора и заходим в Яндекс.Карты.
1: Карты. Поиск-карта. Поиск и выбор мест. Кнопка.
0: Здесь мы пишем Запад 4 остановка.
2: Интересное у вас приложение, да, вроде по Брайлю как-то набираете, но на смартфоне. Как оно называется?
0: Это Advanced Braille Keyboard. Также есть для толкбека встроенная функция. И поэтому очень даже быстро можно набирать текст. Для тех, кто умеет печатать на печатной машинке по Брайлю.
2: Ну и Яндекс.Картами тоже все-таки пользуетесь, да?
0: Конечно. Для каких-то таких справочных целей я пользуюсь ими чуть ли не каждый день. Проложить куда-то маршрут на общественном транспорте, посмотреть расписание, это да. И находим наш остановку Запад 4, то есть я ее написал, Запад 4 остановка, теперь
1: Запад 4, 76М, остановка общественного транспорта, улица Яковского.
0: Вот, там было 75, и тут 76 метров, ну, плюс-минус точность плавает, потому что мы в здании. Вот мы нажимаем и
1: Запад 4.
0: Ощупыванием примерно середина и низ экрана мы будем видеть, какие автобусы проезжают на этой остановке.
1: Расписание, вкладка, автобус 121 до автостоянка, ближайший 3 минуты.
0: Вот, ближайший 121 автобус через 3 минуты прибудет на эту остановку. Причем зачастую он показывает реальное время. То есть на автобусах стоят GPS-трекеры. Вот когда Яндекс.Карты открывает зрячий человек, он видит движущийся транспорт. Мы такое увидеть не можем, но мы можем зайти в карточку остановки на Яндекс.Картах и там посмотреть расписание автобусов, и он точно так же ближайшие автобусы по реальному времени тоже нам расскажут.
1: Автобус 116 до Малиновка 8, ближайшие 4
0: минуты. Вот 116 через 4 минуты прибудет. И это все меняется в зависимости от пробок, от того, где автобус застрял, где-то может быть светофор какой-то или еще что. И таким образом мы можем даже не каждый раз спрашивать у прохожих какой-то номер транспорта, а спросить только тогда, когда он уже, скажем, в минуте от остановки. Это очень удобно, это очень мобилизирует нас. Об этом я тоже делал подкаст на своем канале.
2: Расширенный подкаст, который можно зайти и послушать, да?
0: Да.
2: Абсолютно любому человеку.
0: Да. Точно так же можно посмотреть, например, в том же Sync Assistant Go, что рядом с нами находится. Либо по категориям, либо все.
2: А почему не пользуетесь вы Яндекс.Картами, да? Казалось бы, тоже ведь там вот такое популярное приложение, и тоже можно, наверное, что-то было бы посмотреть, что вокруг. Или это уже дело вкуса такое?
0: Тут дело удобства, скажем так. Яндекс.Карты для незрячих не очень-то удобно сделаны, и поэтому я пользуюсь только теми функциями, которые более-менее удобны просто как справочная информация. Если я сейчас залезу в Яндекс.Карты, я не могу посмотреть, например, ближайшие остановки. Я могу посмотреть только то, что они нам предлагают. Где поесть, какие-нибудь банкоматы, заправки и так далее, и так далее. И там нету индикации направления. То есть, когда ты крутишь телефон, навигаторы такие, как Osmond или Sync Assistant Go, когда ты крутишь телефон, они при совпадении направления, куда нужно идти, вот эти вот навигаторы, они издают звуковой сигнал. А Яндекс.Карты, они показывают визуально только стрелочку. Естественно, мы этого не видим, и поэтому тут нужно играть в игру тепло-холодно. Да, там можно посмотреть до поворота, сколько метров. Когда вот это количество метров уменьшается, значит, вроде как ты идешь правильно к этому повороту. Но ты же не знаешь, куда тебе нужно идти изначально. И поэтому нужно походить сначала в одну сторону, ага, увеличивается расстояние, в другую сторону, ага, уменьшается. Значит, вот вроде как туда нам надо. И Яндекс.Карты, они не доводят до конечной точки. Они тебе скажут, вы на месте, а по факту там еще 10-20 метров точно до пункта назначения нужно идти. Особенно это неудобно, когда ты где-то во дворах и в какому-то подъезду идешь.
2: Ну, вот такие нюансы.
0: Поэтому нужно комбинировать. Я всегда призываю в канале комбинировать приложения. Бывало даже такое, что я иду по маршруту с помощью, скажем, Osmond, к когда еще вот этого навигатора не было. Sync Assistant Go, а мониторил окружающую обстановку с помощью DotWalker. И все это у меня одновременно было включено, и все это прекрасно я обрабатывал на ходу и шел.
2: Хорошо. Ну и давайте вот еще что-нибудь такое из интересного посмотрим, да? Покажите нам, вот как вы смотрите, что вокруг.
0: Могу показать, допустим, на примере программы Osmond. Это более наглядно даже будет.
1: Osmond.
0: Osmond.
1: Карта привязана к местоположению, кнопка.
0: И вот у нас...
1: Осмотреться вокруг.
0: Кнопка «Осмотреться вокруг».
2: Где вы ее нашли, расскажите, да, чтобы это было
0: сверху
2: понятно?
0: Сверху справа. Ну, примерно вот. Мы на нее нажимаем.
2: Двойным касанием.
0: Двойным касанием. Ну, обычно всегда, если дело идет о скринридере, мы всегда двойным касанием активируем какие-то элементы. Вот у нас в списке появились... Куча точек.
1: Промышленная зона вытворчая подприемство светлоприбор 37.
0: Промышленная зона вытворчая подприемство светоприбора. Показывает. Причем я могу узнать даже направление на эту точку, где оно находится. То есть я начинаю крутить телефоном, расположенным горизонтально, вокруг собственной оси начинаю крутить.
2: Как компас, да?
0: Как так? Компас, как будто бы. И вот он мне показывает правую границу этого объекта и левую границу. Причем у меня как вибрации... так и звуком. И вот между вот этим и вот этим звуком, примерно середина этого направления, это и есть прямое направление без учета маршрутной инструкции. Просто как получу, скажем так, как в самолете вот стрелочки вот бывают в компасе там, или просто вот так вот можно ориентироваться, что вокруг. И так вот мы можем листать объекты и смотреть, где что находится. Примерно то же самое мы можем сделать и через Sync Assistant Go, через этот польский навигатор, но там немножко посложнее будет количество действий.
2: А как вы вообще в целом узнаете о навигаторах, которые появляются?
0: Постоянно слежу, у меня же постоянно и общаюсь со многими ребятами незрячими, как из России, так и из западных стран. Также и в интернете много сайтов отслеживаю, много тематических каналов. И все, что касается навигаторов, я публикую в этом канале. Также и полезные ресурсы. Я даже хэштег сделал «Полезные ресурсы».
2: Григорий, самый длинный маршрут, который был вами составлен и пройден когда-либо, где-либо. Расскажите о нем и в котором помог, вот, да, наверное, навигатор.
0: Кто знает Минск, получилось так, что я свою девушку учил навигатором пользоваться, и мы вместе шли от друга, как раз-таки где-то вот примерно здесь, в этом районе, на Якубовского, мы шли от друга ночью пешком до Малиновки, вот до Есенина.
2: Это разные совершенно концы города, да, вот чтобы понимали нас люди не из Минска.
0: Если по дорогам смотреть, это примерно 6 километров, вот, и мы прошли этот маршрут примерно за часа 4 или за 5. Вот.
2: Ночью романтично идти, ночью под звездами.
0: Нет, на самом деле очень круто, потому что только в Минске такое спокойное движение ночью, больше нигде такого не было.
2: И никаких проблем, казусов, не знаю, каких-то неожиданностей не возникало по пути?
0: Может быть, тропинки нужно где-то было и вручную искать, но что касается переходов, всегда было все очень четко, потому что за что я люблю Минск? За то, что всегда переходы можно узнать по низким бордюрам. Такое встречается редко в каких городах, но вот в Минске это есть.
2: И комбинация каких приложений вам помогла на пути?
0: Тогда еще Sync Assistant Go не было, поэтому был Sync Assistant Move, на основе которого появился вот этот молодой навигатор Sync Assistant Go. Ну и, собственно, вот по этому навигатору мы и шли.
2: На кого подписаны вы лично, да, вот как незрячий молодой человек, за кем вам интересно наблюдать, чьи посты читать, чьи обзоры смотреть?
0: Вообще, на самом деле, у меня очень много каналов. Вот то, что я упоминал, вот Маргарита Мельникова, также проект «Тифломир», в частности, канал «Философия незрячих», Ираида Латкина ведет. Там очень много интересного и про быт незрячих, и где-то про технологии. Также «IT на ощупь», Равина Доул, ник у него сетевой. Максим Спиридонов, тоже про быт, питерский тоже такой незрячий. И есть такой Александр Яшин, из Новосибирска. Он больше про фольклор, он преподаватель истории, такой довольно активный человек. Он также еще работает в парфюмерной лаборатории, смешивает формулы всякие. Короче, очень разносторонний человек, и у него тоже есть свой канал. CO называется.
2: И это все каналы в Телеграме, да?
0: Это все каналы Телеграма, но та же Маргарита Мельникова, у нее есть «Тифломир», прям целый сайт.
2: Вот если обобщить все то, о чем мы поговорили, давайте выделим главные плюсы тех людей, кто пользуется навигаторами.
0: Самый большой жирный плюс – то, что ты не зависишь от изученных тобой маршрутов. Ты можешь ходить везде, где угодно. Хочешь – иди едь, хоть на общественном транспорте, хоть на такси, а потом пешком. Короче, ты не стеснен в передвижениях. А второй плюс – в таких навигаторах, как DotWalker или Sync Assistant Go, есть режим мониторинга, его еще называют режим гида. Даже когда ты прогуливаешься в каких-то незнакомых местах, он тебе рассказывает, мимо чего ты проходишь. Там, например, впереди справа салон красоты такой-то, такой-то. Слева, допустим, на 9 часов Беларусьбанк. Ну, естественно, если это нанесено на карту. Если ты где-то заблудился, ты всегда можешь поделиться местоположением, отправить его близкому человеку или другу. Он тебя может сориентировать, либо человек может за тобой приехать. Это немаловажный факт, потому что ты всегда нигде не потеряешься, даже в сельской местности.
2: И маршрут дома можно, да, свой построить заранее с помощью навигатора, вот если человек куда-то собирается.
0: Дома нежелательно строить маршрут, потому что если мы внутри помещения, точность стартовой позиции, она может варьироваться от 100 метров и выше. Поэтому маршрут-то построишь, но когда ты выйдешь на улицу, его все равно перестраивать надо. Поэтому лучше сразу на улице строить маршрут.
2: Почему для вас сегодня важно не только завести было, да, но и развивать дальше свой канал и делиться своими знаниями с другими?
0: Мне, в принципе, всегда нравилась какая-то преподавательская деятельность, вот, учить людей. И когда учишь людей, иногда сам с такой стороны можешь посмотреть на проблему какую-то, на ситуацию, которую сам бы не догадался, когда с человеком проходишь этот путь. И думаешь, о, а что, так можно было? И, естественно, получается, когда ты учишь, ты сам поширяешь свой кругозор.
2: И это важно, правда?
0: Это важно. А если это еще и на пользу кому-то, ну так почему бы и нет?
2: И я так понимаю, пока финансов как бы канал не приносит, но это вас не останавливает, чтобы дальше его развивать.
0: Ну, у меня же есть основная профессия, поэтому и ладно. Я просто делаю и все. Просто чувствую нужным поделиться. И никогда не задумывался о каких-то деньгах. Да, когда я уже тестирую сайты на доступность, это уже полномасштабная работа. За это я беру деньги, потому что я действительно работу там проделываю. Или вот, например, я участвую тоже как благотворительность, монтирую книжку. Вот есть сообщество людей, которые прям обожают Крапивина. Писатель такой детский. Многие-многие люди там начитывают главы. Каждый человек начитывает какой-то свой участок книги. Я потом это все свожу, где-то очищаю голоса от каких-то запинок, от шумов, прям звукомонтаж такой. И я это делаю тоже бесплатно, но если вот люди решают меня как-то поблагодарить финансово, то мне как бы за это и не стыдно, и не зазорно, потому что я тоже действительно делаю такую работу. А в навигаторской я брать деньги особо не буду никакие, потому что это не занимает мое какое-то большое количество времени, и я работаю именно в своем ритме. И от меня никто ничего не ждет. То есть у меня нет никаких обязательств. Потому что это мой канал, мой контент. Когда хочу, тогда делаю.
2: Ну и давайте напомним, да, как вас найти?
0: Телеграм-канал «Навигаторская Григория». Подписывайтесь. Расширяйте кругозор, ходите разными маршрутами, чувствуйте свободу путешествий, чувствуйте независимость от кого бы то ни было, и будете уверенными в себе, и будет вам счастье.
2: Друзья, рассказывайте нам о своих любимых блогерах с инвалидностью, на которых вы подписаны, и интервью с которыми хотели бы услышать в эфире нашего издания. Информацию присылайте на электронную почту radio@biltis.by или в мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp по номеру 8025 502 6208.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
2: Трамвай низкопольный, с парелью 6, направление метро «Сокол». Двери закрыты.
1: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
2: Выход из транспорта. Кнопка.
3: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
1: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
4: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
1: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
0: Но блог президента Всероссийского общества слепых Владимира Сипкина.
5: Здравствуйте! Сегодня 4 мая 2026 года. Позади праздники. 29 числа это, конечно, два мероприятия. Прежде всего, это День собаки-проводника, международный праздник, который отмечается вот в последнюю среду апреля. И мы получили очень много прекрасных постов и, конечно, благодарностей вот этому прекрасному техническому средству реабилитации нашей школе собак-проводников во главе с Артем Анатольевичем Останиным и с его командой. Надо сказать, что действительно это уникальное учреждение Российской Федерации, в общем-то, очень популярно. Ну и

0: Наверное, те прекрасные фотографии, где мы с Михаилом Борисовичем Терентьевым побывали в этой школе, познакомился он со всеми процессами, со всеми вариантами работы. И, конечно, в общем-то, пообщались с его четвероногими жителями этой школы, особенно со щенками. Я очень рад, что всем такое проведение этого дня понравилось. Ну, а у нас прошла в культурно-спортивном реабилитационном комплексе Всероссийского общества слепых заседание очно-заочное центрального управления. Мы отработали варианты наших правовых документов. Хотелось бы вручить, конечно, нашей олимпийской чемпионке по лыжам и ее ведущему награды, но это не получилось. Ну, в принципе, еще раз я могу сказать, само заседание правления прошло в нормальном демократическом режиме. И, конечно, были варианты попытки, так сказать, решения каких-то не совсем правильных вопросов юридических, но все было разрешено дипломатически, парламентским языком, и я думаю, у коллег, в том числе и члена парламента Государственной Думы Олега Николаевича Смолина, вопросов не возникло. Я хотел бы сказать, что заседание Центрального правления рассмотрело и, в общем-то, познакомилось с новыми председателями, с новым директором Максвета и, конечно, со всеми теми людьми, которые, в общем-то, влияют на политику Всероссийского общества слепых. Были приняты ряд документов, постановлений. Ну, все это было в хорошем техническом состоянии. Я думаю, было все подготовлено. Реально со всеми документами мы ознакомились. Ну, было определенное предложение от Красноярской краевой организации Всероссийского общества слепых, ее председателя Валентины Ивановны Прудковой, по поводу предприятия ООО «Крастем». Каких-то экономических бизнес-планов предложено не было. Было предложено, ну, только, извините, делать ремонты помещений, которые как будут использоваться в дальнейшем, пока непонятно. Много лет они простояли пустыми. Центральное правление рассмотрело эти все вопросы, ну и вынесло свои решения. На следующий день, 30 апреля, мы провели, в общем-то, совет ветеранов Всероссийского общества слепых, который возглавляет депутат регионального парламента Подмосковной Думы Вшивцев Владимир Сергеевич. Очень четко, как всегда, понятно, для членов совета были озвучены все те вопросы, что связаны прежде всего и с людьми, пострадавшими на СВО, с людьми, которые требуют реабилитации, вопросы обеспечения инвалидов по зрению, в том числе и автотранспортом. Я думаю, это тоже злободневно, потому что в свое время этот вопрос решался и был решен. Потому что человеку нужно передвигаться, нужно, в общем-то, решать какие-то вопросы. Я думаю, и поездки для него очень необходимы. Ну, а главное, дальше пошла наша всероссийская акция «Честь имею». Совместно с членами Центрального правления Всероссийского общества слепых мы возложили цветы к памятнику солдатам, погибшим во время Великой Отечественной войны. И, конечно, эта акция придала такой вес всей той дальнейшей нашей экскурсии «Подвиг народа», на которой мы полностью ощутили и узнали для себя много нового о том, как же были тяжелы те годы, те дни, которые шла Великая Отечественная война. Я вспоминаю все эти моменты и тот очень эмоциональный рассказ экскурсовода. И, конечно, то, что мы пережили совместно, все, наверное, пройдя от Брестской крепости до Берлина. Очень много детских экскурсий, которые, в общем-то, направлены на патриотическое воспитание молодежи. Дети, детские голоса поют «Катюшу». И то, что мы видели, и то, что мы видели заседание Совета обороны у Сталина, и это все сделано очень хорошо и очень правдиво, и доклад Берии по эвакуации, и многие другие вопросы. Вы знаете, разбомбленные дома, вот это все, оно очень тяжело. И, конечно, мы прошли вот этот путь и ощутили, насколько сегодня, наверное, мы хорошо и замечательно живем. КСРК ВОЗ провело еще акцию, где люди повстречались, пообщались, попили чаю. Ну, а вечером был прекрасный концерт. Это просто чудо, которое состоялось в театре русской песни Надежды Бабкиной, и мы очень низко кланяемся этой великой певице, этой великой женщине, которая, в принципе, нас приютила и помогла нам вот в решении многих вопросов. Ну и главное, что, вы знаете, те люди, которые, в общем-то, долго и давно работают в обществе, в КСРК ВОЗ, и пользуются заслуженным авторитетом, наверное, успехом, эти артисты, эти режиссеры, эти ансамбли, эти ведущие. И, конечно, то, что реально он был посвящен все-таки победе. Великой победе был посвящен этот прекрасный, замечательный концерт. Он будет и в видеозаписи, и в аудиозаписях. Я думаю, он доставит много еще удовольствия всем нашим людям, которые его послушают, ну и кто может, посмотрит. Дорогие друзья, ну а эта неделя начинается с того, что у нас сейчас состоится видеоконференция, на которой мы обсудим международную повестку дня с президентом Всемирного союза слепых, с представителями других организаций мировых, международных ассоциаций инвалидов. Ну, это будет серьезное, очень важное, наверное, преддверие того, что мы должны, в принципе, на сегодняшний день сделать для того, чтобы на международном уровне работать со всеми структурами, которые входят, в том числе и в ООН, и в ЮНЕСКО, для большей популяризации нашей организации, ну и, естественно, всех тех дел, которые мы делаем. Наверное, такая текущая повестка дня, которая начинается сегодня, но я думаю, на неделе у нас будут еще ряд встреч, которые мы должны будем провести. Спасибо, друзья, всем хорошей рабочей недели, ну и встречаем великую победу.
1: Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Фантазия экспромт. Фредерик Шопен. У слова «экспромт» есть несколько значений. Экспромт в музыке – это музыкальное произведение, написанное, как правило, для фортепиано, сочиненное сразу – без предварительной подготовки. Как правило, это небольшая пьеса порывистого и импровизационного характера. Фредерик Шопен принадлежит к числу наиболее известных композиторов, сочинявших в этом жанре. Композитор написал 4 экспромта, один из них – опус 66, до диез минор, назван «Фантазия экспромт». Эти произведения относят к гибридному жанру – этюд плюс ноктюрн. Истоками экспромтов Шопена считаются экспромты Франца Шуберта. Обычно «Экспромт» характеризуется ярким лиризмом, свободой музыкального развития, порывистостью. По идее, он должен производить впечатление импровизации под влиянием определенного настроения или переживания данной минуты, данной ситуации. То есть композитор выражает то, что в данный момент на душе и на сердце, но на самом деле так происходит не всегда. Процесс сочинения Шопеном произведений был порой очень мучительным. Об этом свидетельствует в своих воспоминаниях писательница Жорж Санд. Шопен без конца искал и перебирал варианты, часто впадал в отчаяние, безуспешно пытаясь достичь какого-то ему одному ведомого, недостижимого, непостижимого совершенства. Он рвал ноты, ломал перья и нередко после долгих мучительных поисков возвращался к первоначальному варианту. Шопен очень пристально и заинтересованно следил за изданием своих произведений. Он знал им цену. Это видно, например, по его вниманию к тщательному редактированию замечательного цикла своих прелюдий, по его письмам, содержащим упоминания о его автографах. «Не потеряй, не запачкай, не порви мои ноты». Возникает вопрос, почему же при таком заинтересованном отношении к своим сочинениям Шопен не издал эту фантазию экспромт, которую, наверное, все музыканты единодушно считают гениальной. Исследователи из Польского института Шопена предполагают, что, возможно, композитор не издал это произведение из-за его сходства с экспромтом Игнаца Машелеса, известного, уважаемого композитора и пианиста, ученика самого Бетховена, а в дальнейшем, между прочим, учителя Эдварда Грига. Шопен хорошо знал Машелеса и иногда выступал вместе с ним на концертах. Эта чудесная фантазия экспромт Шопена озарена сиянием шопеновского гения. Другие, менее банальные слова трудно подобрать, и, конечно, ее никак нельзя считать плагиатом. Это озарение, этот вдохновенный шедевр заставляют вспомнить слова Генриха Гейне. Музыка возвращает нам то, что забирает жизнь. С самого начала фантазии экспромта Шопена, после призывной октавы, слушателя подхватывает и несет волшебный, завораживающий, стремительный и трепетный хрустальный вихрь. Шопен переносит нас в пленительный, неведомый мир грез. Сверкающий водопад звуков приводит к средней части, где, наконец, наступает успокоение, и мы слышим одну из самых проникновенных шопеновских мелодий. Наверное, о таких мелодиях говорил его друг Ференц Лист, когда внушал своим ученикам: «Каждая нота Шопена – это жемчужина, упавшая с неба». Иногда кажется, что в средней части этой мелодии чуть-чуть имитируется шипение и щелканье, характерное для бесконечно близкого и родного автору польского языка. Пианист Генрих Нейгаус, знавший несколько европейских языков, писал, что многое в музыке Шопена можно выразить одним коротким, но трудно переводимым польским словом «зал». Об этом писали, кстати, и Лист, и сам Шопен. В этом слове «жаль» и «сожаление», и «сочувствие», и «чарующая меланхолия», и «любовь». По завещанию автора, фантазия экспромт вместе с другими неизданными сочинениями подлежало уничтожению. Но близкий друг Шопена, польский композитор и пианист Юлиус Фонтана, нашел в себе мужество нарушить посмертную волю Шопена и сохранить это бессмертное творение. В 1855 году, через 6 лет после смерти автора, Фонтана опубликовал это произведение, добавив к шопеновскому названию «экспромт» слово «фантазия». И стоит, наверное, еще раз упомянуть тот факт, что это гениальное произведение никто и никогда не считал плагиатом, кроме самого автора.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Из регионов.
2: В преддверии празднования Великой Победы особенно важно поговорить с теми, кто еще помнит те далекие военные годы. Мы немало знаем о Великой Отечественной войне из фильмов и книг, и тем интереснее пообщаться с живыми свидетелями исторических событий. Нам очень важно сохранить историческую память и понять для себя, совпадают ли наши книжные представления о войне с той реальностью, которую пришлось пережить людям старшего поколения. Наша сегодняшняя программа посвящается военному детству. Своими детскими воспоминаниями с радиослушателями поделятся члены Ставропольской краевой организации Всероссийского общества слепых. Герои нашей программы – это люди очень почтенного возраста. Многим из них глубоко за 80, а кто-то уже перешагнул за 90. Они не просто дети войны, они незрячие дети войны. Одни были незрячими с рождения, другие потеряли зрение во время войны. Одни родились в Ставропольском крае, а других привела сюда слепота. Многим из наших героев пришлось пережить немецкую оккупацию. Ставропольский край находился в оккупации с августа 1942 года по январь 1943, а Краснодарский край – с августа 1942 по февраль 1943 года. Давайте поближе познакомимся с незрячими детьми войны и послушаем их истории. Невероятно трудным было военное детство Валентины Александровны Морозовой, ныне члена Георгиевской местной организации Всероссийского общества слепых. Невозможно себе представить, что столько испытаний может выпасть на долю одной маленькой девочки. Военное детство, голод, потеря зрения и сиротство.
3: Валентина Александровна, расскажите, пожалуйста, сколько вам было лет, когда началась Великая Отечественная война?
4: Ну, тогда в 41-м году же она началась. Тогда мне было 5 лет. 4-5 лет.
3: Скажите, пожалуйста, где вы проживали с семьей в то время?
4: Так, это станица Славинская, Краснодарский край. Ныне там город Славинск. Сейчас.
3: У вас большая семья была? Сколько детей было?
4: Семья была у нас двое, меня и сестричка.
3: Старшая?
4: Старшая, на один годик старше. Во время войны папа погиб, мама получила известие, что... Вы знаете, в это лето, в июле, были у нас эти... Краснодар брали немцы. Краснодар. И была война. Папа отпросился нас навестить маму. Попросился, ну, приехал. Приехал, его отпустили через военкомат, все чин-чином. Вот. И он у нас пробыл. Сказали, что утром, как штык, был на месте. И вот он у нас был ночь и уехал. И вот после этого, через сколько-то времени, мама получила весточку, что он пропал без вести. Вот. На задание пошел. Я видела немца. Немцы, когда были, брали Краснодар. Мы все, люди все, взрослые, все попрятались в подвал. В подвал залезли и сидели там. А я взялась и выглядываю. Подошла ближе к двери и выглядываю. На меня тетки: «А ну-ка на место, ты куда выглядываешь?» А я увидела, лежит на кровати во дворе немец в кальсонах белых. Я его увидела. И ну, как меня сразу дернули, я ушла, опять опустилась в подвал, и там сидела уже, не выходила. А мама работала в этом, сушила фрукты в этом. Ну, где там она? Тоже в каком-то помещении подвальном. Сушила фрукты для войны. Яблоки там, ну все. И отправляли на фронт это. И мама даже не могла... Вот ей давали раз в неделю 1 килограмм, потому что она работала. И давали нам, когда она шла, на субботу шла домой. Мы ее утром не видели и вечером не видели. Мы считали, что одни. А голодные же, голодные. Чем я питалась? Я бегала и, значит, вот, очень любила абрикосы. Как гляну, абрикоска. Это еще зрячая была. Абрикоска. Я так хочу, не достану. Ладно, пойду я. Где-то там, где-то по всей по станице бегала. Уже все заприметила, где что можно стащить, съесть. Вот яблочки райские были, такие зелено-красные. Вот я три штучки сорву быстренько и бегом оттуда, чтобы не отобрали, не заругали. Вот так вот, так, это так я питалась. А в субботу мама приходила, приносила, пышки пекла. Муку приносила, мука у нее была, она пекла пышки. И на субботу и у нас были пышки. И один раз случай, какой помню, мы, значит, ночью я на печке сплю, а сестра, у нас такая, была одна комната, перегороженная, отгороженная печка. И топчан там. Вот печка, а тут топчан, допустим. Слева печка, справа топчан. Вот я у себя на печке, они меня на печку. А сестра пришла с подружкой. Подружка к ней школьница, она в школу уже ходила первый год, первый класс. Сестра, она на год постарше. И она, сидят они, едят пышки. А я проснулась, вижу, у них лампа же бензиновая, горит. Я лежу, слушаю, молчу. Она говорит, подружка говорит, да Вальке, ты оставь пышки. Да, я скажу, что мыши изъели. Я молчу, потому что она меня часто била, сестра моя. Ну, старшая, чувство не так, это я виновата, я, наверное, лупить надо. Я промолчала, а утром проснулась, она несет меня кормить, кушать несет. Валь, на, держи. И подает мне яблоки вареные из компота. И все. А я говорю, не хочу. Я слышала же. Я говорю, не хочу. Да чего ты ешь? Это ж яблоки вареные. А я кажу, не хочу. Так и не взяла. Я такая вредная была. Бывало, печечка отопилась. У кого корова есть? Молоко. Варят молочную кашу. Лапшу варят молочную. И на печечке на улице. Я уже унюхала, это человек зрячая была. Я унюхаю, где? Уже узнала. Надо сюда бегать. Прихожу, а у них девочка маленькая и качели. Я говорю, можно я вашу Машеньку покачаю? Я хитрила. Покатай. Я ее катаю, накатаю, как веревка была, такие качели. Накатаю. Она заберет ее кушать оттуда и мне наливает. И я привыкла, как там пахнет лапшой, значит, надо бежать. Это правда.
3: Расскажите, пожалуйста, как так случилось, что вы во время войны потеряли зрение?
4: Зажгли лампу. Зажигала всегда девочка постарше. Не свои. Я тогда жила, мама все время на работе, день и ночь, и была у двоюродной сестры некоторое время. Вот там она, старшая, зажигала лампу, кидала соль в лампу, чтобы бензин не вспыхнул. Так положено было. И всегда все проходило хорошо. А тут вдруг я решила, вздумала, что я зажгу. Взяла, я сейчас зажгу. И соль кинула прямо при них же, но видно мало. И она вспыхнула. Как вспыхнула, я загорелась. Я кричусь, я ослепла. Вот в этот день я потеряла зрение. Я же ведь ослепла. Все. Потом я пошла, побежала. Мне же больно. Я побежала к бассейну. Бассейн у нас был во дворе. Я пошла к нему. Открыла, а сама думаю, кручусь возле него, бегаю, а туда боюсь спуститься, потому что как я спущусь? Я же утонула там. И бегала и упала, потеряла сознание. А мама узнала, что я ослепла, и схватила приступ, и она умерла. Тут же на месте. Вот так. От сердца умерла. И осталась я одна. Ну а кому? Кому я нужна? Меня хотели оставить с опекуном. А была в сельсовете, была женщина такая, говорит, слушайте, да чего будете с опекуном ее оставлять? А опекун хочет, приедет, летом ее зовет. Отправьте ее в школу слепых детей. Школа слепых детей открылась в Кисловодске. Вот, в 43-м году только что открылась. Это было в 43-м году, все было. Отправляйте ее. Ну, меня отправили. Да, как меня отправить? Они меня посадили в этот в поезд и поручили проводнице, чтобы она меня высадила в Армавире. В Армавире пересадка видна была. Я почему помню? Я помню, что Армавир-2, Армавир-2, я это запомнила. Кричали на остановке. Значит, на Армавире, а потом оттуда был. Она меня высадила, пересадила на Кисловодский маршрут какой-то. Сама проводница. Я дальше поехала. Дальше без никого. Ехала, ехала. Сидит напротив меня, сидит парочка. Молодые люди. Разговаривают. Я сижу, не евши, не пивши, не прошу, ничего мне не надо. А она говорит: девочка, бери, бери, покушай. И взяли меня, накормили. Вчера я целый день не ела. Голодная, со мной беда случится. Ну и когда меня уже высадили в Кисловодске, проводница тоже высадила. Оставила меня на перроне. Я стою, я присела на корточки, сижу и плачу. Плачу, вслух прям плачу. Женщина подходит: девочка, ты чего плачешь? Да я писать хочу. Она сразу подошла к милиционеру и сказала: вот девочка едет, она не видит, а хочет пописать, а куда ей, где ей, куда ей деваться, как ей помочь. И они сразу подошли, менты, взяли меня и повезли в школу слепых детей. Прямо поздно вечером, к ночи я приехала.
2: Кисловодская школа-интернат для слепых и слабовидящих детей была открыта в 1943 году. Валентина Александровна стала одной из первых ее учениц. Своей родной школе, своему второму дому она посвящает проникновенные стихи.
4: Наверное, лучше нет на свете той школы, где училась я. Военных лет мы были дети и жили, как одна семья. Когда война вокруг кружила, нам школа заменила дом. Она поила и кормила, и согревала нас теплом. Весной к себе манила горка, и мы ходили погулять. Цветов на горке было столько, и я сама могла их рвать. Казалось бы, какая малость пойти самой цветов нарвать. Но горку ту, то детство радость не хочет память отпускать. И если б вновь вернулось детство, я бы не стала выбирать, а руку, положа на сердце, в свою шагнула бы опять.
2: Школа-интернат стала для незрячей девочки Вали настоящим спасением. С теплом и любовью вспоминает она своих первых учителей.
4: Марина Ефимовна была у нас такая учительница. Она, когда у меня спрашивают, какой ваш любимый предмет? А я говорю, физкультура. Смеются. А что смеяться? Если у меня по физкультуре одни пятерочки, если я и в акробатике занималась, я в школе выступала уже, у меня Марина Ефимовна, и кольцо, и мостики, и стойки, на голове стойки. Все делала абсолютно. Марина Ефимовна была такая, учила нас танцевать, переменный шаг делать учила. Учила, чтобы мы и пели, в столовой нас кормили. Была такая, я и была левша. У нас была сорока. Мы у всех клички же в школах, знаете, у всех клички.
3: Да, да, да, у нас тоже так
4: было. Ну, у нас сорока. Она такая быстро говорила, и все видела, и все знала. Вот мы сидим, обедаем. На обед нас же кормили. Вот, пришли на обед, допустим. Она смотрит, она уже видит. Соловьева! Это моя девичья фамилия. Я все поняла. В правую руку надо брать ложку. Правую. Еле-еле приучилась правой рукой есть. Она заставила. Вот сейчас разрешается это, а тогда не было разрешения. И научила меня правой рукой есть. Потом еще она такая была везде. Она везде успевала. За одеждой нашей. Пальто наше, куртки, шапки. Не дай бог, чтобы ты под подушку положила свой билетик. Найдет, положит на место, не скажет. А ты лезь, и я лезу, думаю, где же он может быть? Наверное, туда, куда надо было положить, на полочку. Лезу, да, там лежит. Вот так приучала нас в порядку.
3: Скажите, пожалуйста, вот как кормили в это военное время в школе?
4: В школе хорошо кормили, да?
3: Скажите, пожалуйста, чем вам запомнился вот этот победный 45-й год, когда вы учились в школе?
4: У нас радио провели в школах. Раньше не было, а потом провели. И вот как только это утром включают на все это радио, и мы слушаем, и слышим, что Сталин сделал снижение цен на молочные продукты, в общем, и на, ну, в общем, на молочные продукты, и на хлеб. И мы так радовались, я лично, я так радовалась, думаю, вот, там хоть голодные не буду, там хоть голодные, так думала, буду, там хоть голодные, так думала. Так я радовалась. Вот это

0: Александровны выпустить сборник собственных стихов. Настало время познакомиться с нашим следующим героем. Анатолий Тимофеевич Крысенко также является членом Георгиевской местной организации Всероссийского общества слепых.
1: В каком году вы родились?
2: 1935. Во время войны мы проживали в станице Федоровская. В общем, Краснодарский край, станица Федоровского Абинского района. Отец работал председателем колхоза. У нас был шикарный дом. На нас было четверо. Вот война началась, нас было четверо детей. Я помню, вот 22 июня отец на грузовой машине с шофером, он же председатель колхоза, куда-то ехал, я забыл, вот куда он ехал. А я попросился: папа, возьми меня. Ну, он взял тоже в кабину, машина грузовая была, на колени посадил. И вот они начали разговаривать с шофером. Война, война, война, я не пойму, что такое. А они очень разговаривают так крупно, ругаются. И вот я узнал, что началась война в кабине машины. Отца забрали в первые дни. Хотя он был председателем колхоза, его забрали. Война началась 22 июня, а немцы станицу заняли 1942 год, 14 августа. Вот видите, мы сколько, как говорится, не знали войны. С 22 июня 41 по 14 августа 42. По дороге из Краснодара едет мотоцикл с коляской. Сидит, ну, водитель же немец, управляет мотоциклом, и сзади другой, и в коляске пулемет. Вот это, и они так мимо нашего, по дороге, мимо нашего дома проскочили на полном ходу. Ну, а я не знаю, они проехали там недалеко. А я так вот у ворот стою и выглядываю, смотрю, куда... Уехали они туда, в центр станицы. Потом, наверное, минуты через 3-4 возвращаются обратно. И вот поехали туда за станицу, в сторону Краснодара. И, наверное, где-то... Кто его знает? Может, минут через 20. Тут я что не могу точно сказать. Пошли немцы. Идут прямо такими понад огородами, главное, не по самой трассе, а так понад огородами, чего-то боятся. Вот, а потом тут пошли машины, я впервые увидел автобусы у них, мотоциклы. Ну, в основном они были моторизованные части. Но все-таки шли некоторые, так вот я же говорю, прямо... гуськом друг за другом понад дворами. Вот это я запомнил. А потом вдруг подъезжает полевая кухня к нашим воротам нашего дома. Немецкая полевая кухня. Открывают ворота, заезжают во двор. У нас двор большой был. Огород 42 сотки был. Ну, вот эта полевая кухня заехала. Полевая кухня была запряжена двумя лошадьми. У нас бабушка была там через два двора, Чеботарька. Фамилия Чеботарева, но мы Чеботарька. От этой бабушки немцы, трое немцев, тащут кабана, за ногу привязали, прямо тащут его. И к нам во двор. И тут же у нас его забили. И начали свежевать. И я смелел, то подошел и смотрю, как немец шкуру снимает.

0: А он потом у немца, на который свежевал, кинжалом вот так показывает. Кабан на спине лежит уже забитый. Показывает кинжалом, подержи ногу заднюю. И вот он, я подошел, вот тут двумя руками взял. Вот он, а он на спине кабан лежит. Он это свежует, а я держу, помогаю ему. А потом они то сварили там солянка, вот это свежая. Правда, к нам занесли в это в дом котелок полный солянка свежатины. Нет, у нас немцы не зверствовали. Гестапо у нас не было. Это и хорошо. Если бы гестапо у нас было бы, то отец был партийный, председатель колхоза. Ой, я не знаю, что нам было. А так они не зверствовали, то я ничего не могу сказать, чтоб там кого-то расстреливали. А немцы, бывало, Юля, придут к нам, дом-то хороший, но у нас четверо детей и мать. И вот зайдет, допустим, немец, ходит по квартире. Квотехаош, маленький плохо. Ага. И я вот помню хорошо, да не один немец был, а так вот к матери подойдет и в лоб щелчком. Русский свинья, маленький много, поворачивается и уходит. А нас же четверо. Так что у нас немцы не стояли, хотя дом хороший был. Нет, детей много, им не нравилось это.
1: Как вы узнали о том, что оккупация закончилась? Как это произошло?
0: А это произошло в ночь на 24 февраля. С 23 на 24 ночью. Что последняя подвода, я, правда, мы спали. Мать говорит, последняя подвода, наверное, в часа 3 ночи примерно, может быть, или полтретьего мимо нас подвода с немцами. И вот, а я говорю, откуда ты там знала, мама, что нет? Так он, а он говорит, кричит, мы-то кричим как, ну, там, а он, нёк. А потом примерно мать говорит, часа через два, где-то, наверное, часов пять, уже появились наши солдатики, пешие. Вот так. 3 года провоевал отец, в 44-м году вернулся, комиссовали его. Но он опять председателем стал.
1: Скажите, пожалуйста, когда и как вы потеряли зрение? Это случилось во время войны?
0: Бомба у соседей там упала в огороде. И меня осколками...
2: 43-й год, скажи.
0: 43-й, да. 28 апреля. Вот так я потерял зрение.
1: Скажите, пожалуйста, как вы узнали о том, что наконец-то пришла победа? И как, чем вам запомнилось 9 мая 1945 года?
0: Так, а как запомнился... Ну, я ж уже в 45-м уже, конечно же, был слепой, да. Да я помню как-то, что отец пришел и говорит, что война закончилась. Митинг, говорит, в центре, в станице. Говорит, сходите хоть, батька каже. Вот. Ну, мы пошли, там митинг был, а потом начались гулянки. О, на баяне играл слепой. Я хорошо... Я тебе, правда, и не знаком. Но говорили, Виктор Александрович, он уже был в годах. Фамилия Стрыга. Виктор, он на баяне играл. Вот я впервые услышал баян. Вот он там в парке Станичном играл. Ну, вот так вот... День Победы мы встретили в станице.
1: И так получилось, что впервые услышав баян, звуки баяна от слепого музыканта в День Победы, вы и свою судьбу связали.

0: сказали, с музыкой. Ведь вы тоже играете на баяне?
1: Ну да.
0: А какая мелодия вам запомнилась в исполнении незрячего баяниста в День Победы?
1: А, вот помню, пели «Расцветали яблони, линии и груши», там люди пели. А потом он начал играть такие плясовые. Вот это в парке там люди танцевали.
0: Давайте вернемся вот к тому времени, когда вы впервые услышали баян, да, это, можно сказать, определило вашу судьбу, и сыграете на баяне эту замечательную песню «Катюша».

0: В 2025 году наш герой отметил свой 90-й день рождения. Игре на баяне начал учиться в Кисловодской школе-интернате для слепых и слабовидящих детей, а после школы продолжил обучение в музыкальном училище. Многие годы он проработал аккомпаниатором на Георгиевском учебно-производственном предприятии Всероссийского общества слепых, а также в Доме культуры. Сейчас он на заслуженном отдыхе, но любимый инструмент всегда берет в руки с удовольствием, играя для своих родных и гостей. Уверена, что имя следующего нашего героя знакомо очень многим радиослушателям. Член Кисловодской местной организации Всероссийского общества слепых Анатолий Иванович Масенко долгие годы преподавал математику в школе-интернате для слепых и слабовидящих детей города Кисловодска. В сообществе незрячих аспирантистов его знают как прекрасного специалиста.
1: Расскажите, пожалуйста, в каком году вы родились?
2: 1937 год, да. Знаменитый, конечно, чем-то нехорошим. Невиномыск – это тоже Ставропольского края. Все мои теперешние родственники там и сейчас находятся. Нас было четверо, три брата и одна сестра. Вот у мамы. Так что отца мы проводили 1 сентября 41 года на фронт. И мама осталась с нами четырьмя детьми. И вот это вот все время она воспитала одна, потому что после освобождения от немцев получили похоронку на отца. Вернее, они сразу прислали, пропал без вести. А через какое-то время написали похоронку, но неизвестно где, чего, не указано было без ничего, поэтому для мамы было тяжело это переносить. Она все время ждала, что какая-то, может быть, ошибка произошла. В семье я только один был незрячий, все остальные были с хорошим, нормальным зрением. Оккупация у нас началась с 3 августа 42 года и длилась до освобождение, это уже где-то 21 января 43 года, так что где-то около полугода вот эти месяцы были, конечно, трудные были месяцы. Мы жили в коммунальном доме на трех хозяев дом, и причем там просторный двор, открытый такой, никаких заборов, ничего у нас там не было тогда еще. Вот. И поэтому немцы сразу облюбовали это место. В наш двор танки завели, поставили. Ну, а в нашу квартиру, а у нас там две комнаты было в квартире, нас, значит, переселили в одну комнату, а во второй поселили там офицер немецкого. Вот. Но, правда, офицер немецкий нам попался какой-то добрый, с доброй душой. Я что запомнил, что вот когда мама меня кормила борщиком каким-то, она смогла приготовить, я никак не хотел есть нехороший хлеб тогда выдавали. Он какой-то эрзац, ну, невкусный совершенно. Я просто, мама, да я так потяпаю немножко борща, и все, хватит. А маме хотелось же, чтобы я еще чем-то, не кроме борща, напомнил себя. Она уговаривала, я не хотел. И вот этот немец слышал там наши эти переговоры с матерью и пожалел. И давай угощать меня этими галеты. он как раз, мама говорит, он получил из Германии посылку, вот, и там галеты ему прислали. И он говорит, наверное, все галеты потом на тебя и потратил. Это уже мама мне так объясняла, что такой добрый был немец. Ну, всякие же бывают. Он тоже, наверное, вспомнил, что у него там, наверное, что осталась семья.
1: Как вы узнали о том, что наконец-то пришла победа?
2: Да вы знаете, тогда же у нас уже репродуктор хорошо работал. Черный был такой репродуктор. Он почти в каждом доме тогда был. Уже у нас хорошо тогда было радиофицировано. Так что слушали известия, и когда узнали, то быстро все обрадовались. Были. Я как раз в это время оказался у родственников там, на окраине Невиномыска, называлось Головное, это где начинался Невиномысский канал, вот знаменитый. Конечно, поспешили сразу домой, вот, ну и так, так праздновали, как могли, встретились. В 2011 году, благодаря вот уже интернету, мы разузнали, что, оказывается, мой отец погиб в Германии, в плену был. У меня друг в Кёльне, эсперантист. Я его попросил, разузнай, что это за местечко. Он разведал, говорит, да, это место, где были пленные, и сейчас это даже музей там сделали. Вот. И с этим музеем мы установили связь. И что оказалось, что у них все списки имеются, всех военнопленных, всех, вот. И в том числе нашли в списке моего отца. В 2013 году втроем я и два моих племянника-племянница, Олег и Надя, со мною поехали. Мы, значит, сначала побывали неделю у первого друга в Хемнице, который раньше назывался Карлштатом. Вот. Он нас очень любезно все принимал, экскурсии проводил, все рассказывал. А затем переехали в Кёльн. Там у этого друга тоже погостили 4 дня. Приятно тоже, он нас принимал хорошо. Вот. И потом они вместе с женой и вместе с нами поехали в это местечко. Хемер называется. Хемер. Это недалеко уже от границы с Австрией. Вот. В общем, на западе Германии. И вот действительно, там это музей до сих пор он существует. Эти работники музея нас очень доброжелательно приняли, показали все списки, все, что у них там оформлено. Говорит, что это был лагерь не так, то есть концентрационные особые лагеря, а это был лагерь тружеников, пленных, которые работали. Вот. И они все по списку, кто когда умер, все когда написано, вот у моего отца написано, что летом он поступил 42-го года, а 21 декабря он умер за 6 дней до своего дня рождения.
0: Трое верных друзей из Ставропольской местной организации Всероссийского общества слепых также поделились своими детскими воспоминаниями военных лет. В послевоенные годы Николай Иванович Арыничев очень любил слушать рассказы отца, вернувшегося с фронта. Отцу повезло, он выжил.

0: но вернулся домой израненным.
1: Они когда приехали, с одного села их было 9 кумовьев. У отца крестили, и вон у кого крестили. Вот они все были под землей. Их расселили там. Вот. И один кум говорит: Вань, ну сбегай вон там ларек, это купи папиросы, продай. Ну, отец побежал. Отец побежал, а налет был. И все кумовья погибли. Бомба попала прямо в эту хату.
0: А он остался жить?
1: А отец живой.
0: А вот как вы узнавали новости в войну? Как вы узнавали о том, куда продвигается наша армия?
1: Ну, это я сразу в Кивселе, когда жил, отец это, был на фронте, я в Кивселе жил. Ну, там у Кивселе-то в центре было, наверное, что-то, или приемник работал, наверное, и, ну, как, по центру был динамик, говорил. И вот люди, если что, чего послушать, когда военно, ну, подходили туда, в центр, и там магазины были, все, и вот это они там только слушали.
0: Николай Иванович тоже пережил немецкую оккупацию. Мальчик помнит, как немцы пришли в их дом и угрозами требовали продукты питания.
1: Ну, я говорю, они когда пришли и просят яйки, молоко, какое молоко? А потом, а мы же на печке были. И вот увидал немец, если не дашь, у того сейчас мальчика заберу, а брату было там, ну, и на полгода было. Вот. И тащит его. А он, это, я его схватил, тоже тащу себе.
0: Военное детство Татьяны Ивановны Гончаровой тоже было трудным и голодным. Отец на фронте, мама с утра до вечера на работе, а маленькая незрячая девочка Таня стала нянькой и воспитателем своих младших сестер.
2: У нас отец без вести пропал, у нас 4 детей у матери осталось. Она в колхозе работала.
0: Ага.
2: Вот. Ну, там же все, там для фронта все это видно. А мы голодали в это время. Мать родила в 41-м году, отца пошла провожать в Ставрополь. И родила тут же. Вот. Ну, а потом уже на работу пошла, а я люльку эту качала, она уйдет на целый день. А я с этими сестрами сидела. Брат забежит куда-нибудь, а я слепая, вот с этой, с маленькой сидела.
0: Военное детство Тамары Сергеевны Овечко прошло в очень маленьком хуторе Ставропольского края, где не было радио. И даже новость о Великой Победе незрячая девочка узнала далеко не сразу.
3: Родилась я, хутор Соленый назывался, колхоз имени Кирова Красногвардейского района, село Приорадное. Наш был, скажем, сельское поселение, где регистрировали. Ни радио, ни света. Что вы вот говорите, как вы узнавали? Узнавали так. В Приорадное ездил мужик-дед на бричке, 2 бочки. Он ездил туда за керосином, ну, чтобы тут трактора снабжать, там машины кое-какие. Была полуторка, по-моему, одна там. И он же и письма возил. Он же и газеты возил. И вот оттуда как-то кто-то читал. Был у нас учитель, которого считали, что это Бог. Потому что он был самый грамотный. Председатель был абсолютно неграмотный. Был председатель, был, я помню. Вот. А учитель был, вот к нему все шли. Со всеми бедами, со всеми, за кому заявление написать, кому что-то, кому письмо прочитать, кому письмо написать. Школа была 4-летка, и то, кто 2 класса заканчивал и шли работать. мои сверстники, братья, двоюродная одна у матери была, отца я не помню, куда он делся, я не знаю. Вот так мы жили. Не было ничего, это был темнота.
0: Недаром же говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Уже после войны совершенно случайно узнали о том, что в Кисловодске есть школа-интернат для слепых и слабовидящих детей. Так для незрячей девочки Тамары начался путь от темноты к свету и знаниям. Окончив школу, Тамара Сергеевна сразу же устроилась работать на учебно-производственное предприятие Всероссийского общества слепых в Ставрополе. Она сразу же включилась в общественную деятельность предприятия и участвовала в художественной самодеятельности. Тамара Сергеевна говорит, что своей судьбой довольна. Ее дети выросли, получили образование, сейчас они живут в Москве. На жизнь Тамара Сергеевна не жалуется. Она искренне благодарна властям Ставропольского края за заботу о пенсионерах.
3: У меня 2 соцработника. Одна, которая уборку делает, доставляет продукты, снимает показания, оплату делает, все, и лекарства, и все, уборка, и все. Другая со мной поликлинику, когда мне надо, там мы с ней договариваемся, едем. Социальное такси, 4 машины уже город дал. Уже 4 машины нас. Вот. На дому мне приходят, стрижку делают. На дому мне приходят, массаж делают. Что еще не так? Здоровье только было бы, а так все прекрасно.

0: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
2: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
0: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
3: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
0: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
4: Тряхнем стариной. Авторская программа Сергея Андреева.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио ВОС, очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Только что прозвучало попурри из песен, написанных на стихи очень известного в 60-е и 80-е годы 20 века поэта Онегина Гаджикасимова. Сегодняшняя и следующая наша программы посвящены его творчеству, его жизни. Итак, начнем сначала. Родился он в Азербайджане, в аристократической семье. Гаджикасимов – известная фамилия в Азербайджане. Отец поэта окончил юрфак МГУ. Мать Махтабан Ханум Гаджикасимова была знатоком русской литературы и поэзии. И поэтому в год столетия со дня смерти Пушкина назвала сына Онегин. Так родился будущий известный поэт-песенник Онегин Гаджикасимов. Жил он в центре Баку, а в 50-е годы уехал в Москву учиться в Лит-институт, который успешно закончил. После этого он остался в Москве и с 1960 года работал редактором на Всесоюзном радио. Что точно, какие программы редактировал, неизвестно. Скорее всего, литературно-музыкальные. По-разному говорят, что и музыкальные конкретно программы, концерты по заявкам. К сожалению, не всегда называли в эфире имена редакторов, поэтому на 100% что-то сказать трудно. Так или иначе, довольно долгие годы он проработал редактором на Всесоюзном радио, потому что на Старом радио есть одна из программ, вышедшая в эфир в конце 70-х годов. Одним из редакторов там назван Онегин Гаджикасимов. Вскоре он начинает писать стихи к песням и русские тексты на заказ. В начале поэтического песенного пути он сотрудничал с такими композиторами, как Евгений Птичкин, Григорий Пономаренко, Борис Карамышев и другими. Вот с Борисом Карамышевым вообще было очень много песен. Одну из них мы с вами сейчас послушаем. Это раннее такое, скажем, творчество Гаджикасимова. Песня называется «Ведерки». Музыка Бориса Карамышева. Исполнит песню солистка хора Всесоюзного радио Антонина Семенкина.

0: 60-е, 80-е годы 20 века Онегин Гаджикасимов – один из самых популярных и востребованных поэтов-песенников. Песни его часто звучали по радио, потому что он сам работал на радио. Были у него и какие-то связи, которые помогали ему в том числе продвигать некоторых исполнителей. Скажем, Валерию Ободзинскому он помогал, предлагал композиторам, которых знал, отдать какие-то песни Валерию Ободзинскому. Вообще в 60-е, начале 70-х годов все популярные исполнители пели песни на стихи Гаджикасимова. Клавдия Шульженко, Владимир Нечаев, Муслим Магомаев, Лариса Мондру, Саида Ведищева, Валерий Ободзинский, Нина Бродская и многие-многие-многие другие, включая потом даже нашу Аллу Борисовну. Она несколько песен на стихи Гаджикасимова записала. И очень активно он пишет на заказ русские тексты. Как-то у него это удачно получалось, он улавливал мелодию. И примерно он еще был и переводчиком, наверное, немножко знал оригинал текст. И поэтому получались неплохие переводы. Было много заказов. Например, на известную песню «Путники в ночи» он написал целых два русских текста. Существует мужское и женское исполнение. Но мы послушаем женское, поскольку запись Иосифа Кобзона идет очень долго, длинная песня, а мы все-таки ограничены во времени. Итак, «Путники в ночи», русский текст Онегина Гаджикасимова, поет Джильда Мажейкайте. Вот такая сложная для нашего произношения фамилия. И певица не очень известная. Скажу лишь, что мы услышим не полностью песню. Дело в том, что певица поет начало и конец на английском языке, а часть, вот русский текст Онегина Гаджикасимова на русском. Вот, собственно, этот русский текст мы с вами сейчас и послушаем.
1: Мир как океан, а люди волны. Мир как небосвод, а люди звезды. Где же чья звезда и где же чья?

70-е годы, как известно, эра или эпоха ВИА, вокально-инструментальных ансамблей. И уже в конце 60-х Онегин Гаджикасимов начинает сотрудничать с ансамблем «Веселые ребята». Это сотрудничество будет довольно долгим. Конечно, и другие вокально-инструментальные ансамбли пели песни на его стихи. Но мы с вами сегодня послушаем песню Олега Иванова и Онегина Гаджикасимова «На чем стоит любовь» в исполнении ансамбля «Веселые ребята». А на этом очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной» подошел к концу. Надеемся, что вы будете слушать следующую программу, в которой нас ждет продолжение рассказа о творчестве Онегина Гаджикасимова. А на сегодня это все. С вами был Сергей Андреев. Всего вам доброго.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: На мордовском предприятии «Искра» прошли соревнования по дартсу среди незрячих. В Ростове-на-Дону незрячие актеры готовят премьеру спектакля о Серебряном веке. В Санкт-Петербурге собак-проводников учили ориентироваться в метро. Нижегородские сотрудники ВОС осваивают грамотное ведение соцсетей. В Москве анонсирован фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте! Спортивные новости. 27 апреля на мордовском предприятии «Искра» прошли соревнования по дартсу среди работников, приуроченные к годовщине Победы. В группе инвалидов по зрению первое место завоевала Наталья Краснова, второй стала Олеся Лискина, третьим – Николай Миронов. Призеры получили грамоты и денежные подарки. Все участники – поощрительные призы от спонсора. В Ростове-на-Дону реализуется уникальный проект «Отражение» при поддержке фонда президентских грантов. В театральной лаборатории занимаются члены местных организаций ВОС. Незрячие и слабовидящие актеры под руководством профессионалов готовят спектакль «Вокзал Серебряного века» о выдающихся женщинах начала 20 века. Премьера

0: запланирована на начало лета. Приглашаются все желающие. В Санкт-Петербурге на станции метро Достоевская прошли необычные учения. Собак-проводников, овчарок и впервые пуделей учили сопровождать хозяев через турникет, спускаться на эскалаторе, не бояться шума поездов и ездить в вагонах. 23 апреля на загородной базе Дубки для сотрудников Нижегородской организации ВОС прошел обучающий семинар по ведению социальных сетей. Специалист по связям с общественностью Дарья Свешникова рассказала, как делать качественные фото, как вежливо попросить людей снимать головные уборы на снимках и как создавать удачные групповые портреты. И анонс. 14 мая в Москве в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОС состоится фестиваль детского творчества «Пусть всегда будет солнце». Выступят дети с нарушением зрения из Москвы, Подмосковья, Владимира и Рязани. Будут мастер-классы по настольным играм, шоу-дауну и стрельбе. Концерт сопроводят тифлокомментарием. Начало прямой трансляции в 14:30 в группе «Молодежное движение ВОС». Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС-комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
4: Остановка троллейбуса. Станция метро Невский проспект. Счетная сторона улицы Невский проспект, дом 30.
3: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
5: Актуальное интервью на Радио ВОС.
6: Уважаемые радиослушатели, в эфире Радио ВОС звучат материалы звукового журнала «Товарищ» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Мы решили рассказать вам больше об этом специализированном средстве массовой информации для незрячих, проживающих в Республике Беларусь. О звуковом журнале «Товарищ Белтис» нам расскажет Калоша Александр Александрович, заслуженный деятель Белорусского товарищества инвалидов по зрению, начальник сектора информационного обеспечения организационного отдела Центрального правления «Белтис» и главный редактор журнала. Александр Александрович, расскажите, пожалуйста, о журнале Белорусского товарищества инвалидов по зрению «Товарищ».
7: Да, журнал «Товарищ» Белорусского товарищества инвалидов по зрению имеет уже давнюю историю. Он был основан в 1978 году, в прошлом веке, имеет свои традиции. Всегда, надо сказать, что независимо от того, какое экономическое положение было у нас в стране, в нашем товариществе, журнал «Товарищ» все время выходил. Сегодня журнал «Товарищ» — это 5 человек работников, среди которых один звукорежиссер, который работает на полставки. Общее звучание журнала ежемесячно. Мы выходим 6 часов. Но на самом деле, как правило, получается больше, чем 6 часов. Журнал «Товарищ» распространяется через сайт Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Буквально лет уже 6, а раньше он распространялся по Беларуси на дисках, еще раньше на кассетах, ну и раньше еще на катушках. Надо сказать, что журнал «Товарищ», который размещен на сайте, это только часть той журналистской работы, которую мы ведем. Дело в том, что ежедневно на официальном YouTube-канале Белорусского товарищества инвалидов по зрению мы выкладываем журналистские материалы. И журнал «Товарищ» является частью того контента, который мы делаем. Скажем, составляем журнал «Товарищ», ну, наиболее значимые, наиболее важные материалы, которые уже являются материалами журнала «Товарищ» и выкладываются в качестве журнала на сайте Белтис. Какие темы мы освещаем? Ну, если коротко сказать, это жизнь незрячих и слабовидящих в Беларуси во всем своем многообразии и жизнь или функционирование, или деятельность Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Это и экономика наша, и наша культурная жизнь, и спорт, и ассистивные технологии, и многое-многое другое, которое интересует незрячих и слабовидящих людей в нашей стране. Вот коротко, если говорить о журнале «Товарищ».
6: Да, спасибо, Александр Александрович. Вы уже отчасти рассказали нам о своих коллегах, о редакции журнала «Товарищ». Могли бы вы поподробнее рассказать тех, кто работает над журналом, и есть ли у журнала сеть общественных корреспондентов в регионах?
7: Если так сказать, у нас работает, значит, я, можно назвать редактор, на самом деле должность моя начальник сектора информационного обеспечения Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Далее у нас 3 журналиста. То есть это женщины, девушки, можно сказать, да и так, потому что часть из них молодые. Но они всегда для меня молодые, и останутся такими, да. Значит, это инвалид первой группы, я и женщина-журналистка, инвалид первой группы по зрению, и 2 зрячих журналистов. И добавлю, что звукорежиссер тоже у нас инвалид по зрению. Вот такая наша команда. Ну, каждый, в общем-то, занимается разными работами журналистскими, у каждого свои пристрастия. Но вы же знаете, что обычно приходится делать все, да, несмотря на то, что мы любим у каждого свое. Кто-то любит интервью, кто-то любит там репортажи, кто-то любит говорить о культуре, кто-то о спорте. Но, тем не менее, жизнь такая, что надо иногда немножко придушить желание и вдохновение, а просто работать каждый день. Вот так мы и живем, так мы работаем.
6: Да, вы правы, Александр Александрович. Вы не упомянули о том, как вы получаете материалы из регионов. Ездят ли сотрудники редакции по мероприятиям, которые проходят в регионах для сбора информации, либо у вас есть помощники?
7: Постоянно в командировки мы ездим. У нас нет внештатных корреспондентов и штатных корреспондентов в регионах. Мы вот над этим работаем. Это вот одна из наших таких мечт, скажем, или перспектив. Мы очень бы хотели, чтобы у нас в регионах были наши представители, которые, конечно же, получше знают местные особенности, местную жизнь. Но пока мы ездим. Мы постоянно, в общем-то, в командировках.
6: Александр Александрович, вы тоже уже назвали спектр тем, интересных слушателям журнала. Но могли бы вы рассказать о том, как вы, как главный редактор, как редактор журнала, подходите к выбору тех материалов, которые услышат сами слушатели? Ведь Белорусское товарищество инвалидов по зрению активно работает для незрячих людей, много мероприятий, много интересных людей. Как вы делаете этот нелегкий выбор?
7: Да, это действительно нелегкий выбор, потому что здесь надо как-то совместить, ну, скажем так, популярность жанров, популярность наших материалов. А это прежде всего спорт, это культура, это технологии ассистивные, новые в этой сфере. Это работа нашего руководства, в том числе экономические проблемы. И добавить сюда некую просветительскую работу, о которой мы тоже не забываем. Ну, в частности, культура в нашей стране, в Беларуси. Это музейные ценности, о которых мы рассказываем. Это кинематограф, о котором мы вот делали раньше, впервые в Беларуси. Сначала это было, мы называли аудиоверсии фильмов, а потом это была аудиодескрипция уже или тифлокомментарии, как в России называют, и так далее, и так далее. То есть мы стараемся соблюсти баланс между нужными, необходимыми, популярными материалами и теми материалами, которые мы хотели бы не то чтобы навязать, но хотели бы показать, рассказать нашим людям о тех или иных событиях, которые, может быть, даже выходят за рамки Белорусского товарищества инвалидов по зрению, может быть, выходят за рамки деятельности нашего товарищества, а о событиях культурных, прежде всего, в нашей стране. И мы это делаем. Вот у нас сейчас цикл передач, который мы делаем совместно с Национальным художественным музеем Республики Беларусь, с другими музеями. Я могу так сказать, вот надо сочетать вот эти вот оперативные материалы, конечно же, и вот материалы, ну, что ли, просветительские.
6: Александр Александрович, этот год в нашей стране, в России, объявлен Годом народов России. И мы поэтому активно интересуемся тем, насколько людям интересен этот вопрос. Белоруссия тоже страна многонациональная. Скажите, какое внимание вы уделяете разности народов, проживающих в Беларуси, и какое место это имеет в материалах журнала?
7: Ну, Беларусь, да, конечно, не такая, как Россия в этом смысле. Более мононациональная, все-таки у нас 70-80% это белорусы. Но, тем не менее, мы стараемся это делать. Мы стараемся знакомить с культурой, прежде всего, народов, которые у нас проживают. У нас было много музыкальных передач, в которых мы рассказывали о музыкальной культуре представителей народов, которые живут в нашей стране. Это и армяне, это и украинцы, это и грузины и так далее, и так далее. Хотелось бы, конечно, больше. Вы, кстати, хорошую идею подсказали. Может быть, нам и стоит вот чуть-чуть расширить вот эти вот наши рамки вот наших этих передач. Наверное, да. Понимаете, у нас не столько это актуально. Конечно, я понимаю, много регионов, и Татарстан, и Чувашия, и Якутия. Это все понятно. У нас это немножко, это как бы чуть-чуть затушевывается, да. У нас это не так это актуально.
6: Александр Александрович, расскажите, какое внимание уделяет председатель и Центральное правление Белорусского товарищества инвалидов по зрению информационной работе организации?
7: Ну, мы не можем пожаловаться действительно на наше руководство, потому что я уже сказал, что во все времена журнал поддерживался и руководством, и другими структурами нашего товарищества. Журнал финансируется стабильно, ну, зарплата, считаю, достойная. У нас есть своя студия, у нас есть свой офис, точнее, даже два кабинета, в котором мы работаем. Во все времена журнал финансировался, несмотря на какие-то тяжелые проблемы, которые были, особенно в 90-е годы прошлого века. И вообще кризисы часто бывают в экономике. Журнал никогда не прекращал свою работу. Всегда журнал «Товарищ» выпускался, всегда он был. Поэтому и руководство, и председатель, и вот сейчас у нас новый председатель, мы с ним всегда на хорошем контакте, я всегда могу позвонить руководству напрямую и решать какие-то задачи. Никаких проблем нет, это правда. Хочу добавить, что и журнал, я знаю, пользуется авторитетом среди людей с инвалидностью по зрению в нашей стране. А все-таки большие традиции, история этого журнала. Люди помнят еще некоторые ветераны начала этого журнала, 90-е годы, начало 2000-х годов, и они постоянные наши слушатели.
6: Нам также интересно узнать о том, как вы, Александр Александрович, пришли к работе в качестве редактора звукового журнала. Расскажите, пожалуйста, о своем профессиональном пути в Белорусском товариществе инвалидов по зрению.
7: Зрение у меня плохое с детства. Вот. Но я учился в обычной школе, окончил ее. Я закончил Белорусский государственный университет, факультет исторический, специальность у меня история стран Западной Европы, если так уже говорить, более узкая специализация. А пришел я в общество незрячих, в БелТИС, я пришел, когда уже стал инвалидом первой группы. И прошел, я считаю, такой хороший путь от работы в цеху. То есть я знаю, что такое крутить отверткой, создавать такую продукцию светотехники, розетки, там, выключатели и так далее, и так далее. Я поработал. Ну и потом я работал во многих таких

0: как-то быстро-быстро я вошел в это дело, быстро занял такие какие-то, может быть, такие хорошие позиции в коллективе, в команде, и уже вот до 20 лет, ну, должность не такая, ну, то есть я являюсь главным редактором журнала.
1: Какие планы есть у вас и у ваших коллег, и, конечно, у Центрального управления «Балтист» на развитие звукового журнала «Товарищ»?
0: Вы знаете, мы очень хотим, конечно, больше делать прямых репортажей. У нас есть вот опыт, мы делали прямые репортажи, прямые стримы, то, что сейчас модно говорить, с наших культурных мероприятий. Хотелось бы это расширить. У нас были прямые разговоры, прямые стримы с нашим председателем Центрального управления. Хотелось бы, чтобы это стало постоянным, обычным явлением в нашей работе, потому что это очень интересно. Это вызывает такую ответную реакцию, такую оперативную реакцию. Мы, по сути, можем говорить в прямом эфире с нашими слушателями. Вот это первое. И второе, наверное, мы бы все-таки хотели, конечно, поработать над тем, чтобы у нас были внештатные журналисты в регионах. Пока у нас это не получается. Ну, это связано с финансами, в общем-то. У нас есть люди, которые работают, ну, скажем, в кавычках работают, им это интересно. Какие-то пишут нам материалы, стараются быть, как раньше говорили, рабкорами, да. Но хотелось бы, чтобы это было системно и чтобы это было на такой хорошей профессиональной основе, а значит, и финансовой основе. Вот, пожалуй, вот эти направления, по которым бы хотелось бы работать в ближайшее время.
1: Александр Александрович, какие направления вы могли бы сейчас нам назвать для сотрудничества Радио ВОЗ, Радио Всероссийского общества слепых и звукового журнала «Товарищ»?
0: Первое, что приходит в голову, конечно, это обмен контентом. Нам что-то интересно у вас, наверное, вам интересно то, что происходит у нас. Я бы еще подумал о том, чтобы делать совместные программы, в частности, совместные передачи прямые, обсуждение каких-то тем вашей студии и нашей студии. Это же можно делать. Вот это было бы очень интересно. Может быть, подумать о совместных проектах. Именно в проектах культурных каких-то между Радио ВОЗ и журналом «Товарищ». Это тоже было бы интересно. Вот эти вот направления, мне кажется, вполне жизнеспособны и интересны.
1: Я думаю, что мы с вами обязательно еще подробнее обсудим планы для сотрудничества. А что бы вы сегодня хотели сказать нашим радиослушателям и что пожелать?
0: Ну, знаете, мы живем сейчас... Знаете, есть поговорка такая банальная, что мы не выбираем времена. Сейчас время не самое лучшее в мире. Все движется, все сдвигается. Я бы хотел бы пожелать, чтобы мы оставались теми же добрыми, хорошими, ответственными людьми. Пусть все меняется за окном и там в мире, а давайте останемся людьми с достоинством, с добром сердца, с честью. Давайте будем помнить о том, что нам, людям с инвалидностью по зрению, очень важно держать друг друга за руки. Именно это нам позволит в любые времена жить достойно в этом мире. И еще, конечно, хочу поздравить всех с Днем Победы. Это общий наш праздник и белорусов, и русских, и всех национальностей, которые живут в наших странах.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Калошей Александром Александровичем, начальником сектора информационного обеспечения организационного отдела Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. До новых встреч в эфире Радио ВОЗ.
2: Пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
3: Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
4: Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
3: Туристоскоп.
4: Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
2: Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любим.
5: Здравствуйте, дорогие друзья! Туристоскоп вновь вас приветствует. Сегодня мы из Москвы никуда не уезжаем. Остаемся в ее центре и в самом, наверное, московском из ее музеев, потому что он так и называется — Музей Москвы. И у нас в гостях научный сотрудник музея, куратор выставок Жураковская Полина.
6: Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие слушатели.
5: Конечно же, первый вопрос

0: об истории музея. Она очень тоже необычная, интересная.
1: Музей один из старейших в городе, и об этом мало кто знает, потому что появился он там, где он сейчас находится, не очень давно, но музею в этом году будет 130 лет. Он был создан в 1896 году. Появился он удивительным образом в Нижнем Новгороде изначально. Проходила ярмарка. К этой Нижегородской ярмарке был подготовлен павильон, посвященный Москве. Содержание этого павильона стало основой для новой экспозиции, которая открылась в Крестовских водонапорных башнях в Москве. Но вскоре башни снесли. Музей некоторое время переезжал с места на место, и довольно долго он находился в Сухаревой башне, которая, к сожалению, тоже была снесена. После этого музей попал в церковь Иоанна Богослова, что под Вязом, на Новой площади. Потом церковь передали Русской Православной Церкви. Долго думали, какое пространство подойдет для музея Москвы. Было несколько разных вариантов. И в Провианских складах в это время был гараж генштаба. Гараж вывели из этого помещения, а музею его предоставили. Но, к сожалению, полноценной реконструкции, которая необходима для въезда в музей, не было проведено. Времени на это не было. Но мы надеемся, что в какой-то момент это все-таки случится, и постепенно здания будут реставрироваться и подготавливаться к тому, чтобы музей там хорошо себя чувствовал. Тем не менее, вот уже 13 лет, как работает музей, и для многих это уже такая привычная, знакомая и любимая точка на карте Москвы. Находится на Зубовском бульваре, дом 2, прямо напротив метро. Там есть два выхода. Там есть старый выход 35-го года, красивый павильон с красной первой линией. Но, наверное, удобнее пользоваться вторым выходом. Он как раз соединяет и кольцевую линию, с кольцевой — это единственный выход, и с красной — второй выход. Там подземный переход через Садовое кольцо, через Зубовский бульвар, прямо напротив метро, по сути, через вот эту огромную шумную дорогу, находятся Провианские склады. Это огромный комплекс из трех величественных зданий в стиле ампир, послепожарная архитектура. Они соединены решетками. Решетки тоже в стиле ампир. Там такие красивые большие вензели с анаграммой Николая I. Внутри вы, когда попадаете, там большой-большой двор. Летом там проходят разные интересные мероприятия. Там у нас бывает и блошиный рынок, и концерты устраиваются. Там есть еще одно маленькое здание, я про него отдельно скажу. Это Крадыгардия. Когда в 19 еще веке, когда это были еще Провианские склады, там как раз жил смотритель этого комплекса. А сейчас у нас там керамическая мастерская. Точнее, там даже две мастерские. Одна маленькая типография, у нас очень классные принты продаются. Это все там делается. И вторая половинка Крадыгардии — это такое важное для нас место, где обжигается глина. Там печка стоит, и как раз вот наши мешки с глиной там находятся. Про здание. Это комплекс, построенный по проекту архитектора Стасова. Вот, собственно, проект от каждого этого здания. Стасовский, Стасов — архитектор петербургский. И, конечно, он, когда проектировал эти здания, он ориентировался на строгие прямые линии Петербурга. В Москве пришлось эти здания переделывать, проект менять, потому что, хотя тоже вот именно в этой части там уже более ровно, чем прямо совсем в центре. В 19 веке это был, конечно, не центр, Остожье, вот, собственно, улица Остоженка, там были усадьбы. Это
0: да,
1: была
0: представить,
1: окраина города.
0: Да, что это далеко не центр был.
1: Это очень странно, но тем не менее это так. Там многое сгорело вот в этой части, как раз во время войны с Наполеоном нужна была новая застройка. И вот этот участок, где Остоженка вливается в Зубовский бульвар, она образует острый угол. Нужно было вот в эти улицы вписать огромные величественные здания, и впервые в московской архитектуре появляются острые, тупые углы. В общем, очень такое здание еще необычное по своей планировке. Все три здания образуют трапецию, окружают этот двор. Они очень большие. Просто вот идешь вдоль здания долго, и вообще они выглядят величественными, монументальными. Я в детстве очень часто мимо этих зданий ходила, и я разговаривала с разными людьми, которые тоже делились своими воспоминаниями. Для многих это была такая крепость, и многие говорили, что это такое было слепое пятно на карте города. Дело в том, что в 19 веке в этом здании были действительно провианские склады, там хранили мешки с провиантом для армии. А после революции туда как раз въехали гаражи генштаба, и в каждом здании добавили добавили еще один этаж. Поэтому верхние этажи этих наших зданий, они такие большие, с огромными высокими потолками. А первые два, они разделены дополнительным слоем. И они как раз не очень высокие. Но, с другой стороны, у нас есть дополнительные экспозиционные пространства теперь. Это, кстати говоря, ну, такой вопрос всегда для реставраторов. Вот когда мы реставрируем здание, мы возвращаемся к тому, что было в XIX веке, как задумывали архитекторы, или мы сохраняем архитектуру с вот этими слоями наносными уже XX века. Но мы все-таки будем ориентироваться на слои, потому что это очень важно для Музея Москвы. Сохранять все наслоения и про это говорить, эти сюжеты артикулировать, рассматривать. Почему я говорила про слепое пятно? Потому что там были закрыты решетки, ворота, туда нельзя было зайти. В 13 году распахнул свои двери музей для жителей. Я помню, как все этому радовались и говорили, вот люди, особенно которые часто этими маршрутами пользуются, как стало здорово, что можно угол Остоженки и Зубовского обойти, пройти через двор. Конечно, он стал таким очень живым пространством довольно быстро, потому что там были очень интересные мероприятия. Я сама туда пришла в 13 году как раз на фестиваль. Он проходил в музее, назывался «Счастливый 13-й». И я пришла просто как посетитель посмотреть, что там происходит, и была очень впечатлена и рада тому, что вот появляется такое интересное пространство. Оно меня очень заманило, потому что во дворе там был фестиваль, там были всякие интересные штуки, там были мимы. Ну, такой был антикварный цирк выступал. И это было так здорово. Все это было бесплатно. Были какие-то лоточки с угощением, ну, можно было покупать еду. Какой-то классный очень концерт проходил. Мне так это понравилось. И я там встретила мою знакомую. Она тогда была директором музея. И она мне предложила прийти на работу. Я, честно говоря, вот занималась до этого современным искусством. И мне прийти в голову не могло, что я буду заниматься краеведением. Но так меня очаровало пространство внутри, что я согласилась. И вот с тех пор я работаю в Музее Москвы. Получается, 13 лет.
0: Мы переходим теперь к доступности музея для людей с нарушением зрения. Сразу скажу два слова о доступности маршрута до музея. Можно заказать службу сопровождения. Проводят прямо до музея. Но там действительно очень легкий маршрут, поэтому можно его вполне освоить и самостоятельно. Ну и намечается вскоре именно описать этот маршрут, тифломаршрут составить, так что будет еще легче. Ну а теперь мы уже пришли в музей. Я знаю, что инклюзивного отдела как такого нет. Но вот вы являетесь именно куратором вот этого направления инклюзивного.
1: Да, так как-то само собой получилось. Я помню, когда это началось. Медленно нащупывали мы этот путь. ВКонтакте мы недавно создали группу. Она так и называется «Осторожно, двери открываются без запятой». Ну, то есть они открываются, и мы это делаем осторожно, медленно. У нас появилось несколько сразу сюжетов, которые постепенно делают музей более доступным. И, надеюсь, к концу этого года он станет еще более открытым и доступным. Какое-то время мы еще медленно это делали, потому что у нас не было постоянной экспозиции, которой мы хотели бы делать программу доступности. Сейчас она есть. Ну, то есть была до этого выставка, посвященная средневековой Москве, но вот в декабре прошлого года открылась большая выставка «История Москвы», которая посвящена истории города и охватывает период с 7 века до нашей эры до 41 года, до начала войны.
0: Это постоянная, это да, постоянная экспозиция?
1: Да, постоянная экспозиция. И она сделана очень тонко, умно. Там участвовали лучшие специалисты, лучшие историки. Там очень сильная команда консультационная. Она сделана с большим вниманием, профессионализмом и любовью. И она получилась удобная, очень живая и очень современная. С самого начала, когда ее только проектировали, эту выставку, к сожалению, кураторы этой выставки, Светлана Бабаджан и Александр Селиванова, они, конечно, подумали о том, что было бы здорово добавить какие-то элементы доступности, но при этом они не приглашали людей, которые вот прямо вовлечены, с этим работают. И при этом Саша очень любит, чтобы было очень красиво, минималистично, стильно, и она заказала керамистов сделать тактильные модели.
0: Да-да, вот они прекрасные, кстати. Это именно керамика, потому что они такие основательные, с одной стороны, и очень приятные на ощупь. Такие вот, действительно, я подумала, что это обливная история. Глазурью они покрыты. Вот эти архитектурные модели? Некоторые модели, да-да. Палаты, музеи.
1: Там есть вот про палаты, я сейчас скажу тоже, потому что это тоже наша отдельная радость. Да, там довольно много. В общем, больше 10 моделей точно есть.
0: Это керамика, да? Это керамика.
1: Они сделаны из шамота. Это такая плотная керамика. К глине добавляются частицы керамики. Это такая действительно основательная фактура очень. Все наши посетители говорят, что приятно рассматривать. Они действительно покрыты все глазурью. Ну и важно, что действительно ты в одном пространстве можешь проследить историю архитектуры, по сути, потому что там есть и палаты 17 века, там есть дворянский особняк Муравьёвых апостолов, есть Бахрушинский, вот как мы его сейчас знаем, как Бахрушинский музей, но это сюжет про купеческую Москву. Можно про это поговорить и посмотреть, как меняется архитектура, как она становится немножко вычурная и нарядная. Есть доходный дом, есть конструктивистское здание.
0: Ну и бытовые предметы есть.
1: И бытовые есть предметы из этой же серии, которые тоже у нас в экспозиции, которые дублируются. Но вот моя коллега, например, из отдела археологии расстраивается, что они не дают полного представления о материале. Например, там есть рукомой, только он в оригинале чернолощёный, и у него совершенно другая фактура. Она такая гладкая. Это глина при обжиге. Добиваются черного цвета, а потом до обжига ее обрабатывают гладким камнем или костью, чтобы появился такой лоск. И на ощупь это очень своеобразное ощущение. Мы просто договорились с моими коллегами из отдела археологии, что для программы они мне дадут черепочки, ну или какие-то фрагменты чернолощёной посуды, чтобы можно было посмотреть, из какого материала она сделана. Потом у нас есть маленький такой нож. Этот предмет металлический, форму и размер мы можем себе представить по вот этой модели, которая там есть. Еще есть довольно много изразцов. Ну вот когда мы это все смотрели, стало понятно, что у нас 3 изразца есть тактильных в коллекции. Это важная часть нашей коллекции, московские изразцы, потому что там есть изразцы 16 века, есть изразцы 17 века. Но вот я надеюсь, что в рамках нашей программы, которая прямо сейчас происходит, у нас в скором времени появится возможность посмотреть еще и изразец более поздний, петровский, 18 века. Они вообще плоские, но мы как раз делать хотим объемную модель, чтобы можно было себе представить, как это выглядит.
0: Есть ли экскурсии? Можно ли обратиться, допустим, чтобы заказать, прийти и получить адаптированную экскурсию?
1: Да, у нас как раз только-только это появляется. Там даже не совсем экскурсия, а целая программа. Экскурсии мы тоже хотим запустить, и на самом деле по запросу мы тоже можем все организовать, чтобы это было постоянная возможность прийти в музей, просто вот выбрав дату на сайте. Такой вот будет совсем скоро. У нас это связано с тем, что мы в прошлом году получили грант от «Особого взгляда» от программы Фонда культуры, науки и спорт и сделали еще 4 большие тактильные станции. Там 4 наших очень важных экспоната, через которые можно многое рассказать про историю Москвы и про историю, в том числе, миграции внешней и внутренней. Это золотая накладка в виде лотоса с княжеской одеждой или с княжеской сбруей. Потом прекрасный наш ангел деревянный 18 века, картина Айвазовского «Вид на Москву с Воробьёвых гор» и маленькая фигурка сбитенщика фарфоровая. Все это у нас есть и тактильные модели, и к ним записаны тифлокомментарии, которые по NFC-метке можно послушать и самостоятельно тоже прийти. Это все доступно, потому что вот керамическим моделям, к сожалению, пока еще нет аудиогида, но он тоже появится в этом году. Есть также и вот эта новая программа, которую мы запустим. Там будет экскурсия, включая вот эти 4 точки на маршруте, плюс какие-то из керамических тактильных моделей. В этой же программе у нас запланирована лепка из глины. Я сама керамист, очень люблю глину, много с ней работаю, поэтому продолжением таким логичным этой программы у нас стала идея, что можно слепить своих персонажей, современных героев Москвы. Фигурка сбитенщика — это конец 19 века. Там вообще у нас целая витрина, посвященная тому, как устроена была городская жизнь второй половины 19 и начала 20-го. Это такие суперпопулярные были, особенно в купе среде фигурки. Их делали, в частности, на заводе Гарднера из фарфора. Это было супер модно, и мода очень долго сохранялась. Вот фигурки, которые передают эту городскую жизнь и героев повседневности московской. У нас можно будет слепить свою фигурку, подумать, кого сейчас мы можем встретить и как это можно передать. А завершаться это будет программа «Чаепитием» со Сбитнем, конечно.
0: Все будет крутиться вокруг Сбитенщика, и тема вот этой программы основной — это вот вокруг этой фигурки, да, будет построена?
1: Вокруг темы вообще повседневности. Кто эти люди, которые живут в городе в разное время и в XIX веке? Потому что Айвазовский, он же тоже про это. Там самовар, чаепитие на берегу. И люди, которые изображены у него на картине, это, конечно, не какие-то сильный мир сего, известные москвичи. Это просто горожане, которые сидят под сосной, пьют чай. У них то, что мы сейчас называем английским словом пикник, такая прогулка. И это было тоже очень модно в XIX веке, во второй половине.
0: Сейчас у вас началась реализация большого проекта, который сделает музей Москвы еще более доступным для людей с нарушением зрения. Очень большая программа.
1: Программа называется «Ощутимо долгая история». Действительно, это большой проект, который у нас будет длиться 2 года. Мы его запустили в марте, готовили мы его с февраля. Там 2 группы по вторникам и по четвергам. Вот по четвергам у нас как раз к нам приходят участники незрячие и слабовидящие. Мы подробно изучаем экспозицию музея через материалы. Прямо сейчас у нас модуль посвященный глине. Модуль устроен так. Там сначала у нас такие арт-терапевтические практики, связанные с материалом, проживанием экспозиции и вот вообще темы керамики и глины, которые есть в экспозиции. А у нас очень много, конечно, экспонатов и керамических. Потом мы знакомимся с материалом. Ну вот именно что знакомимся. Там такое не погружение в материал, а знакомство с экспозицией через собственные практики, через взаимодействие с глиной. Мы, например, делали диковские грузики. Диковская культура — это 7 век до нашей эры.
0: Начинаем с древности.
1: Да,
0: начинаем и движемся постепенно.
1: Потом московская глиняная игрушка мы делали. Погремушки, потому что они у нас тоже есть в экспозиции. Сегодня и в следующий четверг у нас занятия по перформативным практикам, тоже знакомство с перформансом. Потом будет еще 5 модулей про камень, про металл, дерево, кожу и ткань. И последнее про стекло и бетон. Они вот по такой же логике выстраиваются. В конце на основе этих программ мы сделаем серию мастер-классов и экскурсий. Там будут как раз все 6 программ. Каждая из этих 6 экскурсионных программ, она будет включать знакомство с материалом, там можно будет, ну, там, например, полепить или сделать свое кожаное изделие. Там же будет и немножко движения, потому что про перформанс нам очень важно говорить, и проживать историю через свое тело — это тоже очень здорово, интересно и очень обогащает наш опыт знакомства с музеем.
0: Такое, наверное, театрализация некая, да, истории.
1: В каком-то смысле можно сказать, да, потому что перформативные практики, они из театральной среды пришли в музей. Ну и у нас будет вот как раз мы с Ларисой запишем аудиогид с театрализованными элементами, так чтобы можно было пройти и самостоятельно экспозицию, все посмотреть и получить удовольствие.
0: А навигацию планируете по музею сделать?
1: Конечно, нам важно это делать, да, навигацию по музею, рассказать, как организовано пространство. В первом корпусе у нас сменные выставки, чтобы было понятно, как туда попасть, как это все устроено, мы это все включим. Но пока у нас, к сожалению, нет инклюзивного отдела, нет такого, что мы целенаправленно, прицельно думаем над каждой выставкой, вот как это в музее русского импрессионизма, например, есть, или в других музеях, которые мы все часто ходим, там всегда вот любая выставка проходит, там обязательно это включено, интегрировано уже в логику каждой экспозиции, но мы к этому стремимся. Я надеюсь, что и мы будем следить за тем, чтобы вот открывается у нас выставка, сейчас у нас идет большая классная выставка про Пекин, про Новый год в старом Пекине. И вот мне жалко, что на ней нету элементов доступности.
0: Очень было бы интересно, да.
1: Да, и вот я буду следить, сейчас вот с этим разберусь, во все это включусь, погружусь, и дальше буду уже следить, чтобы любая наша выставка блокбастер, а у нас очень красивые и интересные выставки в первом корпусе проходят, чтобы она была тоже доступна. Ну вот когда была выставка у нас, например, про декоративное искусство в городе, она называлась «Искусство в масштабе». Я там проводила, кстати, 2, наверное, экскурсии для моих незрячих друзей, знакомых, но просто это делала сама и через тифлокомментарий.
0: Да-да-да, не обязательно, на самом деле, прям вот делать к выставке тактильные модели, хотя бы, чтобы был тифлокомментарий, было описание.
1: Да, ну и мы сейчас это делаем, все, работаем с разными техниками. Ну вот, например, там было много мозаики. И, конечно, у меня будут вот фрагменты мозаики, которые будут доступны для посетителей. Ну то есть я просто буду знать, как можно обогатить этот опыт и какими простыми способами, не заказывая дорогие тактильные модели, можно сделать его более живым и ярким.
0: Ну вот, в общем, отдела инклюзивного нет, но работа есть. История действительно долгая в проекте, который ощутимо долгая история. Работая с материалами, она ведь не исчерпывается, она на этом не заканчивается, правильно? Там еще планы есть далеко идущие.
1: С декабря мы запустим эти экскурсии, про которые я сказала, вот эти 6 типов экскурсии плюс занятия, и они будут, в общем, весь год идти.
0: Сейчас проходит, допустим, модуль, а экскурсии, они будут, то есть это будет как бы постоянная уже программа,
1: они будут,
0: да?
1: Постоянные, и вот на основе нашего модуля мы все вместе,
0: да,
1: сделаем
0: экскурсию,
1: такую...
0: Да. То есть экскурсию. По каждому модулю, да, я так понимаю, правильно?
1: По каждому, да.
0: Правильно?
1: Ну вот, например, можно будет выбрать глину, и таким же образом, вот как мы сейчас подробно и долго изучаем, можно будет за одно занятие пройти в музей, потому что мы этому всему научимся, я делаю подробную методичку, я готовлю и нашу первую линию к тому, чтобы с радостью тепло встречали всех наших посетителей и помогали сориентироваться тоже. Будут вот эти вот 6 экскурсий.
0: Это участники будут принимать?
1: Участники будут
0: в этом участии,
1: да, обязательно.
0: Да, вот, проекта.
1: По тому, как мы прописывали этот проект, там предусмотрено, что половина этих экскурсий, их будут вести как раз участники проекта, которые вот сейчас ходят на занятия для широкой аудитории, но будут и наши сотрудники. Это тоже важно, чтобы я смогла донести до коллег из, например, нашего экскурсионного бюро, которые сейчас, по сути, не водят еще экскурсии. У них есть какие-то внутренние барьеры, страхи, хотя я абсолютно уверена, что они смогут. И вот просто помогу через эти методические материалы и через опыт, потому что опыт, конечно, это наше все.
0: Ну, собственно, это соведущий, сотрудник музея и там незрячий человек.
1: Да, так это все будет происходить. Важная часть этого нашего проекта, мы напишем большое методическое пособие для всех краеведческих музеев. Оно будет широко доступно. То, что мы будем записывать в формате онлайн, тоже мы выложим в открытый доступ. Будет и образовательная программа для музеев малых городов. Мы надеемся, что коллеги приедут к нам, чтобы это можно было повторить, потому что идея как раз в том, что вот эта экспозиция, она, безусловно, уникальная, ценная и очень важная. Экспозиция музея Москвы. Но, в общем-то, вот по этому принципу можно рассказывать в любом краеведческом музее. Практически вот в какой-то маленький городок не приезжаешь, там наверняка есть в экспозиции и глиняные предметы, и металлические, и деревянные, и из кожи. И вот эти вот принципы, их можно тоже взять в работу и адаптировать под любую краеведческую экспозицию.
0: Такую систему своего рода составить, знакомство с музеем.
1: Да, чтобы и у наших коллег из других городов не было вот этих барьеров и страхов, тоже подготовить и показать, как можно изучать свой городок, маленькое пространство, разными способами и вовлекать в эту работу людей из сообщества незрячих. Это будет, конечно, очень ценно не только для самих незрячих, но и для музея, потому что это новая оптика, новый взгляд на экспозицию свою. Кроме вот этого модуля про знакомство с экспозицией в этой программе образовательной, там будут еще 2 сюжета для нас очень важных. Это исследование города не только через историю, но и через личный опыт. Там мы будем рассказывать про то, как мы сами исследуем город в нашем проекте «Москва без окраин». Мы исследуем разные районы и делаем потом на основе этих исследований выставку. Там как раз разные художественные практики, ощущения, такое тактильное город, это тоже очень важная для нас часть, и можно показать, как снимать фактуры, как рассказывать об опыте прохождения через звуки, например. Это все тоже вот часть этой программы будет про перевод личного опыта в художественные образы. Третий пласт — это изучение города через личную историю, через интервью, потому что на этом строится как раз и «Москва без окраин». Это идея того, что каждый житель города, его полноценный участник, каждый может повлиять на то, как складывается эта история, и мы живем внутри этой истории, мы будем делиться своим опытом, как брать интервью, как его потом обрабатывать, архивировать, и как его переводить в выставку.
0: То есть это будет знакомство, как можно потом это сделать. Это тоже с участием незрячих участников будет проходить?
1: Мы думаем, что да. Это будет в следующем году. Когда я продумывала программу, у меня было желание пригласить Ларису, например, вас, как спикера, рассказать про ваш опыт с исследованиями Красной площади и вот этого квартала вокруг Тверского бульвара.
0: И дать знания, да, потому что у вас есть те знания, например, которых у меня там пока нет. То есть такое погружение, да,
1: да,
0: вот в этот,
1: конечно,
0: предмет, обучение некоторое такое.
1: Да, потому что у нас есть методология отработанная и методички написанные, и мы это будем продолжать, эту работу, так чтобы эта работа, которую мы делаем вне поля инклюзии, чтобы ее перевести в это поле, потому что совершенно точно это все очень хорошо одно с другим сочетается и логически увязывается.
0: Ну что же, это замечательно, потому что это работает в направлении идеи о том, что незрячий человек как раз-таки может быть экскурсоводом, может работать в музее, организовывать выставки, быть соведущим. Такое вот вовлечение людей с нарушением зрения в музейную деятельность, в музейную именно работу. Это для нас очень важно, поскольку это не только вот доступность со стороны посетителя, но и уже доступность более глубокая. Это следующий этап доступности.
1: Программа «Ощутимо долгая история» не была бы возможна без грантовой поддержки фонда «Свет». И я очень благодарна вообще коллегам из фонда, потому что они и методическую поддержку осуществляют, ну и вообще стимулируют развитие. Они от нас ждут ясной, внятной методологии, а нас это вдохновляет на то, чтобы ее как раз разрабатывать, продумывать и потом ею делиться со всеми другими музеями и участниками нашего культурного процесса.
0: Огромное спасибо фонду «Свет» и другим фондам, которые поддерживают подобные программы. И спасибо огромное вам, Полина, потому что вы именно вот в музее, отдельно взятом музее, вы, конечно, двигатель вот этого процесса. Будем ждать новых встреч, новых работ, новых исследований. И напоследок еще такой организационный момент, как работает музей и как можно обратиться, допустим, за экскурсией, за организацией экскурсии.
1: На сайте музея есть в разделе «Доступность» указан мой номер телефона. Звоните, писать мне можно, и я с радостью отвечу.
0: Давайте тогда его огласим.
1: 8-916-359-3769. И, конечно, можно просто мне напрямую написать или позвонить. Также есть и общий номер городское экскурсионное бюро. Коллеги меня очень поддерживают. У нас очень теплые отношения внутри команды музея. Конечно, вам постараются ответить и дать какую-то корректную информацию.
0: Приходите в музей Москвы. Скоро там будет еще интереснее, еще доступнее. До новых встреч.
2: Пора! Путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
3: Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
0: Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
3: Туристоскоп.
0: Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
2: Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любить.
4: Вы слушаете «Радио ВОС». Мы раскрасим мир звуками.
5: «Радио ВОС». Музыка.